0: которые сказали: «Так Творец сказал Израилю, сыновья мои, я создал злое начало и создал Тору, приправу к нему. И если вы занимаетесь Торой, то не отдадут вас в его руки».
1: А такому идолопоклоннику сказал Раби Мейер, что он подобен первосвященнику. И он приводит в доказательство, что сказано, которое будет исполнять человек, и благодаря им жив будет. И он объясняет, что если он собирается заниматься Торой из-за того, что благодаря им жив будет, то есть причина его занятия Торой в том, что он хочет удостоиться состояния жизни, а не быть в состоянии грешника, поклоняющегося идолам, то есть чуждому Богу в теле человека, а все намерение его удостоиться жизни, как сказано, которые будет исполнять человек, и благодаря им жив будет. Его имеет в виду Писание, что если будет заниматься Торой, он будет подобен первосвященнику, Коэн Гадоль. Не просто священнику, и будет священником, то есть удостоится свойства хесед, называемого священником, называемому священником Коэном. Иными словами, достоится отдающих килим, а также достоится свойства гадлут, и потому сказано, что он подобен первосвященнику. И согласно этому следует спросить о выражении, которым пользуется Раби Мейер, даже поклоняющийся идолам. И согласно тому, как мы объяснили, наоборот, такой идолопоклонник достоин быть как первосвященник. Можно объяснить это, сказав, что слово «даже» имеет в виду, что даже человек, пришедший к такой низости, что он видит, что он в самом деле служит идолам по-настоящему, иными словами, что он видит, что до сих пор у него не было никакой выгоды в его жизни, кроме того, что он служил злому началу. Другими словами, все мысли его и желания были только лишь для получателя, и он не касался пути истины. То есть, чтобы у него была способность верить в Творца выше знания, а только насколько знание получателя позволяет ему и дает ему понять, что именно благодаря тому, что он будет работать на него, оно даст ему горючее, позволяющее заниматься Торой и заповедями.
0: Раби Мейер приходит к этому человеку, говоря ему: «Не сожалей об этой низости, ведь ты должен верить, что даже когда ты пришел в такое падение, Творец тоже может помочь тебе выйти из изгнания, где ты все время был под его властью». И смысл тут наоборот. И согласно этому объяснение будет, как сказано, даже если таково мнение мира. Однако, по правде говоря, лишь теперь есть потребность в Торе. Лишь теперь у тебя есть настоящий келим, то есть настоящая потребность, чтобы Творец помог тебе. Из-за того, что ты дошел до точки истины, как сказали наши мудрецы, злое начало человека одолевает его каждый день и ищет, как умертвить его. И если Творец не помогал бы ему, он бы не выдержал. И теперь он видит истину, что он действительно нуждается в помощи Творца. И из сказанного сможем объяснить слова книги Зор, где сказано, что в простом понимании языка кажется, что в порядке работы можно различить три свойства. Свойства идолопоклонников, свойства Яакова, свойства Израиля.
1: И разница между ними в том, что идолопоклоннику нельзя учить даже Тору в простом понимании. И мы учим это из слов: «Не сделал он такого никакому народу». А что в общем можно обучать его простому смыслу, это именно в явных вещах. И мы учим это из того, что сказано: изрекает он слово свое Якову, что является нижней ступенью. А когда он находится на высшей ступени, можно обучать его тайнам Торы. И это мы учим из слов,

0: хохма и говорить в духе мудрости. В пункте 260 Зоар говорит: «Так скажи дому Якова», то есть женщинам накивот, «и возгласи сынам Исраэля», то есть мужчинам с Харим. В пункте 261 сказано: «Так скажи дому Якова», то есть в речении, что означает «со стороны суда», «и возгласи сынам Исраэля», это как сказано: «и возгласил он вам союз свой», где возглашение — это милосердие. Сынам Исраэля, то есть мужчинам, которые исходят со стороны милосердия. Поэтому, когда говорится о возглашении, говорится о них.
1: И следует понять разницу в выражении Зоара, который говорит в главе Ахарей, что Яаков и Исраэль — это две ступени. Яаков — первая ступень, Яаков внизу, и с ним учат простое понимание. Второе. Исраэль — это высшая ступень, с которой изучают тайны Торы. А в Зоаре, глава Итро, сказано, что Яаков — это свойство женщин, Исраэль — мужчин. И еще в пункте 261 сказано, что Яаков — со стороны суда, поэтому сказано речение. А Исраэль — это милосердие, ибо возглашение — это милосердие. И сказано, что Яаков — это свойство Вак, а Исраэль — это ступень Гар. И потому сказано: «И возгласи сынам Исраэля», что означает «явить мудрость», и говорить в духе мудрости, так как возглашение указывает на хохма. И выясним сначала то, как объясняет книга Зоар, что такое свойство Яакова, говоря: первое — свойство Вак, второе — женщины, третье — суд, четвертое — явная ступень, то есть нижняя ступень, или свойства простого толкования.
0: Вот порядок работы таков, что, чтобы достичь цели, человек должен начать с того, чтобы знать, в каком состоянии он находится в работе Творца и к какой цели он должен прийти. То есть в чем заключается то совершенство, к которому человек должен прийти. Первое состояние человека, когда он знает, что он поклоняется идолам, что называется идолопоклонство. И это злое начало, находящееся в теле человека, которое называется чужим богом или чужеземным богом. И чтобы было ясно его состояние, в котором он действительно пребывает, то есть что он находится в свойстве идолопоклонников. Однако человек должен приложить большие усилия, чтобы увидеть истину, ибо к истине можно прийти только путем Торы и работы. Как сказали мудрецы, из лолишма приходит к лишма. А в состоянии лолишма, когда человек вкладывает силы в Тору и работу, природа человека такова, что он смотрит на других людей из того окружения, в котором он находится. И он видит, что нет таких людей, как он, которые вкладывали бы так много часов в работу Творца.
1: И тогда он чувствует, что он выше простого народа. Это приводит его к забвению цели. То есть, что главное — прийти к лишма, из-за того, что внешние люди заставили его ощутить совершенство. И это совершенство является причиной того, что он не может почувствовать, что ему недостает главной цели, то есть прийти к лишма. А в особенности, если его уважают за то, что он работник Творца.

0: все люди, которые его уважают, без сомнения привносят свои мнения, чтобы он поверил тому, что они думают о нем, что он человек полный достоинств, и нет у него недостатка ни в чем. В таком случае, как же возможно, чтобы человек сказал о себе, что он пребывает в состоянии идолопоклонника, и он все еще не обрезан? Получается, что соединение, которое есть у него с массами, то есть насколько они соединены с его Торой и работой, этим они вызывают его совершенство. И это на языке работы называется, что у внешних есть возможность зацепиться. А что он теряет от того, что у них есть возможность зацепиться? Ответ. Эта возможность прицепиться является причиной того, что он не может видеть свое истинное состояние, что он все еще в состоянии идолопоклонника, чтобы пробовать разные способы, как ему выйти из-под власти зла.
1: Второе состояние человека — это когда он совершает себе обрезание. А обрезание называется, что он отрезает крайнюю плоть орла. А этой крайней плотью называются три нечистые клипы, которые называются именами «Штормовой ветер», «Рохсара», «Большая туча», «Анангадор» и разгорающийся огонь эшмитлаках, от которых исходит желание получать. Однако не в силах человека отсечь эту крайнюю плоть. И об этом сказал мой отец и учитель, что Творец должен помочь, чтобы человек смог отсечь лихрот, крайнюю плоть. И потому сказано, и заключил лихрот, ты с ним союз. А смысл слов «с ним», что Творец помог ему, однако человек обязан начать. Однако, если говорят, что не в его возможностях обрезать себя самостоятельно, почему же человек должен начать, если мы говорим, что он не может завершить? В таком случае его работа представляется как будто напрасной. Но дело в том, что, как известно, нет света без кли. А кли называется недостатком. Ведь в месте, где нет недостатка, не может быть наполнения.
0: И согласно этому, объяснение слов «человек должен начать», что имеется в виду недостаток, хиссарон. И это не означает, что человек должен начать наполнение. Но то, что мы говорим «начало», это то, что он должен дать потребность и недостаток. А потом приходит Творец и дает наполнение, относящееся к этому недостатку. И это называется «и ты заключил с ним», то есть Творец помогает ему. И это также считается правой линией, что означает, что отец дает белое, как объясняется в учении Десяти Сферот, что означает, что высший свет, то есть свет Хохма, называемый отец Аба, когда он светит, становится видно истину, состоящую в том, что крайняя плоть, то есть желание получать, — это плохо. И только тогда он приходит к осознанию, что стоит отбросить эгоистическую любовь. И это та помощь, которую человек получает от Творца, что он приходит к осознанию зла. То есть, до того, как человек пришел к решению, что не стоит пользоваться получением, человек не может пользоваться отдающими келим. Ведь одно противоречит другому. И потому человек должен совершить обрезание, а затем он может принять на себя желание отдавать.
1: Получается, что удаление крайней плоти, называемой обрезанием, происходит благодаря помощи свыше. То есть именно тогда, когда ему светит высший свет, он видит свою низость, что он не может получить ничего из-за отличия по форме. И это называется в мирах «отец дает белое». А после того, как он пришел к осознанию зла, происходит второе исправление, то есть что он начинает работать ради отдачи. И для этого тоже нужна помощь свыше. И это называется, что мать дает красное. А в ТЭС он объясняет, что имеется в виду желание отдавать. Отсюда получается, что как сила отмены желания получать, так и силу, позволяющую совершать действия по отдаче, дает высший. То есть помощь приходит свыше. В таком случае возникает вопрос, а что же дает нижний? Ведь говорят, что нижний должен начать. С чего он начинает, чтобы впоследствии Творец дал ему требуемую помощь? Из сказанного выходит, что нижний может дать Творцу только лишь потребность, чтобы у Творца было место для заполнения. Другими словами, тот человек, который хочет служить Творцу, а не служить идолам, должен почувствовать свою низость. И какова мера его чувства, так постепенно у него образуется боль за то, что он настолько погружен в эгоистическую любовь, просто как животное, и у него нет никакой связи со свойством человека. До сюда читаем.
0: Мы видели, что тут поднимается вопрос, в чем часть нижнего, в чем часть высшего. В конце статьи он говорит, что нижний может дать Творцу только потребность. Это то, что меня захватило.
1: Да, мы обязаны только хотеть. Если хотим, то Творец должен дополнить. Как говорят, тут белое, красное.
0: Творец дает кли, Творец дает свет. А нам нужно только просить у Творца. И перейдем к уроку от 24 февраля 2003 года.
1: Раваш говорит нам этапы, объясняет этапы, которые человек проходит на своем пути, чтобы стать человеком. В чем суть строгости запрета изучения Торы идолопоклонниками? Тут человек, который работает над собой, у него занимает много времени, усилий, чтобы прийти к состоянию идолопоклонников, почувствовать, что действительно у него есть желание, противоположное Творцу, и что все его мысли ради себя, ради получения, потому что такова его природа, то можно видеть только меру против меры. Если благодаря учебе и усилиям в группе он получает свыше достаточное свечение, чтобы увидеть себя как идолопоклонник, иначе не называется, что он идолопоклонник. Человек обязан определить так, что он идолопоклонник. Никто не скажет ему. Творец видит нас на совершенном уровне. Я не менял. Не действует на него ни первое сокращение, ни второе сокращение, и не все наши падения, и не миры, и разбиение килим, все эти вещи, это только относительно получающих, которые потом постигают это. С его стороны, мы находимся в бесконечности, в совершенном состоянии. И нет никакого греха, и никакого изъяна в творении, которое он создал. А творение В тот момент, когда и чувствует хлеб стыда в состоянии, которое Творец создал, тогда совершает первое сокращение и стремится прийти к тому совершенству собственными силами. Это называется, что он сам вызывает работу и усилия, чтобы раскрыть все свое истинное состояние в бесконечности и к этому состоянию прийти своими собственными силами. Поэтому ощущение идолопоклонника — это самое эффективное, самое продуктивное ощущение, которое может быть, и оно благословенно. Ощутить себя идолопоклонником — это уже больше половины пути. Почему? Потому что все делает Творец. Работа Творца — это называется не работа человека. И человек только должен раскрыть свое истинное состояние. Из того, что он раскрывает, тогда в сердце его раскрывается. Из этого состояния в его сердце раскрывается ощущение молитвы, требования. И тогда, согласно этому требованию, он готов, согласно своим келим, получить исправление и это состояние. Поэтому, с одной стороны, нельзя обучать Торе идолопоклонника. И то, что человек приходит к тому, чтобы быть идолопоклонником, он видит, что у него нет связи с Торой. И тогда это состояние является причиной подъема ман, чтобы он превратил его в Израиль. И тогда, благодаря учебе, когда он учится, к нему приходит осознание зла, это называется белое от Абы, то есть он видит себя противоположным Творцу. И когда эта белизна от отца бы работает, действует на него, в его сердце образуется побуждение, молитва. И это не то, что человек строит эту молитву, он должен только приложить усилия. Молитва является результатом многих усилий, которые привлекают высший свет, называемый белизна Абы. Ощущение сознания зла, противоположность Творцу, уже, если это в достаточном виде, приносит ему красноту имы. Что такое краснота имы? То есть, чтобы, что у него уже будут келим, бина и малхот, соединенные в таком виде, чтобы он мог работать со своими келим ради отдачи. Что значит, что он получает белизну имы? То есть, человек в своей гальгальтейнаем, в своем желании отдавать, который он получает от осознания зла, начинает соединяться с Ахапом Высшего и чувствует, как Высший в своем Ахапе хочет наполнить его, как Высший страдает из-за того, что Нижний не способен получать от него. Это то, что называется, что чувствует шхину в изгнании, чувствует страдание шхины. С одной стороны, когда он приходит к осознанию страдания шхины, то оставляет свои получающие килим, свой ахап, соединяется с ахапом высшего, и начинает работать с Ахапом Высшего вместо своего Ахапа. И получается у него новый парцуф. Гагальтейнаем его, Ахап Высшего. То, что называется у нас в Никудим, Гадлут первого типа. И тогда он берет получающие килим высшего, которые ради отдачи ему, и превращает их в ради отдачи высшему. Начинает работать с желанием высшего, это называется. Высший хочет давать мне. Я сейчас чувствую это как его боль, а потом я чувствую это как свою боль, что он не может давать мне. Я беру его келим, и в них, именно в них я даю ему. Тем, что я получаю от Ахапа Высшего, он этим наполняет Ахапа Высшего. Получается, что всякий раз он работает с килим высшего, получает красноту имы. И так поднимается на уровень высшего. А на уровне высшего, когда он удостаивается состояния высшего и заканчивается соединение с высшим и уподоблением, тогда начинает ощущать, что в нем снова есть осознание зла от белизны Абы, который дает ему Гальгальтейнаем. И снова тогда чувствует внутри Гальгальтейнаем своих красноту имя Ахап Высшего. То есть он страдает от того, что хочет давать ему. И берет вместо своего Ахапа предыдущего, когда уже видит, что он тоже не в порядке, снова Ахап Высшего. Соединяется с ним, и снова у него есть 10 сферот с Ахапом Высшего. Берет страдания Высшего, как свои келим, которые он хочет наполнить. Тогда он наполняет их с помощью своих Гальгальтейнаем. Наполняет Ахап Высшего, который находится в нем. И так всякий раз с помощью этой связи, которая есть между Высшим и Нижним, так он может подниматься на высший уровень всякий раз, когда Высший — это еще выше. И это через то, что всякий раз раскрывает, что его состояние — это состояние идолопоклонника. Но всякий раз он решает, он раскрывает, что он идолопоклонник. После этого ощущения он тогда меняет свои килим на килим высшего, на белизну Абы и красноту имы. Да.
0: Прилепиться к Высшему в нашем состоянии — это прилепиться к Ахапу Высшего?
1: Мы прилепляемся к Ахапу Высшего, да.
0: А что значит искать Ахап Высшего у нас?
1: Искать Ахап Высшего у нас, это называется, что я хочу определить мои действия, мои усилия не из того, что требует мои получающие келим, а то, что Высший требует. Это называется искать его Ахап. Что такое искать его Ахап? Искать его келим, его желание. Ахап Высшего — это его отношение ко мне. Да?
0: С одной стороны, это находится во мне, а с другой стороны, снаружи меня, вне меня.
1: Ахаб Высшего находится в Гальгальтейнаем Нижнего. В той мере, в которой у меня будут килим Гальгальтейнаем, я почувствую, что есть во мне Ахаб Высшего. В той мере, в которой я захочу отдавать имя, я почувствую, что имя хочет давать мне. То есть вначале должна быть белизна Абы, а потом тогда раскрывается краснота Имы. Осознание зла должно быть первым. Но этот момент, что я беру желание Высшего, и с ним я работаю. Вместо моего Ахапа с Ахапом Высшего. Что такое Ахапа Высшего? Его отношение ко мне. Что он хочет давать мне, что он страдает от того, что я не получаю. Тогда я беру его Ахап. Что называется, что я беру его Ахап? Его отношение ко мне, что он хочет давать мне, а я работаю только для того, чтобы позволить ему давать мне. Из-за того, что я не хочу, чтобы он страдал. В этом я должен оторвать себя от своего Ахапа, то есть чтобы все мои желания были только ради отдачи. И так я удостаиваюсь того, что я соединяюсь с более высокой ступенью и поднимаюсь на нее. К ней, а потом на нее. Да?
0: Вы сказали, что у меня есть килим гальгальтейнаем. Что это значит?
1: Что такое, что у меня есть килим гальгальтейнаем? Что я не думаю о себе, а готов почувствовать Высшего, как он есть, и не сужу его в моих получающих килим, а сужу Высшего, выше моего знания. Это называется, что я нахожусь в килим гальгальтейнаем моих. То есть, допустим, в моих килим Ахапа я чувствую, что духовное недостаточно. Нет там, да, так уж, чтобы для этого жертвовать всей моей жизнью. И вообще, все это дело может подождать. Я удовлетворюсь тем, что есть у меня. Иногда, немножко, ладно. Это называется, что пока еще я не нахожусь в гальгальтейнаем, в моих отдающих килим. Что еще не оторвался от расчета, что это даст мне. Называется, что пока еще Ахаб соединен со мной. Здесь должно быть воздействие или близна Абы, что он дает мне осознание, насколько я противоположен белизне. Отдача. Аба — это отдающий килим, и мы — это получающий килим. Насколько это кажется противоположно? Приходит от света хохма, от получающих килим, который есть в сфере хохма, а это от отдающих килим, краснота имы, который есть в бине. Но относительно нас это так. Как мы учим, что свет хохма исправляет желание получать. Так, белизна Абы несет, как в первой стадии, четырех стадий прямого света. Свет хохма, который действует на желание получать, дает желанию получать ощущение своего источника, ощущение кетера, дающего. И тогда желание получать хочет прилепиться к более высокому свойству, к дающему.
0: Да. Может ли человек добавить что-то к работе Ловен де Аба?
1: Вся наша работа над белизной Абы, потом над краснотой Имы, это работа уже другая, она более понятна человеку. Над белизной Абы — это работа, работает скрытие. Здесь это просто много усилий, без вкуса, я бы сказал, много удачи. Что такое удача? Ну, так, как человек будет стараться во всем, что есть с ним рядом, то, что приходит к нему, и как группа поможет ему. Да. Почему мы не находимся большую часть времени, не поднимаемся, чтобы использовать большую часть времени в поиске зла, только должны быть в радости, как будто большую часть времени.
0: Почему мы не находимся большую часть времени в поиске зла? Не нужно искать зло. Если мы будем искать зло, мы никогда его не найдем. Нам нужно искать только Творца и преимущество света из тьмы. И тогда мы увидим тьму. Не зря говорят, что осознание зла посредством лова, белизны, Аба. Если я не приношу себе этот ловен, этот настоящий белый свет, то я не вижу себя как черного, противоположного, чтобы из этого тогда произошло у человека образование Галгальтова Инайм. Тогда человек каждый раз должен стремиться только к величию, то есть к высшему, к отдаче, к хорошим вещам, и не искать свои беды и недостатки, и тьму, и осознание зла. Наоборот, стремись к хорошим и высоким вещам, и тогда ты увидишь, что ты противоположен им. Нет ничего другого. В этом проблема, что Бальсулам пишет, что это злое начало, противоположное, как бы ангел смерти. Он хоронит нас тем, что вводит нас в зло и говорит, что ощущение зла — это хорошая вещь. И этим препятствует нашему продвижению, вводит нас в депрессию. Нам нужно быть только все время в стремлении, быть в энергии, во вдохновении, в подъеме, в осознании величия. Из этого придут все света, которые продвинут нас. Ощущение само по себе не продвигает. Это называется «съедает себя», что мы будем просто сидеть и плакать, как над мертвым телом, это просто запрещено. Это никогда не помогает. А наоборот, немедленно встать и немедленно начать двигаться дальше, если уже пришло такое ощущение. А клипа как раз говорит, что нам нужно сидеть и ждать, и плакать, и все больше и больше ощущать зло, что посредством ощущения зла, что само зло как бы двигает нас и исправляет нас. Никогда нет. Как можно меньше чувствуй зло. Тебе не нужно быть в ним еще секунду сверх того, как ты ощутил, что это зло. Оставаться в нем, чтобы рассматривать в нем всякие его виды, не помогает. Поиск уже не из этого. Это уже называется, что человек поедает себя. Поиск зла должен прийти сам, свыше, только посредством стремления к добру. А злое начало говорит, что стремиться к добру — это называется легкомыслием. Зачем ты стремишься к добру? Будь как человек реалистичный. Это твое состояние. Будь в нем. Как будто бы там внутри этих миазмов, внутри, не знаю, внутри всех этих эгоистических плохих ощущений. Когда ты будешь внутри этого, это истинное состояние. Из этого приходит к нам все это мнение, что страдание исправляет. Оно никогда не исправляет. И до такой степени, что люди, ты видишь, в христианстве они подняли страдания на уровень святости. Кто больше страдает, тот более святой. И действительно ему оказывают почет. А зачем нужно почитать это? Любое состояние, противоположное Творцу, оно недостойно почета, оно постыдно. Нам нужно учиться, как получать больше. А злое начало доводит до того, что человек начинает наслаждаться тем, что он страдает. Есть целая система в клипе, которая приносит человеку в этом целое учение. Действительно, как страдание делает это, и человек ощущает себя, его гордыня растет. И он начинает показывать всем, как он страдает, и от этого начинает получать силы еще больше для страдания, начинает чувствовать внутри этого страдания большое наслаждение. И как Бальсулам пишет там, о сыне царя, который стоит там со своим мечом, а его колют враги, ненавистники, а он говорит: «Смотри, как я стою тут один, я то, я это». Ну, глупость, тупость. Это большая проблема, что люди входят в это и не могут выйти. И клипа становится действительно святостью. И действительно, змей смеется над нами.
1: В чем разница между работником идолов и работником зло лишма, служащим идолом?
0: И то, и другое.
2: Адам кувея.
0: Человек определяет. Работающий в доле шма, идолопоклонник, это действительно осознание зла, что еще не начал по-настоящему его исправлять.
1: Если такое состояние, как вы описали, клипы, что человеку делать в этом состоянии?
0: Что делает человек, который находится в такой клипе, который ему лжет и крутит им, и заставляет наслаждаться страданием, тем, что он поедает себя? Нам нечего делать, только группа. Это то, что Рэбе говорит, Рабаш говорит. Нужно войти в группу, поднимать лыхаем. Делать всякие такие усилия. Отбросить голову, пойти на кухню, поработать немного. Только действия. Ты не можешь быть умнее клипы. Или группа в своем влиянии на тебя. Или твои действия, которые являются животными действиями. Но именно из-за этого, из-за того, что мы находимся в этом мире, мире такого животного действия, это может действовать также и на внутреннее, влиять также на внутреннее.
1: Но эта группа не всегда видит.
0: Группа даже не должна видеть их. Если она видит, тогда она уже обязана прийти и заняться человеком силой. Но если она не видит, то не видит. тогда человек сам должен так страдаться, так стараться. Но действительно, не быть самому, быть хотя бы мгновение в печали — это настоящий отрыв. А я вижу, что здесь проходят недели у людей, которые поедают себя и не стараются. И действительно, и товарищи, и вся общность группы. Почему я все время кричу «величие цели»? Чтобы общая атмосфера была такой, чтобы человек, который входит сюда, сам собой поднимался. Даже не делая никаких усилий. А по времени он приходит сюда в 3 ночи, так уже то, что пришел, должно влиять на него, чтобы он поднялся. Если бы это действительно было в нашем состоянии заботой о подъеме, о радости, об ощущении, что мы находимся в особом состоянии в мире относительно всего мира. Тогда это все время поднимало бы нас. Это ощущение, над которым нужно работать действительно силой. Но силой группы, да, делать это. Силой каждого по отдельности он не способен работать против этой клипы. Не способен. Это просто невозможно. Один на один мы не можем с нашей природой ничего сделать. Когда ты берешь еще нескольких товарищей против твоей природы, ты можешь справляться. Они должны просто помочь тебе бороться с этим внутренним змеем.
1: Что дает человеку силу стремиться к Творцу?
0: Что дает человеку силу стремиться к Творцу? Точка в сердце. Или из безвыходности, или из величия цели, из величия Творца. Эти две вещи дают человеку порыв стремиться к Творцу. Или у меня нет выбора, и я устремляюсь к Нему, что Он мой Спаситель, не Освободитель, Спаситель. Или Его величие, что я хочу просто быть соединенным с настолько великим, насколько я могу себе представить это величие.
1: То есть именно это стремление приводит к тому, чтобы человек ощутил свое состояние противоположным этому, насколько он далек от этого. Что-то тут не складывается у меня. Именно стремление приводит к противоположному желанию.
0: Это не совсем верно, что стремление вызывает познание зла. А то, что человек стремится, тогда уже следующее состояние, следующая ступень, что приносит ему, чтобы поднять его, прежде познание своего состояния, познание зла. И тогда из этого он просит, из этого он сливается с Высшим. Но это должно быть, потому что иначе с каким кли он поднимется? Кли, который раскрывается, это, по сути, его двигатель, с которым он поднимается. Что значит подъем? Еще больше желаний получается, еще большим наполнением — это называется подъем. Тогда где еще большее желание получать? Тогда то, что раскрывает ему сейчас осознание зла, это добавка желания получать, да? Когда он видит, что это зло, просит ман, исправляет, наполняет его. Это называется, что он завоевал более высокую ступень. Это все?
1: Вы говорите, что состояние посередине осознания зла.
0: Смотри, нам нужно только понять, что плохое ощущение не находится в Творце. И тогда нет ничего хуже, чем не быть в нем. И все.
1: Окей. И все-таки где человек во всех этих ступенях? Где все-таки это выяснение производится?
0: Не нужны выяснения, не стремись к выяснениям, стремись к слиянию. Выяснение — это не цель. То, что мы по дороге производим всякие действия, мы не заказываем эти действия. Мы не знаем, какое действие я должен сделать через мгновение. Я не такой умный, что я знаю и Бур, и Никамухин. Я еще не видел зародыша, который бы уже устанавливал, каким он будет через несколько ступеней. Ты видел такое в мире? Что маленькая ступень может устанавливать остальные действия или состояния? Откуда ты знаешь? Только стремление находиться в цели. Я, Исраэль, Творец и Тора, действия мои, которые меня туда приводят, это все. А какие действия в точности, откуда я знаю? Это решимо, которое должно сейчас выйти и реализоваться во мне. Откуда я знаю, какое решимо должно быть? Дальше должно быть. Каждый раз состояние — это состояние совершенно неожиданное, нежданное состояние. Я не знаю, в каком состоянии я буду через мгновение. Я не знаю. Так как же я могу устанавливать? Тогда есть... Только ты можешь только давить на газ, и все. Только в одном направлении. И направление, если ты соединен с ним, это приведет тебя, это выбросит тебя, это запутает тебя, неважно. Но это уже состояние, которое пробудется из корня твоей души, из строения твоей души изнутри. Согласно потребности, согласно структуре твоих ступеней. Но не то, что ты устанавливаешь это. Откуда? Это не от ума. Поэтому он говорит, что стремление к... Иначе, ты знаешь, иначе ты отклоняешься от пути, как он описывает нам в письме на странице 64. Там, что нужно стремиться к слиянию с ним, вернуться к корню, где я слит с ним, как был с самого начала. А что будет в пути? Пусть будет, что будет.
1: Достаточно понятно, что Ибур все время думает о величии Творца.
0: Нет, величие Творца, зачем это мне нужно? Потому что это приводит меня к слиянию.
1: Слияние? Слияние-то...
0: Да.
1: Выяснение в мыслях внутри осознания зла, в добре, в средней линии. Что делать с этим, с моей стороны, заниматься этим?
0: Нет, ты снова спрашиваешь, когда я буду производить выяснения в левой линии, в правой линии, соединю в среднюю линию? Мы изучаем эти вещи в форме, как будто мы находимся сверху и смотрим на все это, как бы наблюдаем за всеми этими состояниями, как они пройдут над нами. Но нет такого. Если я нахожусь в процессе внутреннего изменения, то я нахожусь внутри этого процесса. И я ничего не устанавливаю. И что происходит со мной, то происходит. После того, как это произошло, я могу, может быть, написать, если этого достаточно, что если я поднялся достаточно, чтобы у меня был и ум, и чувство, способность критиковать состояние, которое я прошел, тогда я могу написать, что я прошел и Бур, и Никам, и Хин, те или иные этапы. Но прежде чем я прохожу, как я что, могу установить? Не дай Бог. Это иллюзия. Я нахожусь сейчас в правой линии, и в этой правой линии я должен сделать то-то и то-то.
2: Это неверно. Как ты можешь в следующем мгновении сказать что-то? Ведь каждое следующее состояние — это бесконечность. Это что такое следующее состояние? У меня для него нет кли. Я ощущаю его перед собой как окружающий свет. У меня нет кли, чтобы ограничить его. Если нет границы, это и называется, нет ограничений, это называется бесконечность. Так как я могу сказать, в какой форме я буду в следующий раз? Поэтому не думай, как делать выяснения в правой линии, в левой линии, в средней линии. Хорошо об этом говорить в общем, но когда ты находишься в этом, ты должен стремиться только к одной точке, точке слияния. Это, знаешь, как будто бы ты берешь... Берешь нитку, и через всякие кольца ты ее продеваешь, да, продергиваешь. Ты должен стремиться к концу. А как он пройдет через всякие вещи, ты этого не знаешь. Это раскроется посередине, и все. Но ты должен только знать, куда он должен прийти? Нет у меня другого совета. Это просто так. Поэтому он пишет: «В вере выше знания, с закрытыми глазами, всякие такие вещи, отмена перед более высокой ступенью». Потому что снизу вверх это все наши исследования, нашей природы, нашей жизни, когда мы как бы находимся сверху и так смотрим сверху, наблюдаем за всей природой и тогда исследуем ее. Это относительно этого мира, да, потому что мы, человек, тогда относительно животного, растительного и неживого, да, это верно. Но когда я, человек в этом мире, начинаю смотреть наверх, мне там не на что смотреть. Если я поднимаю голову только немного, мне уже достаточно, это уже бесконечность.
1: Как понять разное состояние, которое происходит с тобой на пути к слиянию?
3: Тогда в то время, когда мы смотрим на состояние и познаем состояние, через которое мы проходим, это называется, что мы занимаемся работой Творца. Творец сделает работу, а мы наблюдаем за ней. Поэтому это называется работа Творца, это то, что ты раскрываешь, да?
1: Рабочая группа может сделать, чтобы принять группы максимум впечатления, максимум величия.
3: Какую работу в группе человек должен делать, чтобы получить от группы максимум вдохновения? Величие. Пробуй. Есть такие ребята компанейские, которые делают много шума, активные и так далее. Я от этого больше вдохновляюсь от него. Тут я ничего не вижу, да? Ну, верно. Есть. Можно во внешней животной форме увидеть пример, а как это на самом деле, никто не знает. Но не успокаивайся тем, что он просто делает много шума, но я действительно вкладываю серьезно, никто не знает, что я вношу в группу. Ну, не успокаивай себя. Это действительно, как Рабаш говорит, поднять настроение товарищу. Как?
4: Есть люди, которым по природе эта работа очень тяжелая.
3: Верно. Одному легче, другому тяжелее.
4: Верно, но одному легче, другому труднее.
3: Ну да. Согласно работе и платеж, страданию платеж. Сделай большое усилие, у тебя выйдет действие, результат очень маленький. Ну, может быть, это действительно повлияет больше. Я не впечатляюсь от того, что один все время бегает и кричит, а другой, допустим, сделал какое-то усилие, приподнялся. Не думай, в группе чувствуется это. О, смотри, даже он начал немного. Я не могу требовать, ну, скажем... Допустим, чтобы палатник начал шуметь. А, в последнее время устраивает много шума. Ну, прекрасно. Да, но сколько лет он сидел тихо? Да, ты видишь, каждый приходит. Да.
4: А что относительно второй стороны, когда работа тебе не дает воодушевления, есть дилемма, что нельзя его критиковать?
3: Нет, это все зависит от твоего отношения. Ты боишься, что... уронишь товарища, не бойся этого. Если ты думаешь, как поднять ему настроение, как поднять его, как возвысить его, чтобы действительно у тебя возникла возможность, это твоя работа, что от этого ты действительно обретаешь духовное, ты должен задумываться об этом. Это не просто, что ты приходишь к нему, чтобы поднять ему настроение. Это делают в каждой группе, но ты приходишь потому, что это тебя обязывает, потому что посредством этого ты обретаешь сближение с Творцом. А не то, что ты делаешь его животной части веселее, тоже потому, чтобы ему было веселее, или он товарищ, и тебе сделает так же в ответ. И каждый украсит жизнь другого. И будет такая хорошая, веселая компания. Это называется легкомыслие. Если ты делаешь это согласно твоему эгоистическому расчету, это поможет тебе в духовном продвижении. Но тогда ты приходишь к нему и начинаешь влиять на него хорошим настроением. И это хорошо.
4: У меня был другой вопрос. Если мы сделали список людей, которые способны дать вдохновение, и с другой стороны список, которые не дают вдохновения. Я говорю о людях, которые находятся в списке, которые не дают вдохновения. Тогда мы в окружении моем, когда я вижу, что находится в состоянии, что он не дает мне вдохновения. Если сейчас перехожу и встряхиваю его, и врываюсь к нему, говорю ему, слушай, ты не даешь мне вдохновения, радости к Творцу, достичь Творца, или я должен...
3: Ну, тут есть несколько товарищей, которые не дают тебе воодушевления от величия Творца. И ты спрашиваешь, как мне нужно к ним относиться? Прийти к ним и потребовать, как это ты так делаешь? Или ты приходишь к ним, чтобы как-то их порадовать? Ты можешь тоже прийти к ним и с требованием сказать, ребят, ну что, и вы, и я, мы должны немножко приподняться. Но подход должен быть исходя из любви. И действительно, это непросто. Каждый знает, что это тяжело. Это действительно работа. Вызвать подъем к Творцу в группе у нас нет, кроме этого, действительно, никакой цели другой. Из этого образуется все. Если мы будем делать это как следует, и это так промоет нам мозги, и мы будем заботиться, чтобы это действительно было механически, по-животному, как какое-то упражнение, заложенное, не знаю, неважно, если мы будем делать это изо всех сил, и каждый раз обязательно будут помехи. И, конечно, должны прояснить это состояние до конца, но в итоге всех помех — это будет уже вхождение и раскрытие.
4: Вокруг нас есть много групп. Мы говорим, что самое важное у нас — это величие цели, порадовать товарищей величием цели. Вокруг нас много групп, которые, по сути, делают эту вещь, пытаются делать это.
3: Что? Есть много групп, которые возвеличивают Творца и радуются.
4: Верно, но какая разница между тем, что нам нужно делать, как пройти эту точку, между тем, как на нашем пути это делать?

0: В том, что мы делаем это по необходимости, что у нас нет выбора. То есть мы чувствуем, что если не это, то мы сами ни на что не способны. То есть у нас есть уже кли для этого. То есть все это должно быть не искусственным, а необходимым. Если это из необходимости, то это не просуществует, это исчезнет. И тогда у нас есть в этом общая необходимость. Мы думаем, что это действительно от этого зависит наше доброе будущее. Это первое. Второе. Мы не делаем это для какой-то другой цели, а только чтобы спастись от состояния, которое для нас подобно смерти. То есть это снова необходимость. Я думаю, что это самая важная вещь. Это настоящая вещь. Если мы это не сделаем, если мы не поставим это во главу всех наших действий и усилий, то тогда мы сами уже без этого величия, которое притянет нас, мы не победим.
1: Когда человек приходит такое делать, чтобы возвысить.
0: Я не говорю, что это для начинающих, но это уже для людей, которые находятся в этом, уже получили какую-то горечь в результате своих усилий и видят, что действительно только общее устремление к высокой цели поможет.
1: Каждый внутри группы приходит сейчас попробовать, чтобы сделать это. Есть две возможности. Или мы попадаем в ловушку, или можем вообще поддаться внешнему влиянию. Вопрос во внешних действиях, во внешнем пути, как увеличивать это. Есть ли разница между нами и другими группами? Есть ли какое-то особое внешнее действие, которое мы можем сделать? Потому что, по сути, внутреннее никто не видит, а легкомыслие человека всегда находится.
0: Человек не должен заботиться о своей внутренней стороне, о своем внутреннем мире. Ты не знаешь, что в твоем сердце, и в точности, что там происходит, и что движет тобой, и ничего ты не знаешь. Тебе говорят, работай в группе внешне, и из того, что ты будешь работать внешне для своего товарища, во внешнем не влезай в сердце товарища, из этого ты получишь от него вдохновение. И его внешнее воодушевление повлияет на твое внутреннее состояние. Он будет что-то там говорить просто, да, внешне. На тебя это повлияет внутри. На тебя это повлияет внутри. У тебя нет никакой другой возможности. Дай мне, пожалуйста, я готов услышать еще о каком-то патенте.
1: Не, патент. Вопрос, как не упасть из этих вещей, действительно, в эти ловушки легкомыслия, внешней работы, чтобы мы не заметили вообще этого. И мы пытаемся делать это в правильной форме, или попадаем в неправильное место и не замечаем, идем с этим.
0: Как мы можем знать заранее, делаем мы правильно или нет, нельзя сказать, потому что знать заранее, это называется уже быть в конце. И смотреть из конца на то, что с нами происходит сейчас, и как мы проходим путь. И никогда нет такого в духовном. Ты поднимаешься снизу вверх, только не забывай об этом. Никогда следующее состояние для тебя не будет понятным, известным. Оно всегда запутано и даже отталкивает. И это всегда так. Так не обманывай себя, что ты можешь сделать только выше знания, усилия, и делать расчет ради отдачи, и зивук, и ДАК, и получать ради отдачи. И все эти усилия, это уже если у тебя есть килим,

0: в этом. Экраны. Экранами называется, когда ты берешь силу свыше, и ты уже получил ее, и тогда с силой свыше ты работаешь в своем желании получать. Или с правой линии относительно левой линии. Но если не это, поэтому они и говорят тебе. Законы или советы, они очень простые. Они выглядят как бы нереальными, может быть, что их невозможно выполнить.
1: Как бы то, что выходит из всей этой истории, что здесь две вещи. Одно, что это очень путает, что вызывает у группы вдохновение. То есть оказывается, что участие группы вызывает определенные вещи, а участие группы вызывает другие вещи. Может быть, это часть того, что спрашивают. Вторая вещь, как бы вопрос, действительно, не важны вообще средства. Главное делать, по-моему, это из опыта, что стоит идти в определенном направлении, сосредоточиться на определенных вещах.
0: Ребята, вы сейчас были неделю в разных усилиях. Меня с вами не было. Ну, постепенно мы поговорим об этом. Дайте мне в это войти. Я знаю, что должно быть, какие вещи произошли с вами, но я пока что не живу сейчас в этом. В ближайшие дни мы все это проясним. Я был в чем-то совершенно другом. Не мог сосредоточиться. И по времени, по часам, часовой пояс, у меня не было времени следить за вами внешне. Быть во всем этом.
1: Завтра можно почитать письмо как дополнение к тому, как заниматься этими вещами.
0: Пожалуйста. Это очень важно, если вы найдете что-то, относящееся к этому. Нам нужно сейчас, кроме этого, подумать, как мы помогаем там, в Москве. Там состояние очень особое. Ну, потому что, когда я поехал туда, я не думал. Что это примет такую форму. Я думал, я сделаю какую-нибудь маленькую лекцию, проведу в Вене, в Вильнюсе, в Москве. Ну, заехал туда на неделю поучиться с нашей группой там. И в Вене действительно есть группа небольшая, но интерес относительный, да, среди бухарцев. Я не думаю, что у этого большое будущее. Но интересуются. Были на лекции примерно, может быть, 150 человек, не знаю сколько. Есть среди них действительно те, кто очень интересуется. Есть такие, кто готов добавить. Но, в общем, группа небольшая, и я не думаю, что она вырастет. Там есть очень большая тяга к соблюдению их организаций, храмок, там наследие и так далее, и молодые либо находятся в этом, либо убегают совсем. И когда молодежь убегает совсем, они готовы, чтобы ты пришел к ним и делал все, что хочешь, даже кабалу, неважно что. И ради этого они готовы и хотят кабалу, чтобы как-то притянуть молодежь, но они не притягивают их в глубину. Это пока что неизвестно, им и не раскрыто. Ну, короче говоря, нет там действительно какой-то реальной базы для этого. Это население еще не созрело для этого. Хотя вчера было несколько семей, которые приняли меня хорошо. Это первое. И второе, что там есть большое население небухарцев, которым я даю лекцию 23 марта. Я подъеду туда на один день. Они прилагают усилия, чтобы собрать аудиторию на лекцию. Там действительно их много. Ну, посмотрим, да или нет. А потом я поехал в Вену. В Вене было собрание всех прибалтийских групп. Это были Рига, Вильнюс, Каунас, Шауляй. Ну, короче, там из Эстонии, из Латвии, из Литвы, из Минска, из Белоруссии. Там было примерно тоже около 150 человек. И действительно, ты вдруг обнаруживаешь среди этих народов, что они хотят и готовы, и знают о нас, и учатся. Но я не знаю, это тоже мне кажется, что не так живо и серьезно, потому что они тоже еще не созрели, они живут еще на Левином подъеме, как бы больше, чем сами по себе. Ну, и да, и нет. Но нечего сравнивать их с бухарцами. У них состояние более тяжелое. Ну, а потом я прилетел в Москву. Это был день за днем. Один вечер в Вене, другой в Вильнюсе и на следующий день в Москве. Так в Москве я попал в Москву перед шаббатом. В шаббат вечером, в субботу вечером у меня была женская группа вечером, так у них принято. Ну, прием встречи шаббата с женщинами. И я там провел беседу, лекцию. На следующий день утром они учатся с 3 утра в шаббат. И так вот 3 часа подряд. И мы действительно изучали серьезные вещи. О мире Никудим особенно. Много говорили о группе. Потом начались уже встречи после шаббата с разными людьми, и было, значит, так, утром и вечером, утром урок, а вечером большая лекция. И в течение дня либо интервью на радио, телевидении или в прессе, и всякие вещи. Короче, они сделали там очень серьезную подготовку, я даже не думал. Ну, мы говорили, что, может быть, я разок проведу лекцию. Ну, такую одну большую относительно лекцию, так, человек на 500. Оказалось, что они взяли
2: транспарант, как сказать,
0: такой большой транспарант, такой повесили такой щит большой у Красной площади, там написано крупно «Каббала Лайтман», и всякие такие вещи заплатили за неделю $13,000, знаешь, там самое центральное место. И на телевидении это была такая бегущая строка внизу о Каббале. И по радио это было тоже так. Все новости так упоминали об этом. И возникло такое напряжение такое по всей Москве. Так что это? Что это? Начали приходить и начали звонить им. Там всякие журналисты. И когда я приехал, получилось, что каждый день было несколько встреч с ними, интервью. И в Вильнюсе, кстати, тоже была пресс-конференция довольно большая. В воскресенье у меня была большая лекция в Центральной библиотеке. Это огромный зал, тоже рядом с Кремлем, такое центральное место, огромная библиотека. И там было примерно около 1100 человек. Это те, кому дали войти. Потому что там по соображениям безопасности, всякая там, пожарная охрана. И это тоже было нельзя, такое количество. И там была лекция примерно полтора часа, и вопросы, и ответы. И много людей стояли снаружи, им не дали войти. Ну, немного, но, может быть, 200-300 человек. И потом еще через два дня вышла по телевидению ночью, в два ночи была такая специальная программа, и там во время трансляции тоже были звонки со всего мира, потому что это действительно была международная такая программа, и это действительно было очень успешно. И, видимо, может быть, это произвело взрыв. На следующий день после телевидения было интервью на самом популярном радио в прайм-тайм. А на следующий день была еще лекция вечером. Кроме этого, еще были и лекции, и учебы. Но потом была лекция, даже не лекция, я сказал по телевидению и по радио, что я на следующий день даю первый урок по Каббале. Ну, такой урок. Пример урока, мастер-класс. И мы взяли для этого зал на 400-500 мест. И мы увидели, что что-то происходит уже такое нехорошее. Там в том же месте есть такой и другой зал. Ну, более 1000 мест. В итоге из телевидения попросили, чтобы мы пришли заранее, и они хотели интервьюировать меня, так мы пришли заранее и увидели. Я даже не знаю, как объяснить. За час до лекции, а вдруг у тебя есть такой поток людей. Поток, ты понимаешь? Как улица движется. Такой поток людей. И Козлов быстро позвонил, и Слуцкий, они позвонили там своим людям и заказали службу охраны. Ну, не просто там была охрана, но там действительно приехал грузовик с солдатами и начали просто, знаешь, мы боялись. И так получилось, что в зал вошло где-то около 1800 человек, но снаружи остались даже журналисты, которым не дали войти. Ну, может быть, там 2000, 3000, я даже не знаю, остались снаружи. И мы начали бросать им книги, всякие там флаеры. Ну, короче говоря, это было что-то такое страшное. Действительно. Ну, я дал там урок со всякими схемами, чертежами. Действительно, как урок, 4 стадии, сверху вниз, и миры, и что нам нужно делать, как подняться, вот этот духовный ген, как это действует посредством света. Короче, люди воспринимают здорово. Потом вопросы оттуда возникают действительно по делу. Они кричат из зала, почему это так и как это так. Ты видишь, человек не учится, но улавливает. Ну, там стояло много наших стендов, прилавков, и все наши девушки из московской группы, они составляли списки, не знаю, там в районе 700-800 человек сразу записались в группы. Короче, и после этого было еще. Короче, в общем, это произвело такую волну по всей Москве, что я думаю, что нет человека, который бы не слышал об этом. И это вообще в противоположность тому, что я думал, когда ехал. Ну, дам одну публичную лекцию, но это вышло как-то, ну, совершенно по-другому. Теперь у них есть проблема. Им нужно обработать эту базу данных со всеми этими телефонами, отсортировать это по возрасту, по полу, там не знаю, почему еще, и начать организовывать из этих людей группы, учебу. Я начал получать звонки от разных там философов, политиков. Они хотят узнать, изучить это, и разные организации начали интересоваться, экологические и другие. То есть это стало вдруг модным и у всех. Настолько, что потом уже все было даже как-то неудобно. Ты идешь в супермаркет, и тебя не узнают, понимаешь? Они тоже не ожидали этого. Ну, короче, это очень было массивно и мощно. Но потом последние 3 дня я уже начал как-то это гасить. Ну, понимаешь, это проблема. Нужно не забывать, что есть много разных организаций, которые не хотят этого. Поэтому ты не знаешь, как действовать. Лучше чуть-чуть успокоить ситуацию. Мы уже перестали давать интервью, потому что были такие люди, которые говорили, давайте выйдем, это может действительно, можем взять любой зал, наполнить. Мы действительно могли в тот момент на следующий день сделать даже для 5000 человек. Они сказали, давайте сделаем сейчас, еще 2-3 дня организуем, наполним стадион. Понимаешь? Это тоже возможно. Но ты уже понимаешь, что все-таки это такая страна. Короче, мы это остановили немножко, но тем не менее, я не знаю, как они справятся со всем этим. Ну, я вернулся, с одной стороны, это радует, с другой стороны, ты видишь, тебя улавливают вообще с полуслова, задают вопросы. Очень простые, конкретные. Такие, знаешь, простота, она приходит, очевидно, после многих выяснений, но у них это как-то было понятно. Теперь нам нужно все время быть на связи с ними и думать, как сделать. Нам нужно во многом им помочь и с материалом. Ну, главное — отправлять им готовый материал. Ну, вот и все. И поэтому я хочу сказать, что я не очень был с вами, не мог. В 2 ночи трансляция на телевидении. У них вообще все наоборот. В 10 вечера заканчиваем урок, пойдем поесть. И ты не можешь сказать «нет», потому что для них это культура, это знакомство. Ну, это называется, что ты с ними в связи. Поэтому всю неделю у меня было все наоборот, ну и расстройство желудка. Такая жизнь. Ну ладно, давайте вернемся к нормальной жизни.
1: Поделимся впечатлениями от урока и что мы берем для реализации в десятке.
0: Да, я должен работать в группе, внешне, давать воодушевление товарищам, и также каждый товарищ должен работать внешне, и это повлияет на мое внутреннее воодушевление, это то, что у нас есть. Если есть еще какие-то трюки, то мы готовы услышать.
1: Требовать величия цели нужно осторожно, с любовью, для того, чтобы не разрушить ни товарищу, ни себе. Дави на газ, и все только в одном направлении, что если ты соединен с ним, это тебя выбросит, запутает, это не важно. Приведи к величию Творца в группе. Кроме этого, у нас никакой цели нет. Отсюда уже все придет.
0: Да, направление очень сильное. Не выяснять там зло, сосредотачиваться на зле, а как раз воодушевление, возвеличивание, все время искать благо, добро. Раб дает такое направление очень энергичное, живое. И не погружаться в эту линию. Он говорит, что клипот наслаждаются злом. Если ты страдаешь и наслаждаешься этим, это не наша линия. А если человек начинает в это погружаться, то единственное, как он может выйти из этого, это физическое действие, как Рав сказал. Там кухня или какие-то вещи руками и ногами, или группа может вывести человека из любого состояния.
1: Да, в том же направлении. Нельзя больше чувствовать более чем секунду зло. Сразу же заниматься тогда стремлением к добру, потому что клипа хочет убедить себя, что это нереально, нелогично. Чтобы ты все время стремился к добру, это несерьезно. Но у нас есть наш путь, и также этот мир, который дан для тел, чтобы мы могли передать друг другу впечатления, но целенаправленные. Не для того, чтобы быть просто радующимся обществом, а быть связанными с целью. И в особенности то, что было в конце, Рав описал то, что произошло 20 с чем-то лет в Москве. Большая возможность пробуждения и распространения. И здесь тоже моменты, которые нам необходимо взять. Есть возможности, которые иногда Творец бывает дает, и нужно быть готовыми, и будем продолжать вместе.
0: Я тоже слышал о величии Творца, что это единственное, что нам нужно. Это направление, в котором мы должны работать. Нет ничего важнее этого на духовном пути.
3: Тоже
1: из урока, как формируется стремление к молитве, не то чтобы человек ее строил, он только должен приложить усилия. Молитва — это результат многих усилий, которые приносят высший цвет, который называется белизной абы.
0: Добавить к тому, что вы сказали, нужно стремиться к выяснениям, к слиянию. И подумать о Москве сегодня тоже можно.
1: Да, выяснение, рассказал, что это средство, а не цель. Верно? Все время держать цель перед глазами. То, что сказали товарищи о зле и страданиях, не нужно быть больше мгновения, то, что дают нам свыше, а только продвигаться. В начале урока Рав говорил об Ахапе Высшего, что для того, чтобы почувствовать Высшего, нужно хотя бы немного, чтобы у нас были келим, которые были в Ахапе Высшего, и тогда будет большая возможность привлечь свет. И на самом деле, чтобы Ахап Ильон поднял нашу Гальгальта Инаим. И удивительно, на самом деле, слышать, как была создана группа, все это наследие от самого Рава. Какие усилия мы прикладывали в группах, сам Рав. И мир, так же, как тогда, может быть готовым и сегодня.
0: Да, очень большое воодушевление от этих впечатлений, рассказов о распространении в Москве более 20 лет назад, сколько там несколько тысяч человек стоят снаружи.
1: Перейдем к следующей части урока, а до этого споем вместе песню.

0: Дорогие друзья, перейдем сейчас к учебе вместе с товарищами, ведущие 5.11.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Мы хотим прежде всего, давайте вместе воздадим огромную благодарность за то, что у каждого из нас есть точка в сердце, и эта точка в сердце пришла к нам свыше. Творец избрал каждого из нас, чтобы быть здесь сегодня и служить Ему. В точности, как избрал праотца Авраама и Моше, и царя Давида, чтобы служить Ему, также Он выбрал нас в той же мере, для того, чтобы мы соединились вместе, привлекли свет и привели всех к концу исправления. И как наши святые праотцы сталкивались со многими трудностями, с большой тьмой, раскрыли огромное зло на своем пути, если мы включаемся в это отношение, ощущение, что трудно иногда соединиться, мы чувствуем тьму. Это все для того, чтобы была энергия для работы и была возможность еще сильнее объединиться и продолжить путь наших святых праотцов и преодолевать в вере выше знания, в вере мудрецов, привлекать свет и продолжать идти дальше вперед. Лихаим, друзья, давайте начнем нашу учебу. Начнем с клипа Рава.
0: Рабаш говорит нам, он объясняет нам этапы, которые проходит человек на пути к тому, чтобы быть человеком. Что такое запрет изучения Торы идолопоклонниками? И человек, когда работает над собой, у него берет много времени, усилий, труда, чтобы прийти к состоянию идолопоклонник. Почувствовать, что у него есть действительно противоположные желания Творцу, что все его мысли о себе ради получения, что это его природа. Это можно увидеть только как одно относительно другого. Если с помощью учебы и усилий в группе он получает свыше достаточное свечение, чтобы увидеть себя идолопоклонником, иначе он не называется идолопоклонником. Это человек должен так определить, что он идолопоклонник, никто не скажет ему об этом.
1: Да, дорогие друзья, человек должен сам установить, что он идолопоклонник, никто ему это не скажет. Так я хочу поделиться, что в ощущении, которое мы прошли в подготовке буквально, я почувствовал потребность в себе, это осознание, как Одет на собрании товарищей из 5.5 говорил на собрании товарищей, что в человеке есть этот идолопоклонник, который сидит в нем и не дает соединиться с товарищами. И это как раз как Йоав начал урок, что это дает еще большую потребность настоящую соединиться с товарищами, с десяткой. И это дает также осознание того, насколько Творец велик и делает все, устраивает все для того, чтобы мы соединились еще сильнее между нами и с ним. Давайте посмотрим еще один клип, где Рав говорит о десятках, как из этого мы выходим на эту благодатную почву десятки. Клип номер два.
0: Поэтому ощущение идолопоклонника самое полезное и плодотворное, которое может быть, и благословенное, ощущать себя идолопоклонником это уже больше половины пути. Почему? Потому что все делает Творец. Это называется работа Творца, не работа человека. Человеку нужно только лишь раскрыть свое истинное состояние, исходя из того, что он раскрывает. Раскрывается в его сердце ощущение требования молитвы. И согласно этому требованию он готов в своих килим получить исправление и состояние.
1: Так давайте, друзья, сейчас поговорим в десятках. Как нам правильно использовать десятки, раскрывающиеся в нас ощущение идолопоклонников? Активный семинар. Как нам правильно использовать десятки, раскрывающиеся в нас ощущение идолопоклонников?
2: 5 минут.
0: Я бы сказал, что без работы в десятке невозможно даже разглядеть этих идолопоклонников, которые раскрываются в нас, именно исходя из того, что мы входим в десятку, в то, что мы определили своим духовным окружением. Это позволяет нам видеть величие товарищей, когда мы стараемся проникнуться тем, что говорят каббалисты. Это помогает мне увидеть, насколько я нахожусь в обратном состоянии относительно своих товарищей, великих учителей. Так мы развиваемся, так возникает молитва, требования.
1: Поход берурим, ютар маасим. Меньше выяснений, больше действий. То, что мы в особенности учили, когда Раф привел пример работы с товарищем, когда ты должен пытаться поднять настроение не только в человеческом отношении, но помнить, что это духовное продвижение. Поэтому мы в десятке для того, чтобы воевать. И ты вдруг раскрываешь в себе разные вещи.
0: Да, чувствовать себя идолопоклонником — это хорошее состояние, за которое надо благодарить, потому что Творец оказывает милость и показывает, где ты находишься. Есть место попросить, потребовать исправления для себя. Мы читали об этом в статье и слышали, что идолопоклонники, которые хотят исправиться, подобное первосвященнику, то есть притягивают на себя величие первосвященника, коин это хасадим, и в этом заключается вся наша работа, почувствовать себя не открытыми и честными относительно объединения, попросить исправление, исправляющего света.
1: Я продолжу линию, которую выразили все товарищи. Как раз ощущение идолопоклонников создает тебе место исправления, указывает на место, где нужно приложить усилия, и по мере того, насколько человек чувствует боль в теле, ты должен знать, что это место, на котором нужно сконцентрироваться, чтобы излечить все тело, если раскрывается такая ситуация. Это для того, чтобы помочь каждому еще сильнее соединиться с товарищами.
0: Да, это ощущение противоположности, но связи между нами можно настроить и это. Это Исраэль, это связывает с Творцом.
1: Не знаю, у меня блэкаут. Я не понимаю, пусть кто-то мне определит, кто такой идолопоклонник, кроме поклоняющегося звездам и созвездиям. Ну, понятно, что такое, как это расшифровывается, но что это значит? Поклоняющийся звездам и созвездиям — это тоже работающие на Творца, только немного отклоняясь.
0: Рав в клипе говорил о чем-то другом. В тот момент, когда мы чувствуем себя идолопоклонниками, как мы поднимаем требования молитвы, может быть, стоит еще раз послушать. Тут возникает вопрос, как использовать и как вызвать состояние идолопоклонника. Теоретически, да, работа с товарищами, действия и так далее. Я не совсем уловил. Иногда это кажется, что ты просто удостаиваешься свыше такого состояния.
1: Итак, друзья, мы сейчас обсудили между собой, как мы правильно пользуемся ощущением идолопоклонника и как это нас продвигает. Давайте перейдем к следующему клипу, в котором Рав говорит об отношении к осознанию зла. Что мы делаем в такой ситуации? С одной стороны, понятно, что наш путь выложен раскрытиями зла, что мы противоположны Высшему Свету, а с другой стороны, как мы не даем этим открытиям опустить нас, прийти в отчаяние от любви к товарищам, а воспользоваться этим как подарок свыше для того, чтобы продвигаться и приближаться к Творцу. Итак, пожалуйста, клип. Так человек должен все время стремиться только к величию. Что значит к величию? К высшему, к отдаче, к хорошим вещам, а не искать беды и свои недостатки, и тьму, и осознание зла. Наоборот. Стремись к хорошим вещам, высоким, и тогда ты увидишь, что ты противоположен. Нет ничего другого. В этом проблема. И Бальсулам пишет, что это злое начало, противоположное, как бы ангел смерти. Он хоронит нас тем, что вводит нас в это зло и говорит, что ощущение зла — это хорошая вещь. Этим не дает нам продвигаться и вводит нас в депрессию. Нам нужно быть только все время стремиться быть энергичными, вдохновенными на подъеме, в осознании величия. Из этого придут все света, которые продвинут нас. Самоощущение не продвигает. Это называется съедать себя. Если мы просто будем сидеть и плакать, как над мертвым телом, это просто нельзя делать. И никогда это не помогает. А наоборот, немедленно встать и сразу же начать работать. Дальше придет такое ощущение. И клипа нам говорит как раз наоборот, что нужно сидеть, ждать и плакать, и все больше и больше ощущать зло, когда с помощью ощущения зла само зло как бы движет нами, исправляет нас. Никогда этого не бывает. Как можно меньше ощущать зло. Тебе не нужно быть в нем еще секунду сверх того, что ты ощутил, что это зло. Оставаться в нем, чтобы рассматривать в нем всякие его проявления, это не помогает. Это уже поиск, не исходящий из этого. Это уже называется самоедством. Поиск зла должен прийти сам сверху только с помощью стремления к добру.
0: Итак, друзья, мы услышали совет, данный Равом, не оставаться даже секунду дополнительно в состоянии зла после того, как оно раскрылось нам, хотя злое начало хочет нас оставить в этом, и все время стремиться подниматься, быть в воодушевлении, в подъеме. Перейдем к активному семинару и поговорим о том, как нам помочь друг другу не заниматься самоедством, а всегда продвигаться к цели с энергией, воодушевлением и осознанием величия. Активный семинар, как помочь друг другу не заниматься самоедством, а всегда продвигаться к цели с энергией, воодушевлением и осознанием величия.
1: Это цель группы, для этого мы собрались. Показывать друг другу величие, давать силы, впечатление. Это не убирает впечатление от желать отдавать. И поэтому мы должны установить распорядки и выстроить для себя такое окружение, для того, чтобы все время тянуться в направлении отдачи. Было предложение на уроке, что мы должны требовать это друг от друга, но должны делать это с любовью. Это тоже искусство.
3: Да.
0: Не знаю, что значит заниматься самоедством. Нужно съесть Творца или товарищей. Но я думаю, как помочь друг другу в том, чтобы мы друг другу не давали всякие замечания, каждый судит из своих недостатков и так далее. Мы не выходим из того, что человек не исправлен. Если человек делает какое-то замечание, он делает это, исходя из того, что он осознает, что он не исправлен. Поэтому помочь ему не заниматься самоедством, может быть, воспринимать нормально и критику с его стороны, и самому тоже не бояться и не сердиться.
1: Написано, что глупец сидит и занимается самоедством. Нам нечего заниматься им. Вся наша работа наоборот, а только помогать друг другу. Если человек застрял в состоянии помочь ему выйти из него именно с помощью объятия, именно через желание дать ему величие, человек не может сам вызволить себя из тюрьмы, так человек не бежит к цели со своей стороны. Нужно, чтобы десятка его все время подталкивала вперед.
0: Надо, чтобы у человека не было времени сидеть и есть себя поедом. Все время нужно обновлять рамки, что необходимо делать что-то для десятки, для группы, и помочь друг другу быть все время, чтобы мы могли соблюдать наши рамки. И чтобы у человека не было свободного времени на самопоедание, либо занят независимым в этом, ну, необходимым, и в этом находится он весь, либо сделать что-то ради товарищей.
1: Да, атмосфера тянет это пламя товарищей, как дети, которые хотят только играть и не делают расчетов, что со мной и так далее. Мы приходим для того, чтобы отдавать, и благодаря этому держаться вместе друг друга.
4: Зоар כותב לנו יש יצא פשוטה מהמקובלים תחשוב איך לעזור לחברים לא להיות
0: Зоар пишет есть совет быть всеми с товарищами. Ишай пишет, я слышал от Рава на уроке, что если товарищ поднимает настроение товарищу, то даже эгоистически это поднимает меня, а подъем важности цели — это правильно. Я добавлю, что нельзя смотреть назад. Люди смотрят назад, занимаются самоедством. Нужно смотреть только вперед.
1: Да, Рав говорит, это в клипе. Все время мы должны давать подъем, настроение. Рав говорил также о радости в течение урока. И в последнем клипе в особенности акцент на величие Творца. И вследствие подъема к цели величия Творца мы не будем заниматься злом, а только коснемся этого, но все это для того, чтобы продвигаться дальше.
0: Друзья, после того, как мы выяснили между нами, и мы слышали Рава, что мы не хотим просто так сидеть и плакаться, и не хотим страдать. Мы хотим только продвигаться к цели энергично, с воодушевлением, возвеличивая Творца, и мы хотим перейти к следующему этапу вместе с нашим учителем. Он объясняет нам, как мы поднимаемся на следующую ступень и продвигаемся к слиянию. Давайте послушаем, как мы это делаем.
1: Выяснения не нужны. Не стремись к выяснениям, стремись к слиянию. Выяснения не являются целью. То, что мы на пути совершаем разные действия, мы не вызываем эти действия, мы не знаем, какое действие нужно совершить через секунду. Я не столько умный, чтобы знать и бури, и никамохин. Я не видел в зародыше, чтобы он определял для себя еще несколько ступеней. Ты такое вообще видел в мире? Чтобы маленькая ступень могла определить все остальные действия или состояния? Откуда тебе это знать? Но только стремление к цели. Я, Исраэль, и Творец, Тора и Творец. Мои действия, которые приводят меня туда едино. Это все. Но какие именно действия? Откуда мне знать? Это решимо, которое должно сейчас выйти и реализоваться во мне. Откуда я знаю, какое будет дальше решимо? Каждый раз состояния, они совершенно не заказаны. Я не знаю, через какое состояние буду через мгновение. Так как же я могу определить? Так знаешь, у меня только одно. Жми на газ, и все. Только в одном направлении. А направление, оно, когда ты соединен с ним, это будет тебя подбрасывать, выбрасывать, запутывать, неважно. Но это уже состояние, которое пробудется из корня твоей души, из структуры твоего твоей внутренней, согласно необходимости твоих ступеней. Но не то, чтобы ты определил, что это откуда, это нет ума. Поэтому он говорит, что стремление, иначе ты знаешь, ты просто отклоняешься от пути, как он пишет нам в письме там, на странице 64, нужно стремиться к исцелению с ним, чтобы вернуться к корню, где я слит с ним, как я был с самого начала. А что будет в пути? То, что будет.

0: Может быть, пытаться понять это, что означает слияние между нами и прийти к слиянию с Творцом, когда мы хотим создать какое-то отношение между нами, отдачи, хорошие отношения, отношения любви. И это требует от нас разных вещей. И по отношению к этому мы можем измерить это, требует от нас обязательств друг по отношению к другу, по отношению к тому, что требует каббалисты от нас делать. И тогда мы можем понять, может быть, следующий наш шаг как десятки, и тогда помочь каждому направить себя на это. Мне кажется, что-то в этом роде.
1: Ну, сколько можно вложить усилий в объединение между нами? Как это приведет к следующему состоянию? Какие препятствия откроются, которые надо преодолевать? Но понятно, что это слияние между нами, и все, что у нас есть, это стараться прилагать усилия. Усилия, может быть, не выходить. То есть усилия, можно сидеть сложа руки и сиди ничего не делать, это лучше всего. Вопрос, как мы помогаем друг другу в том, чтобы напоминать о цели, о Творце, о цели творения. И чтобы здесь мы были динамичны, понимали состояние, продвигались. Мы не умничаем. Главное — учиться. Учеба, чтобы нас вела вперед и давала нам свет, возвращающий к источнику, направляла нас. Поэтому чем больше мы между вместе будем учиться, возвращаться к учебе. Я думаю, что это правильное направление.
0: Но относительно внешних рамок ясно, что нужно делать. Это, мне кажется, отношение человека. Если ему нельзя себя обманывать, себя, если ты не любишь больше Творца в конце дня и не любишь товарищей, но требовать по-настоящему продвижения в любви, если этого нет, давить на газ в разных состояниях. Главное — не быть равнодушными. Есть беседа Рава 2011 года с Ладыком, что люди, которые лгут, а суть, по сути дела, проявляется снаружи. Но мы не должны в этой работе давить друг на друга.
1: Да, нам не говорят знать, куда бежать. Главное — бежать.
2: Энергия, что цех лифрок, азу.
1: Как маленький ребенок, у которого есть много энергии, ему нужно ее растратить, он бежит. Не обязательно знает, куда бежит, просто бежит. Так и мы должны помочь друг другу бежать. А направление в итоге мы получим от Творца, от группы, от десятки, от Рава, разумеется. Но мы должны быть во внутреннем усилии, чтобы продвигаться и двигаться дальше. Я думаю, что это должно быть нашим усилием.
0: В процессе того, что вы говорите, я вспомнил, что пишет Бальсулам, я думаю, в Шамате, что если человек не умеет выяснять, что ему нужно делать, это мнение раба или нет, он должен добавить усилия. Там, где он может перевесить усилием, это правильный путь. И у нас всегда есть возможность приложить усилия относительно товарищей, по отношению к обязанностям десятки, к конгрессу, самому особенному в истории, к которому мы приближаемся, всегда можно добавить усилия. Это самое здоровое, и там нет ошибок.
1: Итак, друзья, Мы слышали много

0: уроки, мы выяснили много разных моментов, говорили об идолопоклонниках, о том, что мы не должны стремиться к злу, и что мы не можем знать, что с нами будет дальше, не можем решать и определять. Мы обсуждали много разных тем, но в итоге есть только одно, что нам нужно, чтобы из этого приходило все. Только одно, что нужно каждому из нас, чтобы каждый из нас смог давать и заниматься этим. И от этого зависит действительно наш успех. Сейчас мы прочитаем то, что говорил Рав на уроке, и получим от него направление на главное, чем мы должны заниматься.
1: Слова Рава. Подход должен исходить из любви. И это действительно трудно. Каждый знает, насколько это непросто. Это уже есть сама работа привести к величию Творца в группе. У нас нет ничего, кроме этого. У нас нет никакой другой цели. Из этого придет все. Если мы это будем делать как следует, это промоет наш разум. И мы позаботимся о том, чтобы это происходило даже механически, как запланированное упражнение. Неважно. Если мы будем делать это изо всех сил, то каждый раз, конечно же, будут возникать помехи. Ясно, что мы должны выяснить это состояние до конца. Но итогом всех помех будет выход и открытие. Еще раз. Подход должен исходить из любви. И это действительно трудно. Каждый знает, что это очень трудно. Это уже есть настоящая работа — привести к величию Творца в группе. У нас нет ничего, кроме этого. Кроме этой цели нет никакой другой. Из этого придет все. Если мы это сделаем, и как следует, это... А это промоет наш разум, и мы позаботимся о том, чтобы это происходило даже механически, как запланированное неизвестное упражнение, неважно. Если мы будем делать это всеми силами, каждый раз, конечно же, будут помехи. Ясно, что мы должны выяснить это состояние до конца, но в итоге всех помех уже будет вход и раскрытие.
0: Итак, товарищи, мы подумали, что правильно будет дать задание на день. Задание дня следующее. В сегодняшних встречах поднимем величие Творца между нами, и из этого придет все. В сегодняшних встречах поднимем величие Творца между нами, и из этого придет все.
1: Большое спасибо, Пяти Одиннадцать. И сообщение в завершение, дорогие друзья, в пятницу, 15 мая, в 16:30 до 17:15 будет тиш для мужчин с 18 лет. Это будет транслироваться в системе Арвуд, и это произойдет в трапезном зале. А завершим песню.

0: Дорогие друзья, на первой части урока мы будем слушать урок Рава от 24 февраля 2003 года. Это второй урок из трех уроков по статье «Суть Рабаша. Суть строгости запрета обучать Торе для поклонников». Первый том трудов Рабаша, 489 страница. Мы прочитаем вместе в десятках. С 492 страницы, первый столбец, со слов, и следует понять, это в плане работы. И до 496 страницы, первый столбец, до слов, просто нет у него никакой связи со свойством человека. У нас 30 минут, десятки, которые закончат раньше времени, приглашаются провести семинар по основным моментам статьи. Рабаш, первый том, 499 страница. Страница. Читаем со слов, и следует понять это в плане работы. До 496 страницы, до слов, и нет у него никакой связи со свойством человека.
1: И следует понять это в плане работы согласно правилу, что в отношении работы мы учим всю Тору в одном человеке. Какова причина, заставляющая его заниматься Торой? Поскольку две противоположные вещи существуют в Торе. Как сказали наши мудрецы, сказал Йошуа бен Леви, почему сказано, и это Тора, которую дал Моше, удостоился, становится ему эликсиром жизни, не удостоился, становится эликсиром смерти. И поэтому, когда человек занимается Торой, он должен видеть, чтобы Тора не привела его к смерти. Но тяжело предположить, насколько может быть такое расстояние между удостоился и не удостоился. То, что удостоился Торы, стал ему эликсиром смерти. Недостаточно, что он не получил вознаграждение, но разве не, это не хуже, чем он не стал заниматься вообще? То есть человек, который не занимается Торой, у него нет эликсира смерти, а тот, кто занимался Торой, достал, получил за это свойство смерти. Разве это недостаточно? И это приводится в предисловии к Талмуду Эсра Сферот. Однако эти вещи нуждаются в выяснении, как и почему Тора становится ему эликсиром смерти. Разве недостаточно, что он... Мало того, что Тора и сама работа становятся для него эликсиром смерти. И это очень странно. И в предисловии к ТС сказано, поскольку Творец скрывает себя в Торе, ведь страдания и мучения, которые получает человек во время скрытия лика, отличаются от человека, который совершает нарушения и уменьшает Тору, человек, который умножал Тору и добрые дела. Ведь первый в высшей степени готов судить своего Создателя на чашу заслуг. То есть думать, что эти страдания даны ему из-за прегрешений и уменьшения Торы, которые он совершал. В то же время второму крайне тяжело судить своего Создателя на чашу заслуг. Так же и у нас. Ведь когда он ставит цель перед своим взором, то есть со стороны высшего желания его насладить свои создания, однако для того, чтобы не было состояния стыда, нам нужны отдающие келим. А поскольку мы рождаемся с желанием получать, то есть свойством чужого Бога, и мы служим Ему даже выше знания, и оно порабощает нас, и нет у нас силы выйти из-под Его власти. Однако мы верим мудрецам, которые сказали: «Сказал Творец, я создал злое начало и создал Тору в приправу ему». Это является причиной, заставляющей человека заниматься Торой. Тогда Тора несет ему жизнь. Другими словами, благодаря Торе он выйдет из-под власти злого начала и будет работником Творца. То есть все его намерение будет доставить наслаждение своему Создателю, и он удостоится слияния с Творцом. То есть он будет тогда соединен с источником жизни. И только в таком состоянии, когда человек учится с этой целью, Тора называется у него эликсиром жизни, потому что благодаря Торе он удостоится жизни. Тогда, как если он не занимается Торой с этой целью, получается, что из-за его Торы, которую он учит, желание получать укрепляется и получает больше сил, чтобы удерживать его под своей властью. Ведь получающий дает ему понять, что он не похож на остальных людей. Ведь, слава Богу, он человек, у которого есть достояние в Торе и добрых делах. И нет сомнения, что человек, что Творец должен вести себя с ним не так, как он ведет с просто людьми, а Творец должен знать, кто он.
0: И если он работает в скромности, у него без сомнения есть претензии к Творцу. Ведь если страшно подумать, он страдает от чего-нибудь, он говорит Творцу: «Такова Тора и таково вознаграждение за нее». И потому у него всегда есть обида, называемая «сомневающийся в шхине на Творца». И этим они отделяются от источника жизни. То есть, вместо того, чтобы стремиться отмениться перед Творцом и все, что они делают, направить только на то, чтобы служить Творцу. В то же время, те, кто работает ради получателя, хотят, чтобы Творец служил им во всем, чего недостает их получателю. Творец должен наполнять его. Получается, что они делают действия обратные тем, кто хочет удостоиться жизни посредством своих занятий Торой. И сказано, поймем то, что мы спросили. Почему Раби Ами говорит, нельзя передавать Тору идолопоклонникам? Если говорится в отношении работы, то есть, как сказано выше, в самом человеке, и он находится в состоянии идолопоклонника, причина, по которой нельзя учить их, получается, потому что в этом нет пользы. Ведь в отношении работы мы учим, что следует учить Тору, чтобы выйти из-под власти злого начала. А если он не хочет выйти на свободу из рабства, в котором держит его злое начало, в таком случае, зачем ему Тора? Получается, что если он передаст ему Тору, это вещь бесполезная. В таком случае, жаль трудов, которые предложит тот, кто будет учить его.
1: Однако Раби Йоханан добавляет к Раби Ами и говорит, мало того, что это вещь бесполезная, но то, что идолопоклонник будет заниматься Торой, навредит ему, и он рискует жизнью, поскольку у идолопоклонников, то есть у того, кто учит Тору, не имеет целью выйти из-под власти злого начала, а чтобы оставаться под его властью и служить ему сердцем и душой, это называется чужой работой. Как сказано, что это чужой бог в теле человека. Таким образом, он принимает эликсир смерти. Поэтому сказал Раби Йоханан, идолопоклонник, занимающийся Торой, повинен смерти. Это означает, что он рискует жизнью, поскольку Тора будет для него эликсиром смерти. Однако, как говорил Раби Мейер, откуда следует, что даже поклоняющийся идолам, но занимающийся Торой, подобен первосвященнику, как сказано, соблюдайте же законы мои, которые будет исполнять человек, и благодаря им жив будет. И мы спросили об этом. Первое, почему он говорит, что он подобен первосвященнику? А просто священник Коэн не называется высоким уровнем. И это настолько далеко от слов Раби Йоханана, который полагает, что он повинен смерти. Но это преувеличение, что он подобен первосвященнику. В чем его смысл?
0: Второе. Комментаторы спрашивают, но ведь доказательства, которые приводит Раби Мейр, что написано «Ха-Адам», ведь Раби Шимон говорит, что «Ха-Адам» означает как раз «Исраэль», а не «идолопоклонников». Следует объяснить, что то, что Раби Мейр говорит «идолопоклонник, занимающийся Торой», имеется в виду то, что мы объяснили выше, что Раби Мейр имеет в виду, подобно человеку, который пришел к осознанию, что он поклоняется идолам. То есть он видит, что со дня своего рождения до сего дня он поклоняется идолам, то есть чужеземному богу, как сказано выше, что имеется в виду злое начало, находящееся в теле человека. И он видит, насколько он порабощен и находится под его властью. И у него нет никакой силы ослушаться его. И даже если часто он понимает своим разумом и сознанием, что не надо служить ему, а наоборот, чтобы злое начало служило святости, тем не менее, он смиряет свое знание и служит ему, как будто бы он понимал, что стоит служить ему. И когда человек приходит к этому осознанию, и он видит, что нет для него никакой силы в мире, которая могла бы помочь ему, и он видит, что он пропал и будет отрезан от жизни навсегда, и чтобы спасти себя от смерти, когда он пребывает в состоянии грешники при жизни своей называются мертвыми, и в этом состоянии он приходит к вере в слова мудрецов, которые сказали: «Так Творец сказал Израилю, сыновья мои, я создал злое начало и создал Тору, приправу к нему. И если вы занимаетесь Торой, то не отдадут вас в его руки».
1: О таком идолопоклоннике сказал Раби Мейер, что он подобен первосвященнику. И он приводит в доказательство, что сказано, который будет исполнять человек, и благодаря им жив будет. И он объясняет, что если он собирается заниматься Торой из-за того, что благодаря им жив будет, то есть причина его занятия Торой в том, что он хочет удостоиться состояния жизни, а не быть в состоянии грешника, поклоняющегося идолам, то есть чуждому Богу в теле человека, а все намерение его удостоиться жизни, как сказано, который будет исполнять человек, и благодаря им жив будет. Его имеет в виду Писание, что если будет заниматься Торой, он будет подобен первосвященнику Коэн Гадоль. Не просто священнику, и будет священником, то есть удостоится свойства хесед, называемого священником, называемому священником Коэном. Иными словами, достоится отдающих килим, а также достоится свойства гадлут, и потому сказано, что он подобен первосвященнику. И согласно этому следует спросить о выражении, которым пользуется Раби Мейер, даже поклоняющийся идолам. И согласно тому, как мы объяснили, наоборот, такой идолопоклонник достоин быть как первосвященник. Можно объяснить это, сказав, что слово «даже» имеет в виду, что даже человек, пришедший к такой низости, что он видит, что он в самом деле служит идолам по-настоящему, иными словами, что он видит, что до сих пор у него не было никакой выгоды в его жизни, кроме того, что он служил злому началу. Другими словами, все мысли его и желания были только лишь для получателя, и он не касался пути истины. То есть, чтобы у него была способность верить в Творца высшие знания, а только насколько знание получателя позволяет ему и дает ему понять, что именно благодаря тому, что он будет работать на него, оно даст ему горючее, позволяющее заниматься Торой и заповедями.
0: Рабби Мейр приходит к этому человеку, говоря ему: «Не сожалей об этой низости, ведь ты должен верить, что даже когда ты пришел в такое падение, Творец тоже может помочь тебе выйти из изгнания, где ты все время был под его властью». И смысл тут наоборот. И согласно этому, объяснение будет, как сказано, «даже если таково мнение мира». Однако, по правде говоря, лишь теперь есть потребность в Торе. Лишь теперь у тебя есть настоящий келим, то есть настоящая потребность, чтобы Творец помог тебе. Из-за того, что ты дошел до точки истины, как сказали наши мудрецы, злое начало человека одолевает его каждый день и ищет, как умертвить его. И если Творец не помогал бы ему, он бы не выдержал. И теперь он видит истину, что он действительно нуждается в помощи Творца. И из сказанного сможем объяснить слова книги Зор, где сказано, что в простом понимании языка кажется, что в порядке работы можно различить три свойства. Свойство идолопоклонников, свойство Яакова, свойство Исраэля.
1: И разница между ними в том, что идолопоклоннику нельзя учить даже Тору в простом понимании. И мы учим это из слов «не сделал он такого никакому народу». А что в общем можно обучать его простому смыслу — это именно в явных вещах. И мы учим это из того, что сказано: «Изрекает он слово свое Якову, что является нижней ступенью». А когда он находится на высшей ступени, можно обучать его тайнам Торы. И это мы учим из слов «законы свои, постановления свои Исраэлю». А в книге Зоар, глава Итро, сказано: «Так скажи дому Якова», то есть тому месту, которое подобает их ступени, «и возгласи сынам Исраэля, ибо Яков и Исраэль — это две ступени, ведь Яков — это ступень Вак, а Исраэль — это ступень Гар. Однако Исраэль называется совершенством всего, что означает явить мудрость хохма и говорить в духе мудрости». А в пункте 260-м Зоар говорит: «Так скажи дому Якова», то есть женщинам накивот, «и возгласи сынам Исраэля», то есть мужчинам с харим. А в пункте 261 сказано: «Так скажи дому Якова», то есть в речении, что означает «со стороны суда», «и возгласи сынам Исраэля», это как сказано: «и возгласил он вам союз свой», где возглашение — это милосердие. Сынам Исраэля, то есть мужчинам, которые исходят со стороны милосердия. Поэтому, когда говорится о возглашении, говорится о них.
0: И следует понять разницу выражения Зоара, который говорит в главе Ахарей, что Яаков и Исраэль — это две ступени. Яаков — первая ступень, Яаков внизу, И с ним учат простое понимание. Второе. Исраэль — это высшая ступень, с которой изучают тайны Торы. А в Зоаре, глава Итро, сказано, что Яаков — это свойство женщин, Исраэль — мужчин. И еще в пункте 261 сказано, что Яаков — со стороны суда, поэтому сказано «речение». А Исраэль — это милосердие, ибо возглашение — это милосердие. И сказано, что Яаков — это свойство Вак, а Исраэль — это ступень Гар. И потому сказано «и возгласи сынам Исраэля», что означает «явить мудрость». И говорить в духе мудрости, так как возглашение указывает на хохма. И выясним сначала то, как объясняет книга Зоар, что такое свойство Яакова, говоря, первое — свойство Вак, второе — женщины, третье — суд, четвертое — явная ступень, то есть нижняя ступень. Или свойства простого толкования.
1: Вот порядок работы таков, что, чтобы достичь цели, человек должен начать с того, чтобы знать, в каком состоянии он находится в работе Творца, и к какой цели он должен прийти. То есть в чем заключается то совершенство, к которому человек должен прийти. Первое состояние человека, когда он знает, что он поклоняется идолам, что называется идолопоклонство. И это злое начало, находящееся в теле человека, которое называется чужим богом или чужеземным богом. И чтобы было ясно его состояние, в котором он действительно пребывает, то есть что он находится в свойстве идолопоклонников. Однако человек должен приложить большие усилия, чтобы увидеть истину, ибо к истине можно прийти только путем Торы и работы. Как сказали мудрецы, из лолишма приходит к лишма. А в состоянии лолишма, когда человек вкладывает силы в Тору и работу, природа человека такова, что он смотрит на других людей из того окружения, в котором он находится. И он видит, что нет таких людей, как он, которые вкладывали бы так много часов в работу Творца.
0: И тогда он чувствует, что он выше простого народа. Это приводит его к забвению цели. То есть, что главное — прийти к лишма. Из-за того, что внешние люди заставили его ощутить совершенство. И это совершенство является причиной того, что он не может почувствовать, что ему недостает главной цели, то есть прийти к лишма. А в особенности, если его уважают за то, что он работник Творца. Все люди, которые его уважают, без сомнения привносят свои мнения, чтобы он поверил тому, что они думают о нем, что он человек полный достоинств, и нет у него недостатка ни в чем. В таком случае, как же возможно, чтобы человек сказал о себе, что он пребывает в состоянии идолопоклонника, и он все еще не обрезан? Получается, что соединение, которое есть у него с массами, то есть насколько они соединены с его Торой и работой, этим они вызывают его совершенство. И это на языке работы называется, что у внешних есть возможность зацепиться. А что он теряет от того, что у них есть возможность зацепиться? Ответ. Эта возможность прицепиться является причиной того, что он не может видеть свое истинное состояние, что он все еще в состоянии идолопоклонника, чтобы пробовать разные способы как ему выйти из-под власти зла.
1: Второе состояние человека — это когда он совершает себе обрезание. А обрезание называется, что он отрезает крайнюю плоть орла. А эта крайняя плоть называется три нечистые клипы, которые называются именами «Штормовой ветер», «Рохсара», «Большая туча» «Нангадор» и «Разгорающийся огонь» «Эшмитлакахат», от которых исходит желание получать. Однако не в силах человека отсечь эту крайнюю плоть. И об этом сказал мой отец и учитель, что Творец должен помочь, чтобы человек смог отсечь лихрот, крайнюю плоть. И потому сказано, и заключил Вехарот, ты с ним союз. А смысл слов «с ним», что Творец помог ему, однако человек обязан начать. Однако, если говорят, что не в его возможностях обрезать себя самостоятельно, почему же человек должен начать, если мы говорим, что он не может завершить? В таком случае его работа представляется как будто напрасной. Но дело в том, что, как известно, нет света без кли. А кли называется недостатком, ведь в месте, где нет недостатка, не может быть наполнения.
0: И согласно этому, объяснение слов «человек должен начать», что имеется в виду недостаток, хисарон. И это не означает, что человек должен начать наполнение, но то, что мы говорим «начало», это то, что он должен дать потребность и недостаток. А потом приходит Творец и дает наполнение, относящееся к этому недостатку. И это называется «и ты заключил с ним», то есть Творец помогает ему. И это также считается правой линией, что означает, что Отец дает белое, как объясняется в учении Десяти Сферот. Что означает, что высший свет, то есть свет Хохма, называемый Отец Аба, когда он светит, становится видно истину, состоящую в том, что крайняя плоть, то есть желание получать, это плохо. И только тогда он приходит к осознанию, что стоит отбросить эгоистическую любовь. И это та помощь, которую человек получает от Творца, что он приходит к осознанию зла. То есть, до того, как человек пришел к решению, что не стоит пользоваться получением, человек не может пользоваться отдающими келим, ведь одно противоречит другому. И потому человек должен совершить обрезание, а затем он может принять на себя желание отдавать.
1: Получается, что удаление крайней плоти, называемой обрезанием, происходит благодаря помощи свыше. То есть именно тогда, когда ему светит высший свет, он видит свою низость, что он не может получить ничего из-за отличия по форме. И это называется в мирах «Отец дает белое». А после того, как он пришел к осознанию зла, происходит второе исправление, то есть что он начинает работать ради отдачи. И для этого тоже нужна помощь свыше. И это называется, что мать дает красное. А в Тес он объясняет, что имеется в виду желание отдавать. Отсюда получается, что как сила отмены желания получать, так и силу, позволяющую совершать действия по отдаче, дает высший, то есть помощь приходит свыше. В таком случае возникает вопрос, а что же дает нижний? Ведь говорят, что нижний должен начать. С чего он начинает, чтобы впоследствии Творец дал ему требуемую помощь? Из сказанного выходит, что нижний может дать Творцу только лишь потребность, чтобы у Творца было место для заполнения. Другими словами, тот человек, который хочет служить Творцу, а не служить идолам, должен почувствовать свою низость. И какова мера его чувства, так постепенно у него образуется боль за то, что он настолько погружен в эгоистическую любовь, просто как животное, и у него нет никакой связи со свойством человека. До сюда читаем.
0: Мы видели, что тут поднимается вопрос, в чем часть нижнего, в чем часть высшего. В конце статьи он говорит, что нижний может дать Творцу только потребность. Это то, что меня захватило.
1: Да, мы обязаны только хотеть. Если хотим, то Творец должен дополнить. Как говорят, тут белое, а красное.
0: Творец дает кли, Творец дает свет. А нам нужно только просить у Творца. И перейдем к уроку от 24 февраля 2003 года.
1: Раваш говорит нам этапы, объясняет этапы, которые человек проходит на своем пути, чтобы стать человеком. В чем суть строгости запрета изучения Торы идолопоклонниками? Это человек, который работает над собой, у него занимает много времени, усилий, чтобы прийти к состоянию идолопоклонников, почувствовать, что действительно, у него есть желание, противоположное Творцу, что все его мысли ради себя, ради получения, потому что такова его природа, то можно видеть только меру против меры, если благодаря учебе и усилиям в группе он получает свыше достаточное свечение, чтобы увидеть себя как идолопоклонник. Иначе не называется, что он идолопоклонник. Человек обязан определить так, что он идолопоклонник. Никто не скажет ему. Творец видит нас на совершенном уровне. Я не менял. Не действует на него ни первое сокращение, ни второе сокращение. И не все наши падения, и не миры, и разбиение килим, все эти вещи, это только относительно получающих, которые потом постигают это. С его стороны, мы находимся в бесконечности, в совершенном состоянии. И нет никакого греха, и никакого изъяна в творении, которое он создал. А творение в тот момент, когда чувствует хлеб стыда в состоянии, которое Творец создал, тогда совершает первое сокращение и стремится прийти к тому совершенству с собственными силами. Это называется, что он сам вызывает работу и усилия, чтобы раскрыть все свое истинное состояние в бесконечности и к этому состоянию прийти своими собственными силами. Поэтому ощущение идолопоклонника — это самое эффективное, самое продуктивное ощущение, которое может быть, и оно благословенно. Ощутить себя идолопоклонником — это уже больше половины пути. Почему? Потому что все делает Творец. Работа Творца — это называется не работа человека. И человек только должен раскрыть свое истинное состояние. Из того, что он раскрывает, тогда в сердце его раскрывается.
2: Из
1: этого состояния в его сердце раскрывается ощущение молитвы и требования. И тогда, согласно этому требованию, он готов, согласно своим келим, получить исправление и это состояние. Поэтому, с одной стороны, нельзя обучать Торе идолопоклонника. Это же человек приходит к тому, чтобы быть идолопоклонником, он видит, что у него нет связи с Торой. И тогда это состояние является причиной подъема ман, что он превратил его в Израиль. И тогда, благодаря учебе, когда он учится, к нему приходит осознание зла, это называется белое от Абы, то есть он видит себя противоположным Творцу. И когда тубелизна от отца Абы работает, действует на него, в его сердце образуется побуждение, молитва. И это не то, что человек строит эту молитву, он должен только приложить усилия. Молитва является результатом многих усилий, которые привлекают высший свет, называемый белизна Абы. Ощущение сознания зла, противоположность Творцу, уже, если это в достаточном виде, приносит ему красноту имы. Что такое краснота имы? То есть, чтобы, что у него уже будут келим, бина и малхот, соединенные в таком виде, чтобы он мог работать со своими келим ради отдачи. Что значит, что он получает белизну имы? То есть человек в своей гальгальтейнаем, в своем желании отдавать, который он получает от осознания зла, начинает соединяться с Ахапом Высшего и чувствует, как Высший в своем Ахапе хочет наполнить его, как Высший страдает из-за того, что Нижний не способен получать от него. Это то, что называется, что чувствует шхину в изгнании, чувствует страдание шхины. С одной стороны, когда он приходит к осознанию страдания шхины, то оставляет свои получающие килим, свой ахап, соединяется с ахапом Высшего и начинает работать с ахапом Высшего вместо своего ахапа. И получается у него новый парцуф. Гальгальтейнаем его ахап Высшего. То, что называется у нас в Никудим, гадлут первого типа. И тогда он берет получающие килим Высшего, которые ради отдачи ему, и превращает их в ради отдачи Высшему. Начинает работать с желанием Высшего, это называется. Высший хочет давать мне. Я сейчас чувствую это как его боль, а потом я чувствую это как свою боль, что он не может давать мне. Я беру его келим, и в них, именно в них я даю ему. Тем, что я получаю от Ахапа Высшего, он этим наполняет Ахапа Высшего. Получается, что всякий раз он работает с келим Высшего, получает красноту, и мы. И так поднимается на уровень Высшего. А на уровне Высшего, когда он удостаивается состояния Высшего и заканчивает соединение с Высшим и уподобление, тогда начинает ощущать, что в нем снова есть осознание зла от белизны Абы, который дает ему Гальгальты Инаем. И снова тогда чувствует внутри Гальгальты Инаем свою красноту имя Ахап Высшего. То есть он страдает от того, что хочет давать ему. И берет вместо своего Ахапа предыдущего, когда уже видит, что он тоже не в порядке. Снова Ахап Высшего соединяется с ним, и снова у него есть 10 сферот с Ахапом Высшего. Берет страдания Высшего как свои келим, которые он хочет наполнить. Тогда он наполняет их с помощью своей Гальгальты Инаем. Наполняет Ахап Высшего, который находится в нем. И так всякий раз с помощью этой связи, которая есть между Высшим и Нижним, так он может подниматься на высший уровень всякий раз, когда Высший — это еще выше. И это через то, что всякий раз раскрывает, что его состояние — это состояние идолопоклонника. Но всякий раз он решает, он раскрывает, что он идолопоклонник. После этого ощущения он тогда меняет свои келим на келим Высшего, на белизну Абы и красноту Имы. Да.
0: Прилепиться к Высшему в нашем состоянии — это прилепиться к Ахапу Высшего?
1: Мы прилепляемся к Ахапу Высшего, да.
0: А что значит искать Ахап Высшего у нас?
1: Искать Ахап Высшего у нас, это называется, что я хочу определить мои действия, мои усилия не из того, что требует мои получающие келим, а то, что Высший требует. Это называется искать его Ахап. Что такое искать его Ахап? Искать его келим, его желания. Ахап Высшего — это его отношение ко мне. Да?
0: С одной стороны, это находится во мне, а с другой стороны, снаружи меня, вне меня.
1: Ахап Высшего находится в Гальгальте Инаем Нижнего. В той мере, в которой у меня будут келим Гальгальте Инаем, я почувствую, что есть во мне Ахап Высшего. В той мере, в которой я захочу отдавать ими, я почувствую, что имя хочет давать мне. То есть вначале должна быть белизна Абы, а потом тогда раскрывается краснота Имы. Осознание зла должно быть первым. Но этот момент, что я беру желание Высшего, и с ним я работаю. Вместо моего Ахапа с Ахапом Высшего. Что такое Ахапа Высшего? Его отношение ко мне. Он хочет давать мне, что он страдает от того, что я не получаю. Тогда я беру его ахап. Что называется, что я беру его ахап? Его отношение ко мне, что он хочет давать мне, а я работаю только для того, чтобы позволить ему давать мне. Из-за того, что я не хочу, чтобы он страдал. В этом я должен оторвать себя от своего ахапа, то есть, чтобы все мои желания были только ради отдачи. И так я удостаиваюсь того, что я соединяюсь с более высокой ступенью и поднимаюсь на нее. К ней, а потом на нее.
0: Да? Вы сказали, что у меня есть келим гальгальтовейнаем. Что это значит?
1: Что такое, что у меня есть келим гальгальтовейнаем? Что я не думаю о себе, а готов почувствовать Высшего, как Он есть, и не сужу Его в моих получающих келим, а сужу Высшего, выше моего знания. Это называется, что я нахожусь в келим гальгальтовейнаем моих. То есть, допустим, в моих келим ахапа я чувствую, что духовное недостаточно. Нет там так уж, чтобы для этого жертвовать всей моей жизнью. И вообще, все это дело может подождать. Я удовлетворюсь тем, что есть у меня. Иногда, немножко, ладно. Это называется, что пока еще я не нахожусь в гальгальтовейнаем, в моих отдающих келим.
2: Что
1: еще не оторвался от расчета, что это даст мне. Называется, что пока еще ахап соединен со мной. Здесь должно быть воздействие или близна абы, что он дает мне осознание, насколько я противоположен белизне. Отдача.
2: Аба за килим дашпа, има за килим.
1: Аба — это отдающие килим, има — это получающие килим.

0: несет как в первой стадии, четырех стадий прямого света. Свет хухма, который действует на желание получать, дает желанию получать ощущение своего источника, ощущение кетера, дающего. И тогда желание получать хочет прилепиться к более высокому свойству, к дающему.
1: Да. Может ли человек добавить что-то к работе Ловен Дааба?
0: Вся наша работа над белизной Абы, потом над краснотой Имы, это работа уже другая, она более понятна человеку. Над белизной Абы — это работа, работа из скрытия. Здесь это просто много усилий, без вкуса. Я бы сказал, много удачи. Что такое удача? Так, как человек будет стараться во всем, что есть с ним рядом, то, что приходит к нему, и как группа поможет ему. Да. Почему мы не находимся большую часть времени, не поднимаемся, чтобы использовать большую часть времени в поиске зла, только должны быть в радости, как будто большую часть времени.
1: Почему мы не находимся большую часть времени в поиске зла? Не нужно искать зло. Если мы будем искать зло, мы никогда его не найдем. Нам нужно искать только Творца и преимущество света из тьмы. И тогда мы увидим тьму. Не зря говорят, что осознание зла посредством лова, белизны, Абба. Если я не приношу себе этот ловен, этот настоящий белый свет, то я не вижу себя как черного, противоположного, чтобы из этого тогда произошло у человека образование Галгальтова Инаим. Тогда человек каждый раз должен стремиться только к величию, то есть к высшему, к отдаче, к хорошим вещам, и не искать свои беды и недостатки, и тьму, и осознание зла. Наоборот. Стремись к хорошим и высоким вещам, и тогда ты увидишь, что ты противоположен им. Нет ничего другого. В этом проблема, что Бальсулам пишет, что это злое начало, противоположное, как бы ангел смерти. Он хоронит нас тем, что вводит нас в зло и говорит, что ощущение зла — это хорошая вещь. И этим препятствует нашему продвижению, вводит нас в депрессию. Нам нужно быть только все время в стремлении, быть в энергии, во вдохновении, в подъеме, в осознании величия. Из этого придут все света, которые продвинут нас. Ощущение само по себе не продвигает. Это называется «съедает себя», что мы будем просто сидеть и плакать, как над мертвым телом, это просто запрещено. Это никогда не помогает. А наоборот, немедленно встать и немедленно начать двигаться дальше, если уже пришло такое ощущение.

0: А клипа как раз говорит, что нам нужно сидеть и ждать, и плакать, и все больше и больше ощущать зло, что посредством ощущения зла, что само зло как бы двигает нас и исправляет нас. Никогда нет. Как можно меньше чувствуй зло. Тебе не нужно быть в ним еще секунду сверх того, как ты ощутил, что это зло. Оставаться в нем, чтобы рассматривать в нем всякие его виды, не помогает. Поиск уже не из этого. Это уже называется, что человек поедает себя. Поиск зла должен прийти сам, свыше, только посредством стремления к добру. А злое начало говорит, что стремиться к добру — это называется легкомыслием. Зачем ты стремишься к добру? Будь как человек реалистичный. Это твое состояние. Будь в нем. Как будто бы там, внутри этих миазмов, внутри, не знаю, внутри всех этих эгоистических плохих ощущений. Когда ты будешь внутри этого, это истинное состояние. Из этого приходит к нам все это мнение, что страдание исправляет. Оно никогда не исправляет. И до такой степени, что люди, ты видишь, в христианстве они подняли страдания на уровень святости. Кто больше страдает, тот более святой. И действительно ему оказывают почет. А зачем нужно почитать это? Любое состояние, противоположное Творцу, оно недостойно почета, оно постыдно. Нам нужно учиться, как получать больше. А злое начало доводит до того, что человек начинает наслаждаться тем, что он страдает. Есть целая система в клипе, которая приносит человеку в этом целое учение. Действительно, как страдание делает это, и человек ощущает себя, его гордыня растет, и он начинает показывать всем, как он страдает, и от этого начинает получать силы еще больше для страдания, начинает чувствовать внутри этого страдания большое наслаждение. И как Бааль Сулам пишет там о сыне царя, который стоит там со своим мечом, а его колют враги, ненавистники, а он говорит: «Смотри, как я стою тут один, я то, я это». Ну, глупость, тупость. Это большая проблема, что люди входят в это и не могут выйти. И клипа становится действительно святостью. И действительно, змей смеется над нами.
1: В чем разница между работником идолов и работником из Лолишма, служащим идолом?
0: И то, и другое.
2: Адам кувея.
0: Человек определяет. Работающий в Лолишма, идолопоклонник, это действительно осознание зла, что еще не начал по-настоящему его исправлять.
1: Если такое состояние, как вы описали, клипы, что человеку делать в этом состоянии?
0: Что делает человек, который находится в такой клипе, который ему лжет и крутит им, и заставляет наслаждаться страданием, тем, что он поедает себя? Нам нечего делать, только группа. Это то, что Рэбе говорит. Рабаш говорит, нужно войти в группу, поднимать лехаим, делать всякие такие усилия, отбросить голову, пойти на кухню, поработать немного. Только действия. Ты не можешь быть умнее клипы. Или группа в своем влиянии на тебя, или твои действия, которые являются животными действиями. Но именно из-за этого, из-за того, что мы находимся в этом мире, мире такого животного действия, это может действовать также и на внутреннее, влиять также на внутреннее.
1: Но эта группа не всегда видит.
0: Группа даже не должна видеть их. Если она видит, тогда она уже обязана прийти и заняться человеком силой. Но если она не видит, то не видит. Тогда человек сам должен так страдаться. Так стараться. Но действительно, не быть самому... Быть хотя бы мгновение в печали — это настоящий отрыв. А я вижу, что здесь проходят недели у людей, которые поедают себя и не стараются. И действительно, и товарищи, и вся общность группы. Почему я все время кричу «величие цели»? Чтобы общая атмосфера была такой, чтобы человек, который входит сюда, сам с собой поднимался. Даже не делая никаких усилий. А по времени он приходит сюда в три ночи. Так уже то, что пришел, должно влиять на него, чтобы он поднялся. Если бы это действительно было в нашем состоянии, заботой о подъеме, о радости, об ощущении, что мы находимся в особом состоянии в мире относительно всего мира. Тогда это все время поднимало бы нас. Это ощущение, над которым нужно работать действительно силой. Но силой группы, да, делать это. Силой каждого по отдельности он не способен работать против этой клипы. Не способен. Это просто... Невозможно. Один на один мы не можем с нашей природой ничего сделать. Когда ты берешь еще нескольких товарищей против твоей природы, ты можешь справляться. Они должны просто помочь тебе бороться с этим внутренним змеем.
1: Что дает человеку силу стремиться к Творцу?
0: Что дает человеку силу стремиться к Творцу? Точка в сердце. Или из безвыходности, или из величия цели, из величия Творца. Эти две вещи дают человеку порыв стремиться к Творцу. Или у меня нет выбора, и я устремляюсь к Нему, что Он мой Спаситель. Не Освободитель, Спаситель. Или Его величие, что я хочу просто быть соединенным с настолько великим, насколько я могу себе представить это величие.
1: То есть именно это стремление приводит к тому, чтобы человек ощутил свое состояние противоположным этому, насколько он далек от этого. Что-то тут не складывается у меня. Именно стремление приводит к противоположному желанию.
0: Это не совсем верно, что стремление вызывает познание зла. А то, что человек стремится, тогда уже следующее состояние, следующая ступень, что приносит ему, чтобы поднять его, прежде познание своего состояния, познание зла. И тогда из этого он просит, из этого он сливается с Высшим. Но это должно быть, потому что иначе с каким кли он поднимется? кли, который раскрывается. Это, по сути, его двигатель, с которым он поднимается. Что значит подъем? Еще больше желания получается, еще больше наполнением. Это называется подъем. Тогда где еще большее желание получать? Тогда то, что раскрывает ему сейчас осознание зла, это добавка желания получать, да? Тогда он видит, что это зло, просит ман, исправляет, наполняет его. Это называется, что он завоевал более высокую ступень. Это все?
1: Вы говорите, что состояние посередине осознания зла.
0: Смотри, нам нужно только понять, что плохое ощущение не находится в Творце. И тогда нет ничего хуже, чем не быть в нем. И все.
1: И все-таки где человек во всех этих ступенях? Где все-таки это выяснение производится?
0: Не нужны выяснения, не стремись к выяснениям, стремись к слиянию. Выяснение — это не цель. То, что мы по дороге производим всякие действия, мы не заказываем эти действия. Мы не знаем, какое действие я должен сделать через мгновение. Я не такой умный, что я знаю и Буры, и Никамухин. Я еще не видел зародыша, который бы уже устанавливал, каким он будет через несколько ступеней. Ты видел такое в мире? Что маленькая ступень может устанавливать остальные действия или состояния? Откуда ты знаешь? Только стремление находиться в цели. Я, Исраэль, Творец и Тора, действия мои, которые меня туда приводят, это все. А какие действия в точности? Откуда я знаю? Это решимо, которое должно сейчас выйти и реализоваться во мне. Откуда я знаю, какое решимо должно быть? Дальше должно быть. Каждый раз состояние — это состояние совершенно неожиданное, нежданное состояние. Я не знаю, в каком состоянии я буду через мгновение. Я не знаю. Так как же я могу устанавливать? Тогда есть... Только ты можешь только давить на газ и все. Только в одном направлении. И направление, если ты соединен с ним, это приведет тебя, это выбросит тебя, это запутает тебя, неважно. Но это уже состояние, которое пробудятся из корня твоей души, из строения твоей души изнутри. Согласно потребности, согласно структуре твоих ступеней. Но не то, что ты устанавливаешь это. Откуда? Это не от ума. Поэтому он говорит, что стремление к... Иначе, ты знаешь, иначе ты отклоняешься от пути, как он описывает нам в письме на странице 64. Там, что нужно стремиться к слиянию с ним, вернуться к корню, где я слит с ним, как был с самого начала. А что будет в пути? Пусть будет, что будет.
1: Достаточно понятно, что Ибур все время думает о величии Творца.
0: Нет, величие Творца зачем это мне нужно? Потому что это приводит меня к слиянию.
1: Слияние? Слияние это?
0: Да.
1: Выяснение в мыслях внутри осознания зла, в добре, в средней линии. Что делать с этим, с моей стороны, заниматься этим?
0: Нет, ты снова спрашиваешь, ты когда я буду производить выяснения в левой линии, в правой линии, соединю в среднюю линию? Мы изучаем эти вещи в форме, как будто мы находимся сверху и смотрим на все это, как бы наблюдаем за всеми этими состояниями, как они пройдут над нами. Но нет такого. Если я нахожусь в процессе внутреннего изменения, то я нахожусь внутри этого процесса. И я ничего не устанавливаю. И что происходит со мной, то происходит. После того, как это произошло, я могу, может быть, написать, если этого достаточно, что если я поднялся достаточно, чтобы у меня был и ум, и чувство, способность критиковать состояние, которое я прошел, тогда я могу написать, что я прошел и бур, и никам, ахин, те или иные этапы. Но прежде чем я прохожу, как я что могу установить, не дай Бог, это иллюзия. Я нахожусь сейчас в правой линии, и в этой правой линии я должен сделать то-то и то-то. Это неверно. Как ты можешь в следующем мгновении сказать что-то? Ведь каждое следующее состояние — это бесконечность. Это, что такое следующее состояние? У меня для него нет кли. Я ощущаю его перед собой как окружающий свет. У меня нет кли, чтобы ограничить его. Если нет границы, это и называется нет ограничения, это называется бесконечность. Так как я могу сказать, в какой форме я буду в следующий раз? Поэтому не думай, как делать выяснения в правой линии, в левой линии, в средней линии. Хорошо об этом говорить в общем, но когда ты находишься в этом, ты должен стремиться только к одной точке, точке слияния. Это знаешь, как будто бы ты берешь. Берешь нитку, и через всякие кольца ты ее продеваешь, да, продергиваешь. Ты должен стремиться к концу. А как он пройдет через всякие вещи, ты этого не знаешь. Это раскроется посередине, и все. Но ты должен только знать, куда он должен прийти? Нет у меня другого совета. Это просто так. Поэтому он пишет, в вере выше знания, с закрытыми глазами, всякие такие вещи, отмена перед более высокой ступенью. Потому что снизу вверх это все наши исследования, нашей природы, нашей жизни, когда мы как бы находимся сверху и так смотрим сверху, наблюдаем за всей природой и тогда исследуем ее. Это относительно этого мира, да, потому что мы, человек, тогда относительно животного, растительного и неживого, да, это верно. Но когда я, человек в этом мире, начинаю смотреть наверх, мне там не на что смотреть. Если я поднимаю голову только немного, мне уже достаточно, это уже бесконечность.
1: Как понять разные состояния, которые происходят с тобой на пути к слиянию?
2: О, тогда в то время, когда мы смотрим на состояние, познаем состояние, через которое мы проходим, это называется, что мы занимаемся работой Творца. Творец делает работу, а мы наблюдаем за ней. Поэтому это называется работа Творца, это то, что ты раскрываешь, да?
1: Работу человек в группе может сделать, чтобы принять группу, от группы максимум впечатления, максимум величия.
2: Какую работу в группе человек должен делать, чтобы получить от группы максимум вдохновения? Величие. Пробуй.
3: אז יש כאלה חברמנים שהם עושים רעש גדול ופעילים וקופצים ו
2: есть такие ребята компанейские, которые делают много шума, активные и так далее. Я от этого больше вдохновляюсь от него. Тут я ничего не вижу, да? Ну, верно. Есть. Можно во внешней животной форме увидеть пример, а как это на самом деле никто не знает. Но не успокаивайся тем, что она просто делает много шума, но я действительно вкладываю, серьезно, никто не знает, что я вношу в группу. Ну, не успокаивай себя. Это действительно, как Рабаш говорит, поднять настроение товарищу. Как?
4: Есть люди, которым по природе эта работа очень тяжелая.
2: Верно. Одному легче, другому тяжелее.
4: Верно, но одному легче, другому труднее.
2: Ну да. Согласно работе и платеж, пострадание и платеж. Сделай большое усилие, у тебя выйдет действие, результат очень маленький. Но, может быть, это действительно повлияет больше. Я не впечатляюсь от того, что один все время бегает и кричит, а другой, допустим, сделал какое-то усилие, приподнялся. Не думай, в группе чувствуется это. О, смотри, даже он начал немного. Я не могу требовать, ну, скажем, допустим, чтобы палатник начал шуметь. А, в последнее время устраивает много шума. О, прекрасно. Да, но сколько лет он сидел тихо? Да, ты видишь, каждый приходит. Да.
4: А что относительно второй стороны, когда работа тебе не дает воодушевления, есть дилемма, что нельзя его критиковать?
2: Нет, это все зависит от твоего отношения. Ты боишься, что уронишь товарища, не бойся этого. Если ты думаешь, как поднять ему настроение, как поднять его, как возвысить его, чтобы действительно у тебя возникла возможность, это твоя работа, что от этого ты действительно обретаешь духовное, ты должен задумываться об этом. Это не просто, что ты приходишь к нему, чтобы поднять ему настроение. Это делают в каждой группе, но ты приходишь, потому что это тебя обязывает, потому что посредством этого ты обретаешь сближение с Творцом. И не то, что ты делаешь его животные части веселее, тоже потому, чтобы ему было веселее, или он товарищ, и тебе сделает так же в ответ. И каждый украсит жизнь другого. И будет такая хорошая, веселая компания. Это называется легкомыслие. Если ты делаешь это согласно твоему эгоистическому расчету, это поможет тебе в духовном продвижении. Но тогда ты приходишь к нему и начинаешь влиять на него хорошим настроением. И это хорошо.
4: У меня был другой вопрос. Если мы сделали список людей, которые способны дать вдохновение, и с другой стороны список, которые не дают вдохновения. Я говорю о людях, которые находятся в списке, которые не дают вдохновения. Тогда мы в окружении моем, когда я вижу, что он находится в состоянии, что он не дает мне вдохновения, если сейчас перехожу и встряхиваю его, и врываюсь к нему, говорю ему, слушай, ты не даешь мне вдохновения, радости к Творцу, достичь Творца, или я должен...
2: Ну, тут есть несколько товарищей, которые не дают тебе воодушевления от величия Творца. Ты спрашиваешь, как мне нужно к ним относиться? Прийти к ним и потребовать, как это ты так делаешь? Или ты приходишь к ним, чтобы как-то их порадовать? Ты можешь тоже прийти к ним и с требованием сказать, ребят, ну что, и вы, и я, мы должны немножко приподняться. Но подход должен быть исходя из любви. И действительно, это непросто. Каждый знает, что это тяжело. Это действительно работа. Вызвать подъем к Творцу в группе у нас нет, кроме этого, действительно, никакой цели другой. Из этого образуется все. Если мы будем делать это как следует, и это так промоет нам мозги, и мы будем заботиться, чтобы это действительно было механически, животному, как какое-то упражнение, заложенное, не знаю, неважно, если мы будем делать это изо всех сил, и каждый раз обязательно будут помехи, и, конечно, должны прояснить это состояние до конца, но в итоге всех помех это будет уже вхождение и раскрытие.
4: Вокруг нас есть много групп. Мы говорим, что самое важное у нас — это увеличить цели, порадовать товарищей, увеличим цели. Вокруг нас много групп, которые, по сути, делают эту вещь, пытаются делать это.
2: Что? Есть много групп, которые возвеличивают Творца и радуются.
4: Верно, но какая разница между тем, что нам нужно делать, как пройти эту точку, между тем, как на нашем пути это делать?
2: В чем разница между тем, что мы делаем, и они делают? Прежде всего, я не вижу, что есть много групп, которые делают это, что действительно хотят возвеличить Творца, а не себя, что они якобы связаны с Творцом, и тогда Творец большой, и они тоже большие. И это внешняя работа, а не внутренняя. Я думаю, что разница, в том, что мы делаем это по необходимости, что у нас нет выбора. То есть мы чувствуем, что если не это, то мы сами ни на что не способны. То есть у нас есть уже кли для этого. То есть все это должно быть не искусственным, а необходимым. Если это из необходимости, то это не просуществует, это исчезнет. И тогда у нас есть в этом общая необходимость. Мы думаем, что это действительно от этого зависит наше доброе будущее. Это первое. Второе. Мы не делаем это для какой-то другой цели, а только чтобы спастись от состояния, которое для нас подобно смерти. То есть это снова необходимость. Я думаю, что это самая важная вещь. Это настоящая вещь. Если мы это не сделаем, если мы не поставим это во главу всех наших действий и усилий, то тогда мы сами уже без этого величия, которое притянет нас, мы не победим.
4: Когда человек приходит такое делать, чтобы возвысить.
2: Я не говорю, что это для начинающих, но это уже для людей, которые находятся в этом, уже получили какую-то горечь в результате своих усилий и видят, что действительно только общее устремление к высокой цели поможет.
4: Каждый внутри группы приходит сейчас попробовать, чтобы сделать это. Есть две возможности. Или мы попадаем в ловушку, или можем вообще поддаться внешнему влиянию. Вопрос во внешних действиях, во внешнем пути, как увеличивать это. Есть ли разница между нами и другими группами? Есть ли какое-то особое внешнее действие, которое мы можем сделать? Потому что, по сути, внутреннее никто не видит, а легкомыслие человека всегда находится.
2: Человек не должен заботиться о своей внутренней стране, о своем внутреннем мире. Ты не знаешь, что в твоем сердце, и в точности, что там происходит, и что движет тобой, и ничего ты не знаешь. Тебе говорят, работай в группе внешне, и из того, что ты будешь работать внешне для своего товарища, во внешнем не влезай в сердце товарища, из этого ты получишь от него вдохновение, и его внешнее воодушевление повлияет на твое внутреннее состояние. Он будет что-то там говорить просто, да, внешне. На тебя это повлияет внутри. На тебя это повлияет внутри. У тебя нет никакой другой возможности. Дай мне, пожалуйста, я готов услышать еще о каком-то патенте.
4: Не патент, а вопрос, как не упасть из этих вещей, действительно, в эти ловушки легкомыслия, внешней работы, чтобы мы не заметили вообще этого. И мы пытаемся делать это в правильной форме, или попадаем в неправильное место и не замечаем, идем с этим.
2: Как мы можем знать заранее, делаем мы правильно или нет, нельзя сказать, потому что... Знать заранее, это называется уже быть в конце, и смотреть из конца на то, что с нами происходит сейчас, и как мы проходим путь. И никогда нет такого в духовном, ты поднимаешься снизу вверх, только не забывай об этом. Никогда следующее состояние для тебя не будет понятным, известным, оно всегда запутано и даже отталкивает, и это всегда так.
3: Так
2: не обманывай себя, что ты можешь сделать только выше знания, усилия, и делать расчет радиоотдачи, и зивук, ДАК, и получать радиоотдачи. И все эти усилия, это уже если у тебя есть килим в этом, экраны. Экранами называется, когда ты берешь силу свыше, и ты уже получил ее, и тогда с силой свыше ты работаешь в своем желании получать. Или с правой линии относительно левой линии. Но если не это... Поэтому они и говорят тебе. Законы или советы, они очень простые. Они выглядят как бы нереальными, может быть, что их невозможно выполнить.
4: Как бы то, что выходит из всей этой истории, что здесь две вещи. Одно, что это очень путает, что вызывает у группы вдохновение. То есть оказывается, что участие группы вызывает определенные вещи, а участие группы вызывает другие вещи. Может быть, это часть того, что спрашивают. Вторая вещь, как бы вопрос, действительно, не важны вообще средства. Главное делать, по-моему, это из опыта, что стоит идти в определенном направлении, сосредоточиться на определенных вещах.
2: Ребята, вы сейчас были неделю в разных усилиях. Меня с вами не было. Ну, постепенно мы поговорим об этом. Дайте мне в это войти. Я знаю, что должно быть, какие вещи произошли с вами, но я пока что не живу сейчас в этом. В ближайшие дни мы все это проясним. Я был в чем-то совершенно другом. Не мог сосредоточиться. И по времени, по часам, часовой пояс, у меня не было времени следить за вами внешне. Быть во всем этом.
4: Завтра можно почитать письмо как дополнение к тому, как заниматься этими вещами.
2: Пожалуйста.
0: Это очень важно, если вы найдете что-то, относящееся к этому. Нам нужно сейчас, кроме этого, подумать, как мы помогаем там, в Москве. Там состояние очень особое.
3: Но бегляльше шенесателишам, а не лохашафти.
0: Ну, потому что когда я поехал туда, я не думал.
3: Цураказот.
0: Что это примет такую форму. Я думал, я сделаю какую-нибудь маленькую лекцию, проведу в Вене, в Вильнюсе и в Москве. Ну, заехал туда на неделю поучиться с нашей группой там. И в Вене действительно есть группа небольшая, но интерес относительный, да, среди бухарцев. Я не думаю, что у этого большое будущее. Но интересуются. Были на лекции примерно, может быть, 150 человек, не знаю сколько. Есть среди них действительно те, кто очень интересуется. Есть такие, кто готов добавить. Но, в общем, группа небольшая, и я не думаю, что она вырастет. Там есть очень большая тяга к соблюдению так их организаций, их рамок, там наследие и так далее. И молодые либо находятся в этом, либо убегают совсем. И когда молодежь убегает совсем, они готовы, чтобы ты пришел к ним и делал все, что хочешь, даже кабалу, неважно что. И ради этого они готовы и хотят кабалу, чтобы как-то притянуть молодежь, но они не притягивают их в глубину. Это пока что неизвестно, им и не раскрыто. Ну, короче говоря, нет там действительно какой-то реальной базы для этого. Это население еще не созрело для этого. Хотя вчера было несколько семей, которые приняли меня хорошо. Это первое. И второе, что там есть большое население небухарцев, которым я даю лекцию 23 марта. Я подъеду туда на один день. Они прилагают усилия, чтобы собрать аудиторию на лекцию. Там действительно их много. Ну, посмотрим, да или нет. А потом я поехал в Вену. В Вене было собрание всех прибалтийских групп. Это были Рига, Вильнюс, Каунас, Шауляй. Ну, короче, там из Эстонии, из Латвии, из Литвы, из Минска, из Белоруссии. Там было примерно тоже около 150 человек. И действительно, ты вдруг обнаруживаешь среди этих народов, что они хотят и готовы, и знают о нас, и учатся. Но я не знаю, это тоже мне кажется, что не так живо и серьезно, потому что они тоже еще не созрели, они живут еще на Левином подъеме, как бы больше, чем сами по себе. Ну, и да, и нет.
2: Но нечего сравнивать их с бухарцами. У них состояние более тяжелое. Ну, а потом я прилетел в Москву. Это был день за днем. Один вечер в Вене, другой в Вильнюсе. И на следующий день в Москве. Так в Москве я попал в Москву перед шаббатом. В шаббат вечером, в субботу вечером у меня была женская группа вечером. Так у них принято. Ну, прием. Встреча шаббата с женщинами. И я там провел беседу, лекцию. На следующий день утром они учатся с 3 утра в шаббат. И так вот 3 часа подряд. И мы действительно изучали серьезные вещи. О мире никудим особенно. Много говорили о группе. Потом начались уже встречи после шаббата с разными людьми. И было, значит, так. Утром и вечером. Утром урок. А вечером большая лекция. И в течение дня либо интервью на радио, телевидении или в прессе, и всякие вещи. Короче, они сделали там очень серьезную подготовку, я даже не думал. Ну, мы говорили, что, может быть, я разок проведу лекцию. Ну, такую одну большую относительно лекцию, так, человек на 500. Оказалось, что они взяли
3: транспарант, как сказать,
2: такой большой транспарант, такой повесили такой щит большой у Красной площади, там написано крупно «Каббала Лайтман», и всякие такие вещи. Заплатили за неделю $13,000, знаешь, там самое центральное место. И на телевидении это была такая бегущая строка внизу о Каббале. И по радио это было тоже так. Все новости так упоминали об этом. И возникло такое напряжение такое по всей Москве. Так что это? Что это? Начали приходить и начали звонить им. Там всякие журналисты. И когда я приехал, получилось, что каждый день было несколько встреч с ними, интервью. И в Вильнюсе, кстати, тоже была пресс-конференция довольно большая. В воскресенье у меня была большая лекция в центральной библиотеке. Это огромный зал, тоже рядом с Кремлем. Такое центральное место, огромная библиотека. И там было примерно около 1100 человек. Это те, кому дали войти. Потому что там, по соображениям безопасности, всякая там пожарная охрана. И это тоже было нельзя, такое количество. И там была лекция примерно 1.5 часа, и вопросы, и ответы. И много людей стояли снаружи, им не дали войти. Ну, немного, но, может быть, 200-300 человек. И потом еще через 2 дня вышла по телевидению ночью, в 2 ночи была такая специальная программа, и там во время трансляции тоже были звонки со всего мира, потому что это действительно была международная такая программа, и это действительно было очень успешно. И, видимо, может быть, это произвело взрыв. На следующий день после телевидения было интервью на самом популярном радио. в прайм-тайм. А на следующий день была еще лекция вечером. Кроме этого, еще были и лекции, и учебы. Но потом была лекция, даже не лекция, я сказал по телевидению и по радио, что я на следующий день даю первый урок по Кабале. Ну, такой урок, пример урока, мастер-класс. И мы взяли для этого зал на 400-500 мест. И мы увидели, что что-то происходит уже такое нехорошее. Там в том же месте есть такой и другой зал. Ну, более 1000 мест. В итоге из телевидения попросили, чтобы мы пришли заранее. И они хотели интервьюировать меня. Так мы пришли заранее и увидели... Я даже не знаю, как объяснить. За час до лекции, а вдруг... У тебя есть такой поток людей. Поток, ты понимаешь? Как улица движется. Такой поток людей. И Козлов быстро позвонил. И Слуцкий, они позвонили там своим людям. И заказали службу охраны. Ну, не просто там... Была охрана, но там действительно приехал грузовик с солдатами и начали просто, знаешь, мы боялись. И так получилось, что в зал вошло где-то около 1800 человек, но снаружи остались даже журналисты, которым не дали войти. Ну, может быть, там 2000, 3000, я даже не знаю, остались снаружи. И мы начали бросать им книги, всякие там флаеры. Ну, короче говоря, это было что-то такое страшное. Действительно. Ну, я дал там урок со всякими схемами, чертежами, действительно, как урок, четыре стадии, сверху вниз, и миры, и что нам нужно делать, как подняться, вот этот духовный ген, как это действует посредством света. Короче, люди воспринимают здорово. Потом вопросы оттуда возникают действительно по делу. Они кричат из зала, почему это так и как это так. Ты видишь, человек не учится, но улавливает. Ну, там стояло много наших стендов, прилавков, и все наши девушки из московской группы, они составляли списки, не знаю, там в районе 700-800 человек сразу записались в группы. Короче, и после этого было еще... Короче, в общем, это произвело такую волну по всей Москве, что я думаю, что нет человека, который бы не слышал об этом. И это вообще в противоположность тому, что я думал, когда ехал. Ну, дам одну публичную лекцию, но это вышло как-то, ну, совершенно по-другому. Теперь у них есть проблема. Им нужно обработать эту базу данных со всеми этими телефонами, отсортировать это по возрасту, по полу, там не знаю, почему еще, и начать организовывать из этих людей группы, учебу. Я начал получать звонки от разных там философов, политиков. Они хотят узнать, изучить это, и разные организации начали интересоваться, экологические и другие. То есть это стало вдруг модным и у всех. Настолько, что потом уже все было даже как-то неудобно. Ты идешь в супермаркет, и тебя не узнают, понимаешь? Они тоже не ожидали этого. Ну, короче, Это очень было массивно и мощно. Потом последние три дня я же начал как-то это гасить. Но, понимаешь, это проблема. Нужно не забывать, что есть много разных организаций, которые не хотят этого. Поэтому ты не знаешь, как действовать. Лучше чуть-чуть успокоить ситуацию. Мы уже перестали давать интервью. Потому что были такие люди, которые говорили, давайте выйдем, это может действительно, можем взять любой зал, наполнить. Мы действительно могли в тот момент на следующий день сделать даже для 5000 человек. Они сказали, давайте сделаем сейчас, еще 2-3 дня организуем, наполним стадион. Понимаешь? Это тоже возможно. Но ты уже понимаешь, что все-таки это такая страна. Короче, мы это остановили немножко, но тем не менее, я не знаю, как они справятся со всем этим. Но я вернулся. С одной стороны, это радует. С другой стороны, ты видишь, тебя улавливают вообще с полуслова, задают вопросы. Очень простые, конкретные, такие, знаешь, простота, она приходит, очевидно, после многих выяснений, но у них это как-то было понятно. Теперь нам нужно все время быть на связи с ними и думать, как сделать. Нам нужно во многом им помочь и с материалом. Ну, главное — отправлять им готовый материал. Ну, вот и все. И поэтому я хочу сказать, что я не очень был с вами, не мог. В 2 ночи трансляция на телевидении. У них вообще все наоборот. В 10 вечера заканчиваем урок, пойдем поесть. И ты не можешь сказать «нет», потому что для них это культура. Это знакомство. Ну, это называется, что ты с ними в связи. Поэтому всю неделю у меня было все наоборот, ну и расстройство желудка. Такая жизнь. Ну ладно, давайте вернемся к нормальной жизни.
4: Поделимся впечатлениями от урока и что мы берем для реализации в десятке.
0: Да, я должен работать в группе, внешне, давать воодушевление товарищам, и также каждый товарищ должен работать внешне, и это повлияет на мое внутреннее воодушевление, это то, что у нас есть. Если есть еще какие-то трюки, то мы готовы услышать.
4: Требовать величия цели нужно осторожно, с любовью, для того, чтобы не разрушить ни товарищу, ни себе. Дави на газ и все только в одном направлении, что если ты соединен с ним, это тебя выбросит, запутает, это не важно. Приведи к величию Творца в группе. Кроме этого, у нас никакой цели нет. Отсюда уже все придет.
2: Да, направление очень сильное. Не выяснять там зло, сосредотачиваться на зле, а как раз воодушевление, возвеличивание, все время искать благо, добро. Раб дает такое направление очень энергичное, живое, и не погружаться в эту линию. Он говорит, что клипот наслаждаются злом. Если ты страдаешь и наслаждаешься этим, это не наша линия. А если человек начинает в это погружаться, то единственное, как он может выйти из этого, это физическое действие, как Рав сказал. Там кухня или какие-то вещи руками и ногами, или группа может вывести человека из любого состояния.

0: направленное
1: не для того, чтобы быть просто радующимся обществом, а быть связанными с целью. И в особенности то, что было в конце, Рав описал то, что произошло 20 с чем-то лет в Москве. Большая возможность пробуждения распространения. И здесь тоже моменты, которые нам необходимо взять. Есть возможности, которые иногда Творец дает, и нужно быть готовыми, и будем продолжать вместе.
2: Я тоже слышал о величии Творца, что это единственное, что нам нужно. Это направление, в котором мы должны работать. Нет ничего важнее этого на духовном пути.
3: Тоже
1: из урока, как формируется стремление к молитве, не то чтобы человек ее строил, он только должен приложить усилия. Молитва — это результат многих усилий, которые приносят высший свет, который называется белизной Абы.
2: Добавить к тому, что вы сказали, нужно стремиться к выяснениям, к слиянию. И подумать о Москве сегодня тоже можно.
1: Да, выяснение, Рав сказал, что это средство, а не цель. Верно? Все время держать цель перед глазами. То, что сказали товарищи, о зле и страданиях, не нужно быть больше мгновения, то, что дают нам свыше, только продвигаться. В начале урока Рав говорил об Ахапе Высшего, что для того, чтобы почувствовать Высшего, нужно хотя бы немного, чтобы у нас были келим, которые были в Ахапе Высшего, и тогда будет большая возможность привлечь свет. И на самом деле, чтобы Ахап Ильон поднял нашу Гальгальта Инаим. И удивительно, на самом деле, слышать, как была создана группа, все это наследие от самого Рава. Какие усилия мы прикладывали в группах, сам Рав. И мир, так же, как тогда, может быть готовым и сегодня.
2: Да, очень большое воодушевление от этих впечатлений, рассказов о распространении в Москве более 20 лет назад, сколько там несколько тысяч человек стоят снаружи.
1: Перейдем к следующей части урока, а до этого споем вместе песню.

0: Дорогие друзья, перейдем сейчас к учебе вместе с товарищами, ведущие 5.11.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Мы хотим прежде всего, давайте вместе воздадим огромную благодарность за то, что у каждого из нас есть точка в сердце, и эта точка в сердце пришла к нам свыше. Творец избрал каждого из нас, чтобы быть здесь сегодня и служить Ему. В точности, как избрал праотца Авраама и Моше, и царя Давида, чтобы служить Ему, также Он выбрал нас в той же мере, для того, чтобы мы соединились вместе, привлекли свет и привели всех к концу исправления. И как наши святые праотцы сталкивались со многими трудностями, с большой тьмой, раскрыли огромное зло на своем пути, если мы включаемся в это отношение, ощущение, что трудно иногда соединиться, мы чувствуем тьму. Это все для того, чтобы была энергия для работы и была возможность еще сильнее объединиться и продолжить путь наших святых праотцов и преодолевать в вере выше знания, в вере мудрецов, привлекать свет и продолжать идти дальше вперед. Лихаим, друзья, давайте начнем нашу учебу. Начнем с клипа Рава.
2: Рабаш говорит нам, он объясняет нам этапы, которые проходит человек на пути к тому, чтобы быть человеком. Что такое запрет изучения Торы идолопоклонниками? И человек, когда работает над собой, у него берет много времени, усилий, труда, чтобы прийти к состоянию идолопоклонник. Почувствовать, что у него есть действительно противоположные желания Творцу, что все его мысли о себе ради получения, что это его природа. Это можно увидеть только как одно относительно другого. Если с помощью учебы и усилий в группе он получает свыше достаточное свечение, чтобы увидеть себя идолопоклонником, иначе он не называется идолопоклонником. Это человек должен так определить, что он идолопоклонник, никто не скажет ему об этом.
1: Да, дорогие друзья, человек должен сам установить, что он идолопоклонник, никто ему это не скажет. Так я хочу поделиться, что ощущение, которое мы прошли в подготовке, буквально я почувствовал потребность в себе, это осознание, как Одед на собрании товарищей из 5.5 говорил на собрании товарищей, что в человеке есть этот идолопоклонник, который сидит в нем и не дает соединиться с товарищами. И это как раз как Йоав начал урок, что это дает еще большую потребность настоящую соединиться с товарищами, с десяткой. И это дает также осознание того, насколько Творец велик и делает все, устраивает все для того, чтобы мы соединились еще сильнее между нами и с ним. Давайте посмотрим еще один клип, где Рав говорит о десятках. Как из этого мы выходим на эту благодатную почву десятки? Клип номер два.
2: Поэтому ощущение идолопоклонника самое полезное и плодотворное, которое может быть, и благословенное, ощущать себя идолопоклонником Это уже больше половины пути. Почему? Потому что все делает Творец. Это называется работа Творца, не работа человека. Человеку нужно только лишь раскрыть свое истинное состояние, исходя из того, что он раскрывает. Раскрывается в его сердце ощущение требования молитвы. И согласно этому требованию он готов в своих килим получить исправление и состояние.
1: Так давайте, друзья, сейчас поговорим в десятках. Как нам правильно использовать десятки, раскрывающиеся в нас ощущение идолопоклонников? Активный семинар. Как нам правильно использовать десятки, раскрывающиеся в нас ощущение идолопоклонников?
2: 5 минут. Я бы сказал, что без работы в десятке невозможно даже разглядеть этих идолопоклонников, которые раскрываются в нас, именно исходя из того, что мы входим в десятку, в то, что мы определили своим духовным окружением. Это позволяет нам видеть величие товарищей, когда мы стараемся проникнуться тем, что говорят каббалисты. Это помогает мне увидеть, насколько я нахожусь в обратном состоянии относительно своих товарищей, великих учителей. Так мы развиваемся, так возникает молитва, требования.
1: Поход берурим, ютар маасим. Меньше выяснений, больше действий. То, что мы в особенности учили, когда Раф привел пример работы с товарищем, когда ты должен пытаться поднять настроение не только в человеческом отношении, но помнить, что это духовное продвижение. Поэтому мы в десятке для того, чтобы воевать. И ты вдруг раскрываешь в себе разные вещи.
2: Да, чувствовать себя идолопоклонником — это хорошее состояние, за которое надо благодарить, потому что Творец оказывает милость и показывает, где ты находишься. Есть место попросить, потребовать исправления для себя. Мы читали об этом в статье и слышали, что идолопоклонники, которые хотят исправиться, подобное первосвященнику, то есть притягивают на себя величие первосвященника, коин это хасадим, и в этом заключается вся наша работа, почувствовать себя не открытыми и честными относительно объединения, а попросить исправление, исправляющего света.
1: Я продолжу линию, которую выразили все товарищи. Как раз ощущение идолопоклонников создает тебе место исправления, указывает на место, где нужно приложить усилия, и по мере того, насколько человек чувствует боль в теле, ты должен знать, что это место, на котором нужно сконцентрироваться, чтобы излечить все тело, если раскрывается такая ситуация. Это для того, чтобы помочь каждому еще сильнее соединиться с товарищами.
2: Да, это ощущение противоположности, но связи между нами можно настроить это Исраэль, это связывает с Творцом.
1: Не знаю, у меня блэкаут. Я не понимаю, пусть кто-то мне определит, кто такой идолопоклонник, кроме поклоняющегося звездам и созвездиям. Ну, понятно, что такое, как это расшифровывается, но что это значит? Поклоняющийся звездам и созвездиям — это тоже работающие на Творца, только немного отклоняясь.
2: Рав в клипе говорил о чем-то другом. В тот момент, когда мы чувствуем себя идолопоклонниками, как мы поднимаем требования молитвы, может быть, стоит еще раз послушать. Тут возникает вопрос, как использовать и как вызвать состояние идолопоклонника. Теоретически, да, работа с товарищами, действия и так далее. Я не совсем уловил. Иногда это кажется, что ты просто удостаиваешься свыше такого состояния.
1: Итак, друзья, мы сейчас обсудили между собой, как мы правильно пользуемся ощущением идолопоклонника и как это нас продвигает. Давайте перейдем к следующему клипу, в котором Рав говорит об отношении к осознанию зла. Что мы делаем в такой ситуации? С одной стороны, понятно, что наш путь выложен раскрытиями зла, что мы противоположны высшему свету, а с другой стороны, как мы не даем этим открытиям опустить нас, прийти в отчаяние от любви к товарищам, а воспользоваться этим как подарок свыше для того, чтобы продвигаться и приближаться к Творцу. Итак, пожалуйста, клип. Так человек должен все время стремиться только к величию. Что значит к величию? К высшему, к отдаче, к хорошим вещам, а не искать беды и свои недостатки, и тьму, и осознание зла. Наоборот. Стремись к хорошим вещам, высоким, и тогда ты увидишь, что ты противоположен. Нет ничего другого. В этом проблема. И Бальсулам пишет, что это злое начало, противоположное, как бы ангел смерти. Он хоронит нас тем, что вводит нас в это зло и говорит, что ощущение зла — это хорошая вещь. Этим не дает нам продвигаться и вводит нас в депрессию. Нам нужно быть только все время стремиться быть энергичными, вдохновенными, на подъеме, в осознании величия. Из этого придут все света, которые продвинут нас. Самоощущение не продвигает. Это называется съедать себя. Если мы просто будем сидеть и плакать, как над мертвым телом, это просто нельзя делать. И никогда это не помогает. А наоборот, немедленно встать и сразу же начать работать. Дальше придет такое ощущение. И клипа нам говорит как раз наоборот, что нужно сидеть, ждать и плакать, и все больше и больше ощущать зло, когда с помощью ощущения зла само зло как бы движет нами, исправляет нас. Никогда этого не бывает. Как можно меньше ощущать зло. Тебе не нужно быть в нем еще секунду сверх того, что ты ощутил, что это зло. Оставаться в нем, чтобы рассматривать в нем всякие его проявления, это не помогает. Это уже поиск, не исходящий из этого. Это уже называется самоедством. Поиск зла должен прийти сам сверху, только с помощью стремления к добру.
0: Итак, друзья, мы услышали совет, данный Равом, не оставаться даже секунду дополнительно в состоянии зла после того, как оно раскрылось нам, хотя злое начало хочет нас оставить в этом, и все время стремиться подниматься, быть в воодушевлении, в подъеме. Перейдем к активному семинару и поговорим о том, как нам помочь друг другу, не заниматься самоедством, а всегда продвигаться к цели с энергией, воодушевлением и осознанием величия. Активный семинар, как помочь друг другу не заниматься самоедством, а всегда продвигаться к цели с энергией, воодушевлением и осознанием величия.
1: Это цель группы, для этого мы собрались. Показывать друг другу величие, давать силы, впечатление. Это не убирает впечатление от желать отдавать. И поэтому мы должны установить распорядки и выстроить для себя такое окружение. Для того, чтобы все время тянуться в направлении отдачи. Было предложение на уроке, что мы должны требовать это друг от друга, но должны делать это с любовью. Это тоже искусство.
3: Да.
0: Не знаю, что значит заниматься самоедством. Нужно съесть Творца или товарищей. Но я думаю, как помочь друг другу в том, чтобы мы друг другу не давали всякие замечания, каждый судит из своих недостатков и так далее. Мы не выходим из того, что человек не исправлен. Если человек делает какое-то замечание, он делает это, исходя из того, что он осознает, что он не исправлен. Поэтому помочь ему не заниматься самоедством, может быть, воспринимать нормально и критику с его стороны, и самому тоже не бояться и не сердиться.
1: Написано, что глупец сидит и занимается самоедством. Нам нечего заниматься им. Вся наша работа наоборот, а только помогать друг другу. Если человек застрял в состоянии помочь ему выйти из него именно с помощью объятия, через желание дать ему величие, человек не может сам вызволить себя из тюрьмы, так человек не бежит к цели со своей стороны. Нужно, чтобы десятка его все время подталкивала вперед.
0: Надо, чтобы у человека не было времени сидеть и есть себя поедом. Все время нужно обновлять рамки, что необходимо делать что-то для десятки, для группы. И помочь друг другу быть все время, чтобы мы могли соблюдать наши рамки. И чтобы у человека не было свободного времени на самопоедание, либо занят независимым в этом, ну, необходимым, и в этом находится он весь, либо сделать что-то ради товарищей.
1: Да, атмосфера тянет, это пламя товарищей, как дети, которые хотят только играть и не делают расчетов, что со мной и так далее. Мы приходим для того, чтобы отдавать, и благодаря этому держаться вместе друг друга.
4: Зоар כותב לנו יש יצא פשוטה מהמקובלים תחשוב איך לעזור לחברים לא להיות
0: Зоар пишет есть совет быть все время с товарищем. Ишай пишет, я слышал от Рава на уроке, что если товарищ поднимает настроение товарищу,
2: то даже эгоистически это поднимает меня, а важность... Подъем важности цели — это правильно. Я добавлю, что нельзя смотреть назад. Люди смотрят назад, занимаются самоедством. Нужно смотреть только вперед.
1: Да, Рав говорит, это в клипе. Все время мы должны давать подъем настроения. Рав говорил также о радости в течение урока. И в последнем клипе в особенности акцент на величие Творца. И вследствие подъема к цели величия Творца, мы не будем заниматься злом, а только коснемся этого, но все это для того, чтобы продвигаться дальше.
4: Хаверим.
2: Друзья, после того, как мы выяснили между нами, и мы слышали Рава, что мы не хотим просто так сидеть и плакаться, и не хотим страдать, мы хотим только продвигаться к цели энергично, с воодушевлением, возвеличивая Творца, и мы хотим перейти к следующему этапу вместе с нашим учителем. Он объясняет нам, как мы поднимаемся на следующую ступень и продвигаемся к слиянию. Давайте послушаем, как мы это делаем.
1: Выяснения не нужны. Не стремись к выяснениям, стремись к слиянию. Выяснения не являются целью. То, что мы на пути совершаем разные действия, мы не вызываем эти действия, мы не знаем, какое действие нужно совершить через секунду. Я не столько умный, чтобы знать и бури, и никамохин. Я не видел в зародыше, чтобы он определял для себя еще несколько ступеней. Ты такое вообще видел, Нили? Чтобы маленькая ступень могла определить все остальные действия или состояния? Откуда тебе это знать? Но только стремление к цели. Я, Исраэль, и Творец, Тора, и Творец. Мои действия, которые приводят меня туда едино. Это все. Но какие именно действия? Откуда мне знать? Это решимо, которое должно сейчас выйти и реализоваться во мне. Откуда я знаю, какое будет дальше решимо? Каждый раз состояния, они совершенно не заказаны. Я не знаю, через какое состояние буду через мгновение. Так как же я могу определить? Так знаешь, у меня только одно. Жми на газ, и все. Только в одном направлении. А направление, оно, когда ты соединен с ним, это будет тебя подбрасывать, выбрасывать, запутывать, неважно. Но это уже состояние, которое пробудется из корня твоей души, из структуры твоего твоей внутренней, согласно необходимости твоих ступеней. Но не то, чтобы ты определил, что это откуда, это нет ума. Поэтому он говорит, что стремление, иначе ты знаешь, ты просто отклоняешься от пути, как он пишет нам в письме там, на странице 64, нужно стремиться к исцелению с ним, чтобы вернуться к корню, где я слит с ним, как я был с самого начала. А что будет в пути? То, что будет.
2: Сейчас мы выясним между нами на активном семинаре, что означает в нашей работе «жать на газ в направлении слияния». И когда мы понятия не имеем, что правильно делать в следующий момент. Еще раз. Что значит в нашей работе, в работе между нами, «жать на газ в направлении слияния», когда мы не понимаем, что правильно делать в следующий момент?
3: Ц Может
1: быть, пытаться понять это, что означает слияние между нами и прийти к слиянию с Творцом, когда мы хотим создать какое-то отношение между нами, отдачи, хорошие отношения, отношения любви. И это требует от нас разных вещей. И по отношению к этому мы можем измерить это, требует от нас обязательств друг по отношению к другу, по отношению к тому, что требует каббалисты от нас делать. И тогда мы можем понять, может быть, следующий наш шаг как десятки, и тогда помочь каждому направить себя на это. Мне кажется, что-то в этом роде.
2: Ну, сколько можно вложить усилий в объединение между нами, как это приведет к следующему состоянию, какие препятствия откроются, которые надо преодолевать. Но понятно, что это слияние между нами, и все, что у нас есть, это стараться прилагать усилия. Усилия, может быть, не выходить. То есть усилия, можно сидеть сложа руки и сиди ничего не делать, это лучше всего. Вопрос, как мы помогаем друг другу в том, чтобы напоминать о цели, о Творце, о цели творения. И чтобы здесь мы были динамичны, понимали состояние, продвигались. Мы не умничаем. Главное — учиться. Учеба, чтобы нас вела вперед и давала нам свет, возвращающий к источнику, направляла нас. Поэтому чем больше мы между вместе будем учиться, возвращаться к учебе. Я думаю, что это правильное направление.
1: Но относительно внешних рамок ясно, что нужно делать. Это, мне кажется, отношение человека. Если ему нельзя себя обманывать, себя, если ты не любишь больше Творца в конце дня и не любишь товарищей, но требует по-настоящему продвижения в любви, если этого нет, давить на газ в разных состояниях. Главное — не быть равнодушными. Есть беседа Рава 2011 года с Ладыком, что люди, которые лгут, а суть, по сути дела, проявляется снаружи. Но мы не должны в этой работе давить друг на друга.
2: Да, нам не говорят знать, куда бежать. Главное — бежать.
5: Энергия,
2: как маленький ребенок, у которого есть много энергии, ему нужно ее растратить, он бежит. Не обязательно знает, куда бежит, просто бежит. Так и мы должны помочь друг другу бежать. А направление в итоге мы получим от Творца, от группы, от десятки, от Рава, разумеется. Но мы должны быть во внутреннем усилии, чтобы продвигаться и двигаться дальше. Я думаю, что это должно быть нашим усилием.
1: В процессе того, что вы говорите, я вспомнил, что перед Бальсулам, я думаю в Шамате, что если человек не умеет выяснять, что ему нужно делать, это мнение раба или нет, он должен добавить усилия. Там, где он может перевесить усилием, это правильный путь. И у нас всегда есть возможность приложить усилия относительно товарищей, по отношению к обязанностям десятки, к Конгрессу, самому особенному в истории, к которому мы приближаемся, всегда можно добавить усилия. Это самое здоровое, и там нет
6: ошибок.
2: Итак, друзья, Мы слышали много на уроке, мы выяснили много разных моментов, говорили об идолопоклонниках, о том, что мы не должны стремиться к злу, и что мы не можем знать, что с нами будет дальше, не можем решать и определять. Мы обсуждали много разных тем, но в итоге есть только одно, что нам нужно, чтобы из этого приходило все. Только одно, что нужно каждому из нас, чтобы каждый из нас смог давать и заниматься этим. И от этого зависит действительно наш успех. Сейчас мы прочитаем то, что говорил Рав на уроке, и получим от него направление на главное, чем мы должны заниматься.
1: Слова Рава. Подход должен исходить из любви. И это действительно трудно. Каждый знает, насколько это непросто. Это уже есть сама работа привести к величию Творца в группе. У нас нет ничего, кроме этого. У нас нет никакой другой цели. Из этого придет все. Если мы это будем делать как следует, это промоет наш разум, и мы позаботимся о том, чтобы это происходило даже механически, как запланированное упражнение. Неважно. Если мы будем делать это изо всех сил, то каждый раз, конечно же, будут возникать помехи. Ясно, что мы должны выяснить это состояние до конца. Но итогом всех помех будет выход и открытие. Еще раз. Подход должен исходить из любви. И это действительно трудно. Каждый знает, что это очень трудно. Это уже есть настоящая работа. Привести к величию Творца в группе. У нас нет ничего, кроме этого. Кроме этой цели нет никакой другой. Из этого придет все. Если мы это сделаем, и как следует, это промоет наш разум, и мы позаботимся о том, чтобы это происходило даже механически, как запланированное неизвестное упражнение, неважно. Если мы будем делать это всеми силами, каждый раз, конечно же, будут помехи. Ясно, что мы должны выяснить это состояние до конца, но в итоге всех помех уже будет вход и раскрытие.
2: Итак, товарищи, мы подумали, что правильно будет дать задание на день. Задание дня следующее. В сегодняшних встречах поднимем величие Творца между нами, и из этого придет все. В сегодняшних встречах поднимем величие Творца между нами, и из этого придет все.
1: Большое спасибо, Пяти Одиннадцать. И сообщение в завершение, дорогие друзья, в пятницу, 15 мая, в 16:30 до 17:15 будет тишь для мужчин с 18 лет. Это будет транслироваться в системе Арвуд, и это произойдет в трапезном зале. А завершим песню.

0: Дорогие друзья, на первой части урока мы будем слушать урок Рава от 24 февраля 2003 года. Это второй урок из трех уроков по статье «Суть Рабаша. Суть строгости запрета обучать Торе для поклонников». Первый том трудов Рабаша, 489 страница. Мы прочитаем вместе в десятках. С 492 страницы, первый столбец, со слов, и следует понять, это в плане работы. И до 496 страницы, первый столбец, до слов, просто нет у него никакой связи со свойством человека. У нас 30 минут, десятки, которые закончат раньше времени, приглашаются провести семинар по основным моментам статьи. Рабаш, первый том, 499 страница. Читаем со слов, и следует понять, это в плане работы. До 496 страницы, до слов, и нет у него никакой связи со свойством человека.
1: И следует понять это в плане работы согласно правилу, что в отношении работы мы учим всю Тору в одном человеке. Какова причина, заставляющая его заниматься Торой? Поскольку две противоположные вещи существуют в Торе. Как сказали наши мудрецы, сказал Йошуа бен Леви, почему сказано, и это Тора, которую дал Моше, удостоился, становится ему эликсиром жизни, не удостоился, становится эликсиром смерти. И поэтому, когда человек занимается Торой, он должен видеть, чтобы Тора не привела его к смерти. Но тяжело предположить, насколько может быть такое расстояние между удостоился и не удостоился. То, что удостоился Торы, стал ему эликсиром смерти. Недостаточно, что он не получил вознаграждение, но разве это не хуже, чем он не стал заниматься вообще? То есть человек, который не занимается Торой, у него нет эликсира смерти, а тот, кто занимался Торой, достал, получил за это свойство смерти. Разве это недостаточно? И это приводится в предисловии к Талмуду Эсра Сферот. Однако эти вещи нуждаются в выяснении, как и почему Тора становится ему эликсиром смерти. Разве недостаточно, что он... Мало того, что Тора и сама работа становятся для него эликсиром смерти. И это очень странно. И в предисловии к ТС сказано, поскольку Творец скрывает себя в Торе, ведь страдания и мучения, которые получает человек во время скрытия лика, отличаются от человека, который совершает нарушения и уменьшает Тору, человек, который умножал Тору и добрые дела. Ведь первый в высшей степени готов судить своего Создателя на чашу заслуг. То есть думать, что эти страдания даны ему из-за прегрешений и уменьшения Торы, которые он совершал. В то же время второму крайне тяжело судить своего Создателя на чашу заслуг. Так же и у нас. Ведь когда он ставит цель перед своим взором, то есть со стороны высшего желания его насладить свои создания, однако для того, чтобы не было состояния стыда, нам нужны отдающие келим. А поскольку мы рождаемся с желанием получать, то есть свойством чужого Бога, и мы служим Ему даже выше знания, и оно порабощает нас, и нет у нас силы выйти из-под Его власти. Однако мы верим мудрецам, которые сказали: «Сказал Творец, я создал злое начало и создал Тору в приправу ему». Это является причиной, заставляющей человека заниматься Торой. Тогда Тора несет ему жизнь. Другими словами, благодаря Торе он выйдет из-под власти злого начала и будет работником Творца. То есть все его намерение будет доставить наслаждение своему Создателю, и он удостоится слияния с Творцом. То есть он будет тогда соединен с источником жизни. И только в таком состоянии, когда человек учится с этой целью, Тора называется у него эликсиром жизни, потому что благодаря Торе он удостоится жизни. Тогда, как если он не занимается Торой с этой целью, получается, что из-за его Торы, которую он учит, желание получать укрепляется и получает больше сил, чтобы удерживать его под своей властью. Ведь получающий дает ему понять, что он не похож на остальных людей. Ведь, слава Богу, он человек, у которого есть достояние в Торе и добрых делах. И нет сомнения, что человек, что Творец должен вести себя с ним не так, как он ведет с просто людьми, а Творец должен знать, кто он.
0: И если он работает в скромности, у него без сомнения есть претензии к Творцу. Ведь если страшно подумать, он страдает от чего-нибудь, он говорит Творцу: «Такова Тора и таково вознаграждение за нее». И потому у него всегда есть обида, называемая «сомневающийся в шхине на Творца». И этим они отделяются от источника жизни. То есть, вместо того, чтобы стремиться отмениться перед Творцом и все, что они делают, направить только на то, чтобы служить Творцу. В то же время, те, кто работает ради получателя, хотят, чтобы Творец служил им во всем, чего недостает их получателю. Творец должен наполнять его. Получается, что они делают действия обратные тем, кто хочет удостоиться жизни посредством своих занятий Торой. И сказано, поймем то, что мы спросили. Почему Раби Ами говорит, нельзя передавать Тору идолопоклонникам? Если говорится в отношении работы, то есть, как сказано выше, в самом человеке, и он находится в состоянии идолопоклонника, причина, по которой нельзя учить их, получается, потому что в этом нет пользы. Ведь в отношении работы мы учим, что следует учить Тору, чтобы выйти из-под власти злого начала. А если он не хочет выйти на свободу из рабства, в котором держит его злое начало, в таком случае, зачем ему Тора? Получается, что если он передаст ему Тору, это вещь бесполезная. В таком случае, жаль трудов, которые предложит тот, кто будет учить его.
1: Однако Раби Йоханан добавляет к Раби Ами и говорит, мало того, что это вещь бесполезная, но то, что идолопоклонник будет заниматься Торой, навредит ему, и он рискует жизнью, поскольку у идолопоклонников, то есть у того, кто учит Тору, не имея целью выйти из-под власти злого начала, а чтобы оставаться под его властью и служить ему сердцем и душой, это называется чужой работой. Как сказано, что это чужой бог в теле человека. Таким образом, он принимает эликсир смерти. Поэтому сказал Раби Йоханан, идолопоклонник, занимающийся Торой, повинен смерти. Это означает, что он рискует жизнью, поскольку Тора будет для него эликсиром смерти. Однако, как говорил Раби Мейер, откуда следует, что даже поклоняющийся идолам, но занимающийся Торой, подобен первосвященнику, как сказано, соблюдайте же законы мои, которые будет исполнять человек, и благодаря им жив будет. И мы спросили об этом. Первое, почему он говорит, что он подобен первосвященнику? А просто священник Коэн не называется высоким уровнем. И это настолько далеко от слов Раби Йоханана, который полагает, что он повинен смерти. Но это преувеличение, что он подобен первосвященнику. В чем его смысл?
0: Второе. Комментаторы спрашивают, но ведь доказательство, которое приводит Раби Мейр, что написано «Ха-Адам», ведь Раби Шимон говорит, что «Ха-Адам» означает как раз «Исраэль», а не «идолопоклонников». Следует объяснить, что то, что Раби Мейр говорит «идолопоклонник, занимающийся Торой», имеется в виду то, что мы объяснили выше, что Раби Мейр имеет в виду, подобно человеку, который пришел к осознанию, что он поклоняется идолам. То есть он видит, что со дня своего рождения до сего дня он поклоняется идолам, то есть чужеземному богу, как сказано выше, что имеется в виду злое начало, находящееся в теле человека. И он видит, насколько он порабощен и находится под его властью. И у него нет никакой силы ослушаться его. И даже если часто он понимает своим разумом и сознанием, что не надо служить ему, а наоборот, чтобы злое начало служило святости, тем не менее, он смиряет свое знание и служит ему, как будто бы он понимал, что стоит служить ему. И когда человек приходит к этому осознанию, и он видит, что нет для него никакой силы в мире, которая могла бы помочь ему, и он видит, что он пропал и будет отрезан от жизни навсегда, и чтобы спасти себя от смерти, когда он пребывает в состоянии грешники при жизни своей называются мертвыми, и в этом состоянии он приходит к вере в слова мудрецов, которые сказали: «Так Творец сказал Израилю, сыновья мои, я создал злое начало и создал Тору приправу к нему. И если вы занимаетесь Торой, то не отдадут вас в его руки».
1: О таком идолопоклоннике сказал Раби Мейер, что он подобен первосвященнику. И он приводит в доказательство, что сказано, которое будет исполнять человек, и благодаря им жив будет. И он объясняет, что если он собирается заниматься Торой из-за того, что благодаря им жив будет, то есть причина его занятия Торой в том, что он хочет удостоиться состояния жизни, а не быть в состоянии грешника, поклоняющегося идолам, то есть чуждому Богу в теле человека, а все намерение его удостоиться жизни, как сказано, который будет исполнять человек, и благодаря им жив будет. Его имеет в виду Писание, что если будет заниматься Торой, он будет подобен первосвященнику, Коэн Гадоль. Не просто священнику, и будет священником, то есть удостоится свойства хесед, называемого священником, называемому священником Коэном. Иными словами, достоится отдающих килим, а также достоится свойства гадлут, и потому сказано, что он подобен первосвященнику. И согласно этому следует спросить о выражении, которым пользуется Раби Мейер, даже поклоняющийся идолам. И согласно тому, как мы объяснили, наоборот, такой идолопоклонник достоин быть как первосвященник. Можно объяснить это, сказав, что слово «даже» имеет в виду, что даже человек, пришедший к такой низости, что он видит, что он в самом деле служит идолам по-настоящему, иными словами, что он видит, что до сих пор у него не было никакой выгоды в его жизни, кроме того, что он служил злому началу. Другими словами, все мысли его и желания были только лишь для получателя, и он не касался пути истины. То есть, чтобы у него была способность верить в Творца высшее знание, а только насколько знание получателя позволяет ему и дает ему понять, что именно благодаря тому, что он будет работать на него, оно даст ему горючее, позволяющее заниматься Торой и заповедями.
0: Раби Мейер приходит к этому человеку, говоря ему: «Не сожалей об этой низости, ведь ты должен верить, что даже когда ты пришел в такое падение, Творец тоже может помочь тебе выйти из изгнания, где ты все время был под его властью.

0: Злое начало человека одолевает его каждый день и ищет, как умертвить его. И если Творец не помогал бы ему, он бы не выдержал. И теперь он видит истину, что он действительно нуждается в помощи Творца. И из сказанного сможем объяснить слова книги Зоар, где сказано, что в простом понимании языка кажется, что в порядке работы можно различить три свойства. Свойства идолопоклонников, свойства Яакова, свойства Израиля.
1: Разница между ними в том, что идолопоклоннику нельзя учить даже Тору в простом понимании. И мы учим это из слов «не сделал он такого никакому народу». А что в общем можно обучать его простому смыслу — это именно в явных вещах. И мы учим это из того, что сказано «изрекает он слово свое Якову», что является нижней ступенью. А когда он находится на высшей ступени, можно обучать его тайнам Тора. И это мы учим из слов «законы свои, постановления свои Израилю». А в книге Зоар, глава Итро, сказано «так скажи дому Якова», то есть тому месту, которое подобает их ступени, «и возгласи сынам Израиля, ибо Яков и Израиль — это две ступени, ведь Яков — это ступень Вак, а Израиль — это ступень Гар. Однако Израиль называется совершенством всего, что означает явить мудрость хохма и говорить в духе мудрости. А в пункте 260 Зоар говорит «так скажи дому Якова», то есть женщинам накивот, «и возгласи сынам Израиля», то есть мужчинам с харим. А в пункте 261 сказано «так скажи дому Якова», то есть в речении, что означает «со стороны суда», «и возгласи сынам Израиля», это как сказано «и возгласил он вам союз свой», где возглашение — это милосердие. Сынам Израиля, то есть мужчинам, которые исходят со стороны милосердия. Поэтому, когда говорится о возглашении, говорится о них.
0: И следует понять разницу выражения Зоара, который говорит в главе Ахарей, что Яаков и Израиль — это две ступени. Яаков — первая ступень, Яаков внизу, и с ним учат простое понимание. Второе. Исраэль — это высшая ступень, с которой изучают тайны Торы. А в Зоаре, глава Итро, сказано, что Яаков — это свойство женщин, Исраэль — мужчин. И еще в пункте 261 сказано, что Яаков — со стороны суда, поэтому сказано речение. А Исраэль — это милосердие, ибо возглашение — это милосердие. И сказано, что Яаков — это свойство Вак, а Исраэль — это ступень Гар. И потому сказано «и возгласи сынам Исраэля», что означает «явить мудрость» и говорить в духе мудрости, так как возглашение указывает на хохма. И выясним сначала то, как объясняет книга Зоар, что такое свойство Яакова, говоря, первое — свойство Вак, второе — женщины, третье — суд, четвертое — явная ступень, то есть нижняя ступень, или свойства простого толкования.
1: И вот порядок работы таков, что, чтобы достичь цели, человек должен начать с того, чтобы знать, в каком состоянии он находится в работе Творца и к какой цели он должен прийти. То есть в чем заключается то совершенство, к которому человек должен прийти. Первое состояние человека, когда он знает, что он поклоняется идолам, что называется идолопоклонников.

0: Поклонство. И это злое начало, находящееся в теле человека, которое называется чужим богом или чужеземным богом. И чтобы было ясно его состояние, в котором он действительно пребывает, то есть что он находится в свойстве идолопоклонников. Однако человек должен приложить большие усилия, чтобы увидеть истину, ибо к истине можно прийти только путем Торы и работы. Как сказали мудрецы, из лолишма приходит к лишма. А в состоянии лолишма, когда человек вкладывает силы в Тору и работу, природа человека такова, что он смотрит на других людей из того окружения, в котором он находится. И он видит, что нет таких людей, как он, которые вкладывали бы так много часов в работу Творца.
1: И тогда он чувствует, что он выше простого народа. Это приводит его к забвению цели. То есть, что главное — прийти к лишма из-за того, что внешние люди заставили его ощутить совершенство. И это совершенство является причиной того, что он не может почувствовать, что ему недостает главной цели, то есть прийти к лишма. А в особенности, если его уважают за то, что он работник Творца. Все люди, которые его уважают, без сомнения привносят свои мнения, чтобы он поверил тому, что они думают о нем, что он человек полный достоинств, и нет у него недостатка ни в чем. В таком случае, как же возможно, чтобы человек сказал о себе, что он пребывает в состоянии идолопоклонника, и он все еще не обрезан? Получается, что соединение, которое есть у него с массами, то есть насколько они соединены с его Торой и работой, этим они вызывают его совершенство. И это на языке работы называется, что у внешних есть возможность зацепиться. А что он теряет от того, что у них есть возможность зацепиться? Ответ. Эта возможность прицепиться является причиной того, что он не может видеть свое истинное состояние, что он все еще в состоянии идолопоклонника, чтобы пробовать разные способы, как ему выйти из-под власти зла.
0: Второе состояние человека — это когда он совершает себе обрезание. А обрезание называется, что он отрезает крайнюю плоть орла. А этой крайней плотью называются три нечистые клипы, которые называются именами «Штормовой ветер», «Рохсара», «Большая туча», «Анангадор», и разгорающийся огонь эшмитлаках, от которых исходит желание получать. Однако не в силах человека отсечь эту крайнюю плоть. И об этом сказал мой отец и учитель, что Творец должен помочь, чтобы человек смог отсечь лихрот, крайнюю плоть. И потому сказано, и заключил в Эхарот, ты с ним союз. А смысл слов «с ним», что Творец помог ему, однако человек обязан начать. Однако, если говорят, что не в его возможностях обрезать себя самостоятельно, почему же человек должен начать, если мы говорим, что он не может завершить? В таком случае его работа представляется как будто напрасной. Но дело в том, что, как известно, нет света без кли. А кли называется недостатком. Ведь в месте, где нет недостатка, не может быть наполнения.
1: И согласно этому, объяснение слов «человек должен начать», что имеется в виду недостаток, хисарон. И это не означает, что человек должен начать наполнение. Но то, что мы говорим «начало», это то, что он должен дать потребность и недостаток. А потом приходит Творец и дает наполнение, относящееся к этому недостатку. И это называется «И ты заключил с ним», то есть Творец помогает ему. И это также считается правой линией, что означает, что Отец дает белое, как объясняется в учении Десяти Сферот, что означает, что высший свет, то есть свет Хохма, называемый Отец Аба, когда он светит, становится видно истину, состоящую в том, что крайняя плоть, то есть желание получать, это плохо. И только тогда он приходит к осознанию, что стоит отбросить эгоистическую любовь. И это та помощь, которую человек получает от Творца, что он приходит к осознанию зла. То есть, до того, как человек пришел к решению, что не стоит пользоваться получением, человек не может пользоваться отдающими келим, ведь одно противоречит другому. И потому человек должен совершить обрезание, а затем он может принять на себя желание отдавать.
0: Получается, что удаление крайней плоти, называемое обрезанием, происходит благодаря помощи свыше. То есть именно тогда, когда ему светит высший свет, он видит свою низость, что он не может получить ничего из-за отличия по форме. И это называется в мирах «Отец дает белое». А после того, как он пришел к осознанию зла, происходит второе исправление, то есть что он начинает работать ради отдачи. И для этого тоже нужна помощь свыше. И это называется, что мать дает красное. А в ТЭС он объясняет, что имеется в виду желание отдавать. Отсюда получается, что как сила отмены желания получать, так и силу, позволяющую совершать действия по отдаче, дает высший, то есть помощь приходит свыше. В таком случае возникает вопрос, а что же дает нижний? Ведь говорят, что нижний должен начать. С чего он начинает, чтобы впоследствии Творец дал ему требуемую помощь? Из сказанного выходит, что Нижний может дать Творцу только лишь потребность, чтобы у Творца было место для заполнения. Другими словами, тот человек, который хочет служить Творцу, а не служить идолам, должен почувствовать свою низость. И какова мера его чувства, так постепенно у него образуется боль за то, что он настолько погружен в эгоистическую любовь, просто как животное, и у него нет никакой связи со свойством человека. До сюда читаем.
2: Мы видели, что тут поднимается вопрос, в чем часть нижнего, в чем часть высшего. В конце статьи он говорит, что нижний может дать Творцу только потребность. Это то, что меня захватило.
0: Да, мы обязаны только хотеть. Если хотим, то Творец должен дополнить. Как говорят, тут белое, красное.
1: Творец дает кли, Творец дает свет. А нам нужно только просить у Творца. И перейдем к уроку от 24 февраля 2003 года.
0: Раваш говорит нам этапы, объясняет этапы, которые человек проходит на своем пути, чтобы стать человеком. в чем суть строгости запрета изучения Торы идолопоклонниками. Тут человек, который работает над собой, у него занимает много времени, усилий, чтобы прийти к состоянию идолопоклонников, почувствовать, что действительно у него есть желание противоположное Творцу, и что все его мысли ради себя, ради получения, потому что такова его природа, то можно видеть только меру против меры, если благодаря учебе и усилиям в группе он получает свыше достаточное свечение, чтобы увидеть себя как идолопоклонник. Иначе не называется, что он идолопоклонник. Человек обязан определить так, что он идолопоклонник. Никто не скажет ему. Творец видит нас на совершенном уровне. Ява, я не менял. Не действует на него ни первое сокращение, ни второе сокращение, и не все наши падения, и не миры, и разбиение килим, все эти вещи, это только относительно получающих, которые потом постигают это. С его стороны, мы находимся в бесконечности, в совершенном состоянии. И нет никакого греха, и никакого изъяна в творении, которое он создал. А творение, в тот момент, когда чувствует хлеб стыда в состоянии, которое творец создал, тогда совершает первое сокращение и стремится прийти к тому совершенству собственными силами. Это называется, что он сам вызывает работу и усилия, чтобы раскрыть все свое истинное состояние в бесконечности. И к этому состоянию прийти своими собственными силами. Поэтому ощущение идолопоклонника — это самое эффективное, самое продуктивное ощущение, которое может быть, и оно благословенно. Ощутить себя идолопоклонником — это уже больше половины пути. Почему? Потому что все делает Творец. Работа Творца — это называется не работа человека. И человек только должен раскрыть свое истинное состояние. Из того, что он раскрывает, тогда в сердце его раскрывается. Из этого состояния в его сердце раскрывается ощущение молитвы, требования. И тогда, согласно этому требованию, он готов, согласно своим келим, получить исправление и это состояние. Поэтому, с одной стороны, нельзя обучать Торе идолопоклонника. И то, что человек приходит к тому, чтобы быть идолопоклонником, он видит, что у него нет связи с Торой. И тогда это состояние является причиной подъема ман, что он превратил его в Израиль. И тогда, благодаря учебе, когда он учится, к нему приходит осознание зла, это называется белое от Абы, то есть он видит себя противоположным Творцу. И когда белизна от отца Абы работает, действует на него, в его сердце образуется побуждение, молитва. И это не то, что человек строит эту молитву, он должен только приложить усилия. Молитва является результатом многих усилий, которые привлекают высший свет, называемый белизна Абы. Очищение сознания зла, противоположность Творцу, уже, если это в достаточном виде, приносит ему красноту имы. Что такое краснота имы? То есть, чтобы, что у него уже будут килим, бина и малхот, соединенные в таком виде, чтобы он мог работать со своими килим ради отдачи. Что значит, что он получает белизну имы? То есть человек свой гальгальтейнаем в своем желании отдавать, который он получает от осознания зла, начинает соединяться с Ахапом Высшего и чувствует, как Высший в своем Ахапе хочет наполнить его, как Высший страдает из-за того, что Нижний не способен получать от него. Это то, что называется, что чувствует шхину в изгнании, чувствует страдание шхины. С одной стороны, когда он приходит к осознанию страдания шхины, то оставляет свои получающие килим, свой ахап, соединяется с ахапом Высшего и начинает работать с ахапом Высшего вместо своего ахапа. И получается у него новый парцуф, гальгальтейнаем его ахап Высшего. То, что называется у нас в Никудим, гадлут первого типа. И тогда он берет получающие килим Высшего, которые ради отдачи ему, и превращает их в ради отдачи Высшему. Начинает работать с желанием Высшего, это называется. Высший хочет давать мне. Я сейчас чувствую это как его боль, а потом я чувствую это как свою боль, что он не может давать мне. Я беру его килим, и в них, именно в них я даю ему. Тем, что я получаю от Ахапа Высшего, он этим наполняет Ахап Высшего. Получается, что всякий раз он работает с килим Высшего, получает красноту имы. И так поднимается на уровень Высшего. А на уровне Высшего, когда он удостаивается состояния Высшего и заканчивает все соединение с Высшим и уподобление, тогда начинает ощущать, что в нем снова есть осознание зла от белизны Абы, который дает ему гальгальтейнаем. И снова тогда чувствует внутри гальгальтейнаем своих красноту имя Ахап Высшего. То есть он страдает от того, что хочет давать ему. И берет вместо своего Ахапа предыдущего, когда уже видит, что он тоже не в порядке, снова Ахап Высшего соединяется с ним, и снова у него есть 10 сферот с Ахапом Высшего. Берет страдания Высшего как свои килим, которые он хочет наполнить. Тогда он наполняет их с помощью своих гальгальтейнаем. Наполняет Ахап Высшего, который находится в нем. И так всякий раз с помощью этой связи, которая есть между Высшим и Нижним, так он может подниматься на высший уровень всякий раз, когда Высший — это еще выше. И это через то, что всякий раз раскрывает, что его состояние — это состояние идолопоклонника. Но всякий раз он решает, он раскрывает, что он идолопоклонник. После этого ощущения он тогда меняет свои килим на килим высшего, на белизну Абы и красноту Имы. Да.
2: Прилепиться к Высшему в нашем состоянии — это прилепиться к Ахапу Высшего?
0: Мы прилепляемся к Ахапу Высшего, да.
2: А что значит искать Ахап Высшего у нас?
0: Искать Ахап Высшего у нас — это называется, что я хочу определить мои действия, мои усилия не из того, что требует мои получающие келим, а то, что Высший требует. Это называется искать его Ахап. Что такое искать его Ахап? Искать его келим, его желание. Ахап Высшего — это его отношение ко мне. Да?
2: С одной стороны, это находится во мне, а с другой стороны, снаружи меня, вне меня.
0: Ахап Высшего находится в Гальгальтейнаем Нижнего. В той мере, в которой у меня будут келим Гальгальтейнаем, я почувствую, что есть во мне Ахап Высшего. В той мере, в которой я захочу отдавать ими, я почувствую, что ими хочет давать мне. То есть вначале должна быть белизна Абы, а потом тогда раскрывается краснота Имы. Осознание зла должно быть первым. Но этот момент, что я беру желание Высшего, и с ним я работаю. Вместо моего Ахапа с Ахапом Высшего. Что такое Ахапа Высшего? Его отношение ко мне. Что он хочет давать мне, что он страдает от того, что я не получаю. Тогда я беру его Ахап. Что называется, что я беру его Ахап? Его отношение ко мне, что он хочет давать мне, а я работаю только для того, чтобы позволить ему давать мне. Из-за того, что я не хочу, чтобы он страдал. В этом я должен оторвать себя от своего Ахапа. То есть, чтобы все мои желания были только ради отдачи. И так я удостаиваюсь того, что я соединяюсь с более высокой ступенью, поднимаюсь на нее. К ней, а потом на нее. Да?
2: Вы сказали, что у меня есть келим гальгальтейнаем. Что это значит?
0: Что такое, что у меня есть келим гальгальтейнаем? Что я не думаю о себе, а готов почувствовать Высшего, как он есть, и не сужу его в моих получающих келим, а сужу Высшего, выше моего знания. Это называется, что я нахожусь в келим гальгальтейнаем моих. То есть, допустим, в моих келим Ахапа я чувствую, что духовное недостаточно. Нет там, да, так уж, чтобы для этого жертвовать всей моей жизнью. И вообще, все это дело может подождать. Я удовлетворюсь тем, что есть у меня. Иногда, немножко, ладно. Это называется, что пока еще я не нахожусь в гальгальтейнаем, в моих отдающих келим.
1: Что
0: еще не оторвался от расчета, что это даст мне. Называется, что пока еще Ахаб соединен со мной. Здесь должно быть воздействие или близна Абу, что он дает мне осознание, насколько я противоположен белизне, отдаче. Аба — это дающий килим, и мы — это получающий килим. Насколько это кажется противоположно? Приходит от света хохма, от получающих килим, который есть в сфере хохма, а это от дающих килим, краснота имы, которая есть в вине. Но относительно нас это так. Как мы учим, что свет хохма исправляет желание получать? Так, белизна Абы несет, как в первой стадии, четырех стадий прямого света. Свет хохма, который действует на желание получать, дает желанию получать ощущение своего источника, ощущение кетера, дающего, и тогда желание получать хочет прилепиться к более высокому свойству, к дающему.
2: Да. Может ли человек добавить что-то к работе Ловен де Аба?
0: Вся наша работа над белизной Абы, потом над краснотой Имы, это работа уже другая, она более понятна человеку. Над белизной Абы — это работа из скрытия. Здесь это просто много усилий, без вкуса. Я бы сказал, много удачи. Что такое удача? Так, как человек будет стараться во всем, что есть с ним рядом, то, что приходит к нему, и как группа поможет ему. Да. Почему мы не находимся большую часть времени, не поднимаемся, чтобы использовать большую часть времени в поиске зла, только должны быть в радости, как будто большую часть времени.
2: Почему мы не находимся большую часть времени в поиске зла? Не нужно искать зло. Если мы будем искать зло, мы никогда его не найдем. Нам нужно искать только Творца и преимущество света из тьмы. И тогда мы увидим тьму. Не зря говорят, что осознание зла посредством лова, белизны, Аба. Если я не приношу себе этот ловен, этот настоящий белый свет, то я не вижу себя как черного, противоположного, чтобы из этого тогда произошло у человека образование Галгальтева Инаим. Тогда человек каждый раз должен стремиться только к величию, то есть к высшему, к отдаче, к хорошим вещам, и не искать свои беды и недостатки, и тьму, и осознание зла. Наоборот, стремись к хорошим и высоким вещам, и тогда ты увидишь, что ты противоположен им. Нет ничего другого. В этом проблема, что Бальсалам пишет, что это злое начало, противоположное как бы ангел смерти. Он хоронит нас тем, что вводит нас в зло и говорит, что ощущение зла — это хорошая вещь. И этим препятствует нашему продвижению, вводит нас в депрессию. Нам нужно быть только все время в стремлении, быть в энергии, во вдохновении,
3: в
2: подъеме, в осознании величия. Из этого придут все света, которые продвинут нас. Ощущение само по себе не продвигает. Это называется «съедает себя», что мы будем просто сидеть и плакать, как над мертвым телом, это просто запрещено. Это никогда не помогает. А наоборот, немедленно встать и немедленно начать двигаться дальше, если уже пришло такое ощущение. А клипа как раз говорит, что нам нужно сидеть и ждать, и плакать, и все больше и больше ощущать зло, что посредством ощущения зла, что само зло как бы двигает нас и исправляет нас. Никогда нет. Как можно меньше чувствуй зло. Тебе не нужно быть в ним еще секунду сверх того, как ты ощутил, что это зло. Оставаться в нем, чтобы рассматривать в нем всякие его виды, не помогает.
3: Это
2: поиск уже не из этого. Это уже называется, что человек поедает себя. Поиск зла должен прийти сам, свыше, только посредством стремления к добру. А злое начало говорит, что стремиться к добру — это называется легкомыслием. Зачем ты стремишься к добру? Будь как человек реалистичный. Это твое состояние. Будь в нем. Как будто бы там внутри этих миазмов, внутри, не знаю, внутри всех этих эгоистических плохих ощущений. Когда ты будешь внутри этого, это истинное состояние. Из этого приходит к нам все это мнение, что страдание исправляет. Оно никогда не исправляет. И до такой степени, что люди, ты видишь, в христианстве они подняли страдания на уровень святости. Кто больше страдает, тот более святой. И действительно ему оказывают почет. А зачем нужно почитать это? Любое состояние, противоположное Творцу, оно недостойно почета, оно постыдно. Нам нужно учиться, как получать больше. А злое начало доводит до того, что человек начинает наслаждаться тем, что он страдает. Есть целая система в клипе, которая приносит человеку в этом целое учение. Действительно, как страдание делает это, и человек ощущает себя, его гордыня растет. И он начинает показывать всем, как он страдает, и от этого начинает получать силы еще больше для страдания, начинает чувствовать внутри этого страдания большое наслаждение. И как Бальсалам пишет там, о сыне царя, который стоит там со своим мечом, а его колют враги, ненавистники, а он говорит: «Смотри, как я стою тут один, я то, я это». Ну, глупость, тупость. Это большая проблема, что люди входят в это и не могут выйти. И клипа становится действительно святостью. И действительно, змей смеется над нами.
0: В чем разница между работником идолов и работником из Лолишма, служащим идолом.
2: И то, и другое.
3: Адам кувея.
2: Человек определяет. Работающий в Лолишма, идолопоклонник, это действительно осознание зла, что еще не начал по-настоящему его исправлять.
0: Есть ли такое состояние, как вы описали, клипы? Что человеку делать в этом состоянии?
2: Что делает человек, который находится в такой клипе, который ему лжет и крутит им, и заставляет наслаждаться страданием, тем, что он поедает себя? Нам нечего делать, только группа. Это то, что Рэбе говорит, Рабаш говорит. Нужно войти в группу, поднимать лыхаем, делать всякие такие усилия, отбросить голову, пойти на кухню, поработать немного. Только действия. Ты не можешь быть умнее клипы. Или группа в своем влиянии на тебя, или твои действия, которые являются животными действиями. Но именно из-за этого, из-за того, что мы находимся в этом мире, мире такого животного действия, это может действовать также и на внутреннее, влиять также на внутреннее.
0: Но эта группа не всегда видит.
2: Группа даже не должна видеть их. Если она видит, тогда она уже обязана прийти и заняться человеком силой. Но если она не видит, то не видит. Тогда человек сам должен так страдаться. Так стараться. Но действительно, не быть самому... Быть хотя бы мгновение в печали — это настоящий отрыв. А я вижу, что здесь проходят недели у людей, которые поедают себя и не стараются. И действительно, и товарищи, и вся общность группы. Почему я все время кричу «величие цели»? Чтобы общая атмосфера была такой, чтобы человек, который входит сюда, сам с собой поднимался. Даже не делая никаких усилий. А по времени он приходит сюда в 3 ночи. Так уже то, что пришел, должно влиять на него, чтобы он поднялся. Если бы это действительно было в нашем состоянии, заботой о подъеме, о радости, об ощущении, что мы находимся в особом состоянии в мире относительно всего мира. Тогда это все время поднимало бы нас. Это ощущение, над которым нужно работать действительно силой. Но силой группы, да, делать это. Силой каждого по отдельности он не способен работать против этой клипы. Не способен. Это просто... Невозможно. Один на один мы не можем с нашей природой ничего сделать. Когда ты берешь еще нескольких товарищей против твоей природы, ты можешь справляться. Они должны просто помочь тебе бороться с этим внутренним змеем.
0: Что дает человеку силу стремиться к Творцу?
2: Что дает человеку силу стремиться к Творцу? Точка в сердце. Или из безвыходности, или из величия цели, из величия Творца. Эти две вещи дают человеку порыв стремиться к Творцу. Или у меня нет выбора, и я устремляюсь к Нему, что Он мой спаситель. Не освободитель, спаситель. Или Его величие, что я хочу просто быть соединенным с настолько великим, насколько я могу себе представить это величие.
0: То есть именно это стремление приводит к тому, чтобы человек ощутил свое состояние противоположным этому, насколько он далек от этого. Что-то тут не складывается у меня. Именно стремление приводит к противоположному желанию.
2: Это не совсем верно, что стремление вызывает познание зла. А то, что человек стремится, тогда уже следующее состояние, следующая ступень, что приносит ему, чтобы поднять его, прежде познание своего состояния, познание зла. И тогда из этого он просит, из этого он сливается с Высшим. Но это должно быть, потому что иначе с каким кли он поднимется? Кли, который раскрывается, это по сути его двигатель, с которым он поднимается. Что значит подъем? Еще больше желаний получается, еще большим наполнением. Это называется подъем. Тогда где еще большее желание получать? Тогда то, что раскрывает ему сейчас осознание зла, это добавка желания получать, да? Когда он видит, что это зло, просит ман, исправляет, наполняет его. Это называется, что он завоевал более высокую ступень. Это все?
0: Вы говорите, что состояние посередине осознания зла.
2: Смотри, нам нужно только понять, что плохое ощущение не находится в Творце. И тогда нет ничего хуже, чем не быть в нем. И все.
0: И все-таки где человек во всех этих ступенях? Где все-таки это выяснение производится?
2: Не нужны выяснения, не стремись к выяснениям, стремись к слиянию. Выяснение — это не цель. То, что мы по дороге производим всякие действия, мы не заказываем эти действия. Мы не знаем, какое действие я должен сделать через мгновение. Я не такой умный, что я знаю и Бур, и Никамухин. Я еще не видел зародыша, который бы уже устанавливал, каким он будет через несколько ступеней. Ты видел такое в мире? Что маленькая ступень может устанавливать остальные действия или состояния? Откуда ты знаешь? Только стремление находиться в цели. Я, Исраэль, Творец и Тора, действия мои, которые меня туда приводят, это все. А какие действия в точности, откуда я знаю? Это решимо, которое должно сейчас выйти и реализоваться во мне. Откуда я знаю, какое решимо должно быть? Дальше должно быть. Каждый раз состояние — это состояние совершенно неожиданное, нежданное состояние. Я не знаю, в каком состоянии я буду через мгновение, я не знаю. Так как же я могу устанавливать? Тогда есть... Только ты можешь только давить на газ и все. Только в одном направлении. И направление, если ты соединен с ним, это приведет тебя, это выбросит тебя, это запутает тебя, неважно. Но это уже состояние, которое пробудется из корня твоей души, из строения твоей души изнутри. Согласно потребности, согласно структуре твоих ступеней. Но не то, что ты устанавливаешь это. Откуда? Это не от ума. Поэтому он говорит, что стремление к... Иначе ты отклоняешься от пути, как он описывает нам в письме на странице 64. Там, что нужно стремиться к слиянию с ним, вернуться к корню, где я слит с ним, как был с самого начала. А что будет в пути? Пусть будет, что будет.
0: Достаточно понятно, что и Бур все время думаете о величии Творца.
2: Нет, величие Творца, зачем это мне нужно? Потому что это приводит меня к слиянию.
0: Слияние? Слияние-то?
2: Да.
0: Выяснение в мыслях внутри осознания зла, в добре, в средней линии. Что делать с этим, с моей стороны, заниматься этим?
2: Нет, ты снова спрашиваешь, что когда я буду производить выяснения в левой линии, в правой линии, соединю в среднюю линию, мы изучаем эти вещи в форме, как будто мы находимся сверху и смотрим на все это, как бы наблюдаем за всеми этими состояниями, как они пройдут над нами. Но нет такого. Если я нахожусь в процессе внутреннего изменения, то я нахожусь внутри этого процесса. И я ничего не устанавливаю. И что происходит со мной, то происходит. После того, как это произошло, я могу, может быть, написать, если этого достаточно, что если я поднялся достаточно, чтобы у меня был и ум, и чувство, способность критиковать состояние, которое я прошел, тогда я могу написать, что я прошел и бур, и никам, и хин, те или иные этапы. Но прежде чем я прохожу, как я что могу установить, не дай Бог, это иллюзия. Я нахожусь сейчас в правой линии, и в этой правой линии я должен сделать то-то и то-то. Это неверно. Как ты можешь в следующем мгновении сказать что-то? Ведь каждое следующее состояние — это бесконечность. Это, что такое следующее состояние? У меня для него нет кли. Я ощущаю его перед собой как окружающий свет. У меня нет кли, чтобы ограничить его. Если нет границы, это и называется, нет ограничений, это называется бесконечность. Так как я могу сказать, в какой форме я буду в следующий раз? Поэтому не думай, как делать выяснения в правой линии, в левой линии, в средней линии. Хорошо об этом говорить в общем, но когда ты находишься в этом, ты должен стремиться только к одной точке, точке слияния. Это, знаешь, как будто бы ты берешь. Берешь нитку, и через всякие кольца ты ее продеваешь, да, продергиваешь. Ты должен стремиться к концу. А как он пройдет через всякие вещи, ты этого не знаешь. Это раскроется посередине, и все. Но ты должен только знать, куда он должен прийти? Нет у меня другого совета. Это просто так. Поэтому он пишет: «Вере выше знания, с закрытыми глазами, всякие такие вещи, отмена перед более высокой ступенью». Потому что снизу вверх это все наши исследования, нашей природы, нашей жизни, когда мы как бы находимся сверху и так смотрим сверху, наблюдаем за всей природой и тогда исследуем ее. Это относительно этого мира, да, потому что мы, человек, тогда относительно животного, растительного и неживого, да, это верно. Но когда я, человек в этом мире, начинаю смотреть наверх, мне там не на что смотреть. Если я поднимаю голову только немного, мне уже достаточно, это уже бесконечность.
0: Как понять разные состояния, которые происходят с тобой на пути к слиянию?
4: Тогда в то время, когда мы смотрим на состояние, познаем состояние, через которое мы проходим, это называется, что мы занимаемся работой Творца. Творец сделает работу, а мы наблюдаем за ней. Поэтому это называется работа Творца, то, что ты раскрываешь, да.
0: Работа человек в группе может сделать, чтобы принять от группы максимум впечатления, максимум величия.
4: Какую работу в группе человек должен делать, чтобы получить от группы максимум вдохновения? Величие.
3: Пробуй.
4: Есть такие ребята компанейские, которые делают много шума, активные и так далее. Я от этого больше вдохновляюсь от него. Тут ничего не вижу, да? Ну, верно. Есть. Можно во внешней животной форме увидеть пример, а как это на самом деле, никто не знает. Но не успокаивайся тем, что она просто делает много шума, но я действительно вкладываю, серьезно, никто не знает, что я вношу в группу. Ну, не успокаивай себя. Это действительно, как Рабаш говорит, поднять настроение товарищу. Как?
5: Есть люди, которым по природе эта работа очень тяжелая.
4: Верно. Одному легче, другому тяжелее.
5: Верно, но одному легче, другому труднее.
4: Ну да. Согласно работе и платеж, страданию платеж, сделай большое усилие, у тебя выйдет действие, результат. Очень маленький. Ну, может быть, это действительно повлияет больше. Я не впечатляюсь от того, что один все время бегает и кричит, а другой, допустим, сделал какое-то усилие, приподнялся. Не думай, в группе чувствуется это. О, смотри, даже он начал немного. Я не могу требовать, ну, скажем... Допустим, чтобы палатник начал шуметь. А, в последнее время устраивает много шума. Ну, прекрасно. Да, но сколько лет он сидел тихо? Да, ты видишь, каждый приходит. Да.
5: А что относительно второй стороны, когда работа тебе не дает воодушевления, есть дилемма, что нельзя его критиковать?
4: Нет, это все зависит от твоего отношения. Ты боишься, что... уронишь товарища, не бойся этого. Если ты думаешь, как поднять ему настроение, как поднять его, как возвысить его, чтобы действительно у тебя возникла возможность, это твоя работа, что от этого ты действительно обретаешь духовное, ты должен задумываться об этом. Это не просто, что ты приходишь к нему, чтобы поднять ему настроение. Это делают в каждой группе. Но ты приходишь, потому что это тебя обязывает, потому что посредством этого ты обретаешь сближение с Творцом. И не то, что ты делаешь его... животные части веселее, тоже потому, чтобы ему было веселее, или он товарищ, и тебе сделает так же в ответ. И каждый украсит жизнь другого. И будет такая хорошая, веселая компания. Это называется легкомыслие. Если ты делаешь это согласно твоему эгоистическому расчету, это поможет тебе в духовном продвижении. Но тогда ты приходишь к нему и начинаешь влиять на него хорошим настроением. И это хорошо.
5: У меня был другой вопрос. Если мы сделали список людей, которые способны дать вдохновение, и с другой стороны список, которые не дают вдохновения. Я говорю о людях, которые находятся в списке, которые не дают вдохновения. Тогда мы в окружении моем, когда я вижу, что он находится в состоянии, что он не дает мне вдохновения. Если сейчас перехожу и встряхиваю его, и врываюсь к нему, говорю ему: «Слушай, ты не даешь мне вдохновения, радости к Творцу, достичь Творца, или я должен...»
4: Ну, тут есть несколько товарищей, которые не дают тебе воодушевления от величия Творца. И ты спрашиваешь, как мне нужно к ним относиться? Прийти к ним и потребовать, как это ты так делаешь? Или ты приходишь к ним, чтобы как-то их порадовать? Ты можешь тоже прийти к ним и с требованием сказать: «Ребят, ну что, и вы, и я,

0: образуется все. Если мы будем делать это как следует, и это так промоет нам мозги, и мы будем заботиться, чтобы это действительно было механически, по-животному, как какое-то упражнение, заложенное, не знаю, неважно, если мы будем делать это изо всех сил, и каждый раз обязательно будут помехи, и, конечно, должны прояснить это состояние до конца, но в итоге всех помех это будет уже вхождение и раскрытие.
1: Вокруг нас есть много групп. Мы говорим, что самое важное у нас — это величие цели, порадовать товарищей величием цели. Вокруг нас много групп, которые, по сути, делают эту вещь, пытаются делать это.
0: Что? Есть много групп, которые возвеличивают Творца и радуются.
1: Верно, но какая разница между тем, что нам нужно делать, как пройти эту точку, между тем, как на нашем пути это делать?
0: В чем разница между тем, что мы делаем, и они делают? Прежде всего, я не вижу, что есть много групп, которые делают это. Что действительно хотят возвеличить Творца, а не себя, что они якобы связаны с Творцом, и тогда Творец большой, и они тоже большие. И это внешняя работа, а не внутренняя. Я думаю, что разница, в том, что мы делаем это по необходимости, что у нас нет выбора. То есть мы чувствуем, что если не это, то мы сами ни на что не способны. То есть у нас есть уже кли для этого. То есть все это должно быть не искусственным, а необходимым. Если это из необходимости, то это не просуществует, это исчезнет. И тогда у нас есть в этом общая необходимость. Мы думаем, что это действительно от этого зависит наше доброе будущее. Это первое. Второе. Мы не делаем это для какой-то другой цели, а только чтобы спастись от состояния, которое для нас подобно смерти. То есть это снова необходимость. Я думаю, что это самая важная вещь. Это настоящая вещь. Если мы это не сделаем, если мы не поставим это во главу всех наших действий и усилий, то тогда мы сами уже без этого величия, которое притянет нас, мы не победим.
1: Когда человек приходит такое делать, чтобы возвысить.
0: Я не говорю, что это для начинающих, но это уже для людей, которые находятся в этом, уже получили какую-то горечь в результате своих усилий и видят, что действительно только общее устремление к высокой цели поможет.
1: Каждый внутри группы приходит сейчас попробовать, чтобы сделать это. Есть две возможности. Или мы попадаем в ловушку, или можем вообще поддаться внешнему влиянию. Вопрос во внешних действиях, во внешнем пути, как увеличивать это. Есть ли разница между нами и другими группами? Есть ли какое-то особое внешнее действие, которое мы можем сделать? Потому что, по сути, внутреннее никто не видит, а легкомыслие человека всегда находится.
0: Человек не должен заботиться о своей внутренней стороне, о своем внутреннем мире. Ты не знаешь, что в твоем сердце, и в точности, что там происходит, и что движет тобой, и ничего ты не знаешь. Тебе говорят, работай в группе внешней, и из того, что ты будешь работать внешне,

0: внешне для своего товарища, во внешнем не влезай в сердце товарища, из этого ты получишь от него вдохновение, и его внешнее воодушевление повлияет на твое внутреннее состояние. Он будет что-то там говорить просто, да, внешне, на тебя это повлияет внутри. На тебя это повлияет внутри. У тебя нет никакой другой возможности. Дай мне, пожалуйста, я готов услышать еще о каком-то патенте.
1: Не патент. Вопрос, как не упасть из этих вещей, действительно, в эти ловушки легкомыслия, внешней работы, чтобы мы не заметили вообще этого. И мы пытаемся делать это в правильной форме, или попадаем в неправильное место и не замечаем, идем с этим.
0: Как мы можем знать заранее, делаем мы правильно или нет, нельзя сказать, потому что... Знать заранее, это называется уже быть в конце, и смотреть из конца на то, что с нами происходит сейчас, и как мы проходим путь. И никогда нет такого в духовном, ты поднимаешься снизу вверх, только не забывай об этом. Никогда следующее состояние для тебя не будет понятным, известным, оно всегда запутано и даже отталкивает, и это всегда так. Так не обманывай себя, что ты можешь сделать только выше знания, усилия, и делать расчет радиоотдачи, и зивук, и ДАК, и получать радиоотдачи, и все эти усилия, это уже если у тебя есть килим в этом, экраны. Экранами называется, когда ты берешь силу свыше, и ты уже получил ее, и тогда с силой свыше ты работаешь в своем желании получать, или с правой левой линии относительно левой линии. Но если не это, поэтому они и говорят тебе. Законы или советы, они очень простые. Они выглядят как бы нереальными, может быть, что их невозможно выполнить.
1: Как бы то, что выходит из всей этой истории, что здесь две вещи. Одно, что это очень путает, что вызывает у группы вдохновение. То есть оказывается, что участие группы вызывает определенные вещи, а участие группы вызывает другие вещи. Может быть, это часть того, что спрашивают. Вторая вещь, как бы вопрос, действительно, не важны вообще средства. Главное делать, по-моему, это из опыта, что стоит идти в определенном направлении, сосредоточиться на определенных вещах.
0: Ребята, вы сейчас были неделю в разных усилиях. Меня с вами не было. Ну, постепенно мы поговорим об этом. Дайте мне в это войти. Я знаю, что должно быть, какие вещи произошли с вами, но я пока что не живу сейчас в этом. В ближайшие дни мы все это проясним. Я был в чем-то совершенно другом. Не мог сосредоточиться. И по времени, по часам, часовой пояс. У меня не было времени следить за вами внешне. Быть во всем этом.
1: Завтра можно почитать письмо как дополнение к тому, как заниматься этими вещами.
0: Пожалуйста. Это очень важно, если вы найдете что-то, относящееся к этому.
2: Нахнусхим Акшав Хуцмизабиколь.
0: Нам нужно сейчас, кроме этого, подумать, как мы помогаем там, в Москве. Там состояние очень особое.
2: Но бегляльше шенесателищам, они лохашафти.
0: Ну, потому что когда я поехал туда, я не думал. Что это примет такую форму. Я думал, я сделаю какую-нибудь маленькую лекцию, проведу в Вене, в Вильнюсе и в Москве. Ну, заехал туда на неделю поучиться с нашей группой там. И в Вене действительно есть группа небольшая, но интерес относительный, да, среди бухарцев. Я не думаю, что у этого большое будущее. Но интересуются. Были на лекции примерно, может быть, 150 человек, не знаю сколько. Есть среди них действительно те, кто очень интересуется. Есть такие, кто готов добавить. Но, в общем, группа небольшая. Я не думаю, что она вырастет. Там есть очень большая тяга к соблюдению так, их организации, их рамок, там наследие и так далее. И молодые либо находятся в этом, либо убегают совсем. И когда молодежь убегает совсем, они готовы, чтобы ты пришел к ним и делал все, что хочешь, даже кабалу, неважно что. И ради этого они готовы и хотят кабалу, чтобы как-то притянуть молодежь, но они не притягивают их в глубину. Это пока что неизвестно, им и не раскрыто. Ну, короче говоря, нет там действительно какой-то реальной базы для этого. Это население еще не созрело для этого. Хотя вчера было несколько семей, которые приняли меня хорошо. Это первое. И второе, что там есть большое население небухарцев, которым я даю лекцию 23 марта. Я подъеду туда на один день. Они прилагают усилия, чтобы собрать аудиторию на лекцию. Там действительно их много. Ну, посмотрим, да или нет. А потом я поехал в Вену. В Вене было собрание всех прибалтийских групп. Это были Рига, Вильнюс, Каунас, Шауляй. Ну, короче, там из Эстонии, из Латвии, из Литвы, из Минска, из Белоруссии. Там было примерно тоже около 150 человек. И действительно, ты вдруг обнаруживаешь среди этих народов, что они хотят и готовы, и знают о нас, и учатся. Но я не знаю, это тоже мне кажется, что не так живо и серьезно, потому что они тоже еще не созрели, они живут еще на Левином подъеме, как бы больше, чем сами по себе. Ну, и да, и нет. Но нечего сравнивать их с бухарцами. У них состояние более тяжелое. Ну, а потом я прилетел в Москву, это был день за днем. Один вечер в Вене, другой в Вильнюсе и на следующий день в Москве. Так в Москве я попал в Москву перед шаббатом. В шаббат вечером, в субботу вечером у меня была женская группа вечером, так у них принято. Ну, прием встречи шаббата с женщинами. И я там провел беседу, лекцию. На следующий день утром они учатся с 3 утра в шаббат. И так вот 3 часа подряд. И мы действительно изучали серьезные вещи. О мире никудим особенно. Много говорили о группе. Потом начались уже встречи после шаббата с разными людьми. И было, значит, так. Утром и вечером. Утром урок. А вечером большая лекция. И в течение дня либо интервью на радио, телевидении или в прессе, и всякие вещи. Короче, они сделали там очень серьезную подготовку, я даже не думал. Ну, мы говорили, что, может быть, я разок проведу лекцию. Ну, такую одну большую относительно лекцию, так, человек на 500. Оказалось, что они взяли
2: транспарант, как сказать,
0: такой большой транспарант, такой повесили такой щит большой у Красной площади, там написано крупно «Каббала Лайтман», и всякие такие вещи, заплатили за неделю $13 000, знаешь, там самое центральное место. И на телевидении это была такая бегущая строка внизу о Каббале. И по радио это было тоже так. Все новости так упоминали об этом. И возникло такое напряжение такое по всей Москве. Так что это? Что это? Начали приходить и начали звонить им. Там всякие журналисты. И когда я приехал, получилось, что каждый день было несколько встреч с ними, интервью. И в Вильнюсе, кстати, тоже была пресс-конференция довольно большая. В воскресенье у меня была большая лекция в центральной библиотеке. Это огромный зал, тоже рядом с Кремлем. Такое центральное место, огромная библиотека. И там было примерно около 1100 человек. Это те, кому дали войти. Потому что там, по соображениям безопасности, всякая там, пожарная охрана. И это тоже было нельзя, такое количество. И там была лекция примерно 1.5 часа, и вопросы, и ответы. И много людей стояли снаружи, им не дали войти. Ну, немного, но, может быть, 200-300 человек. И потом еще через 2 дня вышла по телевидению ночью, в 2 ночи была такая специальная программа, и там во время трансляции тоже были звонки со всего мира, потому что это действительно была международная такая программа, и это действительно было очень успешно. И, видимо, может быть, это произвело взрыв. На следующий день после телевидения было интервью на самом популярном радио в прайм-тайм. А на следующий день была еще лекция вечером. Кроме этого еще были и лекции, и учебы. Но потом была лекция, даже не лекция, я сказал по телевидению и по радио, что я на следующий день даю первый урок по Кабале. Ну, такой урок, пример урока, мастер-класс. И мы взяли для этого зал на 400-500 мест. И мы увидели, что что-то происходит уже такое нехорошее. Там в том же месте есть такой и другой зал, ну, более 1000 мест. В итоге из телевидения попросили, чтобы мы пришли заранее, и они хотели интервьюировать меня, так мы пришли заранее и увидели... Я даже не знаю, как объяснить. За час до лекции, а вдруг у тебя есть такой поток людей, поток, ты понимаешь, как улица движется, такой поток людей, и Козлов быстро позвонил, и Слуцкий, они позвонили там своим людям, и заказали службу охраны, ну не просто там... Была охрана, но там действительно приехал грузовик с солдатами и начали просто, знаешь, мы боялись. И так получилось, что в зал вошло где-то около 1800 человек, но снаружи остались даже журналисты, которым не дали войти. Ну, может быть, там 2000, 3000, я даже не знаю, остались снаружи. И мы начали бросать им книги, всякие там флаеры. Ну, короче говоря, это было что-то такое страшное. Действительно. Ну, я дал там урок со всякими схемами, чертежами, действительно, как урок, четыре стадии, сверху вниз, и миры, и что нам нужно делать, как подняться, вот этот духовный ген, как это действует посредством света. Короче, люди воспринимают здорово, потом вопросы оттуда возникают действительно по делу, они кричат из зала, почему это так, и как это так. Ты видишь, человек не учится, но улавливает. Ну, там стояло много наших стендов, прилавков, и все наши девушки из московской группы, они составляли списки, не знаю, там в районе 700-800 человек сразу записались в группы. Короче, и после этого было еще... Короче, в общем, это произвело такую волну по всей Москве, что я думаю, что нет человека, который бы не слышал об этом. И это вообще в противоположность тому, что я думал, когда ехал. Ну, дам одну публичную лекцию, но это вышло как-то, ну, совершенно по-другому. Теперь у них есть проблема. Им нужно обработать эту базу данных со всеми этими телефонами, отсортировать это по возрасту, по полу, там не знаю, почему еще, и начать организовывать из этих людей группы, учебу. Я начал получать звонки от разных там философов, политиков. Они хотят узнать, изучить это, и разные организации начали интересоваться, экологические и другие. То есть это стало вдруг модным и у всех. Настолько, что потом уже все было даже как-то неудобно. Ты идешь в супермаркет, и тебя не узнают, понимаешь? Они тоже не ожидали этого. Ну, короче, это очень было массивно и мощно. Потом последние три дня я же начал как-то это гасить. Ну, понимаешь, это проблема. Нужно не забывать, что есть много разных организаций, которые не хотят этого. Поэтому ты не знаешь, как действовать. Лучше чуть-чуть успокоить ситуацию. Мы уже перестали давать интервью, потому что были такие люди, которые говорили, давайте выйдем, это может действительно, можем взять любой зал, наполнить. Мы действительно могли в тот момент на следующий день сделать даже для 5000 человек. Они сказали, давайте сделаем сейчас, еще 2-3 дня организуем, наполним стадион. Понимаешь? Это тоже возможно. Но ты уже понимаешь, что все-таки это такая страна. Короче, мы это остановили немножко, но тем не менее, я не знаю, как они справятся со всем этим. Ну, я вернулся, с одной стороны, это радует, с другой стороны, ты видишь, тебя улавливают вообще с полуслова, задают вопросы. Очень простые, конкретные, такие, знаешь, простота, она приходит, очевидно, после многих выяснений, но у них это как-то было понятно. Теперь нам нужно все время быть на связи с ними и думать, как сделать. Нам нужно во многом им помочь и с материалом. Ну, главное — отправлять им готовый материал. Ну, вот и все. И поэтому я хочу сказать, что я не очень был с вами, не мог. В 2 ночи трансляция на телевидении. У них вообще все наоборот. В 10 вечера заканчиваем урок, пойдем поесть. И ты не можешь сказать «нет», потому что для них это культура. Это знакомство. Ну, это называется, что ты с ними в связи. Поэтому всю неделю у меня было все наоборот, ну и расстройство желудка. Такая жизнь. Ну ладно, давайте вернемся к нормальной жизни.
1: Поделимся впечатлениями от урока и что мы берем для реализации в десятке.
0: Да, я должен работать в группе, внешне, давать воодушевление товарищам, и также каждый товарищ должен работать внешне, и это повлияет на мое внутреннее воодушевление, это то, что у нас есть. Если есть еще какие-то трюки, то мы готовы услышать.
1: Требовать величия цели нужно осторожно, с любовью, для того, чтобы не разрушить ни товарищу, ни себе. Дави на газ и все, только в одном направлении, что если ты соединен с ним, это тебя выбросит, запутает, это не важно. Приведи к величию Творца в группе. Кроме этого, у нас никакой цели нет. Отсюда уже все придет.
0: Да, направление очень сильное. Не выяснять там зло, сосредотачиваться на зле, а как раз воодушевление, возвеличивание, все время искать благо, добро. Раб дает такое направление очень энергичное, живое, и не погружаться в эту линию. Он говорит, что клипот наслаждаются злом. Если ты страдаешь и наслаждаешься этим, это не наша линия. А если человек начинает в это погружаться, то единственное, как он может выйти из этого, это физическое действие, как Рав сказал. Там кухня, или какие-то вещи руками и ногами, или группа может вывести человека из любого состояния.
3: Да,
1: в том же направлении нельзя больше чувствовать более чем секунду зло, сразу же заниматься тогда стремлением к добру, потому что клипа хочет убедить себя, что это нереально, нелогично, чтобы ты все время стремился к добру, это несерьезно, но у нас есть наш путь, и также этот мир, который дан для тел, чтобы мы могли передать друг другу впечатления, но целенаправленные, не для того, чтобы быть просто радующимся обществом, а быть связанными с целью. И в особенности то, что было в конце, Рав описал то, что произошло 20 с чем-то лет в Москве. Большая возможность пробуждения и распространения. Есть здесь тоже моменты, которые нам необходимо взять. Есть возможности, которые иногда Творец дает, и нужно быть готовыми, и будем продолжать вместе.
0: Я тоже слышал о величии Творца, что это единственное, что нам нужно. Это направление, в котором мы должны работать. Нет ничего важнее этого на духовном пути.
1: Тоже из урока, как формируется стремление к молитве, не то чтобы человек ее строил, он только должен приложить усилия. Молитва — это результат многих усилий, которые приносят высший цвет, который называется белизной Абы.
0: Добавить к тому, что вы сказали, нужно стремиться к выяснениям, к слиянию. И подумать о Москве сегодня тоже можно.
1: Да, выяснение, Рав сказал, что это средство, а не цель. Верно? Все время держать цель перед глазами. То, что сказали товарищи о зле и страданиях, не нужно быть больше мгновения, то, что дают нам свыше, только продвигаться. В начале урока Рав говорил об Ахапе Высшего, что для того, чтобы почувствовать Высшего, нужно хотя бы немного, чтобы у нас были келим, которые были в Ахапе Высшего, и тогда будет большая возможность привлечь свет. И на самом деле, чтобы Ахап Ильон поднял нашу Гальгальта Инаим. И удивительно, на самом деле, слышать, как была создана группа, все это наследие от самого Рава. Какие усилия мы прикладывали в группах, сам Рав. И мир, так же, как тогда, может быть готовым и сегодня.
0: Да, очень большое воодушевление от этих впечатлений, рассказов о распространении в Москве более 20 лет назад, сколько там несколько тысяч человек стоят снаружи.
1: Перейдем к следующей части урока, а до этого споем вместе песню.

0: Дорогие друзья, перейдем сейчас к учебе вместе с товарищами, ведущие 5.11.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Мы хотим прежде всего, давайте вместе воздадим огромную благодарность за то, что у каждого из нас есть точка в сердце, и эта точка в сердце пришла к нам свыше. Творец избрал каждого из нас, чтобы быть здесь сегодня и служить Ему. В точности, как избрал праотца Авраама и Моше, и царя Давида, чтобы служить Ему, также Он выбрал нас в той же мере, для того, чтобы мы соединились вместе, привлекли свет и привели всех к концу исправления. И как наши святые праотцы сталкивались со многими трудностями, с большой тьмой, раскрыли огромное зло на своем пути, если мы включаемся в это отношение, ощущение, что трудно иногда соединиться, мы чувствуем тьму. Это все для того, чтобы была энергия для работы и была возможность еще сильнее объединиться и продолжить путь наших святых праотцов и преодолевать в вере выше знания, в вере мудрецов, привлекать свет и продолжать идти дальше вперед. Лихаим, друзья, давайте начнем нашу учебу. Начнем с клипа Рава.
0: Рабаш говорит нам, он объясняет нам этапы, которые проходит человек на пути к тому, чтобы быть человеком. Что такое запрет изучения Торы идолопоклонниками? И человек, когда работает над собой, у него берет много времени, усилий, труда, чтобы прийти к состоянию идолопоклонник. Почувствовать, что у него есть действительно противоположные желания Творцу, что все его мысли о себе ради получения, что это его природа. Это можно увидеть только как одно относительно другого. Если с помощью учебы и усилий в группе он получает свыше достаточное свечение, чтобы увидеть себя идолопоклонником, иначе он не называется идолопоклонником, это человек должен так определить, что он идолопоклонник, никто не скажет ему об этом.
1: Да, дорогие друзья, человек должен сам установить, что он идолопоклонник, никто ему это не скажет. Так я хочу поделиться, что в ощущении, которое мы прошли в подготовке, буквально я почувствовал потребность в себе, это осознание, как Одед на собрании товарищей из 5.5 говорил на собрании товарищей, что в человеке есть этот идолопоклонник, который сидит в нем и не дает соединиться с товарищами. И это как раз как Йоав начал урок, что это дает еще большую потребность настоящую соединиться с товарищами, с десяткой. И это дает также осознание того, насколько Творец велик и делает все, устраивает все для того, чтобы мы соединились еще сильнее между нами и с ним. Давайте посмотрим еще один клип, где Рав говорит о десятках, как из этого мы выходим на эту благодатную почву десятки. Клип номер два.
0: Поэтому ощущение идолопоклонника самое полезное и плодотворное, которое может быть, и благословенное, ощущать себя идолопоклонником это уже больше половины пути. Почему? Потому что все делает Творец. Это называется работа Творца, не работа человека. Человеку нужно только лишь раскрыть свое истинное состояние, исходя из того, что он раскрывает. Раскрывается в его сердце ощущение требования молитвы. И согласно этому требованию он готов в своих килим получить исправление и состояние.
1: Так давайте, друзья, сейчас поговорим о десятках. Как нам правильно использовать десятки, раскрывающиеся в нас ощущение идолопоклонников? Активный семинар. Как нам правильно использовать десятки, раскрывающиеся в нас ощущение идолопоклонников?
0: 5 минут. Я бы сказал, что без работы в десятке невозможно даже разглядеть этих идолопоклонников, которые раскрываются в нас, именно исходя из того, что мы входим в десятку, в то, что мы определили своим духовным окружением. Это позволяет нам видеть величие товарищей, когда мы стараемся проникнуться тем, что говорят каббалисты. Это помогает мне увидеть, насколько я нахожусь в обратном состоянии относительно своих товарищей, великих учителей. Так мы развиваемся, так возникает молитва, требования.
1: Поход берурим, ютар маасим. Меньше выяснений, больше действий. То, что мы в особенности учили, когда Раф привел пример работы с товарищем, когда ты должен пытаться поднять настроение не только в человеческом отношении, но помнить, что это духовное продвижение. Поэтому мы в десятке для того, чтобы воевать. И ты вдруг раскрываешь в себе разные вещи.
0: Да, чувствовать себя идолопоклонником — это хорошее состояние, за которое надо благодарить, потому что Творец оказывает милость и показывает, где ты находишься. Есть место попросить, потребовать исправления для себя. Мы читали об этом в статье и слышали, что идолопоклонники, которые хотят исправиться, подобное первосвященнику, то есть притягивают на себя величие первосвященника, коэн — это хасадим. И в этом заключается вся наша работа — почувствовать себя не открытыми и честными относительно объединения, попросить исправление, исправляющего света.
1: Я продолжу линию, которую выразили все товарищи. Как раз ощущение идолопоклонников создает тебе место исправления, указывает на место, где нужно приложить усилия, и по мере того, насколько человек чувствует боль в теле, ты должен знать, что это место, на котором нужно сконцентрироваться, чтобы излечить все тело, если раскрывается такая ситуация. Это для того, чтобы помочь каждому еще сильнее соединиться с товарищами.
0: Да, это ощущение противоположности, но связи между нами можно настроить и это. Это Исраэль, это связывает с Творцом.
1: Не знаю, у меня блэкаут. Я не понимаю, пусть кто-то мне определит, кто такой идолопоклонник, кроме поклоняющегося звездам и созвездиям. Ну, понятно, что такое, как это расшифровывается, но что это значит? Поклоняющийся звездам и созвездиям — это тоже работающие на Творца, только немного отклоняясь.
0: Рав в клипе говорил о чем-то другом. В тот момент, когда мы чувствуем себя идолопоклонниками, как мы поднимаем требования молитвы, может быть, стоит еще раз послушать. Тут возникает вопрос, как использовать и как вызвать состояние идолопоклонника. Теоретически, да, работа с товарищами, действия и так далее. Я не совсем уловил. Иногда это кажется, что ты просто удостаиваешься свыше такого состояния.
1: Итак, друзья, мы сейчас обсудили между собой, как мы правильно пользуемся ощущением идолопоклонника и как это нас продвигает. Давайте перейдем к следующему клипу, в котором Рав говорит об отношении к осознанию зла. Что мы делаем в такой ситуации? С одной стороны, понятно, что наш путь выложен раскрытиями зла, что мы противоположны Высшему Свету, а с другой стороны, как мы не даем этим открытиям опустить нас, прийти в отчаяние от любви к товарищам, а воспользоваться этим как подарок свыше для того, чтобы продвигаться и приближаться к Творцу. Итак, пожалуйста, клип. Так человек должен все время стремиться только к величию. Что значит к величию? К высшему, к отдаче, к хорошим вещам, а не искать беды и свои недостатки, и тьму, и осознание зла. Наоборот. Стремись к хорошим вещам, высоким, и тогда ты увидишь, что ты противоположен. Нет ничего другого. В этом проблема. И Бальсулам пишет, что это злое начало, противоположное, как бы ангел смерти. Он хоронит нас тем, что вводит нас в это зло и говорит, что ощущение зла — это хорошая вещь. Этим не дает нам продвигаться и вводит нас в депрессию. Нам нужно быть только все время стремиться быть энергичными, вдохновенными на подъеме, в осознании величия. Из этого придут все света, которые продвинут нас. Самоощущение не продвигает. Это называется съедать себя. Если мы просто будем сидеть и плакать, как над мертвым телом, это просто нельзя делать. И никогда это не помогает. А наоборот, немедленно встать и сразу же начать работать. Дальше придет такое ощущение. И клипа нам говорит как раз наоборот, что нужно сидеть, ждать и плакать, и все больше и больше ощущать зло, когда с помощью ощущения зла само зло как бы движет нами, исправляет нас. Никогда этого не бывает. Как можно меньше ощущать зло. Тебе не нужно быть в нем еще секунду сверх того, что ты ощутил, что это зло. Оставаться в нем, чтобы рассматривать в нем всякие его проявления, это не помогает. Это уже поиск, не исходящий из этого. Это уже называется самоедством. Поиск зла должен прийти сам сверху, только с помощью стремления к добру.
0: Итак, друзья, мы услышали совет, данный Равом, не оставаться даже секунду дополнительно в состоянии зла после того, как оно раскрылось нам, хотя злое начало хочет нас оставить в этом, и все время стремиться подниматься, быть в воодушевлении, в подъеме. Перейдем к активному семинару и поговорим о том, как нам помочь друг другу не заниматься самоедством, а всегда продвигаться к цели с энергией, воодушевлением и осознанием величия. Активный семинар, как помочь друг другу не заниматься самоедством, а всегда продвигаться к цели с энергией, воодушевлением и осознанием величия.
2: Это цель группы, для этого мы собрались. Показывать друг другу величие, давать силы, впечатление. Это не убирает впечатление от желать отдавать. И поэтому мы должны установить распорядки и выстроить для себя такое окружение, для того, чтобы все время тянуться в направлении отдачи. Было предложение на уроке, что мы должны требовать это друг от друга, но должны делать это с любовью. Это тоже искусство.
1: Да.
0: Не знаю, что значит заниматься самоедством. Нужно съесть Творца или товарищей. Но я думаю, как помочь друг другу в том, чтобы мы друг другу не давали всякие замечания, каждый судит из своих недостатков и так далее. Мы не выходим из того, что человек не исправлен. Если человек делает какое-то замечание, он делает это, исходя из того, что он осознает, что он не исправлен. Поэтому помочь ему не заниматься самоедством, может быть, воспринимать нормально и критику с его стороны, и самому тоже не бояться и не сердиться.
2: Написано, что глупец сидит и занимается самоедством. Нам нечего заниматься им. Вся наша работа, наоборот, только помогать друг другу. Если человек застрял в состоянии помочь ему выйти из него именно с помощью объятия, именно через желание дать ему величие, человек не может сам вызволить себя из тюрьмы, так человек не бежит к цели со своей стороны. Нужно, чтобы десятка его все время подталкивала вперед.
0: Надо, чтобы у человека не было времени сидеть и есть себя поедом. Все время нужно обновлять рамки, что необходимо делать что-то для десятки, для группы. И помочь друг другу быть все время, чтобы мы могли соблюдать наши рамки. И чтобы у человека не было свободного времени на самопоедание, либо занят независимым в этом, ну, необходимым, и в этом находится он весь, либо сделать что-то ради товарищей.
2: Да, атмосфера тянет, это пламя товарищей, как дети, которые хотят только играть и не делают расчетов, что со мной и так далее. Мы приходим для того, чтобы отдавать, и благодаря этому держаться вместе друг друга.
3: Зоар כותב לנו יש יצא פשוטה מהמקובלים תחשוב איך לעזור לחברים לא להיות
0: Зоар пишет есть совет быть рядом с товарищами. Ишай пишет, я слышал от Рава на уроке, что если товарищ поднимает настроение товарищу, то даже эгоистически это поднимает меня, а подъем важности цели — это правильно. Я добавлю, что нельзя смотреть назад. Люди смотрят назад, занимаются самоедством. Нужно смотреть только вперед.
2: Да, Рав говорит, это в клипе. Все время мы должны давать подъем, настроение. Рав говорил также о радости в течение урока. И в последнем клипе в особенности акцент на величие Творца. И вследствие подъема к цели величия Творца мы не будем заниматься злом, а только коснемся этого, но все это для того, чтобы продвигаться дальше.
0: Друзья, после того, как мы выяснили между нами, и мы слышали Рава, что мы не хотим просто так сидеть и плакаться, и не хотим страдать. Мы хотим только продвигаться к цели энергично, с воодушевлением, возвеличивая Творца, и мы хотим перейти к следующему этапу вместе с нашим учителем. Он объясняет нам, как мы поднимаемся на следующую ступень и продвигаемся к слиянию. Давайте послушаем, как мы это делаем.
2: Выяснения не нужны. Не стремись к выяснениям, стремись к слиянию. Выяснения не являются целью. То, что мы на пути совершаем разные действия, мы не вызываем эти действия, мы не знаем, какое действие нужно совершить через секунду. Я не столько умный, чтобы знать и бури, и никамохин. Я не видел в зародыше, чтобы он определял для себя еще несколько ступеней. Ты такое вообще видел, мире? Чтобы

0: какое будет дальше, решимо. Каждый раз состояние, они совершенно не заказаны. Я не знаю, через какое состояние буду через мгновение. Так как же я могу определить? Так знаешь, у меня только одно. Жми на газ, и все. Только в одном направлении. А направление, оно, когда ты соединен с ним, это будет тебя подбрасывать, выбрасывать, запутывать, неважно. Но это уже состояние, которое пробудется из корня твоей души, из структуры твоего твоей внутренней, согласно необходимости твоих ступеней. Но не то, чтобы ты определил, что это откуда, это не от ума. Поэтому он говорит, что стремление, иначе ты знаешь, ты просто отклоняешься от пути, как он пишет нам в письме там, на странице 64, нужно стремиться к исцелению с ним, чтобы вернуться к корню, где я слит с ним, как я был с самого начала. А что будет в пути? То, что будет.
1: Сейчас мы выясним между нами на активном семинаре, что означает в нашей работе «жать на газ в направлении слияния», и когда мы понятия не имеем, что правильно делать в следующий момент. Еще раз, что значит в нашей работе, в работе между нами «жать на газ в направлении слияния», когда мы не понимаем, что правильно делать в следующий момент?
2: Может
0: быть, пытаться понять это, что означает слияние между нами и прийти к слиянию с Творцом, когда мы хотим создать какое-то отношение между нами, отдачи, хорошие отношения, отношения любви. И это требует от нас разных вещей. И по отношению к этому мы можем измерить это. Это требует от нас обязательств друг по отношению к другу, по отношению к тому, что требует каббалисты от нас делать. И тогда мы можем понять, может быть, следующий наш шаг как десятки, и тогда помочь каждому направить себя на это. Мне кажется, что-то в этом роде.
1: Ну, сколько можно вложить усилий в объединение между нами? Как это приведет к следующему состоянию? Какие препятствия откроются, которые надо преодолевать? Но понятно, что это слияние между нами, и все, что у нас есть, это стараться прилагать усилия. Усилия, может быть, не выходить. То есть усилия, можно сидеть сложа руки и сиди ничего не делать, это лучше всего. Вопрос, как мы помогаем друг другу в том, чтобы напоминать о цели, о Творце, о цели творения. И чтобы здесь мы были динамичны, понимали состояние, продвигались. Мы не умничаем. Главное — учиться. Учеба, чтобы нас вела вперед и давала нам свет, возвращающий к источнику, направляла нас. Поэтому чем больше мы между вместе будем учиться, возвращаться к учебе. Я думаю, что это правильное направление.
0: Но относительно внешних рамок ясно, что нужно делать. Это, мне кажется, отношение человека. Если ему нельзя себя обманывать, себя, если ты не любишь больше Творца в конце дня и не любишь товарищей, но требовать по-настоящему продвижения в любви, если этого нет, давить на газ в разных состояниях. Главное — не быть равнодушными. Есть

0: беседа Рава 2011 года с Ладыком, что люди, которые лгут, а суть, по сути дела, проявляется снаружи. Но мы не должны в этой работе давить друг на друга.
1: Да, нам не говорят знать, куда бежать. Главное — бежать.
2: Энергия,
1: как маленький ребенок, у которого есть много энергии, ему нужно ее растратить, он бежит. Не обязательно знает, куда бежит, просто бежит. Так и мы должны помочь друг другу бежать. А направление в итоге мы получим от Творца, от группы, от десятки, от Рава, разумеется. Но мы должны быть во внутреннем усилии, чтобы продвигаться и двигаться дальше. Я думаю, что это должно быть нашим усилием.
0: В процессе того, что вы говорите, я вспомнил, что перед Бальсулам я думаю в Шамате, что если человек не умеет выяснять, что ему нужно делать, это мнение раба или нет, он должен добавить усилия. Там, где он может перевесить усилием, это правильный путь. И у нас всегда есть возможность приложить усилия относительно товарищей, по отношению к обязанностям десятки, к Конгрессу, самому особенному в истории, к которому мы приближаемся, всегда можно добавить усилия. Это самое здоровое, и там нет
3: ошибок.
1: Итак, друзья, мы слышали много на уроке, мы выяснили много разных моментов, говорили об идолопоклонниках, о том, что мы не должны стремиться к злу, и что мы не можем знать, что с нами будет дальше, не можем решать и определять. Мы обсуждали много разных тем. Но в итоге есть только одно, что нам нужно, чтобы из этого приходило все. Только одно, что нужно каждому из нас, чтобы каждый из нас смог давать и заниматься этим. И от этого зависит действительно наш успех. Сейчас мы прочитаем то, что говорил Рав на уроке, и получим от него направление на главное, чем мы должны заниматься.
0: Слова Рава. Подход должен исходить из любви. И это действительно трудно. Каждый знает, насколько это непросто. Это уже есть сама работа. Привести к величию Творца в группе. У нас нет ничего, кроме этого. У нас нет никакой другой цели. Из этого придет все. Если мы это будем делать как следует, это промоет наш разум, и мы позаботимся о том, чтобы это происходило даже механически, как запланированное упражнение, неважно. Если мы будем делать это изо всех сил, то каждый раз, конечно же, будут возникать помехи. Ясно, что мы должны выяснить это состояние до конца. Но итогом всех помех будет выход и открытие. Еще раз. Подход должен исходить из любви. И это действительно трудно. Каждый знает, что это очень трудно. Это уже есть настоящая работа. Привести к величию Творца в группе. У нас нет ничего, кроме этого. Кроме этой цели нет никакой другой. Из этого придет все. Если мы это сделаем, и как следует, это а это промоет наш разум, и мы позаботимся о том, чтобы это происходило даже механически, как запланированное неизвестное упражнение, неважно. Если мы будем делать это всеми силами, каждый раз, конечно же, будут помехи. Ясно, что мы должны выяснить это состояние до конца, но в итоге всех помех уже будет вход и раскрытие.
1: Итак, товарищи, мы подумали, что правильно будет дать задание на день. Задание дня следующее. В сегодняшних встречах поднимем величие Творца между нами, и из этого придет все. В сегодняшних встречах поднимем величие Творца между нами, и из этого придет все.
0: Большое спасибо, 5.11. И сообщение в завершение, дорогие друзья, в пятницу, 15 мая, в 16.30 до 17.15 будет тиш для мужчин с 18 лет. Это будет транслироваться в системе Арвуд, и это произойдет в трапезном зале. А завершим песню.

0: Дорогие друзья, на первой части урока мы будем слушать урок Рава от 24 февраля 2003 года. Это второй урок из трех уроков по статье «Суть Рабаша. Суть строгости запрета обучать Торе идолопоклонников». Первый том трудов Рабаша, 489 страница. Мы прочитаем вместе в десятках. С 492 страницы, первый столбец, со слов, и следует понять, это в плане работы. И до 496 страницы, первый столбец, до слов, просто нет у него никакой связи со свойством человека. У нас 30 минут, десятки, которые закончат раньше времени, приглашаются провести семинар по основным моментам статьи. Рабаш 1, том, 499 страница. Страница. Читаем со слов, если это понять, это в плане работы. До 496 страницы, до слов, и нет у него никакой связи со свойством человека.
1: И следует понять это в плане работы согласно правилу, что в отношении работы мы учим всю Тору в одном человеке. Какова причина, заставляющая его заниматься Торой, поскольку две противоположные вещи существуют в Торе. Как сказали наши мудрецы, сказал Йошуа бен Леви, почему сказано, и это Тора, которую дал Моше, удостоился, становится ему эликсиром жизни, не удостоился, становится эликсиром смерти. И поэтому, когда человек занимается Торой, он должен видеть, чтобы Тора не привела его к смерти. Но тяжело предположить, насколько может быть такое расстояние между удостоился и не удостоился. То, что удостоился Торы, стал ему эликсиром смерти. Недостаточно, что он не получил вознаграждение, но разве это не хуже, чем он не стал заниматься вообще? То есть человек, который не занимается Торой, у него нет эликсира смерти. А тот, кто занимался Торой, достал, получил за это свойство смерти. Разве это недостаточно? И это приводится в предисловии к тому Эсра Сферот. Однако эти вещи нуждаются в выяснении, как и почему Тора становится ему эликсиром смерти. Разве недостаточно, что он... Мало того, что Тора и сама работа становятся для него эликсиром смерти. И это очень странно. И в предисловии к ТС сказано, поскольку Творец скрывает себя в Торе, ведь страдания и мучения, которые получает человек во время скрытия лика, отличаются от человека, который совершает нарушения и уменьшает Тору, человек, который умножал Тору и добрые дела. Ведь первый в высшей степени готов судить своего Создателя на чашу заслуг. То есть думать, что эти страдания даны ему из-за прегрешений и уменьшения Торы, которые он совершал. В то же время второму крайне тяжело судить своего Создателя на чашу заслуг. Так же и у нас. Ведь когда он ставит цель перед своим взором, то есть со стороны высшего желания его насладить свои создания, однако для того, чтобы не было состояния стыда, нам нужны отдающие келим. А поскольку мы рождаемся с желанием получать, то есть свойством чужого Бога, и мы служим Ему даже выше знания, и оно порабощает нас, и нет у нас силы выйти из-под Его власти. Однако мы верим мудрецам, которые сказали: «Сказал Творец, я создал злое начало и создал Тору в приправу ему». Это является причиной, заставляющей человека заниматься Торой. Тогда Тора несет ему жизнь. Другими словами, благодаря Торе он выйдет из-под власти злого начала и будет работником Творца. То есть все его намерение будет доставить наслаждение своему Создателю. И он удостоится слияния с Творцом. То есть он будет тогда соединен с источником жизни. И только в таком состоянии, когда человек учится с этой целью, Тора называется у него эликсиром жизни, потому что благодаря Торе он удостоится жизни. Тогда, как если он не занимается Торой с этой целью, получается, что из-за его Торы, которую он учит, желание получать укрепляется и получает больше сил, чтобы удерживать его под своей властью. Ведь получающий дает ему понять, что он не похож на остальных людей. Ведь, слава Богу, он человек, у которого есть достояние в Торе и добрых делах, и нет сомнения, что человек, что Творец должен вести себя с ним не так, как он ведет с просто людьми, а Творец должен знать, кто он.
0: И если он работает в скромности, у него без сомнения есть претензии к Творцу. Ведь если страшно подумать, он страдает от чего-нибудь, он говорит Творцу: «Такова Тора и таково вознаграждение за нее». И потому у него всегда есть обида, называемая «сомневающийся в шхине на Творца». И этим они отделяются от источника жизни. То есть, вместо того, чтобы стремиться отмениться перед Творцом и все, что они делают, направить только на то, чтобы служить Творцу. В то же время, те, кто работает ради получателя, хотят, чтобы Творец служил им во всем, чего недостает их получателю. Творец должен наполнять его. Получается, что они делают действия обратные тем, кто хочет удостоиться жизни посредством своих занятий Торой. И сказано, поймем то, что мы спросили. Почему Раби Ами говорит, нельзя передавать Тору идолопоклонникам? Если говорится в отношении работы, то есть, как сказано выше, в самом человеке, и он находится в состоянии идолопоклонника, причина, по которой нельзя учить их, получается, потому что в этом нет пользы. Ведь в отношении работы мы учим, что следует учить Тору, чтобы выйти из-под власти злого начала. А если он не хочет выйти на свободу из рабства, в котором держит его злое начало, в таком случае, зачем ему Тора? Получается, что если он передаст ему Тору, это вещь бесполезная. В таком случае, жаль трудов, которые предложит тот, кто будет учить его.
1: Однако Раби Йоханан добавляет к Раби Ами и говорит, мало того, что это вещь бесполезная, но то, что идолопоклонник будет заниматься Торой, навредит ему, и он рискует жизнью, поскольку у идолопоклонников, то есть у того, кто учит Тору, не имея целью выйти из-под власти злого начала, а чтобы оставаться под его властью и служить ему сердцем и душой, это называется чужой работой. Как сказано, что это чужой бог в теле человека. Таким образом, он принимает эликсир смерти. Поэтому сказал Раби Йоханан, идолопоклонник, занимающийся Торой, повинен смерти. Это означает, что он рискует жизнью, поскольку Тора будет для него эликсиром смерти. Однако, как говорил Раби Мейер, откуда следует, что даже поклоняющийся идолам, но занимающийся Торой, подобен первосвященнику, как сказано, соблюдайте же законы мои, которые будет исполнять человек, и благодаря им жив будет. И мы спросили об этом. Первое, почему он говорит, что он подобен первосвященнику? А просто священник Коэн не называется высоким уровнем. И это настолько далеко от слов Раби Йоханана, который полагает, что он повинен смерти. Но это преувеличение, что он подобен первосвященнику. В чем его смысл?
0: Второе. Комментаторы спрашивают, но ведь доказательство, которое приводит Раби Мейр, что написано «Ха-Адам», ведь Раби Шимон говорит, что «Ха-Адам» означает как раз «Исраэль», а не «идолопоклонников». Следует объяснить, что то, что Раби Мейр говорит «идолопоклонник, занимающийся Торой», имеется в виду то, что мы объяснили выше, что Раби Мейр имеет в виду, подобно человеку, который пришел к осознанию, что он поклоняется идолам. То есть он видит, что со дня своего рождения до сего дня он поклоняется идолам, то есть чужеземному богу, как сказано выше, что имеется в виду злое начало, находящееся в теле человека. И он видит, насколько он порабощен и находится под его властью. И у него нет никакой силы ослушаться его. И даже если часто он понимает своим разумом и сознанием, что не надо служить ему, а наоборот, чтобы злое начало служило святости, тем не менее, он смиряет свое знание и служит ему, как будто бы он понимал, что стоит служить ему. И когда человек приходит к этому осознанию, и он видит, что нет для него никакой силы в мире, которая могла бы помочь ему, и он видит, что он пропал и будет отрезан от жизни навсегда, и чтобы спасти себя от смерти, когда он пребывает в состоянии грешники при жизни своей называются мертвыми, и в этом состоянии он приходит к вере в слова мудрецов, которые сказали: «Так Творец сказал Израилю, сыновья мои, я создал злое начало и создал Тору приправу к нему. И если вы занимаетесь Торой, то не отдадут вас в его руки».
1: О таком идолопоклоннике сказал Раби Мейер, что он подобен первосвященнику. И он приводит в доказательство, что сказано, который будет исполнять человек, и благодаря им жив будет. И он объясняет, что если он собирается заниматься Торой из-за того, что благодаря им жив будет, то есть причина его занятия Торой в том, что он хочет удостоиться состояния жизни, а не быть в состоянии грешника, поклоняющегося идолам, то есть чуждому Богу в теле человека, а все намерение его удостоиться жизни, как сказано, который будет исполнять человек, и благодаря им жив будет. Его имеет в виду Писание, что если будет заниматься Торой, он будет подобен первосвященнику Коэн Гадоль. Не просто священнику, и будет священником, то есть удостоится свойства хесед, называемого священником, называемому священником Коэном. Иными словами, достоится отдающих килим, а также достоится свойства гадлут, и потому сказано, что он подобен первосвященнику. И согласно этому следует спросить о выражении, которым пользуется Раби Мейр, даже поклоняющийся идолам. И согласно тому, как мы объяснили, наоборот, такой идолопоклонник достоин быть как первосвященник. Можно объяснить это, сказав, что слово «даже» имеет в виду, что даже человек, пришедший к такой низости, что он видит, что он в самом деле служит идолам по-настоящему, иными словами, что он видит, что до сих пор у него не было никакой выгоды в его жизни, кроме того, что он служил злому началу. Другими словами, все мысли его и желания были только лишь для получателя, и он не касался пути истины. То есть, чтобы у него была способность верить в Творца высшее знание, а только насколько знание получателя позволяет ему и дает ему понять, что именно благодаря тому, что он будет работать на него, оно даст ему горючее, позволяющее заниматься Торой и заповедями.
0: Рабби Мейр приходит к этому человеку, говоря ему: «Не сожалей об этой низости, ведь ты должен верить, что даже когда ты пришел в такое падение, Творец тоже может помочь тебе выйти из изгнания, где ты все время был под его властью». И смысл тут наоборот. И согласно этому, объяснение будет, как сказано, «даже если таково мнение мира». Однако, по правде говоря, лишь теперь есть потребность в Торе. Лишь теперь у тебя есть настоящий келим, то есть настоящая потребность, чтобы Творец помог тебе. Из-за того, что ты дошел до точки истины, как сказали наши мудрецы, злое начало человека одолевает его каждый день и ищет, как умертвить его. И если Творец не помогал бы ему, он бы не выдержал. И теперь он видит истину, что он действительно нуждается в помощи Творца. И из сказанного сможем объяснить слова книги Зоар, где сказано, что в простом понимании языка кажется, что в порядке работы можно различить три свойства. Свойство идолопоклонников, свойство Яакова, свойство Израиля.
1: И разница между ними в том, что идолопоклоннику нельзя учить даже Тору в простом понимании. И мы учим это из слов «не сделал он такого никакому народу», что в общем можно обучать его простому смыслу — это именно в явных вещах. И мы учим это из того, что сказано «изрекает он слово свое Якову», что является нижней ступенью. А когда он находится на высшей ступени, можно обучать его тайнам Торы. И это мы учим из слов «законы свои, постановления свои Израилю». А в книге Зоар, глава Итро, сказано «так скажи дому Якова», то есть тому месту, которое подобает их ступени, «и возгласи сынам Израиля, ибо Яков и Израиль — это две ступени, ведь Яков — это ступень Вак, а Израиль — это ступень Гар. Однако Израиль называется совершенством всего, что означает явить мудрость хохма и говорить в духе мудрости. А в пункте 260-м Зоар говорит: «Так скажи дому Якова», то есть женщинам накивот, «и возгласи сынам Израиля», то есть мужчинам с Харим. А в пункте 261 сказано «так скажи дому Якова», то есть в речении, что означает «со стороны суда», «и возгласи сынам Израиля», это как сказано «и возгласил он вам союз свой», где возглашение — это милосердие. Сынам Израиля, то есть мужчинам, которые исходят со стороны милосердия. Поэтому, когда говорится о возглашении, говорится о них.
0: И следует понять разницу в выражении Зоара, который говорит в главе Ахарей, что Яаков и Израиль — это две ступени. Яаков — первая ступень, Яаков — внизу, и с ним учат простое понимание. Второе. Исраэль — это высшая ступень. с которой изучают тайны Торы. А в Зоаре, глава Итро, сказано, что Яаков — это свойство женщин, Исраэль — мужчин. И еще в пункте 261 сказано, что Яаков — со стороны суда, поэтому сказано речение. А Исраэль — это милосердие, ибо возглашение — это милосердие. И сказано, что Яаков — это свойство Вак, а Исраэль — это ступень Гар. И потому сказано «И возгласи сынам Исраэля», что означает «явить мудрость и говорить в духе мудрости», так как возглашение указывает на хохма. И выясним сначала то, как объясняет книга Зоар, что такое свойство Яакова, говоря, первое — свойство Вак, второе — женщины, третье — суд, четвертое — явная ступень, то есть нижняя ступень, или свойство простого толкования.
1: Вот порядок работы таков, что, чтобы достичь цели, человек должен начать с того, чтобы знать, в каком состоянии он находится в работе Творца и к какой цели он должен прийти. То есть, в чем заключается то совершенство, к которому человек должен прийти. Первое состояние человека, когда он знает, что он поклоняется идолам, что называется идолопоклонство. И это злое начало, находящееся в теле человека, которое называется чужим богом или чужеземным богом. И чтобы было ясно его состояние, в котором он действительно пребывает, то есть, что он находится в свойстве идолопоклонников. Однако человек должен приложить большие усилия, чтобы увидеть истину, ибо к истине можно прийти только путем Торы и работы. Как сказали мудрецы, из лолишма приходит к лишма. А в состоянии лолишма, когда человек вкладывает силы в Тору и работу, природа человека такова, что он смотрит на других людей из того окружения, в котором он находится. И он видит, что нет таких людей, как он, которые вкладывали бы так много часов в работу Творца.
0: И тогда он чувствует, что он выше простого народа. Это приводит его к забвению цели. То есть, что главное — прийти к лишма. Из-за того, что внешние люди заставили его ощутить совершенство. И это совершенство является причиной того, что он не может почувствовать, что ему недостает главной цели, то есть прийти к лишма. А в особенности, если его уважают за то, что он работник Творца. Все люди, которые его уважают, без сомнения привносят свои мнения, чтобы он поверил тому, что они думают о нем, что он человек полный достоинств, и нет у него недостатка ни в чем. В таком случае, как же возможно, чтобы человек сказал о себе, что он пребывает в состоянии идолопоклонника, и он все еще не обрезан? Получается, что соединение, которое есть у него с массами, то есть насколько они соединены с его Торой и работой, этим они вызывают его совершенство. И это на языке работы называется, что у внешних есть возможность зацепиться. А что он теряет от того, что у них есть возможность зацепиться? Ответ. Эта возможность прицепиться является причиной того, что он не может видеть свое истинное состояние, что он все еще в состоянии идолопоклонника, чтобы пробовать разные способы как ему выйти из-под власти зла.
1: Второе состояние человека — это когда он совершает себе обрезание. А обрезание называется, что он отрезает крайнюю плоть орла. А эта крайняя плоть называется три нечистые клипы, которые называются именами «Штормовой ветер», «Рохсара», «Большая туча», «Нангадоль» и «Разгорающийся огонь» и «Эшмитлакахат», от которых исходит желание получать. Однако не в силах человека отсечь эту крайнюю плоть. И об этом сказал мой отец и учитель, что Творец должен помочь, чтобы человек смог отсечь лихрот, крайнюю плоть. И потому сказано, и заключил Вехарот, ты с ним союз. А смысл слов «с ним», что Творец помог ему, однако человек обязан начать. Однако, если говорят, что не в его возможностях обрезать себя самостоятельно, почему же человек должен начать, если мы говорим, что он не может завершить? В таком случае его работа представляется как будто напрасной. Но дело в том, что, как известно, нет света без кли. А кли называется недостатком. Ведь в месте, где нет недостатка, не может быть наполнения.
0: И согласно этому, объяснение слов «человек должен начать», что имеется в виду недостаток, хисарон. И это не означает, что человек должен начать наполнение. Но то, что мы говорим «начало», это то, что он должен дать потребность и недостаток. А потом приходит Творец и дает наполнение, относящееся к этому недостатку. И это называется «и ты заключил с ним», то есть Творец помогает ему. И это также считается правой линией, что означает, что Отец дает белое, как объясняется в учении Десяти Сферот. Что означает, что высший свет, то есть свет Хохма, называемый Отец Аба, когда он светит, становится видно истину, состоящую в том, что крайняя плоть, то есть желание получать, это плохо. И только тогда он приходит к осознанию, что стоит отбросить эгоистическую любовь. И это та помощь, которую человек получает от Творца, что он приходит к осознанию зла. То есть, до того, как человек пришел к решению, что не стоит пользоваться получением, человек не может пользоваться отдающими келим. Ведь одно противоречит другому. И потому человек должен совершить обрезание, а затем он может принять на себя желание отдавать.
1: Получается, что удаление крайней плоти, называемой обрезанием, происходит благодаря помощи свыше. То есть именно тогда, когда ему светит высший свет, он видит свою низость, что он не может получить ничего из-за отличия по форме. И это называется в мирах «Отец дает белое». А после того, как он пришел к осознанию зла, происходит второе исправление, то есть что он начинает работать ради отдачи. И для этого тоже нужна помощь свыше. И это называется, что мать дает красное. А в ТЭС он объясняет, что имеется в виду желание отдавать. Отсюда получается, что как сила отмены желания получать, так и силу, позволяющую совершать действия по отдаче, дает высший, то есть помощь приходит свыше. В таком случае возникает вопрос, а что же дает нижний? Ведь говорят, что нижний должен начать. С чего он начинает, чтобы впоследствии Творец дал ему требуемую помощь? И сказано выходит, что нижний может дать Творцу только лишь потребность, чтобы у Творца было место для заполнения. Другими словами, тот человек, который хочет служить Творцу, а не служить идолам, должен почувствовать свою низость. И какова мера его чувства, так постепенно у него образуется боль за то, что он настолько погружен в эгоистическую любовь, просто как животное, и у него нет никакой связи со свойством человека. До сюда читаем.
0: Мы видели, что тут поднимается вопрос, в чем часть нижнего, в чем часть высшего. В конце статьи он говорит, что нижний может дать Творцу только потребность. Это то, что меня захватило.
1: Да, мы обязаны только хотеть. Если хотим, то Творец должен дополнить. Как говорят, тут белое, красное.
0: Творец дает кли, Творец дает свет. А нам нужно только просить у Творца. И перейдем к уроку от 24 февраля 2003 года.
1: Раваш говорит нам этапы, объясняет этапы, которые человек проходит на своем пути, чтобы стать человеком. В чем суть строгости запрета изучения Торы идолопоклонниками? Тут человек, который работает над собой, у него занимает много времени, усилий, чтобы прийти к состоянию идолопоклонников, почувствовать, что действительно, у него есть желание, противоположное Творцу, и что все его мысли ради себя, ради получения, потому что такова его природа, то можно видеть только меру против меры, если благодаря учебе и усилиям в группе он получает свыше достаточное свечение, чтобы увидеть себя как идолопоклонник. Иначе не называется, что он идолопоклонник. Человек обязан определить так, что он идолопоклонник. Никто не скажет ему. Творец видит нас на совершенном уровне. Я не менял. Не действует на него ни первое сокращение, ни второе сокращение, и не все наши падения, и не миры, и разбиение килим, все эти вещи, это только относительно получающих, которые потом постигают это. С его стороны, мы находимся в бесконечности, в совершенном состоянии. И нет никакого греха, и никакого изъяна в творении, которое он создал. А творение в тот момент, когда чувствует хлеб стыда в состоянии, которое Творец создал, тогда совершает первое сокращение и стремится прийти к тому совершенству с собственными силами. Это называется, что он сам вызывает работу и усилия, чтобы раскрыть все свое истинное состояние в бесконечности и к этому состоянию прийти своими собственными силами. Поэтому ощущение идолопоклонника — это Самая эффективная, самая продуктивная ощущение, которое может быть, и оно благословенно. Ощутить себя идолопоклонником — это уже больше половины пути. Почему? Потому что все делает Творец. Работа Творца — это называется не работа человека. И человек только должен раскрыть свое истинное состояние. Из того, что он раскрывает, тогда в сердце его раскрывается.
2: Из
1: этого состояния в его сердце раскрывается ощущение молитвы, требования. И тогда, согласно этому требованию, он готов, согласно своим келим, получить исправление и это состояние. Поэтому, с одной стороны, нельзя обучать Торе идолопоклонника. И то, что человек приходит к тому, чтобы быть идолопоклонником, он видит, что у него нет связи с Торой. И тогда это состояние является причиной подъема ман, чтобы он превратил его в Израиль. И тогда, благодаря учебе, когда он учится, к нему приходит осознание зла, это называется белое от Абы, то есть он видит себя противоположным Творцу. И когда тубелизна от отца Абы работает, действует на него, в его сердце образуется побуждение, молитва. И это не то, что человек строит эту молитву, он должен только приложить усилия. Молитва является результатом многих усилий, которые привлекают высший свет, называемый белизна Абы. Ощущение сознания зла, противоположность Творцу, уже, если это в достаточном виде, приносит ему красноту имы. Что такое краснота имы? То есть, чтобы, что у него уже будут келим, бина и малхот, соединенные в таком виде, чтобы он мог работать со своими келим ради отдачи. Что значит, что он получает белизну имы? То есть человек в своей гальгальтейнаем, в своем желании отдавать, которое он получает от осознания зла, начинает соединяться с Ахапом Высшего и чувствует, как Высший в своем Ахапе хочет наполнить его, как Высший страдает из-за того, что Нижний не способен получать от него. Это то, что называется, что чувствует шхину в изгнании, чувствует страдание шхины. С одной стороны, когда он приходит к осознанию страдания шхины, то оставляет свои получающие килим, свой ахап, соединяется с ахапом Высшего и начинает работать с ахапом Высшего вместо своего ахапа. И получается у него новый парцуф, гальгальтейнаем его ахап Высшего. То, что называется у нас в Никудим, гадлут первого типа. И тогда он берет получающие килим Высшего, которые ради отдачи ему, и превращает их в ради отдачи Высшему. Начинает работать с желанием Высшего, это называется. Высший хочет давать мне. Я сейчас чувствую это как его боль, а потом я чувствую это как свою боль, что он не может давать мне. Я беру его келим, и в них, именно в них я даю ему. Тем, что я получаю от Ахапа Высшего, он этим наполняет Ахапа Высшего. Получается, что всякий раз он работает с келим Высшего, получает красноту имы. И так поднимается на уровень Высшего. А на уровне Высшего, когда он удостаивается состояния Высшего и заканчивает все соединение с Высшим и уподобление, тогда начинает ощущать, что в нем снова есть осознание зла от белизны Абы, который дает ему Гальгальты Инаем. И снова тогда чувствует внутри Гальгальты Инаем своих красноту имя Ахап Высшего. То есть он страдает от того, что хочет давать ему. И берет вместо своего Ахапа, предыдущего, когда уже видит, что он тоже не в порядке, снова Ахап Высшего соединяется с ним, и снова у него есть 10 сферот с Ахапом Высшего. Берет страдания Высшего как свои келим, которые он хочет наполнить. Тогда он наполняет их с помощью своей Гальгальты Инаем. Наполняет Ахапа Высшего, который находится в нем. И так всякий раз с помощью этой связи, которая есть между Высшим и Нижним, так он может подниматься на высший уровень всякий раз, когда Высший — это еще выше. И это через то, что всякий раз раскрывает, что его состояние — это состояние идолопоклонника. Но всякий раз он решает, он раскрывает, что он идолопоклонник. После этого ощущения он тогда меняет свои келим на келим Высшего, на белизну Абы и красноту Имы. Да.
0: Прилепиться к Высшему в нашем состоянии — это прилепиться к Ахапу Высшего?
1: Мы прилепляемся к Ахапу Высшего, да.
0: А что значит искать Ахап Высшего у нас?
1: Искать Ахап Высшего у нас — это называется, что я хочу определить мои действия, мои усилия не из того, что требует мои получающие келим, а то, что Высший требует. Это называется искать его Ахап. Что такое искать его Ахап? Искать его келим, его желания.
2: Ахап дейлион зе
1: Ахап Высшего — это его отношение ко мне. Да?
0: С одной стороны, это находится во мне, а с другой стороны, снаружи меня, вне меня.
1: Ахап Высшего находится в Гальгальте Инаем Нижнего. В той мере, в которой у меня будут келим Гальгальте Инаем, я почувствую, что есть во мне Ахап Высшего. В той мере, в которой я захочу отдавать имя, я почувствую, что имя хочет давать мне. То есть вначале должна быть белизна Абы, а потом тогда раскрывается краснота имы. Осознание зла должно быть первым. Но этот момент, что я беру желание Высшего, и с ним я работаю. Вместо моего Ахапа с Ахапом Высшего. Что такое Ахапа Высшего? Его отношение ко мне. что он хочет давать мне, что он страдает от того, что я не получаю, тогда я беру его ахаб. Что называется, что я беру его ахаб? Его отношение ко мне, что он хочет давать мне, а я работаю только для того, чтобы позволить ему давать мне. Из-за того, что я не хочу, чтобы он страдал. В этом я должен оторвать себя от своего ахапа, то есть чтобы все мои желания были только ради отдачи. И так я удостаиваюсь того, что я соединяюсь с более высокой ступенью, поднимаюсь на нее. К ней, а потом на нее.
0: Да? Вы сказали, что у меня есть келим гальгальта вайнаем. Что это значит?
1: Что такое, что у меня есть келим гальгальта вайнаем? Что я не думаю о себе, а готов почувствовать Высшего, как Он есть, и не сужу Его в моих получающих келим, а сужу Высшего, выше моего знания. Это называется, что я нахожусь в келим гальгальта вайнаем моих. То есть, допустим, в моих келим ахапа я чувствую,

0: что это даст мне. Называется, что пока еще Ахаб соединен со мной. Здесь должно быть воздействие или близна Абы, что он дает мне осознание, насколько я противоположен белизне, отдаче. Аба — это дающий килим, и мы — это получающий килим. Насколько это кажется противоположно? Приходит от света хохма, от получающих килим, который есть в сфере хохма, а это от дающих килим, краснота имы, которые есть в бине. Но относительно нас это так. Как мы учим, что свет хохма исправляет желание получать. Так, белизна Абы несет, как первой стадии, четырех стадий прямого света. Свет хухма, который действует на желание получать, дает желанию получать ощущение своего источника, ощущение кетера, дающего. И тогда желание получать хочет прилепиться к более высокому свойству, к дающему.
1: Да. Может ли человек добавить что-то к работе Ловен де Аба?
0: Вся наша работа над белизной Абы, потом над краснотой Имы, это работа уже другая, она более понятна человеку. Над белизной Абы это работа, работает скрытие. Здесь это просто много усилий, без вкуса, я бы сказал, много удачи. Что такое удача? Ну, так, как человек будет стараться во всем, что есть с ним рядом, то, что приходит к нему, и как группа поможет ему. Да. Почему мы не находимся большую часть времени, не поднимаемся, чтобы использовать большую часть времени в поиске зла, только должны быть в радости, как будто большую часть времени.
1: Почему мы не находимся большую часть времени в поиске зла? Не нужно искать зло. Если мы будем искать зло, мы никогда его не найдем. Нам нужно искать только Творца и преимущество света и тьмы. И тогда мы увидим тьму. Не зря говорят, что осознание зла посредством ловы, белизны, Аба. Если я не приношу себе этот ловен, этот настоящий белый свет, то я не вижу себя как черного, противоположного, чтобы из этого тогда произошло у человека. Образование Галгальтова Инаим. Тогда человек каждый раз должен стремиться только к величию, то есть к высшему, к отдаче, к хорошим вещам, и не искать свои беды и недостатки, и тьму, и осознание зла. Наоборот, стремись к хорошим и высоким вещам, и тогда ты увидишь, что ты противоположен им. Нет ничего другого. В этом проблема, что Бальсуан пишет, что это злое начало.

0: противоположный, как бы ангел смерти. Он хоронит нас тем, что вводит нас в зло и говорит, что ощущение зла — это хорошая вещь. И этим препятствует нашему продвижению, вводит нас в депрессию. Нам нужно быть только все время в стремлении, быть в энергии, во вдохновении, в подъеме, в осознании величия. Из этого придут все света, которые продвинут нас. Ощущение само по себе не продвигает. Это называется «съедает себя», что мы будем просто сидеть и плакать, как над мертвым телом. Это просто запрещено. Это никогда не помогает. А наоборот, немедленно встать и немедленно начать двигаться дальше, если уже пришло такое ощущение. А клипа как раз говорит, что нам нужно сидеть и ждать, и плакать, и все больше и больше ощущать зло, что посредством ощущения зла, что само зло как бы двигает нас и исправляет нас. Никогда нет. Как можно меньше чувствуй зло. Тебе не нужно быть в ним еще секунду сверх того, как ты ощутил, что это зло. Оставаться в нем, чтобы рассматривать в нем всякие его виды, не помогает. Поиск уже не из этого. Это уже называется, что человек поедает себя. Поиск зла должен прийти сам, свыше, только посредством стремления к добру. А злое начало говорит, что стремиться к добру — это называется легкомыслием. Зачем ты стремишься к добру? Будь как человек реалистичный. Это твое состояние. Будь в нем. Как будто бы там, внутри этих миазмов, внутри, не знаю, внутри всех этих эгоистических, плохих ощущений. Когда ты будешь внутри этого, это истинное состояние. Из этого приходит к нам все это мнение, что страдание исправляет. Оно никогда не исправляет. И до такой степени, что люди, ты видишь, в христианстве они подняли страдания на уровень святости. Кто больше страдает, тот более святой. И действительно ему оказывают почет. А зачем нужно почитать это? Любое состояние, противоположное Творцу, оно недостойно почета, оно постыдно. Нам нужно учиться, как получать больше. А злое начало доводит до того, что человек начинает наслаждаться тем, что он страдает. Есть целая система в клипе, которая приносит человеку в этом целое учение. Действительно, как страдание делает это, и человек ощущает себя, его гордыня растет, и он начинает показывать всем, как он страдает, и от этого начинает получать силы еще больше для страдания, начинает чувствовать внутри этого страдания большое наслаждение. И как Бальсулам пишет там, о сыне царя, который стоит там со своим мечом, а его колют враги, ненавистники, а он говорит, смотри, как я стою тут один, я то, я это. Ну, глупость, тупость. Это большая проблема, что люди входят в это и не могут выйти. И клипа становится действительно святостью. И действительно, змей смеется над нами.
1: В чем разница между работником идолов и работником из Лолишма, служащим идолом?
0: и то, и другое.
2: Адам кувея.
0: Человек определяет. Работающий в Долишма, идолопоклонник, это действительно осознание зла, что еще не начал по-настоящему его исправлять.
1: Если такое состояние, как вы описали, клипы, что человеку делать в этом состоянии?
0: Что делает человек, который находится в такой клипе, который ему лжет и крутит им, и заставляет наслаждаться страданием, тем, что он поедает себя? Нам нечего делать, только группа. Это то, что Рэбе говорит, Рабаш говорит. Нужно войти в группу, поднимать лыхаем, делать всякие такие усилия, отбросить голову, пойти на кухню, поработать немного. Только действия. Ты не можешь быть умнее клипы. Или группа в своем влиянии на тебя, или твои действия, которые являются животными действиями. Но именно из-за этого, из-за того, что мы находимся в этом мире, мире такого животного действия, это может действовать также и на внутреннее, влиять также на внутреннее.
1: Но эта группа не всегда видит.
0: Группа даже не должна видеть их. Если она видит, тогда она уже обязана прийти и заняться человеком силой. Но если она не видит, то не видит. Тогда человек сам должен так страдаться. Так стараться. Но действительно, не быть самому... Быть хотя бы мгновение в печали — это настоящий отрыв. А я вижу, что здесь проходят недели у людей, которые поедают себя и не стараются. И действительно, и товарищи, и вся общность группы. Почему я все время кричу «величие цели»? Чтобы общая атмосфера была такой, чтобы человек, который входит сюда, сам собой поднимался. Даже не делая никаких усилий. А по времени он приходит сюда в 3 ночи. Так уже то, что пришел, должно влиять на него, чтобы он поднялся. Если бы это действительно было в нашем состоянии, заботой о подъеме, о радости, об ощущении, что мы находимся в особом состоянии в мире относительно всего мира, тогда это все время поднимало бы нас. Это ощущение, над которым нужно работать действительно силой. Но силой группы, да, делать это. Силой каждого по отдельности он не способен работать против этой клипы. Не способен. Это просто невозможно. Один на один мы не можем с нашей природой ничего сделать. Когда ты берешь еще нескольких товарищей против твоей природы, ты можешь справляться. Они должны просто помочь тебе бороться с этим внутренним змеем.
1: Что дает человеку силу стремиться к Творцу?
0: Что дает человеку силу стремиться к Творцу? Точка в сердце. Или из безвыходности, или из величия цели, из величия Творца. Эти две вещи дают человеку порыв стремиться к Творцу. Или у меня нет выбора, и я устремляюсь к Нему, что Он мой Спаситель. Не Освободитель, Спаситель. Или его величие, что я хочу просто быть соединенным с настолько великим, насколько я могу себе представить это величие.
1: То есть именно это стремление приводит к тому, чтобы человек ощутил свое состояние противоположным этому? насколько он далек от этого. Что-то тут не складывается у меня. Именно стремление приводит к противоположному желанию.
0: Это не совсем верно, что стремление вызывает познание зла. А то, что человек стремится, тогда уже следующее состояние, следующая ступень, что приносит ему, чтобы поднять его, прежде познание своего состояния, познание зла. И тогда из этого он просит, из этого он сливается с Высшим. Но это должно быть, потому что иначе с каким кли он поднимется? Кли, который раскрывается, это по сути его двигатель, с которым он поднимается. Что значит подъем? Еще больше желания получается, еще большим наполнением, это называется подъем. Тогда где еще большее желание получать? Тогда то, что раскрывает ему сейчас осознание зла, это добавка желания получать, да? Когда он видит, что это зло, просит ман, исправляет, наполняет его. Это называется, что он завоевал более высокую ступень. Это все?
1: Вы говорите, что состояние посередине осознания зла.
0: Смотри, нам нужно только понять, что плохое ощущение не находится в Творце. И тогда нет ничего хуже, чем не быть в нем. И все.
1: И все-таки где человек во всех этих ступенях? Где все-таки это выяснение производится?
0: Не нужны выяснения, не стремись к выяснениям, стремись к слиянию. Выяснение — это не цель. То, что мы по дороге производим всякие действия, мы не заказываем эти действия. Мы не знаем, какое действие я должен сделать через мгновение. Я не такой умный, что я знаю и буры, и никамухин. Я еще не видел зародыша, который бы уже устанавливал, каким он будет через несколько ступеней. Ты видел такое в мире? Что маленькая ступень может устанавливать остальные действия или состояния? Откуда ты знаешь? Только стремление находиться в цели. Я, Исраэль, Творец и Тора, действия мои, которые меня туда приводят, это все. А какие действия в точности? Откуда я знаю? Это решимо, которое должно сейчас выйти и реализоваться во мне. Откуда я знаю, какое решимо должно быть? Дальше должно быть. Каждый раз состояние — это состояние совершенно неожиданное, нежданное состояние. Я не знаю, в каком состоянии я буду через мгновение. Я не знаю. Так как же я могу устанавливать? Тогда есть... Только ты можешь только давить на газ и все. Только в одном направлении. И направление, если ты соединен с ним, это приведет тебя, это выбросит тебя, это запутает тебя, неважно. Но это уже состояние, которое пробудется из корня твоей души, из строения твоей души изнутри. Согласно потребности, согласно структуре твоих ступеней. Но не то, что ты устанавливаешь это. Откуда? Это не от ума. Поэтому он говорит, что стремление к... Иначе, ты знаешь, иначе ты отклоняешься от пути, как он описывает нам в письме на странице 64. Там, что нужно стремиться к слиянию с ним, вернуться к корню, где я слит с ним, как был с самого начала. А что будет в пути? Пусть будет, что будет.
1: Достаточно понятно, что Ибур все время думает о величии Творца.
0: Нет, величие Творца зачем это мне нужно? Потому что это приводит меня к слиянию.
1: Слияние? Слияние-то?
0: Да.
1: выяснение в мыслях внутри осознания зла, в добре, в средней линии. Что делать с этим, с моей стороны, заниматься этим?
0: Нет, ты снова спрашиваешь, что когда я буду производить выяснения в левой линии, в правой линии, соединю в среднюю линию, мы изучаем эти вещи в форме, как будто мы находимся сверху и смотрим на все это, как бы наблюдаем за всеми этими состояниями, как они пройдут над нами. Но нет такого. Если я нахожусь в процессе внутреннего изменения, то я нахожусь внутри этого процесса, и я ничего не устанавливаю. И что происходит со мной, то происходит. После того, как это произошло, я могу, может быть, написать, если этого достаточно, что если я поднялся достаточно, чтобы у меня был и ум, и чувство, способность критиковать состояние, которое я прошел, тогда я могу написать, что я прошел и бур, и никам, и хин, те или иные этапы. Но прежде чем я прохожу, как я что могу установить, не дай Бог, это иллюзия. Я нахожусь сейчас в правой линии, и в этой правой линии я должен сделать то-то и то-то. Это неверно. Как ты можешь в следующем мгновении сказать что-то? Ведь каждое следующее состояние — это бесконечность. Это, что такое следующее состояние? У меня для него нет кли. Я ощущаю его перед собой как окружающий свет. У меня нет кли, чтобы ограничить его. Если нет границы, это и называется, нет ограничений, это называется бесконечность. Так как я могу сказать, в какой форме я буду в следующий раз? Поэтому не думай, как делать выяснения в правой линии, в левой линии, в средней линии. Хорошо об этом говорить в общем, но когда ты находишься в этом, ты должен стремиться только к одной точке, точке слияния. Это, знаешь, как будто бы ты берешь... Берешь нитку, и через всякие кольца ты ее продергиваешь. Ты должен стремиться к концу. А как он пройдет через всякие вещи, ты этого не знаешь. Это раскроется посередине, и все. Но ты должен только знать, куда он должен прийти? Нет у меня другого совета. Это просто так. Поэтому он пишет: «Вере выше знания, с закрытыми глазами, всякие такие вещи, отмена перед более высокой ступенью». Потому что снизу вверх это все наши исследования, нашей природы, нашей жизни, когда мы как бы находимся сверху и так смотрим сверху, наблюдаем за всей природой и тогда исследуем ее. Это относительно этого мира, да, потому что мы, человек, тогда относительно животного, растительного и неживого, да, это верно. Но когда я, человек в этом мире, начинаю смотреть наверх, мне там не на что смотреть. Если я поднимаю голову только немного, мне уже достаточно, это уже бесконечность.
1: Как понять разное состояние, которое происходит с тобой на пути к слиянию?
2: Тогда в то время, когда мы смотрим на состояние, познаем состояние, через которое мы проходим, это называется, что мы занимаемся работой Творца. Творец сделает работу, а мы наблюдаем за ней. Поэтому это называется работа Творца, это то, что ты раскрываешь, да?
1: Рабочий в группе может сделать, чтобы принять от группы максимум впечатления, максимум величия.
2: Какую работу в группе человек должен делать, чтобы получить от группы максимум вдохновения? Величие.
3: Пробуй.
2: Есть такие ребята компанейские, которые делают много шума, активные и так далее. Я от этого больше вдохновляюсь от него. Тут я ничего не вижу, да? Ну, верно. Есть. Можно во внешней животной форме увидеть пример, а как это на самом деле, никто не знает. Но не успокаивайся тем, что он просто делает много шума, но я действительно вкладываю, серьезно, никто не знает, что я вношу в группу. Ну, не успокаивай себя. Это действительно, как Рабаш говорит, поднять настроение товарищу. Как?
4: Есть люди, которым по природе эта работа очень тяжелая.
2: Верно. Одному легче, другому тяжелее.
4: Верно, но одному легче, другому труднее.
2: Ну да. Согласно работе и платеж, страданию платеж. Сделай большое усилие, у тебя выйдет действие, результат очень маленький. Но, может быть, это действительно повлияет больше. Я не впечатляюсь от того, что один все время бегает и кричит, а другой, допустим, сделал какое-то усилие, приподнялся. Не думай, в группе чувствуется это. О, смотри, даже он начал немного. Я не могу требовать, ну, скажем, допустим, чтобы палатник начал шуметь. А, в последнее время устраивает много шума. Ну, прекрасно. Да, но сколько лет он сидел тихо? Да, ты видишь, каждый приходит. Да.
4: А что относительно второй стороны, когда работа тебе не дает воодушевления, есть дилемма, что нельзя его критиковать?
2: Нет, это все зависит от твоего отношения. Ты боишься, что уронишь товарища, не бойся этого. Если ты думаешь, как поднять ему настроение, как поднять его, как возвысить его, чтобы действительно у тебя возникла возможность, это твоя работа, что от этого ты действительно обретаешь духовное, ты должен задумываться об этом. Это не просто, что ты приходишь к нему, чтобы поднять ему настроение. Это делают в каждой группе. Но ты приходишь потому, что это тебя обязывает, потому что посредством этого ты обретаешь сближение с Творцом. А не то, что ты делаешь его животные части веселее, тоже потому, чтобы ему было веселее, или он товарищ, и тебе сделает так же в ответ. И каждый украсит жизнь другого. И будет такая хорошая, веселая компания. Это называется легкомыслие. Если ты делаешь это согласно твоему эгоистическому расчету, это поможет тебе в духовном продвижении. Но тогда ты приходишь к нему и начинаешь влиять на него хорошим настроением. И это хорошо.
4: У меня был другой вопрос. Если мы сделали список людей, которые способны дать вдохновение, и с другой стороны список, которые не дают вдохновения. Я говорю о людях, которые находятся в списке, которые не дают вдохновения. И тогда мы в окружении моем, когда я вижу, что находится в состоянии, что он не дает мне вдохновения, если сейчас перехожу и встряхиваю его, и врываюсь к нему, говорю ему, слушай, ты не даешь мне вдохновения, радости к Творцу, достичь Творца, или я должен...
2: Ну, тут есть несколько товарищей, которые не дают тебе воодушевления от величия Творца. Ты спрашиваешь, как мне нужно к ним относиться? Прийти к ним и потребовать, как это ты так делаешь? Или ты приходишь к ним, чтобы как-то их порадовать? Ты можешь тоже прийти к ним и с требованием сказать, ребят, ну что, и вы, и я, мы должны немножко приподняться. Но подход должен быть исходя из любви. И действительно, это непросто. Каждый знает, что это тяжело. Это действительно работа. Вызвать подъем к Творцу в группе. У нас нет, кроме этого, действительно, никакой цели другой. Из этого образуется все. Если мы будем делать это как следует, и это так промоет нам мозги, и мы будем заботиться, чтобы это действительно было механически, по-животному, как какое-то упражнение, заложенное, не знаю, неважно, если мы будем делать это изо всех сил, и каждый раз обязательно будут помехи. И, конечно, должны прояснить это состояние до конца, но в итоге всех помех — это будет уже вхождение и раскрытие.
4: Вокруг нас есть много групп. Мы говорим, что самое важное у нас — это величие цели, порадовать товарищей величием цели. Вокруг нас много групп, которые, по сути, делают эту вещь, пытаются делать это.
2: Что? Есть много групп, которые возвеличивают Творца и радуются.
4: Верно, но какая разница между тем, что нам нужно делать, как пройти эту точку, между тем, как на нашем пути это делать?
2: В чем разница между тем, что мы делаем, и они делают? Прежде всего, я не вижу, что есть много групп, которые делают это. Что действительно хотят возвеличить Творца, а не себя, что они якобы связаны с Творцом, и тогда Творец большой, и они тоже большие. И это внешняя работа, а не внутренняя. Я думаю, что разница, в том, что мы делаем это по необходимости, что у нас нет выбора. То есть мы чувствуем, что если не это, то мы сами ни на что не способны. То есть у нас есть уже кли для этого. То есть все это должно быть не искусственным, а необходимым. Если это из необходимости, то это не просуществует, это исчезнет. И тогда у нас есть в этом общая необходимость. Мы думаем, что это действительно от этого зависит наше доброе будущее. Это первое. Второе. Мы не делаем это для какой-то другой цели, а только чтобы спастись от состояния, которое для нас подобно смерти. То есть это снова необходимость. Я думаю, что это самая важная вещь. Это настоящая вещь. Если мы это не сделаем, если мы не поставим это во главу всех наших действий и усилий, то тогда мы сами уже без этого величия, которое притянет нас, мы не победим.
4: Когда человек приходит такое делать, чтобы возвысить.
2: Я не говорю, что это для начинающих, но это уже для людей, которые находятся в этом, уже получили какую-то горечи в результате своих усилий и видят, что действительно только общее устремление к высокой цели поможет.
4: Каждый внутри группы приходит сейчас попробовать, чтобы сделать это. Есть две возможности. Или мы попадаем в ловушку, или можем вообще поддаться внешнему влиянию. Вопрос во внешних действиях, во внешнем пути, как увеличивать это. Есть ли разница между нами и другими группами? Есть ли какое-то особое внешнее действие, которое мы можем сделать? Потому что, по сути, внутреннее никто не видит, а легкомыслие человека всегда находится.
2: Человек не должен заботиться о своей внутренней стране, о своем внутреннем мире. Ты не знаешь, что в твоем сердце, и в точности, что там происходит, и что движет тобой, и ничего ты не знаешь. Тебе говорят, работай в группе внешне, и из того, что ты будешь работать внешне для своего товарища, во внешнем не влезай в сердце товарища, из этого ты получишь от него вдохновение, и его внешнее воодушевление повлияет на твое внутреннее состояние. Он будет что-то там говорить просто, да, внешне. На тебя это повлияет внутри. На тебя это повлияет внутри. У тебя нет никакой другой возможности. Дай мне, пожалуйста, я готов услышать еще о каком-то патенте.
4: Не, патент. Вопрос, как не упасть из этих вещей, действительно, в эти ловушки легкомыслия, внешней работы, чтобы мы не заметили вообще этого. И мы пытаемся делать это в правильной форме, или попадаем в неправильное место и не замечаем, идем с этим.
2: Как мы можем знать заранее, делаем мы правильно или нет, нельзя сказать, потому что... Знать заранее, это называется уже быть в конце, и смотреть из конца на то, что с нами происходит сейчас, и как мы проходим путь. И никогда нет такого в духовном. Ты поднимаешься снизу, вверх, только не забывай об этом. Никогда следующее состояние для тебя не будет понятным, известным, оно всегда запутано и даже отталкивает, и это всегда так. Так не обманывай себя, что ты можешь сделать только выше знания, усилия, и делать расчет радиоотдачи, и звук ДАК, и получать радиоотдачи, и все эти усилия, это уже если у тебя есть килим в этом, экраны. Экранами называется, когда ты берешь силу свыше, и уже, ты уже получил ее, и тогда с силой свыше ты работаешь в своем желании получать, или с правой линии относительно левой линии. Но если не это, поэтому они и говорят тебе. Законы или советы, они очень простые. Они выглядят как бы нереальными, может быть, что их невозможно выполнить.
4: Как бы то, что выходит из всей этой истории, что здесь две вещи. Одно, что это очень путает, что вызывает у группы вдохновение. То есть оказывается, что участие группы вызывает определенные вещи, а участие группы вызывает другие вещи. Может быть, это часть того, что спрашивают. Вторая вещь, как бы вопрос действительно, не важны вообще средства. Главное делать, по-моему, это из опыта, что стоит идти в определенном направлении, сосредоточиться на определенных вещах.
2: Ребята, вы сейчас были неделю в разных усилиях. Меня с вами не было. Ну, постепенно мы поговорим об этом. Дайте мне в это войти. Я знаю, что должно быть, какие вещи произошли с вами, но я пока что не живу сейчас в этом. В ближайшие дни мы все это проясним. Я был в чем-то совершенно другом. Не мог сосредоточиться. И по времени, по часам, часовой пояс. У меня не было времени следить за вами внешне. Быть во всем этом.
4: Завтра можно почитать письмо как дополнение к тому, как заниматься этими вещами.
2: Пожалуйста. Это очень важно. Если вы найдете что-то, относящееся к этому. Нам нужно сейчас, кроме этого, подумать, как мы помогаем там, в Москве. Там состояние очень особое.
3: Но бегляльше шенесателищам, они лохашафти.
2: Ну, потому что когда я поехал туда, я не думал.
3: Цуракозот.
2: Что это примет такую форму, я думал, я сделаю какую-то.

0: Строим духовное общество.
1: Шалом, хаверим, шалом, Гил.
0: Здравствуйте, хавери, Гиль, Дуди. Приветствуем всех. Мы снова вместе на дневном уроке. Благодарим Творца за то, что собрал нас вместе на общую учебу. И сегодня мы изучаем особую статью Рабаша. Статья, которая называется «Строгость обучения идолопоклонников Торе». Это длинная статья. Больше часа чтения, и мы поделили ее на серию из трех частей. Вчера мы прочли первую часть, сегодня с утра мы прочитали вторую часть. Сегодня мы проведем урок на ее основе, и завтра мы завершим третьей части этой статьи, получим общую картину. Но можно взять какую-то часть, углубиться именно с этой частью и поработать. Да, действительно, есть много нюансов и тонкостей с каждой из частей. И думаю, что давайте начнем. Хочу сказать, что каждый из отрывков Рава — это как мини-урок. Поэтому тут нельзя как бы что-то упустить. Мы взяли что-то частичное, так фрактальное. Взяли отрывок, но в нем мы можем раскрыть целый мир деталей. Из отрывка того, что сегодня учили с утра, коротенький отрывок, Раваш объясняет, что такое термин «акум». Идолопоклонник — это аббревиатура «служащие звездам и созвездиям», дословно переводя, то есть работающие ради получения по отношению к Яшарке, прямо к Творцу, направленные, то есть работающие ради отдачи. Разумеется, речь не идет о внешних проявлениях. А как мы говорим, человек — маленький мир, и все находится внутри него. Раскрывается вовне, в отношениях между нами. Мы должны только распознать, что происходит в лаборатории между нами, и понять, что Творец хочет и куда нас направляет. Что интересно, в самом начале статьи, в первой части статьи, в самом начале Рабаш, как обычно, приводит отрывок из первоисточников, из Гмары и Талмуда, из Зор, пробуждает вопросы, на которых он выстраивает всю статью. Он дает фундамент, а потом начинает раскрывать. То есть, насколько идолопоклонник может изучать Тору. И есть как бы два мудреца, это вообще обычный подход, Раби Йоханан и Раби Мир. Один из них говорит, с какой стати такого нужно убить. С другой мудрец говорит, да нет, наоборот, у него есть потенциал стать первосвященником, если он признает тот факт, что в нем зло, он противоположен Творцу, он отличается от своего отдачи Творцу, и если он будет учиться с намерением ради отдачи, то есть исправить себя, и будет в намерении ради отдачи, тогда он превратится из идолопоклонника в первосвященника. Коротко, может, прежде чем начнем читать статью Рабаша, давайте послушаем, как Рав объясняет, почему именно это ощущение раскрытия желания получать во мне этого идолопоклонника в себе, это не падение, а начало правильного выяснения. Какая важность идолопоклонника внутри себя. Давайте послушаем клип. Рабаш говорит, описывает этапы, которые проходит человек на пути, чтобы стать Адамом, человеком. И, как, и в чем строгость запрета обучения Торы идолопоклонника. Человек, который работает над собой, ему требуется очень много времени и усилий прийти к состоянию, которое называется идолопоклонник. почувствовать, что у него противоположные желания Творцу. И то, что все его мысли, они ради себя, ради получения. И это его природа. И это можно увидеть только как мера относительно другой меры. Если учеба и усилия в группе получает свыше достаточное свечение, чтобы видеть себя как идолопоклонник. А иначе даже и не называется идолопоклонником. Человек сам должен принять решение, что в нем идолопоклонник. Никто ему об этом не скажет. Творец видит нас на совершенном уровне, сказано, я Авая не менял. Не действует на него ни первое сокращение, ни второе, и не все наши падения, и не миры, и не разбиение келим. Все это только по отношению к получающим, которые потом все это постигают. С его точки зрения,
1: мы
0: находимся в бесконечности, в совершенном состоянии. Никаких грехов и никаких изъянов в творении, которое он создал. А творение, как только чувствует хлеб стыда, то, что называется, в состоянии, которое создал Творец, тогда делает первое сокращение, стремится прийти к такому же совершенству своими силами. И это называется, что самостоятельно вызывает работу, прилагает усилия, чтобы раскрыть все свое истинное состояние в бесконечности. И должен прийти к этому состоянию собственными силами. И поэтому ощущение идолопоклонства — это ощущение эффективное и самое полезное, которое только может быть, и благословенно, чтобы почувствовать себя идолопоклонником. Это уже больше, чем половина проделанного пути. Почему? Потому что все делает Творец. Вот называется работой Творца, а не работой человека. Человек должен только раскрыть свое истинное состояние. И исходя из того, что он раскрывает, в его сердце раскрывается. Из этого состояния в сердце раскрывается ощущение падения и требования. И тогда, в соответствии с требованием, он готов по своим келем потребовать исправлений и состояние. Да, друзья, мы видим, что мы говорим о происходящем все внутри одного человека. Как Дуди сказал вначале, нет никакой связи с народами, национальностями. И Рабаш говорит об этом, Рав раскрывает еще больше. Мы видим, что состояние идолопоклонника — это благословенное состояние, это необходимая часть нашего процесса в работе и часть усилий, которые прилагает человек, чтобы прийти к состоянию. Это один из этапов подготовки, это работа. И то, что приведет нас к молитве. Мы сейчас прочтем отрывок из статьи, и приглашаем вас готовить вопросы, исходя из того, что мы говорили до сих пор, и исходя из сказанного в статье, для того, чтобы потом мы смогли вместе пройти тему.
2: Между прочим, можно задавать вопросы в письменном виде. И здесь тоже вы приглашаетесь. И также вопросы с утреннего урока, что мы прошли. Давайте сейчас прочитаем отрывок из второго отрывка, что мы читали утром. Целый отрывок, который дает полную картину, и зададим вопросы.
0: Читаем из статьи. Следует объяснить то, что Раби Меир говорит, идолопоклонник, занимающийся Торой. Имеется в виду то, что мы объяснили выше. Что Раби Мейр имеет в виду? Подобно человеку, который пришел к осознанию, что он поклоняется идолам. То есть он видит, что со дня своего рождения до сего дня он поклонялся идолам, то есть чужеземному богу. И это имеется в виду злое начало, находящееся в теле человека. И он видит, насколько он порабощен и находится под его властью. И нет у него никакой силы послушаться его. И даже если часто он понимает своим разумом и сознанием, что не надо служить ему, а наоборот, чтобы злое начало служило святости. Тем не менее, он смиряет свое знание и служит ему, как будто бы понимал, что стоит служить ему. Когда человек приходит к этому осознанию, и он видит, что нет для него никакой силы в мире, которая могла бы ему помочь, и он видит, что он пропал и будет отрезан от жизни навсегда, чтобы спасти себя от смерти, когда он пребывает в состоянии «грешники при жизни своей называются мертвыми», в таком состоянии он приходит к вере в слова мудрецов, которые сказали: «Так Творец сказал Израилю: сыновья мои, я создал злое начало и создал Тору в приправу к нему. Если вы занимаетесь Торой, не отдадут вас в его руки».
2: О таком идолопоклоннике сказал Раби Мейр, что он подобен первосвященнику. Он приводит в доказательство, что сказано, которое будет исполнять человек, и благодаря им жив будет. Он объясняет, что если он собирается заниматься Торой из-за того, что благодаря им жив будет, то есть причина его занятий Торой в том, что он хочет удостоиться состояния жизни, а не быть в состоянии грешника, поклоняющегося идолам, то есть чуждому Богу в теле человека, а все намерение его — удостоиться жизни, как сказано, которое будет исполнять человек, и благодаря им жив будет. Его имеет в виду Писание, что если будет заниматься Торой, он будет подобен первосвященнику, Коэн Гадоль. Не просто священнику, и будет священником, то есть удостоится свойства хесед, называемого священником коином, иными словами, удостоится отдающих килим, а также удостоится свойства гадлут. И поэтому сказано, что он подобен первосвященнику. И согласно этому следует спросить о выражении, которым пользуется Раби Мейр, даже поклоняющийся идолам. И согласно тому, как мы объяснили, наоборот, такой идолопоклонник достоин быть как первосвященник. Можно объяснить это, сказав, что слово «даже» имеет в виду, что даже человек, пришедший к такой низости, что он видит, что он в самом деле служит идолам по-настоящему, иными словами, что он видит, что до сих пор у него не было никакой выгоды в его жизни, кроме того, что он служил злому началу. Другими словами, все мысли его и жизни,

0: когда ты пришел в такое падение, Творец тоже может помочь тебе выйти из изгнания, где ты все время был под его властью, и смысл тут наоборот, и согласно этому объяснение будет, как сказано, даже если таково мнение мира. Однако, по правде говоря, лишь теперь есть потребность в Торе, лишь теперь у тебя есть настоящий келим, то есть настоящая потребность, чтобы Творец помог тебе из-за того, что ты дошел до такой точки истины. Как сказали наши мудрецы, злое начало человека одолевает его каждый день и ищет, как умертвить его. Если Творец не помогал бы ему, он бы не выдержал. И теперь он видит истину, что он действительно нуждается в помощи Творца. Так Рабаш пишет нам тоже в этом отрывке, это немного слышно, сложно.
1: Рабаш говорит, что если человек раскрывает, что эго управляет им, и у него нет силы выбраться из этого, то именно тогда для человека Тор становится важным. И именно сейчас ему есть чем работать. Нет сил меняться, он видит, что что бы он ни делал, эго порабощает его, управляя им. А вот сейчас как раз человек готов к тому, что Тора ему нужна. Другому человеку Тора не нужна, он этого не чувствует.
0: Да, можно добавить еще одну вещь. Если я идолопоклонник, но это тоже напрямую к Творцу направлен прямо, Ишаркель. А если нет, то не прямо, с отклонением, криво, дословно. То есть криво — это ради получения, прямо — ради отдачи. Так если ты идешь криво, и тебе хорошо с этим, об этом не говорится, то есть ты подлежишь смерти. Но если ты криво, идолопоклонник, то есть обратен свойство отдачи, тогда начинается работа.
1: Тогда тебе нужна Тора.
0: Да, тогда нужна Тора, и тогда человек пользуется Торой и раскрывает, насколько у него нет сил. И что Тора тебе раскрывает? Еще больше твою низость, эгоизм, намерение ради получения. И хотя это тебя раскрывает больше, и чтобы именно из низкого места человек почувствовал, что он нуждается в Творце. И теперь что происходит в этих точках, когда мы вдруг чувствуем? Потому что человек может оставить весь свой путь и всю работу. Он находится на пути, но он решает, что меня тут не будет. Поэтому в этой точке нужно как можно больше постоянно это делать и понимать, что из-за этого низкого места Творец дает возможность подняться из него. То есть нас выжимают, пока мы не поднимемся к просьбе. И это вас ждет Творец, что такого кислорода. Когда он придет с ним, Творец сделает все и задействует всю систему, которая действует ради нас.
1: Если кто-то может задавать вопросы голосом, ставьте его знаки вопроса, задавайте. Или можно задать вопросы письменно.
0: Да, я вижу, что мы получаем в чате вопросы. Давайте начнем.
1: Даниэль из Рахова спрашивает, какая разница между идолопоклонником и ощущением хлеба стыда? Или еще осознанием зла, одно ли и то же это?
0: Да, хлеб стыда — это, по сути дела, ощущение стыда, которое мы чувствуем себя противоположными по сравнению со свойствами Творца. То есть он дает нам хлеб, например. Я тебе, например, все время даю хлеб и питаю тебя, и пробуждается в тебе стыд, потому что никто не хочет чувствовать стыд получающего. И тогда в результате этого ощущается стыд, и это действие стыда, говорится о духовном стыде, ощущается стыд, и это человек работает в сокращении, я не хочу получать от тебя, но только при условии, что я действую ради отдачи тебе. Я получаю этот хлеб при условии, что я тебе даю этим наслаждение. И если я чувствую стыд, скажем, хлеб,

0: стыда. Я уже чувствую противоположность по свойствам, чувствую себя отличным от Творца. Это уже хороший признак, это ощущение зла, и это, по сути дела, ощущение идолопоклонника, но не просто желающего остаться на своем месте, а чувствующего зло. Он чувствует стыд, то есть чувствует зло, то есть противоположность по форме. Еще вопрос, в чем разница между этим и ощущением зла? Это то же ощущение.
1: МАК
2: 11. Дорогие учителя, скажите, пожалуйста, как мы приходим от осознания зла к любви к Творцу?
3: Приходим от осознания зла к любви к Творцу. Как можно это сделать, если не будет осознания зла? Ведь я всегда нахожусь в любви к себе. И только когда человек достигает осознания зла, это того, что человек живет в любви к себе, тогда он может просить любовь к Творцу. Иначе это пустые слова. Только когда человек понимает, что он в эгоистической любви, и что нет у него никакой любви к Творцу, тогда он может об этом попросить. Это этап, который должны все пройти. И учителя нас обучают, что нужно прийти к ощущению идолопоклонника, потому что следующий шаг будет прямо к Творцу. Тогда человек увидит, что находится на этом уровне.
0: У нас есть еще вопрос от подруги. От Лили. Лили, женщина МАК 92, спрашивает, что это за свойство коэна в нашей работе и как мы приходим к этому. Свойство коэна — свойство хесед, отдачи. Есть два вида коэнов. Есть коэн, который просто сокращает себя и работает просто ради отдачи, а есть великий коэн, который работает с получающим Микелим. Разные уровни коэнов. Но злое начало, оно зло с самого рождения, и у входа грех лежит, и мы работаем с намерением самого рождения ради получения. И если начинаем исправлять себя, желать быть подобными высшей силе, тогда мы чувствуем противоположность по форме, насколько мы отдалены, и чувствуем обратное свойство Творцу, что мы в намерении ради получения. Этот этап называется осознанием зла. Мы осознаем нашу злую природу, до этого не знали. Спросите каждого человека, он скажет, что он праведник. Но когда человек начинает заниматься Торой, изучением науки Каббала, он начинает осознавать свои отрицательные свойства, то есть противоположные свойства отдачи свойствам Творца. И в результате того, что он продолжает изучать все больше и больше, свет начинает воздействовать на него все больше, свет производит эти действия, и тогда начинает развивать в нем, как мы уже сказали, ощущение стыда, насколько я обратен свойствам отдачи Творца, в результате ощущения стыда, разницы между нами, я сокращаюсь, не желая получать ничего в этом состоянии, потому что я знаю, что чем больше я получу, я почувствую больше стыд, и стыд меня сжигает, неприятное чувство. Но я согласен, постепенно я начинаю развиваться и начинать получать тот же свет ради отдачи. Почему? Потому что этим мы равны, этим я доставляю тебе наслаждение. В продолжении статьи он, между прочим, очень красиво это описывает в двух каббалистических понятия, которые называются ловен, белизна абы, и одым, краснота имы. То есть белый свет от абы, который светит и высвечивает мне мою черную суть, злое начало. И в результате этого я удостаиваюсь красноты одым имы. То есть свойства, которые показывают мне высшего, то есть насколько он нуждается, вернее, во мне. То есть это называется страданием шхины, и тогда дают мне место как маленькому быть как отдающий. То есть он нуждается во мне сейчас, и я сейчас прихожу и хочу ему отдавать. Это уже на самом деле свойство коэна. Раф очень красиво это объяснил утром.
3: Может, посмотрим клип?
0: А какой это клип?
3: Клип номер два, где Рав говорит о белизне от отца, красноте от матери, и как он это объясняет. Пожалуйста, клип.
0: С одной стороны, нельзя обучать Торе идолопоклонника, и вследствие того, что человек приходит к тому, что он идолопоклонник, тогда он видит, что нет у него связи с Торой, и тогда такое состояние является причиной подъема ман, чтобы Творец превратил его в Израиль. И тогда, благодаря учебе, когда он учится, приходит к нему осознание зла, что называется ловинда аба, белизна абы дословно, когда он видит себя противоположным Творцу. И когда этот ловин даба на него воздействует, в его сердце образуется желание, молитва. Это не то, чтобы человек строил эту молитву. Он должен только приложить усилия. Молитва является результатом многих усилий, которые приносят высший свет, называемый ловин даба, белизной абы. И ощущение осознания зла, обратности Творцу, если это в достаточной мере, это приносит ему одем деима, красноту матери. Что это такое? Когда у него уже будут келим, бина и малхут, соединенные в таком виде, что он сможет работать со своими келим ради отдачи. Что значит, что он получает Одем, има. Когда человек в своих гальгаль-тайнам, в его желании отдавать, когда получает осознание зла, начинает соединяться с Ахапом Высшего и чувствует, как Высший в его Ахапе желает его наполнить. Насколько Высший страдает от того, что Нижний не способен получить от него. Это то, что называется, что чувствует шхину в изгнании, страдание шхины, с одной стороны. Когда он приходит к ощущению страдания шхины, тогда он оставляет свои получающие килим, свой ахап, соединяется с ахапом Высшего, и начинает работать с Ахапом Высшего вместо своего Ахапа, тогда получается у него новый парцов, его Гальгаль-Тайнайм и Ахап Высшего. То, что у нас называется в Никудим первым видом Гадлута. И тогда он берет келим получения Высшего, который ради того, чтобы отдавать ему, и превращает их в ради отдачи Высшему, начинает работать с желанием Высшего, то, что называется «Высший хочет давать мне». Я сейчас это чувствую, как его боль, а затем я чувствую это как свою боль, что он не может отдавать мне, и тогда я беру его келим, и именно в них я отдаю ему. То есть благодаря тому, что, получая от Ахапа Высшего, он наполняет Ахап Высшего. Получается, что каждый раз он работает с келим Высшего, получает одым красноту имы Матери. И так поднимается на уровень Высшего. А на уровне Высшего, когда он удостаивается состояния Высшего и завершает все свое соединение с Высшим и соответствие, тогда чувствует, что есть у него снова сознание Злат, Ловен, Абе, Близны, Абе, который дает ему Гальгаль Тойнаим. И снова начинает чувствовать из своих Гальгаль Тойнаим, Оды, Мимы, Ахаб Высшего, что он страдает и хочет отдавать ему. И берет вместо своего Ахапа предыдущего, когда он видит, что и он уже не в порядке, снова Ахаб Высшего соединяется с ним, и снова у него есть 10 сферот с Ахапом Высшего, берет страдания Высшего как свои кели, что их он хочет наполнять, и он наполняет их с помощью своих Гальгаль Тойнаим. Он наполняет Ахаб Высшего, которые находятся в нем. И так каждый раз с помощью этой связи, которая есть между Высшим и Нижним, так он может подняться на уровень Высшего каждый раз, когда Высший с каждым разом все выше и выше. И с помощью этого он каждый раз он раскрывает, что его состояние — это состояние идолопоклонника. Но каждый раз, когда он это устанавливает, он раскрывает, что он идолопоклонник. И после такого ощущения тогда он меняет свои келим на келим Высшего, на Ловен Абы и Одан Имы. Очень красиво и глубоко, как Раф описывает, и здесь красота, как мы говорили раньше, в этих клипах, в этих отрывках Рава, что он сочетает язык Каббалы, который мы изучаем в учении 10 сферот, и также работу внутреннего языка, когда он связывает это с работой в десятке, это гармонии, просто такие взрывы в сердце, где это восполняет одно другое. Здесь человек изучает науку Каббала, не понимает, что он идолопоклонник, затем свет воздействует на него, он чувствует, насколько он идолопоклонник, то есть действует ради получения. И здесь он должен обратиться с молитвой. И, как Рав сказал, человек на самом деле не строит молитву, а прикладывает все больше усилия, старается объединить, действовать, учиться, делать, как маленький ребенок. И в результате свет воздействует, и он строит в нем молитву, Творец устраивает в нем эту молитву, и молитва приводит к чему? К Ловену Абы, чтобы воздействовал на него к такой силе, да, хохмы, которая просто светит нам и показывает, насколько мы погружены в ради получения, насколько мы обратны Творцу, и тогда в результате мы чувствуем стыд, продвигаемся к сокращению и решаем ничего не делать, то есть не действовать ради получения. И тогда мы удостаиваемся дополнительного свечения, которое называется Одам Деима, и который дает нам почувствовать Хаб Высшего, те самые келим Высшего не в их гадлуте, а в обратности, то есть страдания шхины. Это как родитель, показывающий ребенку, что нуждается в нем. Ну, сделай. И тогда ребенок хочет что-то дать, и здесь он наполняет хисарон Высшего. И это очень красиво, и так мы постепенно начинаем действовать. Можно еще много говорить об этом, но это, я бы сказал, самый важный момент.
3: Говорили, что Рабаш передал эти темы, то, что было в поколениях, но никто это не объяснял. А он это объясняет практически и просто.
0: Самое простое.
3: Сколько поколений было, ничего не понятно. Единицы удостаивались понять, что за ними скрывается. А он тут раскрывает и объясняет. Раф, еще больше. Мы просто счастливчики, что в нашем распоряжении эти сокровища. которые Рав и Рабаш передали нам.
0: Да, и как Рав говорит, я чувствую его боль, боль Творца, что он хочет отдавать мне. Понимаете, какое чувство? Я чувствую боль Творца, который хочет отдавать мне. И когда я чувствую эту боль, это становится моей болью, что он не может отдать мне. Я хочу дать ему, чтобы он мог отдавать мне. Тогда я беру келим высшего и наполняю тогда его этим. И этим я отдаю Творцу. Так постепенно у нас выстраивается клей отдачи. Хорошо, все, вы уже полно вопросов, все, вы разогрелись.
4: Gracias, queridos amigos. ¿Qué artimañas nos ayudan a no caer en el estado de comerse la propia carne cuando se revela el mal en la persona, de tal forma que la adhesión al Creador no se interrumpa?
3: Спасибо, Хаврем. Какие уловки помогают нам прийти к состоянию, когда мы грызем себя, если раскрывается зло в человеке? Как действовать, чтобы слияние с Творцом не прекращалось? Рав на уроке как раз дает очень понятный совет. Выполнять действия. Просто действия физические. Приходить на уроки, на встречи десятки. Войти в группу. Привел в пример. Пойти на кухню. Все были, почувствовали, что значит взять и выполнить какую-то задачу вместе, как это нас поднимает вместе, как группу. Так это очень важно. Выйти из мыслей, чтобы не быть, не погрязнуть в зле, которое раскрывается. А физические действия могут помочь и вернуть нас на место.
0: Да, большое спасибо. Так кажется, что критическая точка здесь, чтобы была молитва, сразу же, когда мы чувствуем себя идолопоклонниками, и Рав сказал, что не нужно изучать зло, как мы должны делать эти физические действия, когда мы понимаем, что это может помочь, но как помнить, чтобы не забывать жаловаться? Люди, да, спасибо, Илья, ты сказал здесь несколько моментов, подчеркнул. Да, мы правильно, не хотим стремиться ко злу, как сказано, преимущество света из тьмы. Если мы будем стремиться к свету, к объединению и отдаче, мы увидим, насколько мы этому обратны, и поэтому не нужно сейчас действовать в направлении зла, только в направлении добра, и тогда почувствуем зло. Если я стремлюсь ко злу, это называется клипой. Но это в конце приведет меня к разочарованию, депрессии, и к тому, что Творец хочет давать мне добро. Это первое. Если я уже идолопоклонник и в осознании зла, знаю, что моя природа — это идолопоклонство, что это обратно объединению с товарищами и с Творцом, в тот же момент есть несколько действий. Здесь мы входим в путь Торы и страданий. Или же я постепенно начинаю чувствовать эти состояния возрастающие, когда мне станет совсем плохо, и я требую изменения. Это путь страданий, или же я требую работы на пути Торы, еще когда я требую, чтобы свет извинил меня уже в корне. Это как касание демона, как будто укол, и я уже стараюсь отряхнуться от него. Откуда у меня есть здесь эта сила предпочесть Тору страданиям? Когда я чувствую этот укол осознания зла, мне нужна сила группа, мне нужны товарищи, десятка, мне нужно окружение. В тот момент, когда я нахожусь среди них, сразу же они будут давать мне важность, величие, поддержат меня. И не то, чтобы я бежал, и у меня нет больше сил. Я раскрываю, что я нет, что у меня нет сил. Приходит Гиль рядом со мной и говорит: «Вперед, продолжай, вон цель!» И я наполняюсь вдруг силами и продолжаю заново. И так мы поддерживаем друг друга по отношению к цели, мы поручители. И это на практике объединение между нами, связь между нами. Испания, пожалуйста.
5: Hola, gracias por la clase. Bueno, para mí es un poco confuso el tema de...
3: Здравствуйте, спасибо за урок. Тема идолопоклонника, она немного путает. Когда мы раскрываем эту работу с идолами, это так кажется, что это до раскрытия точки в сердце. И такое ощущение, что точка в сердце живет вместе с идолопоклонником внутри сердца. Вопрос. Можно ли как-то сравнить это с правой и левой ногами? С точки зрения продвижения. Лучше всего не цепляться. Ну да, естественным образом мы склоняемся к внешним определениям, но лучше не делать это. Что, с моей точки зрения, движет мной? Ну вот сейчас, что мной движет еще до пробуждения точки? До точки вообще в уравнении Творца нет. Как только пробуждается точка в сердце, ты почувствовал, что есть сила, которая управляет реальностью. Ты чувствуешь, что есть программа, то, что ведет тебя, тебя привели в Каббалу. Это все произошло свыше, нас даже не спрашивают. Тебя приводят к окружению. Ты начинаешь учиться, читаешь, записываешься. И все это... Здесь вообще речь не идет про идолопоклонника, потому что и Творца нет. А кум, идолопоклонник, противоположно или соответствует ощущению Творца, точки в сердце. И поэтому до точки в сердце мы не говорим вообще. С момента точки, проявления точки, мы тоже не совсем осознаем, как именно управляет нами система. Мы изучаем, читаем, немножко понимаем, так вот интеллектуально, но мы не чувствуем. Это реально на своей плоти, как правило. Но постепенно свет, который у нас действует, передает нам ощущение желания получать, потому что дает нам еще одну, один внешнюю точку зрения, как управляет нами желание получать и какова наша суть. И тогда увидеть, что то, что я работаю для него, для этого желания, тогда ты можешь сказать, что человек в какой-то момент, то есть его взгляд, его подход можно назвать как идолопоклонство. Был бы творец, служил бы Творцу, а пока эго. Рав как-то дал пример. Ты ожидаешь автобуса, он опоздал, и ты обвиняешь водителя, то этим уже ты как бы являешься где-то идолопоклонником, то, что ты связываешь опоздание с водителем, как будто он управляет реальностью, и из-за него это произошло. Если мы связываем опоздание автобуса с деятельностью водителя. То есть пример того, насколько все ощущение в нас. Но кто это может сказать? Только человек, у которого пробудилась точка в сердце. И поэтому все, что мы изучаем, касается лишь тех, у кого есть две точки, у кого точки не пробудилось. Он живет как бы в одной плоскости. Человек, у которого пробудилось, живет в двух реальностях. И лучше учиться смотреть с плоскости, с которая называется «Точка в сердце».
0: Женщина-маг.
6: Здравствуйте, дорогие наши преподаватели, любимые товарищи. Вот в чем разница идолопоклонника на уровне отдача ради отдачи и идолопоклонника на уровне получения ради отдачи?
7: Лео, эндевак, от пам.
0: Нет, такого нет. Еще раз давайте начнем, да? Идолопоклонник — наша естественная ситуация.
6: Идолопоклонника, то есть в пустыне уровень отдача ради отдачи, вот когда делали золотого тельца. И идолопоклонника в земле обетованной, то есть на уровне получения ради отдачи. И вот какова, то есть каково исправление вот идолопоклонника на этих двух уровнях? Спасибо.
0: Хорошо. Мы сегодня не читали об этом статье и не слышали о трава. Давайте не будем уходить в эти места. Но, по сути дела, каждая новая ступень, которую мы начинаем, мы раскрываем, насколько мы обратные идолопоклонники. И вся Тора целиком мы... Там совершаем много грехов, то есть состояния, которые проходим. Это не совсем грехи, мы не совсем точно направлены на цель. Мы раскрываем в себе новый килим, большее желание получать с намерением ради получения, и это мы называем идолопоклонством. На более продвинутых этапах мы еще раскроем в себе много других дорог, народов, которые действуют ради получения, много народов, которые там в пустыне встречаем, затем... на земле Израиля, затем в Иерусалиме. Это все больше уровень ради получения. Теперь относительно исправления, как он объясняет в статье, вначале человек себя чувствует идолопоклонником, а затем, когда пробуждается стыд, как мы описали, он делает сокращение и работает только с отдающими килим. И это свойство он называет Яаков. Это также называется ВАК, шесть окончаний, ВАВКЦ. Вот. И это желание получать, с которым он начинает работать, а затем, когда он привлекает свет и начинает правильно работать с получающим килим ради отдачи, называется Исраэль. Он становится прямо направленным к Творцу. Это именно те этапы, которые мы проходим от идолопоклонника к Якову и Исраэлю. И снова начинаем. И только это будет называться другими именами, потому что мы поднимаемся по уровням святости. Женщина Турции 3, пожалуйста, вам слово.

0: Есть вопрос, почему человек чувствует страдания, когда работает с получающими килимы, как это его готовит к новой форме работы? Еще раз повторите, пожалуйста, вопрос. Соня, еще раз повтори, пожалуйста, вопрос.
1: Почему человек чувствует страдания во время работы? То есть как страдания подготавливают его к новой форме, которую он должен приобрести? Но это мы наблюдаем в завершении развития четырех стадий прямого света. То, что его ее ощущение, оно обманчиво. Есть дающий и любовь дающего. До этого момента есть только желание получать. Но есть и дающий, и то, что он передает. Это приводит к появлению ощущения стыда. А дальше следующий шаг — это ненависть к состоянию.
0: Давайте ответим на несколько вопросов в чате. Латисия из Пейн 1 спрашивает, если нет возможности избежать эгоистической природы, что значит заниматься Торой, потому что Тора освобождает его от болезней и делает его великим коэном. Но что такое Тора? Это сила света. Как я действую с этим? Все зависит от моего намерения. Если я прихожу на учебу с намерением исправить себя и стать подобным Творцу, если я прихожу на учебу, да, как идолопоклонник, который действует ради получения, я собираюсь получить больше от Торы, это называется, что я раздуваюсь, я гордец, я эгоист, я обратен в высшей силе, и это только отдалит меня. Это не тот подход, который мы изучаем в науке Каббала. Наоборот, если я в осознании зла, я знаю, что это моя природа настолько низкая, я всецело ради получения. Вместе с этим я прихожу и требую от Творца, чтобы он исправил меня, исправил сердце, смягчил мое сердце и сделал меня подобным своим свойствам. Я буквально привлекаю на себя свет, который исправляет меня, и это становится лекарством, которое исцеляет меня и и возвращает к предыдущему состоянию. Товарищ из Новосибирска спрашивает, что делать, если тебя не волнует, что ты многое время не обращался к Творцу?
1: И важно вкладываться в группу. Мы знаем, что если мы не заняты, не занимаемся злом, а вкладываем все хорошее в добро, всю работу в добро. И тогда Творец показывает недостаток в этом направлении. Мы не копаемся в недостатках своих, в желаниях. Хотя есть такая фраза, то, что как бы обратиться... Ну, в общем, неважно. Вкладываться все больше в товарищи, и дальше ты можешь почувствовать, насколько ты погружен в любовь к себе, и тогда у тебя появится больше потребность Творца.
0: Ну, я дам еще совет. Если чувствуешь равнодушие, как Раф сказал, почему? Мы хотим бы в жизни, неважно, движение наверху, внизу, даже проклинаю Творца. Главное, что есть связь у меня с Ним по сравнению с тем, что когда я совершенно равнодушен, меня ничего не интересует. Мы будем читать, учить, делать. Это состояние равнодушия. Если ты на самом деле чувствуешь такое безразличие, лучше всего просто склонить голову и делать то, что делают товарищи. В точности то, что они делают. Иди с ними с закрытыми глазами, пойди на кухню, обслуживай их вместе со всеми. Почему? Потому что ты начинаешь включаться в них, перемешиваться с их мнениями, мыслями, ты получаешь от них хиссароны, получаешь примеры, получаешь новые силы, которых в тебе не было. И это начинает постепенно поднимать тебя из состояния равнодушного и возвращать к состоянию жизни. Еще вопросы?
1: Принципиальный вопрос, на который ответил Рав. Вопрос из МАК-23. Должны ли мы прикладывать силы в осознании зла, только так мы сможем познать добро в Творце? Или есть другой путь познания добра? Надо ли как можно больше раскрывать зло, если этому конец? Очень часто задают этот вопрос. Товарищи говорят, что ну, давайте повыясняем зло. Давайте выясним, в чем недостаток.
0: Каков наш подход? Не приближаться к злу, мы не входим в выяснение зла, не ставим зло перед глазами нашими. Правильно, что мы хотим прийти к осознанию зла, к осознанию, к пониманию того, что наша природа — зло. Я хочу прийти к состоянию, как я выхожу из себя, смотрю со стороны и смотри, какая у меня плохая природа, говорю я, что за зло относительно на цели, насколько я действую ради получения, а не ради отдачи, как творец. Это результат, но я не перепрыгиваю к результату, когда я говорю, «А, хорошо, давай выясним, зло во мне, потому что если я это делаю, пробуждается такая клипа, которая соблазняет и говорит, хорошо заниматься злом, выяснять такие состояния, я не чувствую, насколько я погружаюсь все больше в это болото. Не выяснять зло, а что делать? Заниматься добром, отдачей, любовью, объединением, читать первоисточники, слушать рава, впечатляться как можно больше от товарищей, и в результате этого света, который я пробуждаю, я начинаю чувствовать зло. Обратное. Почему написано, как преимущество света из тьмы? Чем больше светит прожектор, да, такой сильный свет, я начинаю видеть грязь. Рабаш очень красиво описывает в одной из своих притчей. Он говорит, что есть темная комната, темная, и я прихожу и открываю занавес. И сейчас входит свет из окна в комнату, и я вдруг вижу, что очень много пыли, чего я не видел до этого. Так нам нужен только свет для того, чтобы раскрыть зло в нас.
1: Ра говорит, стремиться только к гадлуту, к большому состоянию, то есть к большому, к высшему, к отдаче, ко всему хорошему. Не надо искать проблемы, не надо искать тьму, осознание зла. Наоборот, стремиться ко всему большему. И тогда ты увидишь, в чем противоположность. В этом проблема со злым началом. Все наоборот. Ангел смерти хоронит нас в тем, что помещает нас в зло, говоря, что ощущение зла — это хорошо. Этим он не дает возможности продвигаться. И отсюда и подавленность или депрессия. И поэтому все время нужно стремиться быть с энергией, на подъеме, в осознании величия. Придут света и будут нас продвигать, в виде, потому что ощущение зла как таковое не продвигает.
0: Сказать то, что ты имел в виду раньше, это помнить о дне смерти. Вот что написано. Помнить о дне смерти. Если прилагаю усилия справиться со злым началом и стараюсь заниматься Торой, быть с товарищами, делаю все и ничто не помогает мне, есть совет. Вспомнить. В конце мы умираем, да? Так отсюда человек должен пробудиться. Есть много толкований этого, но в самом простом виде, откуда ты пришел и куда идешь, поэтому, да, нужно также вспоминать об этих вещах. Есть у нас много вопросов, мы будем очень кратки в ответах. Давайте, женщина, Мак 62, вам слово.
2: Да, спасибо за возможность. Чтобы быть коротко, да, уже человек, если раскрыл зло, да, если свет наполнил его, как в комнате, да, вот свет попадает, и ты видишь вот эту сколько пыли, сколько грязи. И что, какое следующее состояние, какой ман. Понятно, что нечего там ковыряться в этом зле, там страдать и вот это самобичеванием заниматься, но какой следующий шаг? Спасибо.
1: Следующий шаг — войти в группу и обращаться к Творцу. Вся цель нашей работы чтобы прийти к обращению к Творцу. Именно когда раскрывается зло, мы видим, что Он сделал все, как мы читали это в статье. Сделал все, так надо обращаться к Нему. И через ощущение зла, то, что идолопоклонник во мне.
0: Женщина Турции 5.
3: Sevgili dostlar, Rav'ın söylediği gibi putperestlikte sadece bir saniye kalmak nasıl mümkün olabilir? Kendime hangi soruları sormalıyım farkındalık ve uyanış için? Teşekkürler.
1: Как не оставаться ни секунды в состоянии идолопоклонника? Какой вопрос нужно задавать себе для пробуждения?
0: Какие вопросы я должна задавать себе, чтобы пробудиться и не оставаться в состоянии идолопоклонства? Вспомнить о цели. Я должна на секунду понять, в чем заключается цель. Откуда я буду знать, что я идолопоклонник? Это не поможет. Я говорю под идолопоклонник ради получения. Наш эгоизм гораздо умнее и хитрее нас. И поэтому я каждый раз должен представлять перед собой Творца. Как написано, возвращал я Творца перед собой всегда. Всегда величие Творца, свойство отдачи. Нахожусь ли я в этом свойстве отдачи? Мои свойства подобны свойствам Творца? И как я это проверяю? На товарищей? Действую ли я в отдаче товарищам? Хочу ли я отдать всю свою духовную товарищам? Впечатляюсь ли я каждую секунду от товарищей? Хочу ли я их наполнить любовью, дать им величие Творца, быть как мать по отношению к ним, как младенец в своих руках? Если я все время в таком направлении, я на самом деле раскрываю свои обратные свойства, и тогда понимаю, что я должен поднять молитву. Когда я начинаю со своим хисароном к молитве, есть уже цепочка состояний, как мы изучали сегодня в статье.
1: Дуди, наше время заканчивается, к сожалению.
0: Именно к сожалению, сколько вопросов возникает сегодня.
1: Какие итоги? Пару слов. Что прошли?
0: Что мы прошли? Понимание того, что в конечном счете мы должны представлять Творца перед нами, раскрыть нашу обратную природу и просить Творца, чтобы вернул нас, чтобы стали как Он. И в одном, одним словом, было у нас здесь ощущение объединения, и как мы это сделаем в пятницу.
1: 4:30 до 5 с четвертью, после первой трапезы особенный тиш для мужчин от 18 и старше в учебном зале. Можно будет трансляция, можно будет наблюдать. И мероприятие будет транслироваться в системе Арвуд. То есть в ближайшую пятницу тишь с трансляцией всего мира.
0: Ну, завершим песней.

0: Дорогие друзья, на первой части урока мы будем слушать урок Рава от 24 февраля 2003 года. Это второй урок из трех уроков по статье «Суть, Рабаша. Суть строгости запрета обучать Торе идолопоклонников». Первый том трудов Рабаша, 489 страница. Мы прочитаем вместе в десятках. С 492 страницы, первый столбец, со слов, и следует понять, это в плане работы. И до 496 страницы, первый столбец, до слов, просто нет у него никакой связи со свойством человека. У нас 30 минут, десятки, которые закончат раньше времени, приглашаются провести семинар по основным моментам статьи. Рабаш первый том, 499 страница. Страница. Читаем со слов, и следует понять это в плане работы. До 496 страницы, до слов, и нет у него никакой связи со свойством человека.
1: И следует понять это в плане работы согласно правилу, что в отношении работы мы учим всю Тору в одном человеке. Какова причина, заставляющая его заниматься Торой, поскольку две противоположные вещи существуют в Торе, как сказали наши мудрецы, сказал Йошуа бен Леви, почему сказано, и это Тора, которую дал Моше, удостоился, становится ему эликсиром жизни, не удостоился, становится эликсиром смерти. И поэтому, когда человек занимается Торой, он должен видеть, чтобы Тора не привела его к смерти. Но тяжело предположить, насколько может быть такое расстояние между удостоился и не удостоился. То, что удостоился Торы, стал ему эликсиром смерти. Недостаточно, что он не получил вознаграждение, но разве это не хуже, чем он не стал заниматься вообще? То есть человек, который не занимается Торой, у него нет эликсира смерти, а тот, кто занимался Торой, достал, получил за это свойство смерти. Разве это недостаточно? И это приводится в предисловии к Талмуду Эсра Сферот. Однако эти вещи нуждаются в выяснении, как и почему Тора становится ему эликсиром смерти. Разве недостаточно, что он... А мало того, что Тора и сама работа становятся для него эликсиром смерти. И это очень странно. И в предисловии к ТС сказано, поскольку Творец скрывает себя в Торе, ведь страдания и мучения, которые получает человек во время скрытия лика, отличаются от человека, который совершает нарушения и уменьшает Тору, человек, который умножал Тору и добрые дела. Ведь первый в высшей степени готов судить своего Создателя на чашу заслуг. То есть думать, что эти страдания даны ему из-за прегрешений и уменьшения Торы, которые он совершал. В то же время второму крайне тяжело судить своего Создателя на чашу заслуг. Так же и у нас. Ведь когда он ставит цель перед своим взором, то есть со стороны высшего, желание его насладить свои создания, однако для того, чтобы не было состояния стыда, нам нужны отдающие келим. А поскольку мы рождаемся с желанием получать, то есть свойством чужого Бога, и мы служим Ему даже выше знания, и оно порабощает нас, и нет у нас силы выйти из-под Его власти. Однако мы верим мудрецам, которые сказали: «Сказал Творец, я создал злое начало и создал Тору в приправу ему». Это является причиной, заставляющей человека заниматься Торой. Тогда Тора несет ему жизнь. Другими словами, благодаря Торе он выйдет из-под власти злого начала и будет работником Творца. То есть все его намерение будет доставить наслаждение своему Создателю, и он удостоится слияния с Творцом. То есть он будет тогда соединен с источником жизни. И только в таком состоянии, когда человек учится с этой целью, Тора называется у него эликсиром жизни, потому что благодаря Торе он удостоится жизни. Тогда, как если он не занимается Торой с этой целью, получается, что из-за его Торы, которую он учит, желание получать укрепляется и получает больше сил, чтобы удерживать его под своей властью. Ведь получающий дает ему понять, что он не похож на остальных людей. Ведь, слава Богу, он человек, у которого есть достояние в Торе и добрых делах. И нет сомнения, что человек, что Творец должен вести себя с ним не так, как он ведет с просто людьми, а Творец должен знать, кто он.
0: И если он работает в скромности, у него без сомнения есть претензии к Творцу. Ведь если страшно подумать, он страдает от чего-нибудь, он говорит Творцу: «Такова Тора и таково вознаграждение за нее». И потому у него всегда есть обида, называемая «сомневающийся в шхине на Творца». И этим они отделяются от источника жизни. То есть, вместо того, чтобы стремиться отмениться перед Творцом и все, что они делают, направить только на то, чтобы служить Творцу. В то же время, те, кто работает ради получателя, хотят, чтобы Творец служил им во всем, чего недостает их получателю. Творец должен наполнять его. Получается, что они делают действия обратные тем, кто хочет удостоиться жизни посредством своих занятий Торой. И сказано, поймем то, что мы спросили. Почему Раби Ами говорит, нельзя передавать Тору идолопоклонникам? Если говорится в отношении работы, то есть, как сказано выше, в самом человеке, и он находится в состоянии идолопоклонника, причина, по которой нельзя учить их, получается, потому что в этом нет пользы. Ведь в отношении работы мы учим, что следует учить Тору, чтобы выйти из-под власти злого начала. А если он не хочет выйти на свободу из рабства, в котором держит его злое начало, в таком случае, зачем ему Тора? Получается, что если он передаст ему Тору, это вещь бесполезная. В таком случае, жаль трудов, которые предложит тот, кто будет учить его.
1: Однако Раби Йоханан добавляет к Раби Ами и говорит, мало того, что это вещь бесполезная, но то, что идолопоклонник будет заниматься Торой, навредит ему, и он рискует жизнью, поскольку у идолопоклонников, то есть у того, кто учит Тору, не имея целью выйти из-под власти злого начала, а чтобы оставаться под его властью и служить ему сердцем и душой, это называется чужой работой. Как сказано, что это чужой бог в теле человека. Таким образом, он принимает эликсир смерти. Поэтому сказал Раби Йоханан, идолопоклонник, занимающийся Торой, повинен смерти. Это означает, что он рискует жизнью, поскольку Тора будет для него эликсиром смерти. Однако, как говорил Раби Мейер, откуда следует, что даже поклоняющийся идолам, но занимающийся Торой, подобен первосвященнику, как сказано, соблюдайте же законы мои, которые будет исполнять человек, и благодаря им жив будет. И мы спросили об этом. Первое, почему он говорит, что он подобен первосвященнику? А просто священник Коэн не называется высоким уровнем. Это настолько далеко от слов Раби Йоханана, который полагает, что он повинен смерти. Но это преувеличение.

0: Ир имеет в виду, подобно человеку, который пришел к осознанию, что он поклоняется идолам. То есть он видит, что со дня своего рождения до сего дня он поклоняется идолам, то есть чужеземному богу, как сказано выше, что имеется в виду злое начало, находящееся в теле человека. И он видит, насколько он порабощен и находится под его властью. И у него нет никакой силы ослушаться его. И даже если часто он понимает своим разумом и сознанием, что не надо служить ему, а наоборот, чтобы злое начало служило святости, тем не менее, он смиряет свое знание и служит ему, как будто бы он понимал, что стоит служить ему. И когда человек приходит к этому осознанию, и он видит, что нет для него никакой силы в мире, которая могла бы помочь ему, и он видит, что он пропал и будет отрезан от жизни навсегда, и чтобы спасти себя от смерти, когда он пребывает в состоянии грешники при жизни своей называются мертвыми, и в этом состоянии он приходит к вере в слова мудрецов, которые сказали: «Так Творец сказал Израилю, сыновья мои, я создал злое начало и создал Тору, приправу к нему. И если вы занимаетесь Торой, то не отдадут вас в его руки».
1: А такому идолопоклоннику сказал Раби Мейр, что он подобен первосвященнику. И он приводит в доказательство, что сказано, которое будет исполнять человек, и благодаря им жив будет. И он объясняет, что если он собирается заниматься Торой из-за того, что благодаря им жив будет, то есть причина его занятия Торой в том, что он хочет удостоиться состояния жизни, а не быть в состоянии грешника, поклоняющегося идолам, то есть чуждому Богу в теле человека, а все намерение его удостоиться жизни, как сказано, который будет исполнять человек, и благодаря им жив будет. Его имеет в виду Писание, что если будет заниматься Торой, он будет подобен первосвященнику, Коэн Гадоль. Не просто священнику, и будет священником, то есть удостоится свойства хесед, называемого священником, называемому священником, коэном. Иными словами, достоится отдающих килим, а также достоится свойство гадлуты, потому сказано, что он подобен первосвященнику. И согласно этому следует спросить о выражении, которым пользуется Раби Мейр, даже поклоняющийся идолам. И согласно тому, как мы объяснили, наоборот, такой идолопоклонник достоин быть как первосвященник. Можно объяснить это, сказав, что слово «даже» имеет в виду, что даже человек, пришедший к такой низости, что он видит, что он в самом деле служит идолам по-настоящему, иными словами, что он видит, что до сих пор у него не было никакой выгоды в его жизни, кроме того, что он служил злому началу. Другими словами, все мысли его и желания были только лишь для получателя, и он не касался пути истины. То есть, чтобы у него была способность верить в Творца высшие знания, а только насколько знание получателя позволяет ему и дает ему понять, что именно благодаря тому, что он будет работать на него, оно даст ему горючее, позволяющее заниматься Торой и заповедями.
0: Раби Мейр приходит к этому человеку, говоря ему: «Не сожалей об этой низости, ведь ты должен верить, что даже когда ты пришел в такое падение, Творец тоже может помочь тебе выйти из изгнания, где ты все время был под его властью». И смысл тут наоборот. И согласно этому, объяснение будет, как сказано, «даже если таково мнение мира». Однако, по правде говоря, лишь теперь есть потребность в Торе. Лишь теперь у тебя есть настоящий келим, то есть

0: настоящая потребность, чтобы Творец помог тебе. Из-за того, что ты дошел до точки истины, как сказали наши мудрецы, злое начало человека одолевает его каждый день и ищет, как умертвить его. И если Творец не помогал бы ему, он бы не выдержал. И теперь он видит истину, что он действительно нуждается в помощи Творца. И из сказанного сможем объяснить слова книги Зор, где сказано, что в простом понимании языка кажется, что в порядке работы можно различить три свойства. Свойства идолопоклонников, свойства Яакова, свойства Израиля.
1: Разница между ними в том, что идолопоклоннику нельзя учить даже Тору в простом понимании. И мы учим это из слов «не сделал он такого никакому народу». А что в общем можно обучать его простому смыслу — это именно в явных вещах. И мы учим это из того, что сказано «изрекает он слово свое Якову», что является нижней ступенью. А когда он находится на высшей ступени, можно обучать его тайнам Торы. И это мы учим из слов «законы свои, постановления свои Израилю». А в книге Зоар, глава Итро, сказано «так скажи дому Якова», то есть тому месту, которое подобает их ступени, «и возгласи сынам Израиля, ибо Яков и Израиль — это две ступени, ведь Яков — это ступень Вак, а Израиль — это ступень Гар». Однако Израиль называется совершенством всего, что означает явить мудрость хохма и говорить в духе мудрости. А в пункте 260 Зоар говорит «так скажи дому Якова», то есть женщинам накивот, «и возгласи сынам Израиля», то есть мужчинам с Харим. А в пункте 261 сказано «так скажи дому Якова», то есть в речении, что означает «со стороны суда», «и возгласи сынам Израиля», это как сказано «и возгласил он вам союз свой», где возглашение — это милосердие. Сынам Израиля, то есть мужчинам, которые исходят со стороны милосердия. Поэтому, когда говорится о возглашении, говорится о них.
0: И следует понять разницу выражения Зоара, который говорит в главе Ахарей, что Яаков и Израиль — это две ступени. Яаков — первая ступень, Яаков внизу, и с ним учат простое понимание. Второе. Исраэль — это высшая ступень, с которой изучают тайны Торы. А в Зоаре, глава Итро, сказано, что Яаков — это свойство женщин, Исраэль — мужчин. И еще в пункте 261 сказано, что Яаков — со стороны суда, поэтому сказано речение. А Исраэль — это милосердие, ибо возглашение — это милосердие. И сказано, что Яаков — это свойство Вак, а Исраэль — это ступень Гар. И потому сказано «и возгласи сынам Исраэля», что означает «явить мудрость», и говорить в духе мудрости, так как возглашение указывает на хохма. И выясним сначала то, как объясняет книга Зор, что такое свойство Якова, говоря, первое — свойство Вак, второе — женщины, третье — суд, четвертое — явная ступень, то есть нижняя ступень, или свойства простого толкования.
1: И вот порядок работы таков, что чтобы достичь цели, человек должен начать с того, чтобы знать, в каком состоянии он находится в работе Творца и к какой цели он должен прийти. То есть в чем заключается то совершенство, к которому человек должен прийти. Первое состояние человека, когда он знает, что он поклоняется идолам, что называется идолопоклонство. И это злое начало, находящееся в теле человека, которое называется чужим богом или чужеземным богом. И чтобы было ясно его состояние, в котором он действительно пребывает, то есть что он находится в свойстве идолопоклонников. Однако человек должен приложить большие усилия, чтобы увидеть истину, ибо к истине можно прийти только путем Торы и работы. Как сказали мудрецы, из лолишма приходит к лишма. А в состоянии лолишма, когда человек вкладывает силы в Тору и работу, природа человека такова, что он смотрит на других людей из того окружения, в котором он находится. И он видит, что нет таких людей, как он, которые вкладывали бы так много часов в работу Творца.
0: И тогда он чувствует, что он выше простого народа. Это приводит его к забвению цели. То есть, что главное — прийти к лишма. Из-за того, что внешние люди заставили его ощутить совершенство. И это совершенство является причиной того, что он не может почувствовать, что ему недостает главной цели, то есть прийти к лишма. А в особенности, если его уважают за то, что он работник Творца. Все люди, которые его уважают, без сомнения привносят свои мнения, чтобы он поверил тому, что они думают о нем, что он человек полный достоинств, и нет у него недостатка ни в чем. В таком случае, как же возможно, чтобы человек сказал о себе, что он пребывает в состоянии идолопоклонника, и он все еще не обрезан? Получается, что соединение, которое есть у него с массами, то есть насколько они соединены с его Торой и работой, этим они вызывают его совершенство. И это на языке работы называется, что у внешних есть возможность зацепиться. А что он теряет от того, что у них есть возможность зацепиться? Ответ. Эта возможность прицепиться является причиной того, что он не может видеть свое истинное состояние, что он все еще в состоянии идолопоклонника, чтобы пробовать разные способы, как ему выйти из-под власти зла.
1: Второе состояние человека — это когда он совершает себе обрезание. А обрезание называется, что он отрезает крайнюю плоть орла. А эта крайняя плоть называется три нечистые клипы, которые называются именами «штормовой ветер», «Рохсара», «большая туча», «Нангадоль», и разгорающийся огонь эшмитлаках, от которых исходит желание получать. Однако не в силах человека отсечь эту крайнюю плоть. И об этом сказал мой отец и учитель, что Творец должен помочь, чтобы человек смог отсечь лихрот, крайнюю плоть. И потому сказано, и заключил Вехарот, ты с ним союз. А смысл слов «с ним», что Творец помог ему, однако человек обязан начать. Однако, если говорят, что не в его возможностях обрезать себя самостоятельно, почему же человек должен начать, если мы говорим, что он не может завершить? В таком случае его работа представляется как будто напрасной. Но дело в том, что, как известно, нет света без кли. А кли называется недостатком. Ведь в месте, где нет недостатка, не может быть наполнения.
0: И согласно этому, объяснение слов «человек должен начать». что имеется в виду недостаток, хиссарон. И это не означает, что человек должен начать наполнение. Но то, что мы говорим «начало», это то, что он должен дать потребность и недостаток. А потом приходит Творец и дает наполнение, относящееся к этому недостатку. И это называется «и ты заключил с ним», то есть Творец помогает ему. И это также считается правой линией, что означает, что Отец дает белое, как объясняется в учении Десяти Сферот, что означает, что высший свет, то есть свет Хохма, называемый Отец Аба, когда он светит, становится видно истину, состоящую в том, что крайняя плоть, то есть желание получать, — это плохо. И только тогда он приходит к осознанию, что стоит отбросить эгоистическую любовь. И это та помощь, которую человек получает от Творца, что он приходит к осознанию зла. То есть, до того, как человек пришел к решению, что не стоит пользоваться получением, человек не может пользоваться отдающими килим, ведь одно противоречит другому. И потому человек должен совершить обрезание, а затем он может принять на себя желание отдавать.
1: Получается, что удаление крайней плоти, называемое обрезанием, происходит благодаря помощи свыше. То есть именно тогда, когда ему светит высший свет, он видит свою низость, что он не может получить ничего из-за отличия по форме. И это называется в мирах «Отец дает белое». А после того, как он пришел к осознанию зла, происходит второе исправление, то есть что он начинает работать ради отдачи. И для этого тоже нужна помощь свыше. И это называется, что мать дает красное. А в Тес он объясняет, что имеется в виду желание отдавать. Отсюда получается, что как сила отмены желания получать, так и силу, позволяющую совершать действия по отдаче, дает высший, то есть помощь приходит свыше. В таком случае возникает вопрос, а что же дает нижний? Ведь говорят, что нижний должен начать. С чего он начинает, чтобы впоследствии Творец дал ему требуемую помощь? Из сказанного выходит, что нижний может дать Творцу только лишь потребность, чтобы у Творца было место для заполнения. Другими словами, тот человек, который хочет служить Творцу, а не служить идолам, должен почувствовать свою низость. И какова мера его чувства, так постепенно у него образуется боль за то, что он настолько погружен в эгоистическую любовь, просто как животное, и у него нет никакой связи со свойством человека. Досюда читаем.
2: Мы видели, что тут поднимается вопрос, в чем часть нижнего, в чем часть высшего. В конце статьи он говорит, что нижний может дать Творцу только потребность. Это то, что меня захватило.
1: Да, мы обязаны только хотеть. Если хотим, то Творец должен дополнить. Как говорят, тут белое, красное.
0: Творец дает кли, Творец дает свет. А нам нужно только просить у Творца. И перейдем к уроку от
2: 24 февраля 2003 года.
1: Раваш говорит нам этапы, объясняет этапы, которые человек проходит на своем пути, чтобы стать человеком. В чем суть строгости запрета изучения Торы идолопоклонниками? Тут человек, который работает над собой, у него занимает много времени, усилий, чтобы прийти к состоянию идолопоклонников, почувствовать, что действительно у него есть желание противоположное Творцу, и что все его мысли ради себя, ради получения, потому что такова его природа, то можно видеть только меру против меры. Если благодаря учебе и усилиям в группе он получает свыше достаточное свечение, чтобы увидеть себя как идолопоклонник, иначе не называется, что он идолопоклонник. Человек обязан определить так, что он идолопоклонник. Никто не скажет ему. Творец видит нас на совершенном уровне. Ява, я не менял. Не действует на него ни первое сокращение, ни второе сокращение, ни все наши падения, и ни миры, и разбиение килим, все эти вещи. Это только относительно получающих, которые потом постигают это. С его стороны, мы находимся в бесконечности, в совершенном состоянии. И нет никакого греха и никакого изъяна в творении, которое он создал. А творение в тот момент, когда чувствует хлеб стыда в состоянии, которое творец создал, тогда совершает первое сокращение и стремится прийти к тому совершенству с собственными силами. Это называется, что он сам вызывает работу и усилия, чтобы раскрыть все свое истинное состояние в бесконечности. И к этому состоянию прийти своими собственными силами. Поэтому ощущение идолопоклонника — это самое эффективное, самое продуктивное ощущение, которое может быть, и оно благословенно. Ощутить себя идолопоклонником — это уже больше половины пути. Почему? Потому что все делает Творец. Работа Творца — это называется не работа человека. И человек только должен раскрыть свое истинное состояние. Из того, что он раскрывает, тогда в сердце его раскрывается. Из этого состояния в его сердце раскрывается ощущение молитвы, требования. И тогда, согласно этому требованию, он готов, согласно своим келим, получить исправление и это состояние. Поэтому, с одной стороны, нельзя обучать Торе идолопоклонника. И то, что человек приходит к тому, чтобы быть идолопоклонником, он видит, что у него нет связи с Торой. И тогда это состояние является причиной подъема ман, чтобы он превратил его в Израиль. И тогда, благодаря учебе, когда он учится, к нему приходит осознание зла. Это называется белое от Абы, то есть он видит себя противоположным Творцу. И когда белизна от отца бы работает, действует на него, в его сердце образуется побуждение, молитва. И это не то, что человек строит эту молитву, он должен только приложить усилия. Молитва является результатом многих усилий, которые привлекают высший свет, называемый белизна Абы. Очищение сознания зла, противоположность Творцу, уже, если это в достаточном виде, приносит ему красноту имы. Что такое краснота имы? То есть, чтобы, что у него уже будут килим, бина и малхот, соединенные в таком виде, чтобы он мог работать со своими килим ради отдачи. Что значит, что он получает белизну имы? То есть человек свой гальгальтейнаем в своем желании отдавать, которое он получает от осознания зла, начинает соединяться с Ахапом Высшего и чувствует, как Высший в своем Ахапе хочет наполнить его, как Высший страдает из-за того, что Нижний не способен получать от него. Это то, что называется, что чувствует шхину в изгнании, чувствует страдание шхины. С одной стороны, когда он приходит к осознанию страдания шхины, то оставляет свои получающие килим, свой ахап, соединяется с ахапом Высшего и начинает работать с ахапом Высшего вместо своего ахапа. И получается у него новый парцуф. Гальгальтейнаем его ахап Высшего. То, что называется у нас в Никудим, гадлут первого типа. И тогда он берет получающие килим Высшего, которые ради отдачи ему, и превращает их в ради отдачи Высшему. Начинает работать с желанием Высшего, это называется. Высший хочет давать мне. Я сейчас чувствую это как его боль, а потом я чувствую это как свою боль, что он не может давать мне. Я беру его килим, и в них, именно в них я даю ему. Тем, что я получаю от Ахапа Высшего, он этим наполняет Ахап Высшего. Получается, что всякий раз он работает с килим Высшего, получает красноту имы. И так поднимается на уровень Высшего. А на уровне Высшего, когда он удостаивается состояния Высшего и заканчивает все соединение с Высшим и уподобление, тогда начинает ощущать, что в нем снова есть осознание зла от белизны Абы, который дает ему гальгальтейнаем. И снова тогда чувствует внутри гальгальтейнаем своих красноту имя Ахап Высшего. То есть он страдает от того, что хочет давать ему. И берет вместо своего Ахапа предыдущего, когда уже видит, что он тоже не в порядке, снова Ахап Высшего соединяется с ним, и снова у него есть 10 сферот с Ахапом Высшего. Берет страдания Высшего как свои килим, которые он хочет наполнить. Тогда он наполняет их с помощью своих гальгальтейнаем. Наполняет Ахап Высшего, который находится в нем. И так всякий раз с помощью этой связи, которая есть между высшим и нижним, так он может подниматься на высший уровень всякий раз, когда высший — это еще выше. И это через то, что всякий раз раскрывает, что его состояние — это состояние идолопоклонника. Но всякий раз он решает, он раскрывает, что он идолопоклонник. После этого ощущения он тогда меняет свои килим на килим высшего, на белизну Абы и красноту Имы. Да.
2: Прилепиться к Высшему в нашем состоянии — это прилепиться к Ахапу Высшего?
1: Мы прилепляемся к Ахапу Высшего, да.
2: А что значит искать Ахап Высшего у нас?
1: Искать Ахап Высшего у нас — это называется, что я хочу определить мои действия, мои усилия не из того, что требует мои получающие келим, а то, что Высший требует. Это называется искать его Ахап. Что такое искать его Ахап? Искать его келим, его желания.
3: Ахап
1: Высшего — это его отношение ко мне. Да?
2: С одной стороны, это находится во мне, а с другой стороны, снаружи меня, вне меня.
1: Ахап Высшего находится в Гальгальтейнаем Нижнего. В той мере, в которой у меня будут келим Гальгальтейнаем, я почувствую, что есть во мне Ахап Высшего. В той мере, в которой я захочу отдавать ими, я почувствую, что ими хочет давать мне. То есть вначале должна быть белизна Абы, а потом тогда раскрывается краснота Имы. Осознание зла должно быть первым. Но этот момент, что я беру желание Высшего, и с ним я работаю. Вместо моего Ахапа с Ахапом Высшего. Что такое Ахапа Высшего? Его отношение ко мне. Что он хочет давать мне, что он страдает от того, что я не получаю. Тогда я беру его Ахап. Что называется, что я беру его Ахап? Его отношение ко мне, что он хочет давать мне, а я работаю только для того, чтобы позволить ему давать мне. Из-за того, что я не хочу, чтобы он страдал. В этом я должен оторвать себя от своего Ахапа, то есть чтобы все мои желания были только ради отдачи. И так я удостаиваюсь того, что я соединяюсь с более высокой ступенью и поднимаюсь на нее. К ней, а потом на нее. Да?
2: Вы сказали, что у меня есть келим гальгальтейнаем. Что это значит?
1: Что такое, что у меня есть келим гальгальтейнаем? Что я не думаю о себе, а готов почувствовать Высшего, как он есть, и не сужу его в моих получающих келим, а сужу Высшего, выше моего знания. Это называется, что я нахожусь в келим гальгальтейнаем моих. То есть, допустим, в моих келим Ахапа я чувствую, что духовное недостаточно. Нет там, да, так уж, чтобы для этого жертвовать всей моей жизнью. И вообще, все это дело может подождать. Я удовлетворюсь тем, что есть у меня. Иногда, немножко, ладно. Это называется, что пока еще я не нахожусь в Гальгальте и Наем, в моих отдающих келим. Что еще не оторвался от расчета, что это даст мне. Называется, что пока еще Ахаб соединен со мной. Здесь должно быть воздействие или близна Абы, что он дает мне осознание, насколько я противоположен белизне, отдаче. Аба — это отдающий келим, и мы — это получающий келим. Насколько это кажется противоположно? Приходит от света хохма, от получающих келим, который есть в сфере хохма, а это от дающих келим, краснотаимы.

0: бы несет как
1: в
0: первой стадии, четырех стадий прямого света. Свет хухма, который действует на желание получать, дает желанию получать ощущение своего источника, ощущение кетера, дающего, и тогда желание получать хочет прилепиться к более высокому свойству, к дающему.
2: Да. Может ли человек добавить что-то к работе Ловен Дааба?
0: Вся наша работа над белизной Абы, потом над краснотой Имы, это работа уже другая, она более понятна человеку. Над белизной Абы — это работа, работа из скрытия. Здесь это просто много усилий, без вкуса, я бы сказал, много удачи. Что такое удача? Ну, так как человек будет стараться во всем, что есть с ним рядом, то, что приходит к нему, и как группа поможет ему. Да. Почему мы не находимся большую часть времени, не поднимаемся, чтобы использовать большую часть времени в поиске зла, только должны быть в радости, как будто большую часть времени.
2: Почему мы не находимся большую часть времени в поиске зла? Не нужно искать зло. Если мы будем искать зло, мы никогда его не найдем. Нам нужно искать только Творца и преимущество света и тьмы. И тогда мы увидим тьму. Не зря говорят, что осознание зла посредством лова, белизны, Абба. Если я не приношу себе этот ловен, этот настоящий белый свет, то я не вижу себя как черного, противоположного, чтобы из этого тогда произошло у человека образование Галгальтова Инаим. Тогда человек каждый раз должен стремиться только к величию, то есть к высшему, к отдаче, к хорошим вещам, и не искать свои беды и недостатки, и тьму, и осознание зла. Наоборот. Стремись к хорошим и высоким вещам, и тогда ты увидишь, что ты противоположен им. Нет ничего другого. В этом проблема, что Бальсулам пишет, что это злое начало, противоположное, как бы ангел смерти. Он хоронит нас тем, что вводит нас в зло и говорит, что ощущение зла — это хорошая вещь. И этим препятствует нашему продвижению, вводит нас в депрессию. Нам нужно быть только все время в стремлении, быть в энергии, во вдохновении, в подъеме, в осознании величия. Из этого придут все света, которые продвинут нас. Ощущение само по себе не продвигает. Это называется «съедает себя», что мы будем просто сидеть и плакать, как над мертвым телом, это просто запрещено. Это никогда не помогает. А наоборот, немедленно встать и немедленно начать двигаться дальше. если уже пришло такое ощущение.

0: А клипа как раз говорит, что нам нужно сидеть и ждать, и плакать, и все больше и больше ощущать зло, что посредством ощущения зла, что само зло как бы двигает нас и исправляет нас. Никогда нет. Как можно меньше чувствовать зло. Тебе не нужно быть в ним еще секунду сверх того, как ты ощутил, что это зло. Оставаться в нем, чтобы рассматривать в нем всякие его виды, не помогает. Поиск уже не из этого. Это уже называется, что человек поедает себя. Поиск зла должен прийти сам, свыше, только посредством стремления к добру. А злое начало говорит, что стремиться к добру — это называется легкомыслием. Зачем ты стремишься к добру? Будь как человек реалистичный. Это твое состояние. Будь в нем. Как будто бы там, внутри этих миазмов, внутри, не знаю, внутри всех этих эгоистических плохих ощущений. Когда ты будешь внутри этого, это истинное состояние. Из этого приходит к нам все это мнение, что страдание исправляет. Оно никогда не исправляет. И до такой степени, что люди, ты видишь, в христианстве они подняли страдания на уровень святости. Кто больше страдает, тот более святой. И действительно ему оказывают почет. А зачем нужно почитать это? Любое состояние, противоположное Творцу, оно недостойно почета, оно постыдно. Нам нужно учиться, как получать больше. А злое начало доводит до того, что человек начинает наслаждаться тем, что он страдает. Есть целая система в клипе, которая приносит человеку. В этом целое учение. Действительно, как страдание делает это. И человек ощущает себя, его гордыня растет. И он начинает показывать всем, как он страдает. И от этого начинает получать силы еще больше для страдания. Начинает чувствовать внутри этого страдания большое наслаждение. И как Бааль Сулам пишет там, о сыне царя, который стоит там со своим мечом, а его колют враги и ненавистники, а он говорит: «Смотри, как я стою тут один, я то, я это». Ну, глупость, тупость. Это большая проблема, что люди входят в это и не могут выйти. И клипа становится действительно святостью. И действительно, змей смеется над нами.
1: В чем разница между работником идолов и работником зло лишма, служащим идолом?
0: И то, и другое.
2: Адам кувея.
0: Человек определяет. Работающий в Долишма, идолопоклонник, это действительно осознание зла, что еще не начал по-настоящему его исправлять.
1: Если такое состояние, как вы описали, клипы, что человеку делать в этом состоянии?
0: Что делает человек, который находится в такой клипе, который ему лжет и крутит им, и заставляет наслаждаться страданием, тем, что он поедает себя? Нам нечего делать, только группа. Это то, что Рэбе говорит, Рабаш говорит. Нужно войти в группу, поднимать лыхаем, делают всякие такие усилия. Отбросить голову, пойти на кухню, поработать немного. Только действия. Ты не можешь быть умнее клипы. Или группа в своем влиянии на тебя. Или твои действия, которые являются животными действиями. Но именно из-за этого, из-за того, что мы находимся в этом мире, мире такого животного действия, это может действовать также и на внутреннее, влиять также на внутреннее.
1: Но эта группа не всегда видит.
0: Группа даже не должна видеть их. Если она видит, тогда она уже обязана прийти и заняться человеком силой. Но если она не видит, то не видит. Тогда человек сам должен так страдаться. Так стараться. Но действительно, не быть самому... Быть хотя бы мгновение в печали — это настоящий отрыв. А я вижу, что здесь проходят недели у людей, которые поедают себя и не стараются. И действительно, и товарищи, и вся общность группы. Почему я все время кричу «величие цели»? Чтобы вообще атмосфера была такой, чтобы человек, который входит сюда, сам с собой поднимался. Даже не делая никаких усилий. А по времени он приходит сюда в 3 ночи. Так уже то, что пришел, должно влиять на него, чтобы он поднялся. Если бы это действительно было в нашем состоянии, заботой о подъеме, о радости, об ощущении, что мы находимся в особом состоянии в мире относительно всего мира. Тогда это все время поднимало бы нас. Это ощущение, над которым нужно работать действительно силой. Но силой группы, да, делать это. Силой каждого по отдельности он не способен работать против этой клипы. Не способен. Это просто... Невозможно. Один на один мы не можем с нашей природой ничего сделать. Когда ты берешь еще нескольких товарищей против твоей природы, ты можешь справляться. Они должны просто помочь тебе бороться с этим внутренним змеем.
1: Что дает человеку силу стремиться к Творцу?
0: Что дает человеку силу стремиться к Творцу? Точка в сердце. Или из безвыходности, или из величия цели, из величия Творца. Эти две вещи дают человеку порыв стремиться к Творцу. Или у меня нет выбора, и я устремляюсь к Нему, что Он мой Спаситель. Не Освободитель, Спаситель. Или Его величие, что я хочу просто быть соединенным с настолько великим, насколько я могу себе представить это величие.
1: То есть именно это стремление приводит к тому, чтобы человек ощутил свое состояние противоположным этому, насколько он далек от этого. Что-то тут не складывается у меня. Именно стремление приводит к противоположному желанию.
0: Это не совсем верно, что стремление вызывает познание зла. А то, что человек стремится, тогда уже следующее состояние, следующая ступень, что приносит ему, чтобы поднять его, прежде познание своего состояния, познание зла. И тогда из этого он просит, из этого он сливается с Высшим. Но это должно быть, потому что иначе с каким кли он поднимется? Кли, который раскрывается, это по сути его двигатель, с которым он поднимается. Что значит подъем? Еще больше желания получать, с еще большим наполнением, это называется подъем. Тогда где еще большее желание получать? Тогда то, что раскрывает ему сейчас осознание зла, это добавка желания получать, да? Когда он видит, что это зло, просит ман, исправляет, наполняет его. Это называется, что он завоевал более высокую ступень. Это все?
1: Вы говорите, что состояние посередине осознания зла.
0: Смотри, нам нужно только понять, что плохое ощущение не находится в Творце. И тогда нет ничего хуже, чем не быть в нем. И все.
1: И все-таки где человек во всех этих ступенях? Где все-таки это выяснение производится?
0: Не нужны выяснения, не стремись к выяснениям, стремись к слиянию. Выяснение — это не цель. То, что мы по дороге производим всякие действия, мы не заказываем эти действия. Мы не знаем, какое действие я должен сделать через мгновение. Я не такой умный, что я знаю и буры, и никамухин. Я еще не видел зародыша, который бы уже устанавливал, каким он будет через несколько ступеней. Ты видел такое в мире? Что маленькая ступень может устанавливать остальные действия или состояния? Откуда ты знаешь? Только стремление находиться в цели. Я, Исраэль, Творец и Тора, действия мои, которые меня туда приводят, это все. А какие действия в точности? Откуда я знаю? Это решимо, которое должно сейчас выйти и реализоваться во мне. Откуда я знаю, какое решимо должно быть? Дальше должно быть. Каждый раз состояние — это состояние совершенно неожиданное, нежданное состояние. Я не знаю, в каком состоянии я буду через мгновение. Я не знаю. Так как же я могу устанавливать? Тогда есть... Только ты можешь только давить на газ и все. Только в одном направлении. И направление, если ты соединен с ним, это приведет тебя, это выбросит тебя, это запутает тебя, неважно. Но это уже состояние, которое пробудется из корня твоей души, из строения твоей души изнутри. Согласно потребности, согласно структуре твоих ступеней. Но не то, что ты устанавливаешь это. Откуда? Это не от ума. Поэтому он говорит, что стремление к... Иначе ты отклоняешься от пути, как он описывает нам в письме на странице 64. Там, что нужно стремиться к слиянию с ним, вернуться к корню, где я слит с ним, как был с самого начала. А что будет в пути? Пусть будет, что будет.
1: Достаточно понятно, что Ибур все время думает о величии Творца.
0: Нет, величие Творца зачем это мне нужно? Потому что это приводит меня к слиянию.
1: Слияние? Слияние-то?
0: Да.
1: Выяснение в мыслях внутри осознания зла, в добре, в средней линии. Что делать с этим, с моей стороны, заниматься этим?
0: Нет, ты снова спрашиваешь, что когда я буду производить выяснения в левой линии, в правой линии, соединю в среднюю линию? Мы изучаем эти вещи в форме, как будто мы находимся сверху и смотрим на все это, как бы наблюдаем за всеми этими состояниями, как они пройдут над нами. Но нет такого. Если я нахожусь в процессе внутреннего изменения, то я нахожусь внутри этого процесса. И я ничего не устанавливаю. И что происходит со мной, то происходит. После того, как это произошло, я могу, может быть, написать, если этого достаточно. что если я поднялся достаточно, чтобы у меня был и ум, и чувство, способность критиковать состояние, которое я прошел, тогда я могу написать, что я прошел и бур, и никам, и хин, те или иные этапы. Но прежде чем я прохожу, как я что могу установить, не дай Бог, это иллюзия. Я нахожусь сейчас в правой линии, и в этой правой линии я должен сделать то-то и то-то. Это неверно. Как ты можешь в следующем мгновении сказать что-то? Ведь каждое следующее состояние — это бесконечность. Это, что такое следующее состояние? У меня для него нет кли. Я ощущаю его перед собой как окружающий свет. У меня нет кли, чтобы ограничить его. Если нет границы, это и называется нет ограничения, это называется бесконечность. Так как я могу сказать, в какой форме я буду в следующий раз? Поэтому не думай, как делать выяснения в правой линии, в левой линии, в средней линии. Хорошо об этом говорить в общем, но когда ты находишься в этом, ты должен стремиться только к одной точке, точке слияния. Это знаешь, как будто бы ты берешь. Берешь нитку, и через всякие кольца ты ее продергиваешь. Ты должен стремиться к концу. А как он пройдет через всякие вещи, ты этого не знаешь. Это раскроется посередине, и все. Но ты должен только знать, куда он должен прийти? Нет у меня другого совета. Это просто так. Поэтому он пишет: «В вере выше знания, с закрытыми глазами, всякие такие вещи, отмена перед более высокой ступенью». Потому что снизу вверх это все наши исследования, нашей природы, нашей жизни, когда мы как бы находимся сверху и так смотрим сверху, наблюдаем за всей природой и тогда исследуем ее. Это относительно этого мира, да, потому что мы, человек, тогда относительно животного, растительного и неживого, да, это верно. Но когда я, человек в этом мире, начинаю смотреть наверх, мне там не на что смотреть. Если я поднимаю голову только немного, мне уже достаточно, это уже бесконечность.
1: Как понять разное состояние, которое происходит с тобой на пути к слиянию?
2: О, тогда в то время, когда мы смотрим на состояние, познаем состояние, через которое мы проходим, это называется, что мы занимаемся работой Творца. Творец делает работу, а мы наблюдаем за ней. Поэтому это называется работа Творца, это то, что ты раскрываешь, да?
1: Работу человек в группе может сделать, чтобы принять группу максимум впечатления, максимум величия.

0: Ну, верно. Есть. Можно во внешней животной форме увидеть пример, а как это на самом деле, никто не знает. Но не успокаивайся тем, что она просто делает много шума, но я действительно вкладываю, серьезно, никто не знает, что я вношу в группу. Ну, не успокаивай себя. Это действительно, как Рабаш говорит, поднять настроение товарищу. Как?
1: Есть люди, которым по природе эта работа очень тяжелая.
0: Верно. Одному легче, другому тяжелее.
1: Верно, но одному легче, другому труднее.
0: Ну да. Согласно работе и платеж, страданию платеж. Сделай большое усилие, у тебя выйдет действие, результат очень маленький. Но, может быть, это действительно повлияет больше. Я не впечатляюсь от того, что один все время бегает и кричит, а другой, допустим, сделал какое-то усилие, приподнялся. Не думай, в группе чувствуется это. О, смотри, даже он начал немного. Я не могу требовать, ну, скажем, допустим, чтобы палатник начал шуметь. А, в последнее время устраивает много шума. Ну, прекрасно. Да, но сколько лет он сидел тихо? Да, ты видишь, каждый приходит. Да.
1: А что относительно второй стороны, когда работа тебе не дает воодушевления, есть дилемма, что нельзя его критиковать?
0: Нет, это все зависит от твоего отношения. Ты боишься, что уронишь товарища, не бойся этого. Если ты думаешь, как поднять ему настроение, как поднять его, как возвысить его, чтобы действительно у тебя возникла возможность, это твоя работа, что от этого ты действительно обретаешь духовное, ты должен задумываться об этом. Это не просто, что ты приходишь к нему, чтобы поднять ему настроение. Это делают в каждой группе, но ты приходишь, потому что это тебя обязывает, потому что посредством этого ты обретаешь сближение с Творцом. И не то, что ты делаешь его животной части веселее, тоже потому, чтобы ему было веселее, или он товарищ, и тебе сделает так же в ответ. И каждый украсит жизнь другого. И будет такая хорошая, веселая компания. Это называется легкомыслие. Если ты делаешь это согласно твоему эгоистическому расчету, это поможет тебе в духовном продвижении. Но тогда ты приходишь к нему и начинаешь влиять на него хорошим настроением. И это хорошо.
1: У меня был другой вопрос. Если мы сделали список людей, которые способны дать вдохновение, и с другой стороны список, которые не дают вдохновения. Я говорю о людях, которые находятся в списке, которые не дают вдохновения. Тогда мы в окружении моем, когда я вижу, что он находится в состоянии, что он не дает мне вдохновения, если сейчас перехожу и встряхиваю его, и врываюсь к нему, говорю ему, слушай, ты не даешь мне вдохновения, радости к Творцу, достичь Творца, или я должен...
0: Ну, тут есть несколько товарищей, которые не дают тебе воодушевления от величия Творца. Ты спрашиваешь, как мне нужно к ним относиться? Прийти к ним и потребовать, как это ты так делаешь? Или ты приходишь к ним, чтобы как-то их порадовать? Ты можешь тоже прийти к ним и с требованием сказать, ребят, ну что, и вы, и я, мы должны немножко приподняться. Но подход должен быть исходя из любви. И действительно, это непросто. Каждый знает, что это тяжело. Это действительно работа.
2: לגרום להתרוממות הבורא בחברה.

0: вызвать подъем к Творцу в группе, у нас нет, кроме этого, действительно, никакой цели другой. Из этого образуется все. Если мы будем делать это как следует, и это так промоет нам мозги, и мы будем заботиться, чтобы это действительно было механически, по-животному, как какое-то упражнение, заложенное, не знаю, неважно, если мы будем делать это изо всех сил, и каждый раз обязательно будут помехи, и, конечно, должны прояснить это состояние до конца, но в итоге всех помех — это будет уже вхождение и раскрытие.
1: Вокруг нас есть много групп. Мы говорим, что самое важное у нас — это величие цели, порадовать товарищей величием цели. Вокруг нас много групп, которые, по сути, делают эту вещь, пытаются делать это.
0: Что? Есть много групп, которые возвеличивают Творца и радуются.
1: Верно, но какая разница между тем, что нам нужно делать, как пройти эту точку, между тем, как на нашем пути это делать?
0: В чем разница между тем, что мы делаем, и они делают? Прежде всего, я не вижу, что есть много групп, которые делают это. Что действительно хотят возвеличить Творца, а не себя, что они якобы связаны с Творцом, и тогда Творец большой, и они тоже большие. И это внешняя работа, а не внутренняя. Я думаю, что разница, в том, что мы делаем это по необходимости, что у нас нет выбора. То есть мы чувствуем, что если не это, то мы сами ни на что не способны. То есть у нас есть уже кли для этого. То есть все это должно быть не искусственным, а необходимым. Если это из необходимости, то это не просуществует, это исчезнет. И тогда у нас есть в этом общая необходимость. Мы думаем, что это действительно от этого зависит наше доброе будущее. Это первое. Второе. Мы не делаем это для какой-то другой цели, а только чтобы спастись от состояния, которое для нас подобно смерти. То есть это снова необходимость. Я думаю, что это самая важная вещь. Это настоящая вещь. Если мы это не сделаем, если мы не поставим это во главу всех наших действий и усилий, то тогда мы сами уже без этого величия, которое притянет нас, мы не победим.
1: Когда человек приходит такое делать, чтобы возвысить.
0: Я не говорю, что это для начинающих, но это уже для людей, которые находятся в этом, уже получили какую-то горечь в результате своих усилий и видят, что действительно только общее устремление к высокой цели поможет.
1: Каждый внутри группы приходит сейчас попробовать, чтобы сделать это. Есть две возможности. Или мы попадаем в ловушку, или можем вообще поддаться внешнему влиянию. Вопрос во внешних действиях, во внешнем пути, как увеличивать это. Есть ли разница между нами и другими группами? Есть ли какое-то особое внешнее действие, которое мы можем сделать? Потому что, по сути, внутреннее никто не видит, а легкомыслие человека всегда находится.
0: Человек не должен заботиться о своей внутренней стране, о своем внутреннем мире. Ты не знаешь, что в твоем сердце, и в точности, что там происходит, и что движет тобой, и ничего ты не знаешь. Тебе говорят, работай в группе внешне, и из того, что ты будешь работать внешне для своего товарища, во внешнем не влезай в сердце товарища, из этого ты получишь от него вдохновение, и его внешнее воодушевление повлияет на твое внутреннее состояние. Он будет что-то там говорить просто, да, внешне. На тебя это повлияет внутри. На тебя это повлияет внутри. У тебя нет никакой другой возможности. Дай мне, пожалуйста, я готов услышать еще о каком-то патенте.
1: Не патент, вопрос, как не упасть из этих вещей, действительно, в эти ловушки легкомыслия, внешней работы, чтобы мы не заметили вообще этого. И мы пытаемся делать это в правильной форме, или попадаем в неправильное место и не замечаем, идем с этим.
0: Как мы можем знать заранее, делаем мы правильно или нет, нельзя сказать, потому что... Знать заранее, это называется уже быть в конце. И смотреть из конца на то, что с нами происходит сейчас, и как мы проходим путь. И никогда нет такого в духовном. Ты поднимаешься снизу, вверх, только не забывай об этом. Никогда следующее состояние для тебя не будет понятным, известным, оно всегда запутано и даже отталкивает. И это всегда так. Так не обманывай себя, что ты можешь сделать только выше знания, усилия, и делать расчет радиоотдачи, и зевук, и ДАК, и получать радиоотдачи. И все эти усилия, это уже если у тебя есть килим в этом, экраны. Экранами называется, когда ты берешь силу свыше, и ты уже получил ее, и тогда с силой свыше ты работаешь в своем желании получать. Или с правой линии относительно левой линии. Но если не это... Поэтому они и говорят тебе. Законы или советы, они очень простые. Они выглядят как бы нереальными, может быть, что их невозможно выполнить.
1: Как бы то, что выходит из всей этой истории, что здесь две вещи. Одно, что это очень путает, что вызывает у группы вдохновение. То есть оказывается, что участие группы вызывает определенные вещи, а участие группы вызывает другие вещи. Может быть, это часть того, что спрашивают. Вторая вещь, как бы вопрос, действительно, не важны вообще средства. Главное делать, по-моему, это из опыта, что стоит идти в определенном направлении, сосредоточиться на определенных вещах.
0: Ребята, вы сейчас были неделю в разных усилиях. Меня с вами не было. Ну, постепенно мы поговорим об этом. Дайте мне в это войти. Я знаю, что должно быть, какие вещи произошли с вами, но я пока что не живу сейчас в этом. В ближайшие дни мы все это проясним. Я был в чем-то совершенно другом. Не мог сосредоточиться. И по времени, по часам, часовой пояс. У меня не было времени следить за вами внешне. Быть во всем этом.
1: Завтра можно почитать письмо как дополнение к тому, как заниматься этими вещами.
0: Пожалуйста. Это очень важно, если вы найдете что-то, относящееся к этому. Нам нужно сейчас, кроме этого, подумать, как мы помогаем там, в Москве. Там состояние очень особое.
2: Но бегляльше шенесателищам, они лохашафти.
0: Ну, потому что когда я поехал туда, я не думал.
2: Цуракозот.
0: Что это примет такую форму. Я думал, я сделаю какую-нибудь маленькую лекцию, проведу в Вене, в Вильнюсе и в Москве. Ну, заехал туда на неделю поучиться с нашей группой там. И в Вене действительно есть группа небольшая, но интерес относительный, да, среди бухарцев. Я не думаю, что у этого большое будущее. Но интересуются. Были на лекции примерно, может быть, 150 человек, не знаю сколько. Есть среди них действительно те, кто очень интересуется. Есть такие, кто готов добавить. Но, в общем, группа небольшая. Я не думаю, что она вырастет. Там есть очень большая тяга к соблюдению так, их организаций, их рамок, там наследие и так далее. И молодые либо находятся в этом, либо убегают совсем. И когда молодежь убегает совсем, они готовы, чтобы ты пришел к ним и делал все, что хочешь, даже кабалу, неважно что. И ради этого они готовы и хотят кабалу, чтобы как-то притянуть молодежь, но они не притягивают их в глубину. Это пока что неизвестно им и не раскрыто. Ну, короче говоря, нет там действительно какой-то реальной базы для этого. Это население еще не созрело для этого. Хотя вчера было несколько семей, которые приняли меня хорошо. Это первое. И второе, что там есть большое население небухарцев, которым я даю лекцию 23 марта. Я подъеду туда на один день. Они прилагают усилия, чтобы собрать аудиторию на лекцию. Там действительно их много. Ну, посмотрим, да или нет. А потом я поехал в Вену. В Вене было собрание всех прибалтийских групп. Это были Рига, Вильнюс, Каунас, Шауляй. Ну, короче, там из Эстонии, из Латвии, из Литвы, из Минска, из Белоруссии. Там было примерно тоже около 150 человек. И действительно, ты вдруг обнаруживаешь среди этих народов, что они хотят и готовы, и знают о нас, и учатся. Но я не знаю, это тоже мне кажется, что не так живо и серьезно, потому что они тоже еще не созрели, они живут еще на Левином подъеме, как бы больше, чем сами по себе. Ну, и да, и нет. Но нечего сравнивать их с бухарцами. У них состояние более тяжелое. Ну, а потом я прилетел в Москву. Это был день за днем. Один вечер в Вене, другой в Вильнюсе и на следующий день в Москве. Так в Москве я попал в Москву перед шаббатом. В шаббат вечером, в субботу вечером у меня была женская группа вечером, так у них принято. Ну, прием. Встреча шаббата с женщинами. И я там провел беседу, лекцию. На следующий день утром они учатся с 3 утра в шаббат. И так вот 3 часа подряд. И мы действительно изучали серьезные вещи. О мире никудим особенно. Много говорили о группе. Потом начались уже встречи после шаббата с разными людьми. И было, значит, так. Утром и вечером. Утром урок. А вечером большая лекция. И в течение дня либо интервью на радио, телевидении или в прессе, и всякие вещи. Короче, они сделали там очень серьезную подготовку, я даже не думал. Ну, мы говорили, что, может быть, я разок проведу лекцию. Ну, такую одну большую относительно лекцию, так, человек на 500. Оказалось, что они взяли
2: транспарант, как сказать,
0: такой большой транспарант, такой повесили такой щит большой у Красной площади, там написано крупно «Каббала Лайтман», и всякие такие вещи заплатили за неделю $13 000, знаешь, там самое центральное место. И на телевидении это была такая бегущая строка внизу о Каббале. И по радио это было тоже так. Все новости так упоминали об этом. И возникло такое напряжение такое по всей Москве. Так что это? Что это? Начали приходить и начали звонить им. Там всякие журналисты. И когда я приехал, получилось, что каждый день было несколько встреч с ними, интервью. И в Вильнюсе, кстати, тоже была пресс-конференция довольно большая. В воскресенье у меня была большая лекция в центральной библиотеке. Это огромный зал, тоже рядом с Кремлем. Такое центральное место, огромная библиотека. И там было примерно около 1100 человек. Это те, кому дали войти. Потому что там по соображениям безопасности, всякая там, пожарная охрана. И это тоже было нельзя, такое количество. И там была лекция примерно 1.5 часа, и вопросы, и ответы. И много людей стояли снаружи, им не дали войти. Ну, немного, но, может быть, 200-300 человек. И потом еще через 2 дня вышла по телевидению ночью, в 2 ночи была такая специальная программа, и там во время трансляции тоже были звонки со всего мира, потому что это действительно была международная такая программа, и это действительно было очень успешно. И, видимо, может быть, это произвело взрыв. На следующий день после телевидения было интервью на самом популярном радио в прайм-тайм. А на следующий день была еще лекция вечером. Кроме этого, еще были и лекции, и учебы. Но потом была лекция, даже не лекция, я сказал по телевидению и по радио, что я на следующий день даю первый урок по Кабале. Ну, такой урок, пример урока, мастер-класс. И мы взяли для этого зал на 400-500 мест. И мы увидели, что что-то происходит уже такое нехорошее. Там в том же месте есть такой и другой зал, ну, более 1000 мест. В итоге из телевидения попросили, чтобы мы пришли заранее, и они хотели интервьюировать меня, так мы пришли заранее и увидели... Я даже не знаю, как объяснить. За час до лекции, а вдруг... У тебя есть такой поток людей. Поток, ты понимаешь? Как улица движется. Такой поток людей. И Козлов быстро позвонил. И Слуцкий, они позвонили там своим людям. И заказали службу охраны. Ну, не просто там... Была охрана, но там действительно приехал грузовик с солдатами и начали просто, знаешь, мы боялись. И так получилось, что в зал вошло где-то около 1800 человек, но снаружи остались даже журналисты, которым не дали войти. Ну, может быть, там 2000, 3000, я даже не знаю, остались снаружи. И мы начали бросать им книги, всякие там флаеры. Ну, короче говоря, это было что-то такое страшное. Действительно. Ну, я дал там урок со всякими схемами, чертежами. Действительно, как урок, 4 стадии, сверху вниз, и миры, и что нам нужно делать, как подняться, вот этот духовный ген, как это действует посредством света. Короче, люди воспринимают здорово. Потом вопросы оттуда возникают действительно по делу. Они кричат из зала, почему это так и как это так. Ты видишь, человек не учится, но улавливает. Ну, там стояло много наших стендов, прилавков, и все наши девушки из московской группы, они составляли списки, не знаю, там в районе 700-800 человек сразу записались в группы. Короче, и после этого было еще... Короче, в общем, это произвело такую волну по всей Москве, что я думаю, что нет человека, который бы не слышал об этом. И это вообще в противоположность тому, что я думал, когда ехал. Ну, дам одну публичную лекцию, но это вышло как-то, ну, совершенно по-другому. Теперь у них есть проблема. Им нужно обработать эту базу данных со всеми этими телефонами, отсортировать это по возрасту, по полу, там не знаю почему еще, и начать организовывать из этих людей группы, учебу. Я начал получать звонки от разных там философов, политиков. Они хотят узнать, изучить это, и разные организации начали интересоваться, экологические и другие. То есть это стало вдруг модным и у всех. Настолько, что потом уже все было даже как-то неудобно. Ты идешь в супермаркет, и тебя не узнают, понимаешь? Они тоже не ожидали этого. Ну, короче,
2: массиве в Хазак.
0: Это очень было массивно и мощно. Потом последние три дня я же начал как-то это гасить. Ну, понимаешь, это проблема. Нужно не забывать, что есть много разных организаций, которые не хотят этого. Поэтому ты не знаешь, как действовать. Лучше чуть-чуть успокоить ситуацию. Мы уже перестали давать интервью. Потому что были такие люди, которые говорили, давайте выйдем, это может действительно, можем взять любой зал, наполнить. Мы действительно могли в тот момент на следующий день сделать даже для 5000 человек. Они сказали, давайте сделаем сейчас, еще 2-3 дня организуем, наполним стадион. Понимаешь? Это тоже возможно. Но ты уже понимаешь, что все-таки это такая страна. Короче, мы это остановили немножко, но тем не менее, я не знаю, как они справятся со всем этим. Но я вернулся. С одной стороны, это радует. С другой стороны, ты видишь, тебя улавливают вообще с полуслова, задают вопросы. Очень простые, конкретные, такие, знаешь, простота, она приходит, очевидно, после многих выяснений, но у них это как-то было понятно. Теперь нам нужно все время быть на связи с ними и думать, как сделать. Нам нужно во многом им помочь и с материалом. Ну, главное — отправлять им готовый материал. Ну, вот и все. И поэтому я хочу сказать, что я не очень был с вами, не мог. В 2 ночи трансляция на телевидении. У них вообще все наоборот. В 10 вечера заканчиваем урок, пойдем поесть. И ты не можешь сказать «нет», потому что для них это культура, это знакомство. Ну, это называется, что ты с ними в связи. Поэтому всю неделю у меня было все наоборот, ну и расстройство желудка. Такая жизнь. Ну ладно, давайте вернемся к нормальной жизни.
1: Поделимся впечатлениями от урока и что мы берем для реализации в десятке.
3: אני לקחתי קצת עניין של
0: Должен работать в группе, внешне, давать воодушевление товарищам. И также каждый товарищ должен работать внешне. И это повлияет на мое внутреннее воодушевление. Это то, что у нас есть. Если есть еще какие-то трюки, то мы готовы услышать.
1: Требовать величия цели нужно осторожно, с любовью, для того, чтобы не разрушить ни товарищу, ни себе. Дави на газ и все только в одном направлении, что если ты соединен с ним, это тебя выбросит, запутает, это не важно. Приведи к величию Творца в группе. Кроме этого, у нас никакой цели нет. Отсюда уже все придет.
0: Да, направление очень сильное. Не выяснять там зло, сосредотачиваться на зле, а как раз воодушевление, возвеличивание, все время искать благо, добро. Раб дает такое направление очень энергичное, живое, и не погружаться в эту линию. Он говорит, что клипот наслаждаются злом. Если ты страдаешь и наслаждаешься этим, это не наша линия. А если человек начинает в это погружаться, то единственное, как он может выйти из этого, это физическое действие, как Рав сказал. Там кухня, или какие-то вещи руками и ногами, или группа может вывести человека из любого состояния.
4: Кен, гамбо то кивон.
1: Да, в том же направлении нельзя больше чувствовать более чем секунду зло, сразу же заниматься тогда стремлением к добру, потому что клипа хочет убедить тебя, что это нереально, нелогично, чтобы ты все время стремился к добру, это несерьезно. Но у нас есть наш путь, и также этот мир, который дан для тел, чтобы мы могли передать друг другу впечатления, но целенаправленные, не для того, чтобы быть просто радующимся обществом, а быть связанными с целью. И в особенности то, что было в конце, Рав описал то, что произошло 20 с чем-то лет в Москве. Большая возможность пробуждения и распространения. Есть здесь тоже моменты, которые нам необходимо взять. Есть возможности, которые иногда Творец дает, и нужно быть готовыми, и будем продолжать вместе.
0: Я тоже слышал о величии Творца, что это единственное, что нам нужно. Это направление, в котором мы должны работать. Нет ничего важнее этого на духовном пути.
1: Тоже из урока, как формируется стремление к молитве, не то чтобы человек ее строил, он только должен приложить усилия. Молитва — это результат многих усилий, которые приносят высший цвет, который называется белизной Абы.
0: Добавить к тому, что вы сказали, нужно стремиться к выяснениям, к слиянию. И подумать о Москве сегодня тоже можно.
1: Да, выяснение, Рав сказал, что это средство, а не цель. Верно? Все время держать цель перед глазами. То, что сказали товарищи, о зле и страданиях, не нужно быть больше мгновения, то, что дают нам свыше, только продвигаться. В начале урока Рав говорил об Ахапе Высшего, что для того, чтобы почувствовать Высшего, нужно хотя бы немного, чтобы у нас были келим, которые были в Ахапе Высшего, и тогда будет большая возможность привлечь свет. И на самом деле, чтобы Ахап Ильон поднял нашу Гальгальта Инаем. И удивительно, на самом деле, слышать, как была создана группа, все это наследие от самого Рава. Какие усилия мы прикладывали в группах, сам Рав. И мир, так же, как тогда, может быть готовым и сегодня.
0: Да, очень большое воодушевление от этих впечатлений, рассказов о распространении в Москве более 20 лет назад, сколько там несколько тысяч человек стоят снаружи.
1: Перейдем к следующей части урока, а до этого споем вместе песню.

0: Дорогие друзья, перейдем сейчас к учебе вместе с товарищами, ведущие 5.11.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Мы хотим прежде всего, давайте вместе воздадим огромную благодарность за то, что у каждого из нас есть точка в сердце, и эта точка в сердце пришла к нам свыше. Творец избрал каждого из нас, чтобы быть здесь сегодня и служить Ему. В точности, как избрал праотца Авраама и Моше, и царя Давида, чтобы служить Ему, также Он выбрал нас в той же мере, для того, чтобы мы соединились вместе, привлекли свет и привели всех к концу исправления. И как наши святые праотцы сталкивались со многими трудностями, с большой тьмой, раскрыли огромное зло на своем пути, если мы включаемся в это отношение, ощущение, что трудно иногда соединиться, мы чувствуем тьму. Это все для того, чтобы была энергия для работы и была возможность еще сильнее объединиться и продолжить путь наших святых праотцов и преодолевать в вере выше знания, в вере мудрецов, привлекать свет и продолжать идти дальше вперед. Лихаим, друзья, давайте начнем нашу учебу. Начнем с клипа Рава.
2: Рабаш говорит нам, он объясняет нам этапы, которые проходит человек на пути к тому, чтобы быть человеком. Что такое запрет изучения Торы идолопоклонниками? И человек, когда работает над собой, у него берет много времени, усилий, труда, чтобы прийти к состоянию идолопоклонник. Почувствовать, что у него есть действительно противоположные желания Творцу, что все его мысли о себе ради получения, что это его природа. Это можно увидеть только как одно относительно другого, если с помощью учебы и усилий в группе он получает свыше достаточное свечение, чтобы увидеть себя идолопоклонником. Иначе он не называется идолопоклонником. Это человек должен так определить, что он идолопоклонник, никто не скажет ему об этом.
1: Да, дорогие друзья, человек должен сам установить, что он идолопоклонник, никто ему это не скажет. Так я хочу поделиться, что ощущение, которое мы прошли в подготовке, буквально я почувствовал потребность в себе, это осознание, как Одед на собрании товарищей из 5.5 говорил на собрании товарищей, что в человеке есть этот идолопоклонник, который сидит в нем и не дает соединиться с товарищами. И это как раз как Йоав начал урок, что это дает еще большую потребность настоящую соединиться с товарищами, с десяткой. И это дает также осознание того, насколько Творец велик и делает все, устраивает все для того, чтобы мы соединились еще сильнее между нами и с ним. Давайте посмотрим еще один клип, где Рав говорит о десятках, как из этого мы выходим на эту благодатную почву десятки. Клип номер два.
2: Поэтому ощущение идолопоклонника самое полезное и плодотворное, которое может быть, и благословенное, ощущать себя идолопоклонником это уже больше половины пути. Почему? Потому что все делает Творец. Это называется работа Творца, не работа человека. Человеку нужно только лишь раскрыть свое истинное состояние, исходя из того, что он раскрывает. Раскрывается в его сердце ощущение требования молитвы. И согласно этому требованию он готов в своих келим получить исправление и состояние.
1: Так давайте, друзья, сейчас поговорим о десятках. Как нам правильно использовать десятки, раскрывающиеся в нас ощущение идолопоклонников? Активный семинар. Как нам правильно использовать десятки, раскрывающиеся в нас ощущение идолопоклонников?
2: 5 минут. Я бы сказал, что без работы в десятке невозможно даже разглядеть этих идолопоклонников, которые раскрываются в нас, именно исходя из того, что мы входим в десятку, в то, что мы определили своим духовным окружением. Это позволяет нам видеть величие товарищей, когда мы стараемся проникнуться тем, что говорят каббалисты. Это помогает мне увидеть, насколько я нахожусь в обратном состоянии относительно своих товарищей, великих учителей. Так мы развиваемся, так возникает молитва, требования.
1: Поход берурим, ютар мааси. Меньше выяснений, больше действий. То, что мы в особенности учили, когда Раф привел пример работы с товарищем, когда ты должен пытаться поднять настроение не только в человеческом отношении, но помнить, что это духовное продвижение. Поэтому мы в десятке для того, чтобы воевать. И ты вдруг раскрываешь в себе разные вещи.
2: Да, чувствовать себя идолопоклонником — это хорошее состояние, за которое надо благодарить, потому что Творец оказывает милость и показывает, где ты находишься. Есть место попросить, потребовать исправления для себя. Мы читали об этом в статье и слышали, что идолопоклонники, которые хотят исправиться, подобно первосвященнику, то есть притягивают на себя величие первосвященника, коэн, это хасадим. И в этом заключается вся наша работа, почувствовать себя не открытыми и честными относительно объединения, попросить исправление, исправляющего света.
1: Я продолжу линию, которую выразили все товарищи. Как раз ощущение идолопоклонников создает тебе место исправления, указывает на место, где нужно приложить усилия, и по мере того, насколько человек чувствует боль в теле, ты должен знать, что это место, на котором нужно сконцентрироваться, чтобы излечить все тело, если раскрывается такая ситуация. Это для того, чтобы помочь каждому еще сильнее соединиться с товарищами.
2: Да, это ощущение противоположности, но связи между нами можно настроить это. Это Исраэль, это связывает с Творцом.
1: Не знаю, у меня блэкаут. Я не понимаю, пусть кто-то мне определит, кто такой идолопоклонник, кроме поклоняющегося звездам и созвездиям. Ну, понятно, что такое, как это расшифровывается, но что это значит? Поклоняющийся звездам и созвездиям — это тоже работающие на Творца, только немного отклоняясь.
2: Рав в клипе говорил о чем-то другом. В тот момент, когда мы чувствуем себя идолопоклонниками, как мы поднимаем требования молитвы, может быть, стоит еще раз послушать. Тут возникает вопрос, как использовать и как вызвать состояние идолопоклонника. Теоретически, да, работа с товарищами, действия и так далее. Я не совсем уловил. Иногда это кажется, что ты просто удостаиваешься свыше такого состояния.
1: Асхадарим. Итак, друзья, мы сейчас обсудили между собой, как мы правильно пользуемся ощущением идолопоклонника и как это нас продвигает. Давайте перейдем к следующему клипу, в котором Рав говорит об отношении к осознанию зла. Что мы делаем в такой ситуации? С одной стороны, понятно, что наш путь выложен раскрытиями зла, что мы противоположны Высшему Свету, а с другой стороны, как мы не даем этим открытиям опустить нас, прийти в отчаяние от любви к товарищам, а воспользоваться этим как подарок свыше для того, чтобы продвигаться и приближаться к Творцу. Итак, пожалуйста, клип. Так человек должен все время стремиться только к величию. Что значит к величию? К высшему, к отдаче, к хорошим вещам, а не искать беды и свои недостатки, и тьму. И осознание зла. Наоборот. Стремись к хорошим вещам, высоким, и тогда ты увидишь, что ты противоположен. Нет ничего другого. В этом проблема. И Бальсулам пишет, что это злое начало, противоположное, как бы ангел смерти. Он хоронит нас тем, что вводит нас в это зло и говорит, что ощущение зла — это хорошая вещь. Этим не дает нам продвигаться и вводит нас в депрессию. Нам нужно быть только все время стремиться быть энергичными, вдохновенными на подъеме, в осознании величия. Из этого придут все света, которые продвинут нас. Самоощущение не продвигает. Это называется съедать себя. Если мы просто будем сидеть и плакать, как над мертвым телом, это просто нельзя делать. И никогда это не помогает. А наоборот, немедленно встать и сразу же начать работать. Дальше придет такое ощущение. И клипа нам говорит как раз наоборот, что нужно сидеть, ждать и плакать, и все больше и больше ощущать зло, когда с помощью ощущения зла само зло как бы движет нами, исправляет нас. Никогда этого не бывает. Как можно меньше ощущать зло. Тебе не нужно быть в нем еще секунду сверх того, что ты ощутил, что это зло. Оставаться в нем, чтобы рассматривать в нем всякие его проявления, это не помогает. Это уже поиск, не исходящий из этого. Это уже называется самоедством. Поиск зла должен прийти сам сверху только с помощью стремления к добру.
0: Итак, друзья, мы услышали совет, данный Равом, не оставаться даже секунду дополнительно в состоянии зла после того, как оно раскрылось нам, хотя злое начало хочет нас оставить в этом, и все время стремиться подниматься, быть в воодушевлении, в подъеме. Перейдем к активному семинару и поговорим о том, как нам помочь друг другу, не заниматься самоедством, а всегда продвигаться к цели с энергией, воодушевлением и осознанием величия. Активный семинар, как помочь друг другу не заниматься самоедством, а всегда продвигаться к цели с энергией, воодушевлением и осознанием величия.
1: Это цель группы, для этого мы собрались. Показывать друг другу величие, давать силы, впечатление. Это не убирает впечатление от желать отдавать. И поэтому мы должны установить распорядки и выстроить для себя такое окружение, для того, чтобы все время тянуться в направлении отдачи. Было предложение на уроке, что мы должны требовать это друг от друга, но должны делать это с любовью. Это тоже искусство.
3: Да.
0: Не знаю, что значит заниматься самоедством. Нужно съесть Творца или товарищей. Но я думаю, как помочь друг другу в том, чтобы мы друг другу не давали всяких

0: написано, что глупец сидит и занимается самоедством. Нам нечего заниматься им. Вся наша работа наоборот, она только помогать друг другу. Если человек застрял в состоянии помочь ему выйти из него именно с помощью объятия, именно через желание дать ему величие, человек не может сам вызволить себя из тюрьмы, так человек не бежит к цели со своей стороны. Нужно, чтобы десятка его все время подталкивала вперед.
1: Надо, чтобы у человека не было времени сидеть и есть себя поедом. Все время нужно обновлять рамки, что необходимо делать что-то для десятки, для группы. И помочь друг другу быть все время, чтобы мы могли соблюдать наши рамки. И чтобы у человека не было свободного времени на самопоедание, либо занят независимым в этом, ну, необходимым, и в этом находится он весь, либо сделать что-то ради товарищей.
0: Да, атмосфера тянет, это пламя товарищей, как дети, которые хотят только играть и не делают расчетов, что со мной и так далее. Мы приходим для того, чтобы отдавать, и благодаря этому держаться вместе друг друга.
2: זור כותב לנו יש יצא פשוטה מהמקובלים תחשוב איך לעזור לחברים לא להיות
1: זור пишет есть совет быть все время с товарищем. Мишай пишет: я слышал от Рава на уроке, что если товарищ поднимает настроение товарищу, то даже эгоистически это поднимает меня, а важность подъем важности цели — это правильно. Я добавлю, что нельзя смотреть назад. Люди смотрят назад, занимаются самоедством. Нужно смотреть только вперед.
0: Да, Рав говорит, это в клипе. Все время мы должны давать подъем, настроение. Рав говорил также о радости в течение урока. И в последнем клипе в особенности акцент на величие Творца. И вследствие подъема к цели величия Творца, мы не будем заниматься злом, а только коснемся этого, но все это для того, чтобы продвигаться дальше.
3: Хаверим.
1: Друзья, после того, как мы выяснили между нами, и мы слышали Рава, что мы не хотим просто так сидеть и плакаться, и не хотим страдать, мы хотим только продвигаться к цели энергично, с воодушевлением, возвеличивая Творца, и мы хотим перейти к следующему этапу вместе с нашим учителем. Он объясняет нам, как мы поднимаемся на следующую ступень и продвигаемся к слиянию. Давайте послушаем, как мы это делаем.
0: Выяснения не нужны. Не стремись к выяснениям, стремись к слиянию. Выяснения не являются целью. То, что мы на пути совершаем разные действия, мы не вызываем эти действия, мы не знаем, какое действие нужно совершить через секунду. Я не столько умный, чтобы знать и бур, и никамохин. Я не видел в зародыше, чтобы он определял для себя еще несколько ступеней. Ты такое вообще видел, Нили? Чтобы маленькая ступень могла определить все остальные действия или состояния? Откуда тебе это знать? Но только стремление к цели. Я, Исраэль, и Творец, Тора и Творец. Мои действия, которые приводят меня туда едино. Это все. Но какие именно действия? Откуда мне знать?

0: знать это решимо, которое должно сейчас выйти и реализоваться во мне. Откуда я знаю, какое будет дальше решимо? Каждый раз состояния, они совершенно не заказаны. Я не знаю, через какое состояние буду через мгновение. Так как же я могу определить? Так знаешь, у меня только одно. Жми на газ, и все. Только в одном направлении. А направление, оно, когда ты соединен с ним, это будет тебя подбрасывать, выбрасывать, запутывать, неважно. Но это уже состояние, которое пробудется из корня твоей души, из структуры твоего твоей внутренней, согласно необходимости твоих ступеней. Но не то, чтобы ты определил, что это откуда, это не от ума. Поэтому он говорит, что стремление, иначе ты знаешь, ты просто отклоняешься от пути, как он пишет нам в письме там, на странице 64, нужно стремиться к исцелению с ним, чтобы вернуться к корню, где я слит с ним, как я был с самого начала. А что будет в пути? То, что будет.
1: Сейчас мы выясним между нами на активном семинаре, что означает в нашей работе «жать на газ в направлении слияния». И когда мы понятия не имеем, что правильно делать в следующий момент. Еще раз. Что значит в нашей работе, в работе между нами, «жать на газ в направлении слияния», когда мы не понимаем, что правильно делать в следующий момент?
2: Может
0: быть, пытаться понять это, что означает слияние между нами и прийти к слиянию с Творцом, когда мы хотим создать какое-то отношение между нами, отдачи, хорошие отношения, отношения любви. И это требует от нас разных вещей. И по отношению к этому мы можем измерить это, требует от нас обязательств друг по отношению к другу, по отношению к тому, что требует каббалисты от нас делать. И тогда мы можем понять, может быть, следующий наш шаг как десятки, и тогда помочь каждому направить себя на это. Мне кажется, что-то в этом роде.
1: Ну, сколько можно вложить усилий в объединение между нами? Как это приведет к следующему состоянию? Какие препятствия откроются, которые надо преодолевать? Но понятно, что это слияние между нами, и все, что у нас есть, это стараться прилагать усилия. Усилия, может быть, не выходить. То есть усилия, можно сидеть сложа руки и сиди, ничего не делать. Это лучше всего. Вопрос, как мы помогаем друг другу в том, чтобы напоминать о цели, о Творце, о цели творения. И чтобы здесь мы были динамичны, понимали состояние, продвигались. Мы не умничаем. Главное — учиться. Учеба, чтобы нас вела вперед и давала нам свет, возвращающий к источнику, направляла нас. Поэтому чем больше мы между вместе будем учиться, возвращаться к учебе. Я думаю, что это правильное направление.
0: Но относительно внешних рамок ясно, что нужно делать. Это, мне кажется, отношение человека. Если ему нельзя себя обманывать, себя, если ты не любишь больше Творца в конце дня и не любишь товарищей, но требует по-настоящему продвижения в любви. Если этого нет, давить на газ в разных состояниях. Главное не быть равнодушными. Есть беседа Рава 2011 года с Ладыком, что люди, которые лгут, а суть, по сути дела, проявляется снаружи. Но мы не должны в этой работе давить друг на друга.
1: Да, нам не говорят знать, куда бежать. Главное — бежать.
2: Энергия, что цех лифрок, козу.
1: Как маленький ребенок, у которого есть много энергии, ему нужно ее растратить, он бежит. Не обязательно знает, куда бежит, просто бежит. Так и мы должны помочь друг другу бежать. А направление в итоге мы получим от Творца, от группы, от десятки, от Рава, разумеется. Но мы должны быть во внутреннем усилии, чтобы продвигаться и двигаться дальше. Я думаю, что это должно быть нашим усилием.
0: В процессе того, что вы говорите, я вспомнил, что перед Бальсулам, я думаю в Шамате, что если человек не умеет выяснять, что ему нужно делать, это мнение Рава или нет, он должен добавить усилия. Там, где он может перевесить усилием, это правильный путь. И у нас всегда есть возможность приложить усилия относительно товарищей, по отношению к обязанностям десятки, к Конгрессу, самому особенному в истории, к которому мы приближаемся, всегда можно добавить усилия. Это самое здоровое, и там нет ошибок.
1: Итак, друзья, мы слышали много на уроке, мы выяснили много разных моментов, говорили об идолопоклонниках, о том, что мы не должны стремиться к злу, и что мы не можем знать, что с нами будет дальше, не можем решать и определять. Мы обсуждали много разных тем. Но в итоге есть только одно, что нам нужно, чтобы из этого приходило все. Только одно, что нужно каждому из нас, чтобы каждый из нас смог давать и заниматься этим. И от этого зависит действительно наш успех. Сейчас мы прочитаем то, что говорил Рав на уроке, и получим от него направление на главное, чем мы должны заниматься.
0: Слова Рава. Подход должен исходить из любви. И это действительно трудно. Каждый знает, насколько это непросто. И это уже есть сама работа. Привести к величию Творца в группе. У нас нет ничего, кроме этого. У нас нет никакой другой цели. Из этого придет все. Если мы это будем делать как следует, это промоет наш разум, и мы позаботимся о том, чтобы это происходило даже механически, как запланированное упражнение, неважно. Если мы будем делать это изо всех сил, то каждый раз, конечно же, будут возникать помехи. Ясно, что мы должны выяснить это состояние до конца. Но итогом всех помех будет выход и открытие. Еще раз. Подход должен исходить из любви. И это действительно трудно. Каждый знает, что это очень трудно. Это уже есть настоящая работа. Привести к величию Творца в группе. У нас нет ничего, кроме этого. Кроме этой цели нет никакой другой. Из этого придет все. Если мы это сделаем, и как следует, это промоет наш разум, и мы позаботимся о том, чтобы это происходило даже механически, как запланированное неизвестное упражнение, неважно. Если мы будем делать это всеми силами, каждый раз, конечно же, будут помехи. Ясно, что мы должны выяснить это состояние до конца, но в итоге всех помех уже будет вход и раскрытие.
3: Итак, товарищи, мы подумали, что правильно будет дать задание на день. Задание дня следующее. В сегодняшних встречах поднимем величие Творца между нами, и из этого придет все. В сегодняшних встречах поднимем величие Творца между нами, и из этого придет все.
0: Большое спасибо, 5.11. И сообщение в завершение, дорогие друзья, в пятницу, 15 мая, в 16:30 до 17:15 будет тиш для мужчин с 18 лет. Это будет транслироваться в системе Арвуд, и это произойдет в трапезном зале. А завершим песню.

0: Дорогие друзья, на первой части урока мы будем слушать урок Рава от 24 февраля 2003 года. Это второй урок из трех уроков по статье «Суть, Рабаша. Суть строгости запрета обучать Торе идолопоклонников». Первый том трудов Рабаша, 489 страница. Мы прочитаем вместе в десятках. С 492 страницы, первый столбец, со слов, и следует понять, это в плане работы. И до 496 страницы, первый столбец, до слов, просто нет у него никакой связи со свойством человека. У нас 30 минут, десятки, которые закончат раньше времени, приглашаются провести семинар по основным моментам статьи. Рабаш первый том, 499 страница. Страница. Читаем со слов, и следует понять, это в плане работы. До 496 страницы, до слов, и нет у него никакой связи со свойством человека.
1: И следует понять это в плане работы согласно правилу, что в отношении работы мы учим всю Тору в одном человеке. Какова причина, заставляющая его заниматься Торой, поскольку две противоположные вещи существуют в Торе, как сказали наши мудрецы, сказал Йошуа бен Леви, почему сказано, и это Тора, которую дал Моше, удостоился, становится ему эликсиром жизни, не удостоился, становится эликсиром смерти. И поэтому, когда человек занимается Торой, он должен видеть, чтобы Тора не привела его к смерти. Но тяжело предположить, насколько может быть такое расстояние между удостоился и не удостоился. То, что удостоился Торы, стал ему эликсиром смерти. Недостаточно, что он не получил вознаграждение, но разве не, это не хуже, чем он не стал заниматься вообще? То есть человек, который не занимается Торой, у него нет эликсира смерти. А тот, кто занимался Торой, достал... Получил за это свойство смерти. Разве это недостаточно? И это приводится в предисловии к тому Эсра Сферот. Однако эти вещи нуждаются в выяснении, как и почему Тора становится ему эликсиром смерти. Разве недостаточно, что он... Мало того, что Тора и сама работа становятся для него эликсиром смерти. И это очень странно. И в предисловии к ТС сказано, поскольку Творец скрывает себя в Торе, ведь страдания... И мучение, которое получает человек во время скрытия лика, отличается от человека, который совершает нарушение, уменьшает Тору, человек, который умножал Тору и добрые дела. Ведь первый в высшей степени готов судить своего Создателя на чашу заслуг. То есть думать, что эти страдания даны ему из-за прегрешений и уменьшения Торы, которые он совершал. В то же время второму крайне тяжело судить своего Создателя на чашу заслуг. Так же и у нас. Ведь когда он ставит цель перед своим взором, то есть со стороны высшего желания его насладить свои создания, однако для того, чтобы не было состояния стыда, нам нужны отдающие келим. А поскольку мы рождаемся с желанием получать, то есть свойством чужого Бога, и мы служим Ему, даже выше знания, и оно порабощает нас, и нет у нас силы выйти из-под Его власти. Однако мы верим мудрецам, которые сказали: «Сказал Творец, я создал злое начало и создал Тору в приправу ему». Это является причиной, заставляющей человека заниматься Торой. Тогда Тора несет ему жизнь. Другими словами, благодаря Торе он выйдет из-под власти злого начала и будет работником Творца. То есть все его намерение будет доставить наслаждение своему Создателю. И он удостоится слияния с Творцом. То есть он будет тогда соединен с источником жизни. И только в таком состоянии, когда человек учится с этой целью, Тора называется у него эликсиром жизни, потому что благодаря Торе он удостоится жизни. Тогда, как если он не занимается Торой с этой целью, получается, что из-за его Торы, которую он учит, желание получать укрепляется и получает больше сил, чтобы удерживать его под своей властью. Ведь получающий дает ему понять, что он не похож на остальных людей. Ведь, слава Богу, он человек, у которого есть достояние в Торе и добрых делах, и нет сомнения, что человек, что Творец должен вести себя с ним не так, как он ведет с простыми людьми, а Творец должен знать, кто он.
0: И если он работает в скромности, у него без сомнения есть претензии к Творцу. Ведь если страшно подумать, он страдает от чего-нибудь, он говорит Творцу: «Такова Тора и таково вознаграждение за нее». И потому у него всегда есть обида, называемая «сомневающийся в шхине на Творца». И этим они отделяются от источника жизни. То есть, вместо того, чтобы стремиться отмениться перед Творцом и все, что они делают, направить только на то, чтобы служить Творцу. В то же время, те, кто работает ради получателя, хотят, чтобы Творец служил им во всем, чего недостает их получателю. Творец должен наполнять его. Получается, что они делают действия обратные тем, кто хочет удостоиться жизни посредством своих занятий Торой. И сказано, поймем то, что мы спросили. Почему Раби Ами говорит, нельзя передавать Тору идолопоклонникам? Если говорится в отношении работы, то есть, как сказано выше, в самом человеке, и он находится в состоянии идолопоклонника, причина, по которой нельзя учить их, получается, потому что в этом нет пользы. Ведь в отношении работы мы учим, что следует учить Тору, чтобы выйти из-под власти злого начала. А если он не хочет выйти на свободу из рабства, в котором держит его злое начало, в таком случае, зачем ему Тора? Получается, что если он передаст ему Тору, это вещь бесполезная. В таком случае, жаль трудов, которые предложит тот, кто будет учить его.
1: Однако Раби Йоханан добавляет к Раби Ами и говорит, мало того, что это вещь бесполезная, но то, что идолопоклонник будет заниматься Торой, навредит ему, и он рискует жизнью, поскольку у идолопоклонников, то есть у того, кто учит Тору, не имея целью выйти из-под власти злого начала, а чтобы оставаться под его властью и служить ему сердцем и душой, это называется чужой работой. Как сказано, что это чужой бог в теле человека. Таким образом, он принимает эликсир смерти. Поэтому сказал Раби Йоханан, идолопоклонник, занимающийся Торой, повинен смерти. Это означает, что он рискует жизнью, поскольку Тора будет для него эликсиром смерти. Однако, как говорил Раби Мейер, откуда следует, что даже поклоняющийся идолам, но занимающийся Торой, подобен первосвященнику, как сказано, соблюдайте же законы мои, которые будет исполнять человек, и благодаря им жив будет. И мы спросили об этом. Первое, почему он говорит, что он подобен первосвященнику? А просто священник Коэн не называется высоким уровнем. И это настолько далеко от слов Раби Йоханана, который полагает, что он повинен смерти. Но это преувеличение, что он подобен первосвященнику. В чем его смысл?
0: Второе. Комментаторы спрашивают, но ведь доказательство, которое приводит Раби Мейр, что написано «Ха-Адам», ведь Раби Шимон говорит, что «Ха-Адам» означает как раз «Исраэль», а не «идолопоклонников». Следует объяснить, что то, что Раби Мейр говорит «идолопоклонник, занимающийся Торой», имеется в виду то, что мы объяснили выше, что Раби Мейр имеет в виду, подобно человеку, который пришел к осознанию, что он поклоняется идолам. То есть он видит, что со дня своего рождения до сего дня он поклоняется идолам, то есть чужеземному богу, как сказано выше, что имеется в виду злое начало, находящееся в теле человека. И он видит, насколько он порабощен и находится под его властью. И у него нет никакой силы ослушаться его. И даже если часто он понимает своим разумом и сознанием, что не надо служить ему, а наоборот, чтобы злое начало служило святости, тем не менее, он смиряет свое знание и служит ему, как будто бы он понимал, что стоит служить ему. И когда человек приходит к этому осознанию, и он видит, что нет для него никакой силы в мире, которая могла бы помочь ему, и он видит, что он пропал и будет отрезан от жизни навсегда, и чтобы спасти себя от смерти, когда он пребывает в состоянии грешники при жизни своей называются мертвыми, и в этом состоянии он приходит к вере в слова мудрецов, которые сказали: «Так Творец сказал Израилю, сыновья мои, я создал злое начало и создал Тору приправу к нему. И если вы занимаетесь Торой, то не отдадут вас в его руки».
1: О таком идолопоклоннике сказал Раби Мейер, что он подобен первосвященнику. И он приводит в доказательство, что сказано, которое будет исполнять человек, и благодаря им жив будет. И он объясняет, что если он собирается заниматься Торой из-за того, что благодаря им жив будет, то есть причина его занятия Торой в том, что он хочет удостоиться состояния жизни, а не быть в состоянии грешника, поклоняющегося идолам, то есть чуждому Богу в теле человека, а все намерение его удостоиться жизни, как сказано, который будет исполнять человек, и благодаря им жив будет. Его имеет в виду Писание, что если будет заниматься Торой, он будет подобен первосвященнику, Коэн Гадоль. Не просто священнику, и будет священником, то есть удостоится свойства хесед, называемого священником, называемому священником Коэном. Иными словами, достоится отдающих килим, а также достоится свойства гадлут, и потому сказано, что он подобен первосвященнику. И согласно этому следует спросить о выражении, которым пользуется Раби Мейер, даже поклоняющийся идолам. И согласно тому, как мы объяснили, наоборот, такой идолопоклонник достоин быть как первосвященник. Можно объяснить это, сказав, что слово «даже» имеет в виду, что даже человек, пришедший к такой низости, что он видит, что он в самом деле служит идолам по-настоящему, иными словами, что он видит, что до сих пор у него не было никакой выгоды в его жизни, кроме того, что он служил злому началу. Другими словами, все мысли его и желания были только лишь для получателя, и он не касался пути истины. То есть, чтобы у него была способность верить в Творца высшее знание, а только насколько знание получателя позволяет ему и дает ему понять, что именно благодаря тому, что он будет работать на него, оно даст ему горючее, позволяющее заниматься Торой и заповедями.
0: Рабби Мейр приходит к этому человеку, говоря ему: «Не сожалей об этой низости, ведь ты должен верить, что даже когда ты пришел в такое падение, Творец тоже может помочь тебе выйти из изгнания, где ты все время был под его властью». И смысл тут наоборот. И согласно этому, объяснение будет, как сказано, «даже если таково мнение мира». Однако, по правде говоря, лишь теперь есть потребность в Торе. Лишь теперь у тебя есть настоящий келим, то есть настоящая потребность, чтобы Творец помог тебе. Из-за того, что ты дошел до точки истины, как сказали наши мудрецы, злое начало человека одолевает его каждый день и ищет, как умертвить его. И если Творец не помогал бы ему, он бы не выдержал. И теперь он видит истину, что он действительно нуждается в помощи Творца. И из сказанного сможем объяснить слова книги Зоар, где сказано, что в простом понимании языка кажется, что в порядке работы можно различить три свойства. Свойство идолопоклонников, свойство Яакова, свойство Израиля.
1: И разница между ними в том, что идолопоклоннику нельзя учить даже Тору в простом понимании. И мы учим это из слов «не сделал он такого никакому народу». А что в общем можно обучать его простому смыслу — это именно в явных вещах. И мы учим это из того, что сказано: «Изрекает он слово свое Якову, что является нижней ступенью». А когда он находится на высшей ступени, можно обучать его тайнам Торы. И это мы учим из слов «законы свои, постановления свои Израилю». А в книге Зоар, глава Итро, сказано: «Так скажи дому Якова», то есть тому месту, которое подобает их ступени, «и возгласи сынам Израиля, ибо Яков и Израиль — это две ступени, ведь Яков — это ступень Вак, а Израиль — это ступень Гар. Однако Израиль называется совершенством всего, что означает явить мудрость хохма и говорить в духе мудрости». А в пункте 260-м Зоар говорит: «Так скажи дому Якова», то есть женщинам накивот, «и возгласи сынам Израиля», то есть мужчинам с харим. А в пункте 261 сказано: «Так скажи дому Якова», то есть в речении, что означает «со стороны суда», «и возгласи сынам Израиля», это как сказано: «и возгласил он вам союз свой», где возглашение — это милосердие. Сынам Израиля, то есть мужчинам, которые исходят со стороны милосердия. Поэтому, когда говорится о возглашении, говорится о них.
0: И следует понять разницу в выражении Зоара, который говорит в главе Ахарей, что Яаков и Израиль — это две ступени. Яаков — первая ступень, Яаков внизу, И с ним учат простое понимание. Второе. Исраэль — это высшая ступень, с которой изучают тайны Торы. А в Зоаре, глава Итро, сказано, что Яаков — это свойство женщин, Исраэль — мужчин. И еще в пункте 261 сказано, что Яаков — со стороны суда, поэтому сказано «речение». А Исраэль — это милосердие, ибо возглашение — это милосердие. И сказано, что Яаков — это свойство Вак, а Исраэль — это ступень Гар. И потому сказано «и возгласи сынам Исраэля», что означает «явить мудрость», и говорить в духе мудрости, так как возглашение указывает на хохма. И выясним сначала то, как объясняет книга Зоар, что такое свойство Яакова, говоря, первое — свойство Вак, второе — женщины, третье — суд, четвертое — явная ступень, то есть нижняя ступень, или свойства простого толкования.
1: Вот порядок работы таков, что, чтобы достичь цели, человек должен начать с того, чтобы знать, в каком состоянии он находится в работе Творца и к какой цели он должен прийти. То есть в чем заключается то совершенство, к которому человек должен прийти. Первое состояние человека, когда он знает, что он поклоняется идолам, что называется идолопоклонство. И это злое начало, находящееся в теле человека, которое называется чужим богом или чужеземным богом. И чтобы было ясно его состояние, в котором он действительно пребывает, то есть что он находится в свойстве идолопоклонников. Однако человек должен приложить большие усилия, чтобы увидеть истину, ибо к истине можно прийти только путем Торы и работы. Как сказали мудрецы, из лолишма приходит к лишма. А в состоянии лолишма, когда человек вкладывает силы в Тору и работу, природа человека такова, что он смотрит на других людей из того окружения, в котором он находится. И он видит, что нет таких людей, как он, которые вкладывали бы так много часов в работу Творца.
0: И тогда он чувствует, что он выше простого народа. Это приводит его к забвению цели. То есть, что главное — прийти к лишма. Из-за того, что внешние люди заставили его ощутить совершенство. И это совершенство является причиной того, что он не может почувствовать, что ему недостает главной цели, то есть прийти к лишма. А в особенности, если его уважают за то, что он работник Творца. Все люди, которые его уважают, без сомнения привносят свои мнения, чтобы он поверил тому, что они думают о нем, что он человек полный достоинств, и нет у него недостатка ни в чем. В таком случае, как же возможно, чтобы человек сказал о себе, что он пребывает в состоянии идолопоклонника, и он все еще не обрезан? Получается, что соединение, которое есть у него с массами, то есть насколько они соединены с его Торой и работой, этим они вызывают его совершенство. И это на языке работы называется, что у внешних есть возможность зацепиться. А что он теряет от того, что у них есть возможность зацепиться? Ответ. Эта возможность прицепиться является причиной того, что он не может видеть свое истинное состояние, что он все еще в состоянии идолопоклонника, чтобы пробовать разные способы как ему выйти из-под власти зла.
1: Второе состояние человека — это когда он совершает себе обрезание. А обрезание называется, что он отрезает крайнюю плоть орла. А этой крайней плотью называется три нечистые клипы, которые называются именами «Штормовой ветер», «Рохсара», «Большая туча», «Нангадоль» и «Разгорающийся огонь» «Эшмитлакахат», от которых исходит желание получать. Однако не в силах человека отсечь эту крайнюю плоть. И об этом сказал мой отец и учитель, что Творец должен помочь, чтобы человек смог отсечь лихрот, крайнюю плоть. И потому сказано, и заключил Вехарот, ты с ним союз. А смысл слов «с ним», что Творец помог ему, однако человек обязан начать. Однако, если говорят, что не в его возможностях обрезать себя самостоятельно, почему же человек должен начать, если мы говорим, что он не может завершить? В таком случае его работа представляется как будто напрасной. Но дело в том, что, как известно, нет света без кли. А кли называется недостатком. Ведь в месте, где нет недостатка, не может быть наполнения.
0: И согласно этому, объяснение слов «человек должен начать», что имеется в виду недостаток, хисарон. И это не означает, что человек должен начать наполнение. Но то, что мы говорим «начало», это то, что он должен дать потребность и недостаток. А потом приходит Творец и дает наполнение, относящееся к этому недостатку. И это называется «и ты заключил с ним», то есть Творец помогает ему. И это также считается правой линией, что означает, что Отец дает белое, как объясняется в учении Десяти Сферот. Что означает, что высший свет, то есть свет Хохма, называемый Отец Аба, когда он светит, становится видно истину, состоящую в том, что крайняя плоть, то есть желание получать, это плохо. И только тогда он приходит к осознанию, что стоит отбросить эгоистическую любовь. И это та помощь, которую человек получает от Творца, что он приходит к осознанию зла. То есть, до того, как человек пришел к решению, что не стоит пользоваться получением, человек не может пользоваться отдающими келим. Ведь одно противоречит другому. И потому человек должен совершить обрезание, а затем он может принять на себя желание отдавать.
1: Получается, что удаление крайней плоти, называемой обрезанием, происходит благодаря помощи свыше. То есть именно тогда, когда ему светит высший свет, он видит свою низость, что он не может получить ничего из-за отличия по форме. И это называется в мирах «Отец дает белое». А после того, как он пришел к осознанию зла, происходит второе исправление, то есть что он начинает работать ради отдачи. И для этого тоже нужна помощь свыше. И это называется, что мать дает красное. А в Тес он объясняет, что имеется в виду желание отдавать. Отсюда получается, что как сила отмены желания получать, так и силу, позволяющую совершать действия по отдаче, дает высший, то есть помощь приходит свыше. В таком случае возникает вопрос, а что же дает нижний? Ведь говорят, что нижний должен начать. С чего он начинает, чтобы впоследствии Творец дал ему требуемую помощь? И сказано выходит, что нижний может дать Творцу только лишь потребность, чтобы у Творца было место для заполнения. Другими словами, тот человек, который хочет служить Творцу, а не служить идолам, должен почувствовать свою низость. И какова мера его чувства, так постепенно у него образуется боль за то, что он настолько погружен в эгоистическую любовь, просто как животное, и у него нет никакой связи со свойством человека. Досюда читаем.
0: Мы видели, что тут поднимается вопрос, в чем часть нижнего, в чем часть высшего. В конце статьи он говорит, что нижний может дать Творцу только потребность. Это то, что меня захватило.
1: Да, мы обязаны только хотеть. Если хотим, то Творец должен дополнить. Как говорят тут, белое, красное.
0: Творец дает кли, Творец дает свет. А нам нужно только просить у Творца. И перейдем к уроку от 24 февраля 2003 года.
1: Раваш говорит нам этапы, объясняет этапы, которые человек проходит на своем пути, чтобы стать человеком. В чем суть строгости запрета изучения Торы идолопоклонниками? Тут человек, который работает над собой, у него занимает много времени, усилий, чтобы прийти к состоянию идолопоклонников, почувствовать, что действительно, у него есть желание, противоположное Творцу, что все его мысли ради себя, ради получения, потому что такова его природа, то можно видеть только меру против меры, если благодаря учебе и усилиям в группе он получает свыше достаточное свечение, чтобы увидеть себя как идолопоклонник. Иначе не называется, что он идолопоклонник. Человек обязан определить так, что он идолопоклонник. Никто не скажет ему. Творец видит нас на совершенном уровне. Я не менял. Не действует на него ни первое сокращение, ни второе сокращение, и не все наши падения, и не миры, и разбиение килим, все эти вещи, это только относительно получающих, которые потом постигают это. С его стороны, мы находимся в бесконечности, в совершенном состоянии. И нет никакого греха, и никакого изъяна в творении, которое он создал. А творение в тот момент, когда чувствует хлеб стыда в состоянии, которое Творец создал, тогда совершает первое сокращение и стремится прийти к тому совершенству с собственными силами. Это называется, что он сам вызывает работу и усилия, чтобы раскрыть все свое истинное состояние в бесконечности и к этому состоянию прийти своими собственными силами. Поэтому ощущение идолопоклонника — это Самая эффективная, самая продуктивная ощущение, которое может быть, и оно благословенно. Ощутить себя идолопоклонником — это уже больше половины пути. Почему? Потому что все делает Творец. Работа Творца — это называется не работа человека. И человек только должен раскрыть свое истинное состояние. Из того, что он раскрывает, тогда в сердце его раскрывается.
2: Из
1: этого состояния в его сердце раскрывается ощущение молитвы, требования. И тогда, согласно этому требованию, он готов, согласно своим келим, получить исправление и это состояние. Поэтому, с одной стороны, нельзя обучать Торе идолопоклонника. И то, что человек приходит к тому, чтобы быть идолопоклонником, он видит, что у него нет связи с Торой. И тогда это состояние является причиной подъема ман, чтобы он превратил его в Израиль. И тогда, благодаря учебе, когда он учится, к нему приходит осознание зла, это называется белое от Абы, то есть он видит себя противоположным Творцу. И когда белизна от отца бы работает, действует на него, в его сердце образуется побуждение, молитва. И это не то, что человек строит эту молитву, он должен только приложить усилия. Молитва является результатом многих усилий, которые привлекают высший свет, называемый белизна Абы. Ощущение сознания зла, противоположность Творцу, уже, если это в достаточном виде, приносит ему красноту имы. Что такое краснота имы? То есть, что у него уже будут келим, бина и малхот, соединенные в таком виде, чтобы он мог работать со своими келим ради отдачи. Что значит, что он получает белизну имы? То есть человек в своей гальгальтейнаем, в своем желании отдавать, которым получает это сознание зла, начинает соединяться с Ахапом Высшего и чувствует, как Высший в своем Ахапе хочет наполнить его, как Высший страдает из-за того, что Нижний не способен получать от него. Это то, что называется, что чувствует шхину в изгнании, чувствует страдание шхины. С одной стороны, когда он приходит к осознанию страдания шхины, то оставляет свои получающие килим, свой ахап, соединяется с ахапом высшего и начинает работать с ахапом высшего вместо своего Ахапа. И получается у него новый парцуф. Гальгальтейнаем его Ахапа Высшего. То, что называется у нас в Никудим, Гадлут первого типа. И тогда он берет получающие килим высшего, которые ради отдачи ему, и превращает их в ради отдачи высшему. Начинает работать с желанием высшего, это называется. Высший хочет давать мне, Я сейчас чувствую это как его боль, а потом я чувствую это как свою боль, что он не может давать мне. Я беру его келим, и в них, именно в них я даю ему. Тем, что я получаю от Ахапа Высшего, он этим наполняет Ахапа Высшего. Получается, что всякий раз он работает с келим Высшего, получает красноту имы. И так поднимается на уровень Высшего. А на уровне Высшего, когда он удостаивается состояния Высшего и заканчивает все соединение с Высшим и уподобление, тогда начинает ощущать, что в нем снова есть осознание зла от белизны Абы, который дает ему Гальгальта Инаем. И снова тогда чувствует внутри Гальгальта Инаем свою красноту имя Ахап Высшего. То есть он страдает от того, что хочет давать ему. И берет вместо своего Ахапа, предыдущего, когда уже видит, что он тоже не в порядке. Снова Ахап Высшего.

0: связи, которые есть между высшим и нижним, так он может подниматься на высший уровень всякий раз, когда высший — это еще выше. И это через то, что всякий раз раскрывает, что его состояние — это состояние идолопоклонника. Но всякий раз он решает, он раскрывает, что он идолопоклонник. После этого ощущения он тогда меняет свои килим на килим высшего, на белизну Абы и красноту Имы. Да.
1: Прилепиться к Высшему в нашем состоянии — это прилепиться к Ахапу Высшего?
0: Мы прилепляемся к Ахапу Высшего, да.
1: А что значит искать Ахап Высшего у нас?
0: Искать Ахап Высшего у нас, это называется, что я хочу определить мои действия, мои усилия не из того, что требует мои получающие келим, а то, что высший требует. Это называется искать его Ахап. Что такое искать его Ахап? Искать его келим, его желание.
2: Ахап де Ильон зе...
0: Ахап Высшего — это его отношение ко мне. Да?
1: С одной стороны, это находится во мне, а с другой стороны, снаружи меня, вне меня.
0: Ахап Высшего находится в Гальгальте Инаим Нижнего. В той мере, в которой у меня будут келим Гальгальте Инаим, я почувствую, что есть во мне Ахап Высшего. В той мере, в которой я захочу отдавать ими, я почувствую, что имя хочет давать мне. То есть вначале должна быть белизна Абы, а потом тогда раскрывается краснота Имы. Осознание зла должно быть первым. Но этот момент, что я беру желание Высшего, и с ним я работаю. Вместо моего Ахапа с Ахапом Высшего. Что такое Ахапа Высшего? Его отношение ко мне. Что он хочет давать мне, что он страдает от того, что я не получаю. Тогда я беру его Ахап. Что называется, что я беру его Ахап? Его отношение ко мне, что он хочет давать мне, а я работаю только для того, чтобы позволить ему давать мне. Из-за того, что я не хочу, чтобы он страдал. В этом я должен оторвать себя от своего Ахапа, то есть чтобы все мои желания были только ради отдачи. И так я удостаиваюсь того, что я соединяюсь с более высокой ступенью, поднимаюсь на нее. К ней, а потом на нее. Да?
1: Вы сказали, что у меня есть келим Гальгальте Инаим. Что это значит?
0: Что такое, что у меня есть келим Гальгальте Инаим? Что я не думаю о себе, а готов почувствовать Высшего, как он есть, и не сужу его в моих получающих келим, а сужу Высшего, выше моего знания. Это называется, что я нахожусь в келим Гальгальте Инаим моих. То есть, допустим, в моих келим Ахапа я чувствую, что духовное недостаточно. Нет там, да, так уж и, чтобы для этого жертвовать всей моей жизнью. И вообще, все это дело может подождать. Я удовлетворюсь тем, что есть у меня. Иногда, немножко, ладно. Это называется, что пока еще я не нахожусь.

0: в Гальгальте и Наем, в моих отдающих келим.
1: Что
0: еще не оторвался от расчета, что это даст мне. Называется, что пока еще Ахаб соединен со мной. Здесь должно быть воздействие или близна Абы, что он дает мне осознание, насколько я противоположен белизне, отдаче. Аба — это отдающий келим, и мы — это получающий келим. Насколько это кажется противоположно? Приходит от света хохма, от получающих келим, который есть в сфере хохма, а это от дающих келим, краснота имы, которая есть в вине. Но относительно нас это так. Как мы учим, что свет хохма исправляет желание получать?
1: Так,
0: белизна Абы несет, как
1: в
0: первой стадии, четырех стадий прямого света. Свет хохма, который действует на желание получать, дает желанию получать ощущение своего источника, ощущение кетера, дающего, и тогда желание получать хочет прилепиться к более высокому свойству, к дающему.
2: Да. Может ли человек добавить что-то к работе Ловен де Аба?
0: Вся наша работа над белизной Абы, потом над краснотой Имы, это работа уже другая, она более понятна человеку. Над белизной Абы — это работа из скрытия. Здесь это просто много усилий, без вкуса. Я бы сказал, много удачи. Что такое удача?
1: Ну,
0: так, как человек будет стараться во всем, что есть с ним рядом, то, что приходит к нему, и как группа поможет ему. Да. Почему мы не находимся большую часть времени, не поднимаемся, чтобы использовать большую часть времени в поиске зла, только должны быть в радости, как будто большую часть времени.
2: Почему мы не находимся большую часть времени в поиске зла? Не нужно искать зло. Если мы будем искать зло, мы никогда его не найдем. Нам нужно искать только Творца и преимущество света из тьмы. И тогда мы увидим тьму. Не зря говорят, что осознание зла посредством лова, белизны, Аба. Если я не приношу себе этот ловен, этот настоящий белый свет, то я не вижу себя как черного, противоположного, чтобы из этого тогда произошло у человека образование Галгальтева Инаим. Тогда человек каждый раз должен стремиться только к величию, то есть к высшему, к отдаче, к хорошим вещам, и не искать свои беды и недостатки, и тьму, и осознание зла. Наоборот, стремись к хорошим и высоким вещам, и тогда ты увидишь, что ты противоположен им. Нет ничего другого. В этом проблема, что Бааль Сулам пишет, что это злое начало, противоположное как бы ангел смерти. Он хоронит нас тем, что вводит нас в зло и говорит, что ощущение зла — это хорошая вещь. И этим препятствует нашему продвижению, вводит нас в депрессию. Нам нужно быть только все время в стремлении, быть в энергии, во вдохновении,
1: в
2: подъеме, в осознании величия. Из этого придут все света, которые продвинут нас. Ощущение само по себе не продвигает. Это называется «съедает себя», что мы будем просто сидеть и плакать, как над мертвым телом, это просто запрещено. Это никогда не помогает. А наоборот, немедленно встать и немедленно начать двигаться дальше, если уже пришло такое ощущение. А клипа как раз говорит, что нам нужно сидеть и ждать, и плакать, и все больше и больше ощущать зло, что посредством ощущения зла, что само зло как бы двигает нас и исправляет нас. Никогда нет. Как можно меньше чувствуй зло. Тебе не нужно быть в ним еще секунду сверх того, как ты ощутил, что это зло. Оставаться в нем, чтобы рассматривать в нем всякие его виды, не помогает.
1: Это
2: поиск уже не из этого. Это уже называется, что человек поедает себя. Поиск зла должен прийти сам, свыше, только посредством стремления к добру. А злое начало говорит, что стремиться к добру — это называется легкомыслием. Зачем ты стремишься к добру? Будь как человек реалистичный. Это твое состояние. Будь в нем. Как будто бы там внутри этих миазмов, внутри, не знаю, внутри всех этих эгоистических плохих ощущений. Когда ты будешь внутри этого, это истинное состояние. Из этого приходит к нам все это мнение, что страдание исправляет. Оно никогда не исправляет. И до такой степени, что люди, ты видишь, в христианстве они подняли страдания на уровень святости. Кто больше страдает, тот более святой. И действительно ему оказывают почет. А зачем нужно почитать это? Любое состояние, противоположное Творцу, оно недостойно почета, оно постыдно. Нам нужно учиться, как получать больше. А злое начало доводит до того, что человек начинает наслаждаться тем, что он страдает. Есть целая система в клипе, которая приносит человеку в этом целое учение. Действительно, как страдание делает это, и человек ощущает себя, его гордыня растет. И он начинает показывать всем, как он страдает, и от этого начинает получать силы еще больше для страдания, начинает чувствовать внутри этого страдания большое наслаждение. И как Бааль Сулам пишет там, о сыне царя, который стоит там со своим мечом, а его колют враги, ненавистники, а он говорит: «Смотри, как я стою тут один, я то, я это». Ну, глупость, тупость. Это большая проблема, что люди входят в это и не могут выйти. И клипа становится действительно святостью. И действительно, змей смеется над нами.
0: В чем разница между работником идолов и работником из Лолишма, служащим идолом.
2: И то, и другое.
1: Адам кувея.
2: Человек определяет. Работающий в Лолишма, идолопоклонник, это действительно осознание зла, что еще не начал по-настоящему его исправлять.
0: Если такое состояние, как вы описали, клипы, что человеку делать в этом состоянии?
2: Что делает человек, который находится в такой клипе, который ему лжет и крутит им, и заставляет наслаждаться страданием, тем, что он поедает себя? Нам нечего делать, только группа. Это то, что Рэбе говорит, Рабаш говорит. Нужно войти в группу, поднимать лыхаем, делать всякие такие усилия, отбросить голову, пойти на кухню, поработать немного. Только действия. Ты не можешь быть умнее клипы. Или группа в своем влиянии на тебя, или твои действия, которые являются животными действиями. Но именно из-за этого, из-за того, что мы находимся в этом мире, мире такого животного действия, это может действовать также и на внутреннее, влиять также на внутреннее.
0: Но эта группа не всегда видит.
2: Группа даже не должна видеть их. Если она видит, тогда она уже обязана прийти и заняться человеком силой. Но если она не видит, то не видит. Тогда человек сам должен так страдаться. Так стараться. Но действительно, не быть самому... Быть хотя бы мгновение в печали — это настоящий отрыв. А я вижу, что здесь проходят недели у людей, которые поедают себя и не стараются. И действительно, и товарищи, и вся общность группы. Почему я все время кричу «величие цели»? Чтобы общая атмосфера была такой, чтобы человек, который входит сюда, сам собой поднимался. Даже не делая никаких усилий. А по времени он приходит сюда в три ночи, так уже то, что пришел, должно влиять на него, чтобы он поднялся. Если бы это действительно было в нашем состоянии, заботой о подъеме, о радости, об ощущении, что мы находимся в особом состоянии в мире относительно всего мира. Тогда это все время поднимало бы нас. Это ощущение, над которым нужно работать действительно силой. Но силой группы, да, делать это. Силой каждого по отдельности он не способен работать против этой клипы. Не способен. Это просто... Невозможно. Один на один мы не можем с нашей природой ничего сделать. Когда ты берешь еще нескольких товарищей против твоей природы, ты можешь справляться. Они должны просто помочь тебе бороться с этим внутренним змеем.
0: Что дает человеку силу стремиться к Творцу?
2: Что дает человеку силу стремиться к Творцу? Точка в сердце. Или из безвыходности, или из величия цели, из величия Творца. Эти две вещи дают человеку порыв стремиться к Творцу. Или у меня нет выбора, и я устремляюсь к Нему, что Он мой Спаситель. Не Освободитель, Спаситель. Или Его величие, что я хочу просто быть соединенным с настолько великим, насколько я могу себе представить это величие.
0: То есть именно это стремление приводит к тому, чтобы человек ощутил свое состояние противоположным этому, насколько он далек от этого. Что-то тут не складывается у меня. Именно стремление приводит к противоположному желанию.
2: Это не совсем верно, что стремление вызывает познание зла. А то, что человек стремится, тогда уже следующее состояние, следующая ступень, что приносит ему, чтобы поднять его, прежде познание своего состояния, познание зла. И тогда из этого он просит, из этого он сливается с Высшим. Но это должно быть, потому что иначе с каким кли он поднимется? Кли, который раскрывается, это по сути его двигатель, с которым он поднимается. Что значит подъем? Еще больше желаний получается, еще большим наполнением. Это называется подъем. Тогда где еще большее желание получать? Тогда то, что раскрывает ему сейчас осознание зла, это добавка желания получать, да? Когда он видит, что это зло, просит ман, исправляет, наполняет его. Это называется, что он завоевал более высокую ступень. Это все?
0: Вы говорите, что состояние посередине осознания зла.
2: Смотри, нам нужно только понять, что плохое ощущение не находится в Творце. И тогда нет ничего хуже, чем не быть в нем. И все.
0: И все-таки где человек во всех этих ступенях? Где все-таки это выяснение производится?
2: Не нужны выяснения, не стремись к выяснениям, стремись к слиянию. Выяснение — это не цель. То, что мы по дороге производим всякие действия, мы не заказываем эти действия. Мы не знаем, какое действие я должен сделать через мгновение. Я не такой умный, что я знаю и Бур, и Никамухин. Я еще не видел зародыша, который бы уже устанавливал, каким он будет через несколько ступеней. Ты видел такое в мире? Что маленькая ступень может устанавливать остальные действия или состояния? Откуда ты знаешь? Только стремление находиться в цели. Я, Исраэль, Творец и Тора, действия мои, которые меня туда приводят, это все. А какие действия в точности, откуда я знаю? Это решимо, которое должно сейчас выйти и реализоваться во мне. Откуда я знаю, какое решимо должно быть? Дальше должно быть. Каждый раз состояние — это состояние совершенно неожиданное, нежданное состояние. Я не знаю, в каком состоянии я буду через мгновение, я не знаю. Так как же я могу устанавливать? Тогда есть... Только ты можешь только давить на газ, и все. Только в одном направлении. И направление, если ты соединен с ним, это приведет тебя, это выбросит тебя, это запутает тебя, неважно. Но это уже состояние, которое пробудется из корня твоей души, из строения твоей души изнутри. Согласно потребности, согласно структуре твоих ступеней. Но не то, что ты устанавливаешь это. Откуда? Это не от ума. Поэтому он говорит, что стремление к... Иначе, ты знаешь, иначе ты отклоняешься от пути, как он описывает нам в письме на странице 64. Там, что нужно стремиться к слиянию с ним, вернуться к корню, где я слит с ним, как был с самого начала. А что будет в пути? Пусть будет, что будет.
0: Достаточно понятно, что и Бур все время думать о величии Творца.
2: Нет, величие Творца зачем это мне нужно? Потому что это приводит меня к слиянию.
0: Слияние? Слияние это?
2: Да.
0: Выяснение в мыслях внутри осознания зла, в добре, в средней линии. Что делать с этим, с моей стороны, заниматься этим?
2: Нет, ты снова спрашиваешь, ты когда я буду производить выяснения в левой линии, в правой линии, соединю в среднюю линию? Мы изучаем эти вещи в форме, как будто мы находимся сверху и смотрим на все это, как бы наблюдаем за всеми этими состояниями, как они пройдут над нами. Но нет такого. Если я нахожусь в процессе внутреннего изменения, то я нахожусь внутри этого процесса. И я ничего не устанавливаю. И что происходит со мной, то происходит. После того, как это произошло, я могу, может быть, написать, если этого достаточно, что если я поднялся достаточно, чтобы у меня был и ум, и чувство, способность критиковать состояние, которое я прошел, тогда я могу написать, что я прошел и Бур, и Никам, Ахин, те или иные этапы. Но прежде чем я прохожу, как я что, могу установить? Не дай Бог. Это иллюзия. Я нахожусь сейчас в правой линии, и в этой правой линии я должен сделать то-то и то-то. Это неверно. Как ты можешь в следующем мгновении сказать что-то? Ведь каждое следующее состояние — это бесконечность. Это, что такое следующее состояние? У меня для него нет кли. Я ощущаю его перед собой как окружающий свет. У меня нет кли, чтобы ограничить его. Если нет границы, это и называется нет ограничения, это называется бесконечность. Так как я могу сказать, в какой форме я буду в следующий раз? Поэтому не думай, как делать выяснения в правой линии, в левой линии, в средней линии. Хорошо об этом говорить в общем, но когда ты находишься в этом, ты должен стремиться только к одной точке, точке слияния. Это, знаешь, как будто бы ты берешь. Берешь нитку, и через всякие кольца ты ее продеваешь, да, продергиваешь. Ты должен стремиться к концу. А как он пройдет через всякие вещи, ты этого не знаешь. Это раскроется посередине, и все. Но ты должен только знать, куда он должен прийти? Нет у меня другого совета. Это просто так. Поэтому он пишет: «В вере выше знания, с закрытыми глазами, всякие такие вещи, отмена перед более высокой ступенью». Потому что снизу вверх это все наши исследования, нашей природы, нашей жизни, когда мы как бы находимся сверху и так смотрим сверху, наблюдаем за всей природой и тогда исследуем ее. Это относительно этого мира, да, потому что мы, человек, тогда относительно животного, растительного и неживого, да, это верно. Но когда я, человек в этом мире, начинаю смотреть наверх, мне там не на что смотреть. Если я поднимаю голову только немного, мне уже достаточно, это уже бесконечность.
0: Как понять разные состояния, которые происходят с тобой на пути к слиянию?
3: Тогда в то время, когда мы смотрим на состояние, познаем состояние, через которое мы проходим, это называется, что мы занимаемся работой Творца. Творец сделает работу, а мы наблюдаем за ней. Поэтому это называется работа Творца, то, что ты раскрываешь, да.
0: Работа человек в группе может сделать, чтобы принять группу, группы максимум впечатления, максимум величия.
3: Какую работу в группе человек должен делать, чтобы получить от группы максимум вдохновения? Величие.
1: Пробуй.
3: Есть такие ребята компанейские, которые делают много шума, активные и так далее. Я от этого больше вдохновляюсь от него. Тут ничего не вижу, да? Ну, верно. Есть. Можно во внешней животной форме увидеть пример, а как это на самом деле, никто не знает. Но не успокаивайся тем, что она просто делает много шума, но я действительно вкладываю серьезно, никто не знает, что я вношу в группу. Ну, не успокаивай себя. Это действительно, как Рабаш говорит, поднять настроение товарищу. Как?
4: Есть люди, которым по природе эта работа очень тяжелая.
3: Верно. Одному легче, другому тяжелее.
4: Верно, но одному легче, другому труднее.
3: Ну да. Согласно работе и платеж, страданию платеж. Сделай большое усилие, у тебя выйдет действие, результат. Очень маленький. Ну, может быть, это действительно повлияет больше. Я не впечатляюсь от того, что один все время бегает и кричит, а другой, допустим, сделал какое-то усилие, приподнялся. Не думай, в группе чувствуется это. О, смотри, даже он начал немного. Я не могу требовать, ну, скажем... Допустим, чтобы палатник начал шуметь. А, в последнее время устраивает много шума. Ну, прекрасно. Да, но сколько лет он сидел тихо? Да, ты видишь, каждый приходит. Да.
4: А что относительно второй стороны, когда работа тебе не дает воодушевления, есть дилемма, что нельзя его критиковать?
3: Нет, это все зависит от твоего отношения. Ты боишься, что... уронишь товарища, не бойся этого. Если ты думаешь, как поднять ему настроение, как поднять его, как возвысить его, чтобы действительно у тебя возникла возможность, это твоя работа, что от этого ты действительно обретаешь духовное, ты должен задумываться об этом. Это не просто, что ты приходишь к нему, чтобы поднять ему настроение. Это делают в каждой группе, но ты приходишь, потому что это тебя обязывает, потому что посредством этого ты обретаешь сближение с Творцом. И не то, что ты делаешь его... животные части веселее, тоже потому, чтобы ему было веселее, или он товарищ, и тебе сделает так же в ответ. И каждый украсит жизнь другого. И будет такая хорошая, веселая компания. Это называется легкомыслие. Если ты делаешь это согласно твоему эгоистическому расчету, это поможет тебе в духовном продвижении. Но тогда ты приходишь к нему и начинаешь влиять на него хорошим настроением. И это хорошо.
4: У меня был другой вопрос. Если мы сделали список людей, которые способны дать вдохновение, и с другой стороны список, которые не дают вдохновения. Я говорю о людях, которые находятся в списке, которые не дают вдохновения. тогда мы в окружении моем, когда я вижу, что он находится в состоянии, что он не дает мне вдохновения. Если сейчас перехожу и встряхиваю его, и врываюсь к нему, говорю ему: «Слушай, ты не даешь мне вдохновения, радости к Творцу, достичь Творца, или я должен...»
3: Ну, тут есть несколько товарищей, которые не дают тебе воодушевления от величия Творца. И ты спрашиваешь, как мне нужно к ним относиться? Прийти к ним и потребовать, как это ты так делаешь? Или ты приходишь к ним, чтобы как-то их порадовать? Ты можешь тоже прийти к ним и с требованием сказать: «Ребят, ну что, и вы, и я, мы должны немножко приподняться». Но подход должен быть исходя из любви. И действительно, это непросто. Каждый знает, что это тяжело. Это действительно работа. Вызвать подъем к Творцу в группе у нас нет, кроме этого, действительно, никакой цели другой. Из этого образуется все. Если мы будем делать это как следует, и это так промоет нам мозги, и мы будем заботиться, чтобы это действительно было механически, по-животному, как какое-то упражнение, заложенное, не знаю, неважно, если мы будем делать это изо всех сил, и каждый раз обязательно будут помехи. И, конечно, должны прояснить это состояние до конца, но в итоге всех помех это будет уже вхождение и раскрытие.
4: Вокруг нас есть много групп. Мы говорим, что самое важное у нас — это величие цели, порадовать товарищей величием цели. Вокруг нас много групп, которые, по сути, делают эту вещь, пытаются делать это.
3: Что? Есть много групп, которые возвеличивают Творца и радуются.
4: Верно, но какая разница между тем, что нам нужно делать, как пройти эту точку, между тем, как на нашем пути это делать?
3: В чем разница между тем, что мы делаем, и они делают? Прежде всего, я не вижу, что есть много групп, которые делают это. Что действительно хотят возвеличить Творца, а не себя, что они якобы связаны с Творцом, и тогда Творец большой, и они тоже большие. И это внешняя работа, а не внутренняя. Я думаю, что разница, в том, что мы делаем это по необходимости, что у нас нет выбора. То есть мы чувствуем, что если не это, то мы сами ни на что не способны. То есть у нас есть уже кли для этого. То есть все это должно быть не искусственным, а необходимым. Если это из необходимости, то это не просуществует, это исчезнет. И тогда у нас есть в этом общая необходимость. Мы думаем, что это действительно от этого зависит наше доброе будущее. Это первое. Второе. Мы не делаем это для какой-то другой цели, а только чтобы спастись от состояния, которое для нас подобно смерти. То есть это снова необходимость. Я думаю, что это самая важная вещь. Это настоящая вещь. Если мы это не сделаем, если мы не поставим это во главу всех наших действий и усилий, то тогда мы сами уже без этого величия, которое притянет нас, мы не победим.
4: Когда человек приходит такое делать, чтобы возвысить.
3: Я не говорю, что это для начинающих, но это уже для людей, которые находятся в этом, уже получили какую-то горечь в результате своих усилий и видят, что действительно только общее устремление к высокой цели поможет.
4: Каждый внутри группы приходит сейчас попробовать, чтобы сделать это. Есть две возможности. Или мы попадаем в ловушку, или можем вообще поддаться внешнему влиянию. Вопрос во внешних действиях, во внешнем пути, как увеличивать это. Есть ли разница между нами и другими группами? Есть ли какое-то особое внешнее действие, которое мы можем сделать? Потому что, по сути, внутреннее никто не видит, а легкомыслие человека всегда находится.
3: Человек не должен заботиться о своей внутренней стороне, о своем внутреннем мире. Ты не знаешь, что в твоем сердце, и в точности, что там происходит, и что движет тобой, и ничего ты не знаешь. Тебе говорят, работай в группе внешне, и из того, что ты будешь работать внешне для своего товарища, во внешнем не влезай в сердце товарища, из этого ты получишь от него вдохновение, и его внешнее воодушевление повлияет на твое внутреннее состояние. Он будет что-то там говорить просто, да, внешне. На тебя это повлияет внутри. На тебя это повлияет внутри. У тебя нет никакой другой возможности. Дай мне, пожалуйста, я готов услышать еще о каком-то патенте.
4: Не, патент. Вопрос, как не упасть из этих вещей, действительно, в эти ловушки легкомыслия, внешней работы, чтобы мы не заметили вообще этого. И мы пытаемся делать это в правильной форме, или попадаем в неправильное место и не замечаем, идем с этим.
3: Как мы можем знать заранее, делаем мы правильно или нет, нельзя сказать, потому что... Знать заранее, это называется уже быть в конце, и смотреть из конца на то, что с нами происходит сейчас, и как мы проходим путь. И никогда нет такого в духовном, ты поднимаешься снизу вверх, только не забывай об этом. Никогда следующее состояние для тебя не будет понятным, известным, оно всегда запутано и даже отталкивает, и это всегда так. Так не обманывай себя, что ты можешь сделать только выше знания, усилия, и делать расчет радиоотдачи, и зевук, и ДАК, и получать радиоотдачи. И все эти усилия, это уже если у тебя есть килим в этом, экраны. Экранами называется, когда ты берешь силу свыше, и уже, ты уже получил ее, и тогда с силой свыше ты работаешь в своем желании получать. Или с правой линии относительно левой линии. Но если не это... Поэтому они и говорят тебе. Законы или советы, они очень простые. Они выглядят как бы нереальными, может быть, что их невозможно выполнить.
4: Как бы то, что выходит из всей этой истории, что здесь две вещи. Одно, что это очень путает, что вызывает у группы вдохновение. То есть оказывается, что участие группы вызывает определенные вещи, а участие группы вызывает другие вещи. Может быть, это часть того, что спрашивают. Вторая вещь, как бы вопрос, действительно, не важны вообще средства. Главное делать, по-моему, это из опыта, что стоит идти в определенном направлении, сосредоточиться на определенных вещах.
3: Ребята, вы сейчас были неделю в разных усилиях. Меня с вами не было. Ну, постепенно мы поговорим об этом. Дайте мне в это войти. Я знаю, что должно быть, какие вещи произошли с вами, но я пока что не живу сейчас в этом. В ближайшие дни мы все это проясним. Я был в чем-то совершенно другом. Не мог сосредоточиться. И по времени, по часам, часовой пояс, у меня не было времени следить за вами внешне. Быть во всем этом.
4: Завтра можно почитать письмо как дополнение к тому, как заниматься этими вещами.
3: Пожалуйста. Это очень важно, если вы найдете что-то, относящееся к этому.
0: Нам нужно сейчас, кроме этого, подумать, как мы помогаем там, в Москве.
3: Там состояние очень особое. Ну, потому что, когда я поехал туда, я не думал. Что это примет такую форму. Я думал, я сделаю какую-нибудь маленькую лекцию, проведу в Вене, в Вильнюсе, в Москве. Ну, заехал туда на неделю поучиться с нашей группой там. И в Вене действительно есть группа небольшая, но интерес относительный, да, среди бухарцев. Я не думаю, что у этого большое будущее. Но интересуются. Были на лекции примерно, может быть, 150 человек, не знаю сколько. Есть среди них действительно те, кто очень интересуется. Есть такие, кто готов добавить. Но, в общем, группа небольшая. И я не думаю, что она вырастет. Там есть очень большая тяга к соблюдению так их организаций, их рамок, там наследие и так далее. И молодые либо находятся в этом, либо убегают совсем. И когда молодежь убегает совсем, они готовы, чтобы ты пришел к ним и делал все, что хочешь, даже кабалу, неважно что. И ради этого они готовы и хотят кабалу, чтобы как-то притянуть молодежь, но они не притягивают их в глубину. Это пока что неизвестно, им и не раскрыто. Ну, короче говоря, нет там действительно какой-то реальной базы для этого. Это население еще не созрело для этого. Хотя вчера было несколько семей, которые приняли меня хорошо. Это первое. И второе, что там есть большое население небухарцев, которым я даю лекцию 23 марта. Я подъеду туда на один день. Они прилагают усилия, чтобы собрать аудиторию на лекцию. Там действительно их много. Ну, посмотрим, да или нет. А потом я поехал в Вену. В Вене было собрание всех прибалтийских групп. Это были Рига, Вильнюс, Каунас, Шауляй. Ну, короче, там из Эстонии, из Латвии, из Литвы, из Минска, из Белоруссии. Там было примерно тоже около 150 человек. И действительно, ты вдруг обнаруживаешь среди этих народов, что они хотят и готовы, и знают о нас и учатся. Но я не знаю, это тоже мне кажется, что не так живо и серьезно, потому что они тоже еще не созрели, они живут еще на Левином подъеме, как бы больше, чем сами по себе. Ну, и да, и нет. Но нечего сравнивать их с бухарцами, у них состояние более тяжелое. Ну, а потом я прилетел в Москву, это был день за днем, один вечер в Вене, другой в Вильнюсе и на следующий день в Москве. Так в Москве я попал в Москву перед шаббатом. В шаббат вечером, в субботу вечером у меня была женская группа вечером, так у них принято. Ну, прием встречи шаббата с женщинами. И я там провел беседу, лекцию. На следующий день утром они учатся с 3 утра в шаббат. И так вот 3 часа подряд. И мы действительно изучали серьезные вещи. О мире Никудим особенно. Много говорили о группе. Потом начались уже встречи после шаббата с разными людьми. И было, значит, так. Утром и вечером. Утром урок. А вечером большая лекция. И в течение дня либо интервью на радио, телевидении или в прессе, и всякие вещи. Короче, они сделали там очень серьезную подготовку, я даже не думал. Ну, мы говорили, что, может быть, я разок проведу лекцию. Ну, такую одну большую относительно лекцию, так, человек на 500. Оказалось, что они взяли
1: транспарант, как сказать,
3: такой большой транспарант, такой повесили такой щит большой у Красной площади, там написано крупно «Каббала Лайтман», и всякие такие вещи, заплатили за неделю 13 тысяч долларов, знаешь, там самое центральное место. И на телевидении это была такая бегущая строка внизу о Каббале. И по радио это было тоже так. Все новости так упоминали об этом. И возникло такое напряжение такое по всей Москве. Так что это? Что это? Начали приходить и начали звонить им. Там всякие журналисты. И когда я приехал, получилось, что каждый день было несколько встреч с ними, интервью. И в Вильнюсе, кстати, тоже была пресс-конференция довольно большая. В воскресенье у меня была большая лекция в центральной библиотеке. Это огромный зал, тоже рядом с Кремлем. Такое центральное место, огромная библиотека. И там было примерно около 1100 человек. это те, кому дали войти. Потому что там, по соображениям безопасности, всякая там, пожарная охрана, это тоже было нельзя, такое количество. И там была лекция примерно 1,5 часа, и вопросы, и ответы, и много людей стояли снаружи, им не дали войти. Ну, немного, но, может быть, 200-300 человек. И потом еще через 2 дня вышло по телевидению ночью, в 2 ночи была такая специальная программа, и там во время трансляции тоже были звонки со всего мира, потому что это действительно была международная такая программа. И это действительно было очень успешно. И, видимо, может быть, это произвело взрыв. На следующий день после телевидения было интервью на самом популярном радио в прайм-тайм. А на следующий день была еще лекция вечером. Кроме этого еще были и лекции, и учебы. Но потом была лекция, даже не лекция, я сказал по телевидению и по радио, что я на следующий день даю первый урок по Кабале. Ну, такой урок, пример урока, мастер-класс. И мы взяли для этого зал на 400-500 мест. И мы увидели, что что-то происходит уже такое нехорошее. Там в том же месте есть такой и другой зал, но более 1000 мест. В итоге из телевидения попросили, чтобы мы пришли заранее, и они хотели интервьюировать меня, так мы пришли заранее и увидели... Я даже не знаю, как объяснить. За час до лекции, а вдруг... У тебя есть такой поток людей. Поток, ты понимаешь? Как улица движется. Такой поток людей. И Козлов быстро позвонил. И Слуцкий, они позвонили там своим людям. И заказали службу охраны. Ну, не просто там... Была охрана, но там действительно приехал грузовик с солдатами и начали просто, знаешь, мы боялись. И так получилось, что в зал вошло где-то около 1800 человек, но снаружи остались даже журналисты, которым не дали войти. Ну, может быть, там 2000, 3000, я даже не знаю, остались снаружи. И мы начали бросать им книги, всякие там флаеры. Ну, короче говоря, это было что-то такое страшное. Действительно. Ну, я дал там урок со всякими схемами, чертежами. Действительно, как урок, 4 стадии, сверху вниз и миры, и что нам нужно делать, как подняться, вот этот духовный ген, как это действует посредством света. Короче, люди воспринимают здорово. Потом вопросы оттуда возникают действительно по делу. Они кричат из зала, почему это так и как это так. Ты видишь, человек не учится, но улавливает. Ну, там стояло много наших стендов, прилавков, и все наши девушки из московской группы, они составляли списки, не знаю, там в районе 700-800 человек сразу записались в группы. Короче, и после этого было еще... Короче, в общем, это произвело такую волну по всей Москве, что я думаю, что нет человека, который бы не слышал об этом. И это вообще в противоположность тому, что я думал, когда ехал. Ну, дам одну публичную лекцию, но это вышло как-то, ну, совершенно по-другому. теперь у них есть проблема. Им нужно обработать эту базу данных со всеми этими телефонами, отсортировать это по возрасту, по полу, там не знаю, почему еще, и начать организовывать из этих людей группы, учебу. Я начал получать звонки от разных там философов, политиков. Они хотят узнать, из

0: Это очень было массивно и мощно.
1: Но
0: потом последние три дня я уже начал как-то это гасить. Ну, понимаешь, это проблема. Нужно не забывать, что есть много разных организаций, которые не хотят этого. Поэтому ты не знаешь, как действовать. Лучше чуть-чуть успокоить ситуацию. Мы уже перестали давать интервью. Потому что были такие люди, которые говорили, давайте выйдем, это может действительно, можем взять любой зал, наполнить. Мы действительно могли в тот момент на следующий день сделать даже для 5000 человек. Они сказали, давайте сделаем сейчас, еще 2-3 дня организуем, наполним стадион. Понимаешь? Это тоже возможно. Но ты уже понимаешь, что все-таки это такая страна. Короче, мы это остановили немножко, но тем не менее я не знаю, как они справятся со всем этим. Но я вернулся, с одной стороны, это радует, с другой стороны, ты видишь, тебя улавливают вообще с полуслова, задают вопросы. Очень простые, конкретные, такие, знаешь, простота, она приходит, очевидно, после многих выяснений, но у них это как-то было понятно. Теперь нам нужно все время быть на связи с ними и думать, как сделать. Нам нужно во многом им помочь и с материалом. Ну, главное — отправлять им готовый материал. Ну, вот и все. И поэтому я хочу сказать, что я не очень был с вами, не мог. В 2 ночи трансляция на телевидении. У них вообще все наоборот. В 10 вечера заканчиваем урок, пойдем поесть. И ты не можешь сказать «нет», потому что для них это культура, это знакомство. Ну, это называется, что ты с ними в связи. Поэтому всю неделю у меня было все наоборот, ну и расстройство желудка. Такая жизнь. Ну ладно, давайте вернемся к нормальной жизни.
2: Поделимся впечатлениями от урока и что мы берем для реализации в десятке.
0: Да, я должен работать в группе, внешне, давать воодушевление товарищам, и также каждый товарищ должен работать внешне, и это повлияет на мое внутреннее воодушевление, это то, что у нас есть. Если есть еще какие-то трюки, то мы готовы услышать.
2: Требовать величия цели нужно осторожно, с любовью, для того, чтобы не разрушить ни товарищу, ни себе. Дави на газ, и все только в одном направлении, что если ты соединен с ним, это тебя выбросит, запутает, это не важно. Приведи к величию Творца в группе. Кроме этого, у нас никакой цели нет. Отсюда уже все придет.
0: Да, направление очень сильное. Не выяснять там зло, сосредотачиваться на зле, а как раз воодушевление, возвеличивание, все время искать благо,

0: добро, и раб дает такое направление очень энергичное, живое, и не погружаться в эту линию. Он говорит, что клипот наслаждаются злом. Если ты страдаешь и наслаждаешься этим, это не наша линия. А если человек начинает в это погружаться, то единственное, как он может выйти из этого, это физическое действие, как Рав сказал. Там кухня, или какие-то вещи руками и ногами, или группа может вывести человека из любого состояния.
1: Да, в том же направлении нельзя больше чувствовать более чем секунду зло, сразу же заниматься тогда стремлением к добру, потому что клипа хочет убедить тебя, что это нереально, нелогично, чтобы ты все время стремился к добру, это несерьезно. Но у нас есть наш путь, и также этот мир, который дан для тел, чтобы мы могли передать друг другу впечатления, но целенаправленные, не для того, чтобы быть просто радуемым обществом, а быть связанными с целью. И в особенности то, что было в конце, Рав описал то, что произошло 20 с чем-то лет в Москве. Большая возможность пробуждения и распространения. И здесь тоже моменты, которые нам необходимо взять. Есть возможности, которые иногда Творец дает, и нужно быть готовыми, и будем продолжать вместе.
2: Я тоже слышал о величии Творца, что это единственное, что нам нужно. Это направление, в котором мы должны работать. Нет ничего важнее этого на духовном пути.
3: Тоже
1: из урока, как формируется стремление к молитве, не то чтобы человек ее строил, он только должен приложить усилия. Молитва — это результат многих усилий, которые приносят высший цвет, который называется белизной Абы.
0: Добавить к тому, что вы сказали, нужно стремиться к выяснениям, к слияниям. И подумайте о Москве, сегодня тоже можно.
1: Да, выяснение, Рав сказал, что это средство, а не цель. Верно? Все время держать цель перед глазами. То, что сказали товарищи о зле и страданиях, не нужно быть больше мгновения, то, что дают нам свыше, а только продвигаться. В начале урока Рав говорил об Ахапе Высшего, что для того, чтобы почувствовать Высшего, нужно хотя бы немного, чтобы у нас были келим, которые были в Ахапе Высшего, и тогда будет большая возможность привлечь свет. И на самом деле, чтобы Ахап Ильон поднял нашу Гальгальтайнаем. И удивительно, на самом деле, слышать, как была создана группа, все это наследие от самого Рава. Какие усилия мы прикладывали в группах, сам Рав. И мир, так же, как тогда, может быть готовым и сегодня.
0: Да, очень большое воодушевление от этих впечатлений, рассказов о распространении в Москве более 20 лет назад, сколько там несколько тысяч человек стоят снаружи.
1: Перейдем к следующей части урока, а до этого споем вместе песню.

0: мы читаем книгу «Наука Каббала для, на праздники Израиля, Песах», 172 страница. Можно задать вопросы по Каббалалям, Каб-ТВ, и избранные вопросы будут заданы прямо в процессе урока. Он пишет 172.
1: Ну, хорошо,
0: мы переходим 160, к статье
1: 178.
0: «Произносить восславление о выходе Египта», 178 пункт. «И понес народ тесто свое. Это заповедь об уничтожении квасного, ибо заповедь эта была передана им, Израилю, и понес народ тесто свое, прежде чем оно сквасилось. Сказано, закваска не должна находиться в домах ваших. И мы разъяснили различие между квасным и мацой в египетском исходе, что одно злое начало, а другое доброе начало». 179 пункт. Следующая за этим заповедь — произносить восславление о выходе из Египта. Всегда является долгом человека. Всякий человек, рассказывающий о выходе из Египта и переполняющийся радостью от этого рассказа, будет радоваться со Шхиной в мире грядущем. И это радость со всех сторон, так как человек радуется Господину своему, а Творец радуется его рассказу.
1: Что он нам хочет сказать? А заповедь — это указание, это закон, это обязательство. Это вещь, которая со стороны природы. Творец — это природа, и это заложено в природу, что так мы, после того, как мы выходим ради получения на отдачу, мы обязаны, ну то, что называется, как это называется, вот это состояние, рассказывать о выходе из Египта. Что значит рассказывать? То есть проверить, узнать, понять, исследовать, постичь на всю глубину все те света, которые действовали на нас, те процессы, которые прошел наше желание получать, как мы думали, как мы чувствовали, и состояние мы прошли, как действовал свет на нас на каждом этапе, как мы были в этом, участвовали ли мы автоматически, приведенные им в действие, или мы сами понимали, что делать, и участвовали самостоятельно. То есть все вот это творение, весь этот процесс, все эти метаморфозы, которые мы прошли, все это мы должны исследовать, понять. И без процесса, и понимания его во всю глубину, мы не можем прийти к познанию Творца, потому что мы не можем перескочить из одного состояния в другое состояние, из неисправленного состояния в исправленное, а чтобы посередине ничего бы не произошло. Сделать такой скачок. Мы через это не поймем ни творения, ни Творца. Мы в этом не раскроем ничего. Мы не будем мы с собою равными, подобными Творцу в том материале, которым мы являемся точкой в свете, черной точкой чего-то из ничего. Мы должны вырасти во всем том, что свет делает, чтобы это наполнило нас. Но наполнило нас сознательно, с пониманием, с ощущением во всем. И чтобы мы могли всем этим управлять. Поэтому вот эта заповедь, то есть вот это указание, команда. Заповеди называются на языке каббалы пкудин, командами, или также вкладом, но также и командой, в том, что мы обязаны исследовать и понять на всю глубину, на конечную глубину, весь тот процесс, который проходит желание получать для того, чтобы достичь отдачи. Это называется, что есть такая заповедь — рассказывать о выходе из Египта. Да.
2: Пункт 180. В этот час собирает Творец все собрание свое, созывая их, собирайтесь слушать рассказ восславления моего, который рассказывают сыновья мои, радуясь совершенному моему избавлению. Тогда собираются все и объединяются с Израилем, внимая произносимому восславлению того, как переполняются радостью избавления, исходящего от Господина их, и вознося благодарение Творцу за все совершенные чудеса и могучие деяния, и благодарят Его за святой народ, который есть у Него на земле.
1: То есть тот рассказ, который надо рассказать, рассказом называется «Раскрытие». Как написано, женщина рассказывает, жена рассказывает своему мужу. Это, то есть, раскрытие света внутри клея. И рассказ заключается в том, что ты берешь всех своих домочадцев, все свои желания. Это дом человека, и там есть его желание получать, это его жена, его дети, его потомство, это следующие состояния. И, то есть, ты рассказываешь сыновьям. То есть, таким образом ты приходишь к исправленным новым состояниям. Кроме того, ты рассказываешь о прошлом, ты раскрываешь прошлое в килим сыновей, в будущих килим. То есть ты проходишь в этом рассказе, в раскрытии того, что ты сделал неосознанно, когда ты выходил из своего желания получать за Махсум. Потом этот Творец все это сделал с тобой, а ты был отключен, собственно, ты был вне этого, ты бежал в спешке. То есть приходили какие-то действия, а ты даже почувствовать их не мог тогда, потому что это было сделано все в темноте, в скрытии от тебя. Теперь, когда ты сидишь и рассказываешь, ты повторяешь все эти состояния, ты берешь действия Творца, которые Он проделал с тобой, ты их проделываешь над собой, над своими домочадцами, с детьми, с будущими своими состояниями. То есть ты повторяешь действия Творца на себе. Это называется рассказывать о выходе из Египта. Когда ты говоришь своему сыну, смотри, что Творец сделал со мной. Да.
2: 181 пункт. Тогда умножается его сила и могущество наверху.
1: Потому что он сейчас делает это действие на своем авиюте, выполняет действие. Почему? Потому что он сейчас поднялся за счет того действия, которое Творец сделал с ним. То есть сначала свет поднял его на уровень отдачи. Он вышел из Египта. Теперь с той силой отдачи, в которой находится, он сам может произвести это же действие с теми желаниями, которые находятся под ним. То есть он повторяет действия Творца, становится как он.
2: Израиль этим рассказом придает силу своему господину. Как царь, сила и могущество которого умножаются, когда восславляют его могущество и возносят благодарение ему, и все испытывают трепет перед ним, и слава его превозносится выше всего. И поэтому надо, восславляя, передать все в этом рассказе. Подобно этому, всегда является долгом человека произносить свой рассказ перед Творцом и прославлять это чудо среди всех чудес им совершенных.
1: Ну, присоединить к себе настоящий существующий килим, с которым он может работать. Это, соответственно, природу. А займите у меня, я потом взыщу. То есть сначала мы получаем силы свыше, понятия, знания. Мы как малыши учимся, нас обучают, дают нам все, пока мы не станем взрослыми. И потом сами можем реализовать действия, и потом мы это все должны это делать. Не требует от нас сразу же стать взрослыми. Но после того, как получили все, вышли из Египта, то мы уже выполняем эти действия сами. Мы должны повторить их.
2: 182 пункт. Почему же является долгом рассказывать о чудесах? Разве не знает Творец всего, что было и будет затем? Зачем же прославлять перед Ним то, что Он сделал и о чем знает? Но вне всякого сомнения человек должен прославлять это чудо, рассказывая о своем рассказе пред ним, все сделанное им, потому что слова эти возносятся, и все высшее окружение, все собираются, представая взору, и возносят благодарение пред Творцом, и возносится слава Его над ними, наверху и внизу.
1: То есть это значит, что в силу того, что мы повторяем этот рассказ, исправляем дополнительный килим уже сами, а потому что то, что было раньше, это происходит... Это происходит не в наших килим, скажем так, не в настоящих моих килим. Творец не исправляет мои настоящие килим, а иначе какую работу я делаю? Есть килим бины, есть килим малхут. Когда я получаю свойство отдачи, я получаю свойство Творца. Он меня учит тому, что делать, и я работаю с килим катнутом, малыми килим. То есть, когда я учусь, это не мой килим, это килим гальгальтейнаем. Это килим, который дал мне Творец. Он мне их внедряет, дает мне их, гальгальтуинаем, отдающий килим. Он показывает мне в этих отдающих килим весь процесс, который он производит со мной, учит меня, как это все делать, а потом я уже возвращаюсь к своим килим, и я работаю с ними. И в своих килим, с которыми я работаю со своим ахапом, я также исправляю килим нижнего, то есть гальгальтуинаем более нижней ступени. И тогда получается, что всегда исправление делится на, ну, как минимум, на две части. Одну часть, когда я получаю, собственно, я получаю, это учеба, силы, примеры, понимание от высшего в себе. Это значит, что я все еще нахожусь в малом состоянии. И в малом состоянии это не значит, что я без своих получающих килим и не понимаю, как это происходит и что там происходит. Но в малом состоянии это называется, что я нахожусь в тех же состояниях, что и в большом состоянии. Но я отменяю себя специально, чтобы высший произвел надо мной эти действия. И это огромная работа, быть маленьким. Это отмена. Это непросто относительно высшего. Пусть делает все, что он хочет. И он тогда производит надо мной такую работу. Он давит на меня и придает мне свою форму. Это против моего эго. Это через большое давление. И я отменяю себя. И согласен, и хочу, чтобы он это делал. И в чем? В том, что я все время поднимаю его над собой, высшим ставлю. И ценю его в том, что он высший, и я готов отмениться, и пусть он производит надо мной то, что он, и то, что он делает, это свято. И после того, как я получаю на всем своем авиюте его форму, он... Но он просто меня формирует заново. И после того, как я получаю от него эту новую форму, формат, то я работаю сейчас с тем, что я получил над своим авиютом уже сам. Это значит, что я уже произвожу действие гадлута. То есть килим катнута и гадлута, может быть, нам кажется из нашей учебы, что это гальгальтейнаем, маленький авиют, а это аха, большой авиют. Нет, это мера отмены моей. Поэтому называются маленькими килим в катнуте. Это то, что я отменяю себя, но работа очень большая. Дать высшему возможность делать с собой то, что он хочет, потому что это против твоих желаний. Это в малом состоянии, в длуте, в большом состоянии, когда я способен уже сам повторить и выполнить ту же работу. Но не то, что это ту же работу я делал над тем, что он уже сделал. Нет, я делаю ее на своем материале, который раскрывается у меня сейчас на новом авиюте. Был мой авиют сначала на авиюте Шореш Алеф Бет, а сейчас он на авиюте Гиммел и Далет. Третьим и четвертым. Это уже совсем иное. И вместо Творца выстроить из себя такую же форму, форму отдачи, как прежде, он это сделал посредством отмены. Состояния очень непростые. Но почему мы сказали, что он тут такое сказал, где ты был? А почему это является долгом рассказывать о чудесах? Разве Творец не знает всего, всего того, что было и будет потом? Да-да, тем, что мы должны повторить все это сами. И тогда это было в виде чудес, а сейчас это не чудо. Но в моем материале, это то, что я сейчас делаю. Продолжи, скажем. Да, трудные состояния.
2: 183 пункт. Подобно этому поступает тот, кто подробно рассказывает о своих грехах и обо всем, что сделал. Зачем это нужно? Дело в том, что обвинитель всегда стоит перед Творцом, чтобы рассказывать и взыскивать за преступления людей, требуя за них суда. И поскольку человек опережает его и подробно описывает каждый из своих грехов, он не оставляет повода обвинителю, и тот не может требовать за них суда. Ибо всегда он требует суд в начале, а затем рассказывает и обвиняет. Такой-то сделал то-то, и потому должен человек опередить его и подробно описать свои грехи.
1: Это очень особенная работа, наша работа. Когда мы должны быть в анализе, в выяснении. Вся наша работа в анализе и в синтезе, в разложении, потом в соединении. Человек должен проверить себя во всех противоположных формах Творцу и увидеть эти противоположные формы, и то, как мы говорили, не перечеркнуть их, а, в общем-то, как-то поладить с этим обвинителем. То есть увидеть, что все то, что ему кажется пока и представляется как неисправленным, в чем они неисправлены? Они неисправлены, потому что представляются мне такими. Неисправлены, потому что я не согласен. Неисправлены, потому что я вижу обвинителя. И как я в конце работы, она проходит тут по многим этапам, достигает состояния, когда написано, когда обращает своего противника, врага, в любящего. Они обвинители, потому что нет такого жестокого во дворце царя, как Бальсулям объясняет там в примере, в письме, когда царь, когда раб царя должен вести войну, когда там его министры, министры царя, там есть один такой особый шутник, который так играет с ним, когда все обвинители, все противники, с одной стороны, это все пробуждается в человеке как ненавидящие Творца, или с одной стороны, это пробуждается в человеке как ненавидящие его самого, или зло в нем, или добро в нем, и он их представляет, их всех, только в связи с целью. И в связи с целью мы снова возвращаемся к тому единственному анализу, выяснению, которое у нас есть. Это выяснение, которое определяется только группой. Выяснение между истиной и ложью, и горечью, и сладким. Телесное выяснение, чувственное выяснение или выяснение разумом. И сделать это можно только с помощью того, что я и то, что есть вне меня. А вне меня это только группа. Мое внешнее кли. Поэтому пока мы не приходим к ситуации, когда нет разницы между человеком и внутренним, и внешним, между ним и между группой, то выяснение еще не осуществляется. То есть реализация выяснения на границе между мной и другими. И давайте тогда 184
2: пункт. Поскольку обвинитель видит это, нет у него доводов против человека, и тогда он оставляет его окончательно. Если раскаивается, хорошо. Если нет, то обвинитель стоит над ним и говорит: «Такой-то, что пришел пред тобою и дерзко исповедовался, презрев господина своего, грехи его такие-то и такие». И потому належит человеку остерегаться во всем этом, чтобы быть верным рабом пред Творцом. 185 пункт. Следующая за этим заповедь есть мацу в Пейсах, так как это память во все поколения о вере, ибо Израиль вышли в то время из свойства «иные боги» и пришли к свойству «вера».
1: Другие иные боги — это значит, что человек находится под воздействием разных его сил, которые правят ими. Это называется чужие. Другие боги. Ну, боги — это силы. Божества, правящие силы. Другие, что они разные всякие. И все они приходят к эгоистическому, общему эгоистическому желанию нашему. И если он их всех направляет на отдачу, то достигает того, что называется Кадош Баруху, Творец. Ну хорошо. Что мы будем делать дальше?

0: Дорогие друзья, на первой части урока мы будем слушать урок Рава от 24 февраля 2003 года. Это второй урок из трех уроков по статье «Суть Рабаша. Суть строгости запрета обучать Торе идолопоклонников». Первый том трудов Рабаша, 489 страница. Мы прочитаем вместе в десятках. С 492 страницы, первый столбец, со слов, и следует понять, это в плане работы. И до 496 страницы, первый столбец, до слов, просто нет у него никакой связи со свойством человека. У нас 30 минут, десятки, которые закончат раньше времени, приглашаются провести семинар по основным моментам статьи. Рабаш, первый том, 499 страница. Страница. Читаем со слов, и следует понять это в плане работы. До 496 страницы, до слов, и нет у него никакой связи со свойством человека.
1: И следует понять это в плане работы согласно правилу, что в отношении работы мы учим всю Тору в одном человеке. Какова причина, заставляющая его заниматься Торой, поскольку две противоположные вещи существуют в Торе, как сказали наши мудрецы, сказал Йошуа бен Леви, почему сказано, и это Тора, которую дал Моше, удостоился, становится ему эликсиром жизни, не удостоился, становится эликсиром смерти. И поэтому, когда человек занимается Торой, он должен видеть, чтобы Тора не привела его к смерти. Но тяжело предположить, насколько может быть такое расстояние между удостоился и не удостоился. То, что удостоился Торы, стал ему эликсиром смерти. Недостаточно, что он не получил вознаграждение, но разве не, это не хуже, чем он не стал заниматься вообще? То есть человек, который не занимается Торой, у него нет эликсира смерти. А тот, кто занимался Торой, достал... Получил за это свойство смерти. Разве это недостаточно? И это приводится в предисловии к тому Эсра Сферот. Однако эти вещи нуждаются в выяснении, как и почему Тора становится ему эликсиром смерти. Разве недостаточно, что он... Мало того, что Тора и сама работа становятся для него эликсиром смерти. И это очень странно. И в предисловии к ТС сказано, поскольку Творец скрывает себя в Торе, ведь страдания... И мучения, которые получает человек во время скрытия лика, отличаются от человека, который совершает нарушения, уменьшает Тору, человек, который умножал Тору и добрые дела. Ведь первый в высшей степени готов судить своего Создателя на чашу заслуг. То есть думать, что эти страдания даны ему из-за прегрешений и уменьшения Торы, которые он совершал. В то же время второму крайне тяжело судить своего Создателя на чашу заслуг. Так же и у нас. Ведь когда он ставит цель перед своим взором, то есть со стороны высшего, желание его насладить свои создания, однако для того, чтобы не было состояния стыда, нам нужны отдающие келим. А поскольку мы рождаемся с желанием получать, то есть свойством чужого Бога, и мы служим Ему даже выше знания, и оно порабощает нас, и нет у нас силы выйти из-под Его власти. Однако мы верим мудрецам, которые сказали: «Сказал Творец, я создал злое начало и создал Тору в приправу ему». Это является причиной, заставляющей человека заниматься Торой. Тогда Тора несет ему жизнь. Другими словами, благодаря Торе он выйдет из-под власти злого начала и будет работником Творца. То есть все его намерение будет доставить наслаждение своему Создателю. И он удостоится слияния с Творцом. То есть он будет тогда соединен с источником жизни. И только в таком состоянии, когда человек учится с этой целью, Тора называется у него эликсиром жизни, потому что благодаря Торе он удостоится жизни. Тогда, как если он не занимается Торой с этой целью, получается, что из-за его Торы, которую он учит, желание получать укрепляется и получает больше сил, чтобы удерживать его под своей властью. Ведь получающий дает ему понять, что он не похож на остальных людей. Ведь, слава Богу, он человек, у которого есть достояние в Торе и добрых делах. И нет сомнения, что человек, что Творец должен вести себя с ним не так, как он ведет с просто людьми, а Творец должен знать, кто он.
0: И если он работает в скромности, у него, без сомнения, есть претензии к Творцу. Ведь если страшно подумать, он страдает от чего-нибудь, он говорит Творцу: «Такова Тора и таково вознаграждение за нее». И потому у него всегда есть обида, называемая «сомневающийся в шхине на Творца». И этим они отделяются от источника жизни. То есть, вместо того, чтобы стремиться отмениться перед Творцом и все, что они делают, направить только на то, чтобы служить Творцу. В то же время, те, кто работает ради получателя, хотят, чтобы Творец служил им во всем, чего недостает их получателю. Творец должен наполнять его. Получается, что они делают действия обратные тем, кто хочет удостоиться жизни посредством своих занятий Торой. И сказано, поймем то, что мы спросили. Почему Раби Ами говорит: «Нельзя передавать Тору идолопоклонникам»? Если говорится в отношении работы, то есть, как сказано выше, в самом человеке, и он находится в состоянии идолопоклонника, причина, по которой нельзя учить их, получается, потому что в этом нет пользы. Ведь в отношении работы мы учим, что следует учить Тору, чтобы выйти из-под власти злого начала. А если он не хочет выйти на свободу из рабства, в котором держит его злое начало, в таком случае, зачем ему Тора? Получается, что если он передаст ему Тору, это вещь бесполезная. В таком случае, жаль трудов, которые предложит тот, кто будет учить его.
1: Однако Раби Йоханан добавляет к Раби Ами и говорит: мало того, что это вещь бесполезная, но то, что идолопоклонник будет заниматься Торой, навредит ему, и он рискует жизнью, поскольку у идолопоклонников, то есть у того, кто учит Тору, не имея целью выйти из-под власти злого начала, а чтобы оставаться под его властью и служить ему сердцем и душой, это называется чужой работой. Как сказано, что это чужой бог в теле человека. Таким образом, он принимает эликсир смерти. Поэтому сказал Раби Йоханан: идолопоклонник, занимающийся Торой, повинен смерти. Это означает, что он рискует жизнью, поскольку Тора будет для него эликсиром смерти. Однако, как говорил Раби Мейер, откуда следует, что даже поклоняющийся идолам, но занимающийся Торой, подобен первосвященнику, как сказано, соблюдайте же законы мои, которые будет исполнять человек, и благодаря им жив будет. И мы спросили об этом. Первое, почему он говорит, что он подобен первосвященнику? А просто священник Коэн не называется высоким уровнем. И это настолько далеко от слов Раби Йоханана, который полагает, что он повинен смерти. Но это преувеличение, что он подобен первосвященнику. В чем его смысл?
0: Второе. Комментаторы спрашивают, но ведь доказательство, которое приводит Раби Мейр, что написано «Ха-Адам», ведь Раби Шимон говорит, что «Ха-Адам» означает как раз «Исраэль», а не «идолопоклонников». Следует объяснить, что то, что Раби Мейр говорит «идолопоклонник, занимающийся Торой», имеется в виду то, что мы объяснили выше, что Раби Мейр имеет в виду, подобно человеку, который пришел к осознанию, что он поклоняется идолам. То есть он видит, что со дня своего рождения до сего дня он поклоняется идолам, то есть чужеземному богу, как сказано выше, что имеется в виду злое начало, находящееся в теле человека. И он видит, насколько он порабощен и находится под его властью. И у него нет никакой силы ослушаться его. И даже если часто он понимает своим разумом и сознанием, что не надо служить ему, а наоборот, чтобы злое начало служило святости, тем не менее, он смиряет свое знание и служит ему, как будто бы он понимал, что стоит служить ему. И когда человек приходит к этому осознанию, и он видит, что нет для него никакой силы в мире, которая могла бы помочь ему, и он видит, что он пропал и будет отрезан от жизни навсегда, и чтобы спасти себя от смерти, когда он пребывает в состоянии грешники при жизни своей называются мертвыми, и в этом состоянии он приходит к вере в слова мудрецов, которые сказали: «Так Творец сказал Израилю, сыновья мои, я создал злое начало и создал Тору приправу к нему. И если вы занимаетесь Торой, то не отдадут вас в его руки».
1: О таком идолопоклоннике сказал Раби Мейер, что он подобен первосвященнику. И он приводит в доказательство, что сказано, которое будет исполнять человек, и благодаря им жив будет. И он объясняет, что если он собирается заниматься Торой из-за того, что благодаря им жив будет, то есть причина его занятия Торой в том, что он хочет удостоиться состояния жизни, а не быть в состоянии грешника, поклоняющегося идолам, то есть чуждому Богу в теле человека, а все намерение его удостоиться жизни, как сказано, который будет исполнять человек, и благодаря им жив будет. Его имеет в виду Писание, что если будет заниматься Торой, он будет подобен первосвященнику Коэн Гадоль. Не просто священнику, и будет священником, то есть удостоится свойства хесед, называемого священником, называемому священником Коэном. Иными словами, достоится отдающих килим, а также достоится свойство гадлуты, потому сказано, что он подобен первосвященнику. И согласно этому следует спросить о выражении, которым пользуется Раби Мейер, даже поклоняющийся идолам. И согласно тому, как мы объяснили, наоборот, такой идолопоклонник достоин быть как первосвященник. Можно объяснить это, сказав, что слово «даже» имеет в виду, что даже человек пришедший к такой низости, что он видит, что он в самом деле служит идолам по-настоящему, иными словами, что он видит, что до сих пор у него не было никакой выгоды в его жизни, кроме того, что он служил злому началу. Другими словами, все мысли его и желания были только лишь для получателя, и он не касался пути истины. То есть, чтобы у него была способность верить в Творца высшие знания, а только насколько знание получателя позволяет ему и дает ему понять, что именно благодаря тому, что он будет работать на него, оно даст ему горючее, позволяющее заниматься Торой и заповедями.
0: Рабби Мейр приходит к этому человеку, говоря ему: «Не сожалей об этой низости, ведь ты должен верить, что даже когда ты пришел в такое падение, Творец тоже может помочь тебе выйти из изгнания, где ты все время был под его властью». И смысл тут наоборот. И согласно этому, объяснение будет, как сказано, даже если таково мнение мира. Однако, по правде говоря, лишь теперь есть потребность в Торе. Лишь теперь у тебя есть настоящий келим, то есть настоящая потребность, чтобы Творец помог тебе. Из-за того, что ты дошел до точки истины, как сказали наши мудрецы, злое начало человека одолевает его каждый день и ищет, как умертвить его. И если Творец не помогал бы ему, он бы не выдержал. И теперь он видит истину, что он действительно нуждается в помощи Творца. И из сказанного сможем объяснить слова книги Зоар, где сказано, что в простом понимании языка кажется, что в порядке работы можно различить три свойства. Свойства идолопоклонников, свойства Яакова, свойства Израиля.
1: И разница между ними в том, что идолопоклоннику нельзя учить даже Тору в простом понимании. И мы учим это из слов: «Не сделал он такого никакому народу». А что в общем можно обучать его простому смыслу, это именно в явных вещах. И мы учим это из того, что сказано: изрекает он слово свое Якову, что является нижней ступенью. А когда он находится на высшей ступени, можно обучать его тайнам Торы. И это мы учим из слов: законы свои, постановления свои Израилю. А в книге Зоар, глава Итро, сказано: «Так скажи дому Якова», то есть тому месту, которое подобает их ступени, «и возгласи сынам Израиля, ибо Яков и Израиль — это две ступени, ведь Яков — это ступень Вак, а Израиль — это ступень Гар». Однако Израиль называется совершенством всего, что означает явить мудрость хохма и говорить в духе мудрости. А в пункте 260-м Зоар говорит: «Так скажи дому Якова», то есть женщинам накивот, «и возгласи сынам Израиля», то есть мужчинам с харим. А в пункте 261 сказано: «Так скажи дому Якова», то есть в речении, что означает «со стороны суда», «и возгласи сынам Израиля», это как сказано: «и возгласил он вам союз свой», где возглашение — это милосердие. Сынам Израиля, то есть мужчинам, которые исходят со стороны милосердия. Поэтому, когда говорится о возглашении, говорится о них.
0: И следует понять разницу в выражении Зоара, который говорит в главе Ахарей, что Яаков и Израиль — это две ступени. Яаков — первая ступень, Яаков внизу, и с ним учат простое понимание. Второе. Исраэль — это высшая ступень, с которой изучают тайны Торы. А в Зоаре, глава Итро, сказано, что Яаков — это свойство женщин, Израиль — мужчин. И еще в пункте 261 сказано, что Яаков со стороны суда, поэтому сказано речение. А Израиль — это милосердие, ибо возглашение — это милосердие. И сказано, что Яаков — это свойство Вак, а Израиль — это ступень Гар. И потому сказано «И возгласи сынам Израиля», что означает «явить мудрость и говорить в духе мудрости», так как возглашение указывает на хохма. И выясним сначала то, как объясняет книга Зоар, что такое свойство Яакова, говоря, первое — свойство Вак, второе — женщины, третье — суд, четвертое — явная ступень, то есть нижняя ступень, или свойство простого толкования.
1: Вот порядок работы таков, что, чтобы достичь цели, человек должен начать с того, чтобы знать, в каком состоянии он находится в работе Творца и к какой цели он должен прийти. То есть в чем заключается то совершенство, к которому человек должен прийти. Первое состояние человека, когда он знает, что он поклоняется идолам, что называется идолопоклонство. И это злое начало, находящееся в теле человека, которое называется чужим богом или чужеземным богом. И чтобы было ясно его состояние, в котором он действительно пребывает, то есть что он находится в свойстве идолопоклонников. Однако человек должен приложить большие усилия, чтобы увидеть истину, ибо к истине можно прийти только путем Торы и работы. Как сказали мудрецы, из лолишма приходит к лишма. А в состоянии лолишма, когда человек вкладывает силы в Тору и работу, природа человека такова, что он смотрит на других людей из того окружения, в котором он находится. И он видит, что нет таких людей, как он, которые вкладывали бы так много часов в работу Творца.
0: И тогда он чувствует, что он выше простого народа. Это приводит его к забвению цели. То есть, что главное — прийти к лишма из-за того, что внешние люди заставили его ощутить совершенство. И это совершенство является причиной того, что он не может почувствовать, что ему недостает главной цели, то есть прийти к лишма.

0: Сколько они соединены с его Торой и работой, этим они вызывают его совершенство. Это на языке работы называется, что у внешних есть возможность зацепиться. А что он теряет от того, что у них есть возможность зацепиться? Ответ. Эта возможность прицепиться является причиной того, что он не может видеть свое истинное состояние, что он все еще в состоянии идолопоклонника, чтобы пробовать разные способы, как ему выйти из-под власти зла.
1: Второе состояние человека — это когда он совершает себе обрезание. А обрезание называется, что он отрезает крайнюю плоть орла. А этой крайней плотью называются три нечистые клипы, которые называются именами «Штормовой ветер», «Рохсара», «Большая туча», «Анангадор» и «Разгорающийся огонь» «Эшмитлакахат», от которых исходит желание получать. Однако не в силах человека отсечь эту крайнюю плоть. И об этом сказал мой отец и учитель, что Творец должен помочь, чтобы человек смог отсечь лихрот, крайнюю плоть. И потому сказано, и заключил Вехарот, ты с ним союз. А смысл слов «с ним», что Творец помог ему, однако человек обязан начать. Однако, если говорят, что не в его возможностях обрезать себя самостоятельно, почему же человек должен начать, если мы говорим, что он не может завершить? В таком случае его работа представляется как будто напрасной. Но дело в том, что, как известно, нет света без кли. А кли называется недостатком, ведь в месте, где нет недостатка, не может быть наполнения.
0: И согласно этому, объяснение слов «человек должен начать», что имеется в виду недостаток, хисарон. И это не означает, что человек должен начать наполнение. Но то, что мы говорим «начало», это то, что он должен дать потребность и недостаток. А потом приходит Творец и дает наполнение, относящееся к этому недостатку. И это называется «и ты заключил с ним», то есть Творец помогает ему. И это также считается правой линией, что означает, что Отец дает белое, как объясняется в учении Десяти Сферот, что означает, что высший свет, то есть свет Хохма, называемый Отец Аба, когда он светит, становится видно истину, состоящую в том, что крайняя плоть, то есть желание получать, — это плохо. И только тогда он приходит к осознанию, что стоит отбросить эгоистическую любовь. И это та помощь, которую человек получает от Творца, что он приходит к осознанию зла. То есть, до того, как человек пришел к решению, что не стоит пользоваться получением, человек не может пользоваться отдающими килим, ведь одно противоречит другому. И потому человек должен совершить обрезание, а затем он может принять на себя желание отдавать.
1: Получается, что удаление крайней плоти, называемой обрезанием, происходит благодаря помощи свыше. То есть именно тогда, когда ему светит высший свет, он видит свою низость, что он не может получить ничего из-за отличия по форме. И это называется в мирах «Отец дает белое». А после того, как он пришел к осознанию зла, происходит второе исправление, то есть что он начинает работать ради отдачи. И для этого тоже нужна помощь свыше. И это называется, что мать дает красное. А в ТЭС он объясняет, что имеется в виду желание отдавать. Отсюда получается, что как сила отмены желания получать, так и силу, позволяющую совершать действия по отдаче, дает выбор.

0: Ши. То есть помощь приходит свыше. В таком случае возникает вопрос, а что же дает нижний? Ведь говорят, что нижний должен начать. С чего он начинает, чтобы впоследствии Творец дал ему требуемую помощь? И сказано выходит, что нижний может дать Творцу только лишь потребность, чтобы у Творца было место для заполнения. Другими словами, тот человек, который хочет служить Творцу, а не служить идолам, должен почувствовать свою низость. И какова мера его чувства, так постепенно у него образуется боль за то, что он настолько погружен в эгоистическую любовь, просто как животное, и у него нет никакой связи со свойством человека. До сюда читаем.
1: Мы видели, что тут поднимается вопрос, в чем часть нижнего, в чем часть высшего. В конце статьи он говорит, что нижний может дать Творцу только потребность. Это то, что меня захватило.
0: Да, мы обязаны только хотеть. Если хотим, то Творец должен дополнить. Как говорят, тут белое, красное.
1: Творец дает кли, Творец дает свет. А нам нужно только просить у Творца. И перейдем к уроку от 24 февраля 2003 года.
0: Раваш говорит нам этапы, объясняет этапы, которые человек проходит на своем пути, чтобы стать человеком. В чем суть строгости запрета изучения Торы идолопоклонниками? Тут человек, который работает над собой, у него занимает много времени, усилий, чтобы прийти к состоянию идолопоклонников, почувствовать, что действительно, у него есть желание противоположное Творцу, и что все его мысли ради себя, ради получения, потому что такова его природа, то можно видеть только меру против меры, если благодаря учебе и усилиям в группе он получает свыше достаточное свечение, чтобы увидеть себя как идолопоклонник. Иначе не называется, что он идолопоклонник. Человек обязан определить так, что он идолопоклонник. Никто не скажет ему. Творец видит нас на совершенном уровне. Я не менял. Не действует на него ни первое сокращение, ни второе сокращение. И не все наши падения, и не миры, и разбиение килим, все эти вещи, это только относительно получающих, которые потом постигают это. С его стороны, мы находимся в бесконечности, в совершенном состоянии. И нет никакого греха, и никакого изъяна в творении, которое он создал. А творение в тот момент, когда чувствует хлеб стыда в состоянии, которое Творец создал, тогда совершает первое сокращение и стремится прийти к тому совершенству с собственными силами. Это называется, что он сам вызывает работу и усилия, чтобы раскрыть все свое истинное состояние в бесконечности и к этому состоянию прийти своими собственными силами. Поэтому ощущение идолопоклонника — это самое эффективное, самое продуктивное ощущение, которое может быть, и оно благословенно. Ощутить себя идолопоклонником — это уже больше половины пути. Почему? Потому что все делает Творец. Работа Творца — это называется не работа человека. И человек только должен раскрыть свое истинное состояние. Из того, что он раскрывает, тогда в сердце его раскрывается.
2: Из этого
0: состояния в его сердце раскрывается ощущение молитвы, требования. И тогда, согласно этому требованию, он готов, согласно своим келим, получить исправление и это состояние. Поэтому, с одной стороны, нельзя обучать Торе идолопоклонника. И то, что человек приходит к тому, чтобы быть идолопоклонником, он видит, что у него нет связи с Торой. И тогда это состояние является причиной подъема ман, что он превратил его в Израиль. И тогда, благодаря учебе, когда он учится, к нему приходит осознание зла, это называется белое от Абы, то есть он видит себя противоположным Творцу. И когда эта белизна от отца Абы работает, действует на него, в его сердце образуется побуждение, молитва. И это не то, что человек строит эту молитву, он должен только приложить усилия. Молитва является результатом многих усилий, которые привлекают высший свет, называемый белизна Абы. Ощущение сознания зла, противоположность Творцу, уже, если это в достаточном виде, приносит ему красноту имы. Что такое краснота имы? То есть, что у него уже будут келим, бина и малхот, соединенные в таком виде, чтобы он мог работать со своими келим ради отдачи. Что значит, что он получает белизну имы? То есть человек в своей гальгальтейнаем, в своем желании отдавать, который он получает от осознания зла, начинает соединяться с Ахапом Высшего и чувствует, как Высший в своем Ахапе хочет наполнить его, как Высший страдает из-за того, что Нижний не способен получать от него. Это то, что называется, что чувствует шхину в изгнании, чувствует страдание шхины. С одной стороны, когда он приходит к осознанию страдания шхины, то оставляет свои получающие килим, свой ахап, соединяется с ахапом высшего и начинает работать с ахапом высшего вместо своего ахапа. И получается у него новый парцуф. Гальгальтейнаем его ахапа высшего. То, что называется у нас в Никудим, гадлут первого типа. И тогда Он берет получающие килим высшего, которые ради отдачи ему и превращает их в ради отдачи высшему. Начинает работать с желанием высшего, это называется. Высший хочет давать мне. Я сейчас чувствую это как его боль, а потом я чувствую это как свою боль, что он не может давать мне. Я беру его келим, и в них, именно в них я даю ему. Тем, что я получаю от Ахапа Высшего, он этим наполняет Ахапа Высшего. Получается, что всякий раз он работает с килим высшего, получает красноту имы. И так поднимается на уровень высшего. А на уровне высшего, когда он удостаивается состояния высшего и заканчивает все соединение с высшим и уподобление, тогда начинает ощущать, что в нем снова есть осознание зла от березны Абы, который дает ему Гальгальты Инаем. И снова тогда чувствует внутри Гальгальты Инаем своих красноту имя Ахап Высшего. То есть он страдает от того, что хочет давать ему. И берет вместо своего Ахапа предыдущего, когда уже видит, что он тоже не в порядке, снова Ахап Высшего соединяется с ним, и снова у него есть 10 сферот с Ахапом Высшего. Берет страдания Высшего как свои килим, которые он хочет наполнить. Тогда он наполняет их с помощью своей Гальгальты Инаем. Наполняет Ахап Высшего, который находится в нем. И так всякий раз с помощью этой связи, которая есть между Высшим и Нижним, так он может подниматься на высший уровень всякий раз, когда Высший — это еще выше. И это через то, что всякий раз раскрывает, что его состояние — это состояние идолопоклонника. Но всякий раз он решает, он раскрывает, что он идолопоклонник. После этого ощущения он тогда меняет свои килим на килим высшего, на березну Абы и красноту имы. Да.
1: Прилепиться к Высшему в нашем состоянии — это прилепиться к Ахапу Высшего?
0: Мы прилепляемся к Ахапу Высшего, да.
1: А что значит искать Ахап Высшего у нас?
0: Искать Ахап Высшего у нас, это называется, что я хочу определить мои действия, мои усилия не из того, что требует мои получающие килим, а то, что Высший требует. Это называется искать его Ахап. Что такое искать его Ахап? Искать его килим, его желание. Ахап Высшего — это его отношение ко мне. Да?
1: С одной стороны, это находится во мне, а с другой стороны, снаружи меня, вне меня.
0: Ахап Высшего находится в Гальгальте Инаем Нижнего. В той мере, в которой у меня будут килим Гальгальте Инаем, я почувствую, что есть во мне Ахап Высшего. В той мере, в которой я захочу отдавать имя, я почувствую, что имя хочет давать мне. То есть вначале должна быть белизна Абы, а потом тогда раскрывается краснота имы. Осознание зла должно быть первым.
2: Но

0: момент, что я беру желание высшего, и с ним я работаю. Вместо моего ахапа с ахапом высшего. Что такое ахапа высшего? Его отношение ко мне. Что он хочет давать мне, что он страдает от того, что я не получаю, тогда я беру его ахап. Что называется, что я беру его ахап? Его отношение ко мне, что он хочет давать мне, а я работаю только для того, чтобы позволить ему давать мне. Из-за того, что я не хочу, чтобы он страдал. В этом я должен оторвать себя от своего ахапа, то есть чтобы все мои желания были только ради отдачи. И так я удостаиваюсь того, что я соединяюсь с более высокой ступенью и поднимаюсь на нее. К ней, а потом на нее. Да?
1: Вы сказали, что у меня есть келим гальгальта вайнаем. Что это значит?
0: Что такое, что у меня есть келим гальгальта вайнаем? Что я не думаю о себе, а готов почувствовать высшего, как он есть, и не сужу его в моих получающих келим, а сужу высшего, выше моего знания. Это называется, что я нахожусь в келим гагальта инаем моих. То есть, допустим, в моих келим ахапа я чувствую, что духовное недостаточно. Нет там, да, так уж и чтобы для этого жертвовать всей моей жизнью. И вообще, все это дело может подождать. Я удовлетворюсь тем, что есть у меня. Иногда, немножко, ладно. Это называется, что пока еще я не нахожусь в гальгальта инаем, в моих отдающих келим.
1: Что
0: еще не оторвался от расчета, что это даст мне. Называется, что пока еще ахап соединен со мной. Здесь должно быть воздействие или близна абы, что он дает мне осознание, насколько я противоположен белизне. Отдачи. Аба — это отдающие келим, има — это получающие келим. Насколько это кажется противоположно? Приходит от света хохма, от получающих келим, который есть в сфере хохма, а это от отдающих келим, краснота имы, который есть в бине. Но относительно нас это так. Как мы учим, что свет хохма исправляет желание получать.
1: Так,
0: белизна абы несет, как в первой стадии, четырех стадий прямого света. Свет хохма, который действует на желание получать, дает желанию получать ощущение своего источника, ощущение кетера, дающего. И тогда желание получать хочет прилепиться к более высокому свойству, к дающему.
1: Да. Может ли человек добавить что-то к работе Ловен де Аба?
0: Вся наша работа над белизной Абы, потом над краснотой Имы, это работа уже другая, она более понятна человеку. Над белизной Абы — это работа, работает скрытие. Здесь это просто много усилий, без вкуса, я бы сказал, много удачи. Что такое удача? Так как человек будет стараться во всем, что есть с ним рядом, то, что приходит к нему, и как группа поможет ему. Да. Почему мы не находимся большую часть времени, не поднимаемся, чтобы использовать большую часть времени в поиске зла, только должны быть в радости, как будто большую часть времени.
1: Почему мы не находимся большую часть времени в поиске зла? Не нужно искать зло. Если мы будем искать зло, мы никогда его не найдем. Нам нужно искать только Творца и преимущество света и тьмы. И тогда мы увидим тьму. Не зря говорят, что осознание зла посредством лова, белизны, Абба. Если я не приношу себе этот ловен, этот настоящий белый свет, то я не вижу себя как черного, противоположного, чтобы из этого тогда произошло у человека образование Галгальтова Инаим. Тогда человек каждый раз должен стремиться только к величию, то есть к высшему, к отдаче, к хорошим вещам, и не искать свои беды и недостатки, и тьму, и осознание зла. Наоборот, стремись к хорошим и высоким вещам, и тогда ты увидишь, что ты противоположен им. Нет ничего другого. В этом проблема, что Бальсалам пишет, что это злое начало, противоположное, как бы ангел смерти. Он хоронит нас тем, что вводит нас в зло и говорит, что ощущение зла — это хорошая вещь. И этим препятствует нашему продвижению, вводит нас в депрессию. Нам нужно быть только все время в стремлении, быть в энергии, во вдохновении, в подъеме, в осознании величия. Из этого придут все света, которые продвинут нас. Ощущение само по себе не продвигает. Это называется «съедает себя», что мы будем просто сидеть и плакать, как над мертвым телом, это просто запрещено. Это никогда не помогает. А наоборот, немедленно встать и немедленно начать двигаться дальше, если уже пришло такое ощущение. А клипа как раз говорит, что нам нужно сидеть и ждать, и плакать, и все больше и больше ощущать зло, что посредством ощущения зла, что само зло как бы двигает нас и исправляет нас. Никогда нет. Как можно меньше чувствуй зло. Тебе не нужно быть в ним еще секунду сверх того, как ты ощутил, что это зло. Оставаться в нем, чтобы рассматривать в нем всякие его виды, не помогает. Это поиск уже не из этого. Это уже называется, что человек поедает себя. Поиск зла должен прийти сам, свыше, только посредством стремления к добру. А злое начало говорит, что стремиться к добру — это называется легкомыслием. Зачем ты стремишься к добру? Будь как человек реалистичный. Это твое состояние. Будь в нем. Как будто бы там, внутри этих миазмов, внутри, не знаю, внутри всех этих эгоистических плохих ощущений, Когда ты будешь внутри этого, это истинное состояние. Из этого приходит к нам все это мнение, что страдание исправляет. Оно никогда не исправляет. И до такой степени, что люди, ты видишь, в христианстве они подняли страдания на уровень святости. Кто больше страдает, тот более святой. И действительно ему оказывают почет. А зачем нужно почитать это? Любое состояние, противоположное Творцу, оно недостойно почета, оно постыдно. Нам нужно учиться, как получать больше. А злое начало доводит до того, что человек начинает наслаждаться тем, что он страдает. Есть целая система в клипе, которая приносит человеку в этом целое учение. Действительно, как страдание делает это, и человек ощущает себя, его гордыня растет, и он начинает показывать всем, как он страдает, и от этого начинает получать силы еще больше для страдания, начинает чувствовать внутри этого страдания большое наслаждение. И как Бальсулам пишет там о сыне царя, который стоит там со своим мечом, а его колют враги и ненавистники, а он говорит: «Смотри, как я стою тут один, я то, я это». Ну, глупость, тупость. Это большая проблема, что люди входят в это и не могут выйти. И клипа становится действительно святостью. И действительно, змей смеется над нами.
0: В чем разница между работником идолов и работником из Лолишма, служащим идолом?
1: И то, и другое.
2: Адам кувея.
1: Человек определяет. Работающий в Лолишма, идолопоклонник, это действительно осознание зла, что еще не начал по-настоящему его исправлять.
0: Если такое состояние, как вы описали, клипы, что человеку делать в этом состоянии?
1: Что делает человек, который находится в такой клипе, который ему лжет и крутит им, и заставляет наслаждаться страданием, тем, что он поедает себя? Нам нечего делать, только группа. Это то, что Рэбе говорит, Рабаш говорит. Нужно войти в группу, поднимать лыхаем, делать всякие такие усилия, отбросить голову, пойти на кухню, поработать немного. Только действия. Ты не можешь быть умнее клипы. Или группа в своем влиянии на тебя, или твои действия, которые являются животными действиями. Но именно из-за этого, из-за того, что мы находимся в этом мире, мире такого животного действия, это может действовать также и на внутреннее, влиять также на внутреннее.
0: Но эта группа не всегда видит.
1: Группа даже не должна видеть их. Если она видит, тогда она уже обязана прийти и заняться человеком силой. Но если она не видит, то не видит. Тогда человек сам должен так страдаться. Так стараться. Но действительно, не быть самому, быть хотя бы мгновение в печали, это настоящий отрыв. А я вижу, что здесь проходят недели у людей, которые поедают себя и не стараются, и действительно, и товарищи, и вся общность группы. Почему я все время кричу «величие цели»? Чтобы общая атмосфера была такой, чтобы человек, который входит сюда, сам собой поднимался, даже не делая никаких усилий. А по времени он приходит сюда в 3 ночи, так уже то, что пришел, должно влиять на него, чтобы он поднялся. Если бы это действительно было в нашем состоянии заботой о подъеме, о радости, об ощущении, что мы находимся в особом состоянии в мире относительно всего мира, тогда это все время поднимало бы нас. Это ощущение, над которым нужно работать действительно силой. Но силой группы, да, делать это. Силой каждого по отдельности он не способен работать против этой клипы. Не способен. Это просто невозможно. Один на один мы не можем с нашей природой ничего сделать. Когда ты берешь еще нескольких товарищей против твоей природы, ты можешь справляться. Они должны просто помочь тебе бороться с этим внутренним змеем.
0: Что дает человеку силу стремиться к Творцу?
1: Что дает человеку силу стремиться к Творцу? Точка в сердце. Или из безвыходности, или из величия цели, из величия Творца. Эти две вещи дают человеку порыв стремиться к Творцу. Или у меня нет выбора, и я устремляюсь к Нему, что Он мой Спаситель. Не Освободитель, Спаситель. Или его величие, что я хочу просто быть соединенным с настолько великим, насколько я могу себе представить это величие.
0: То есть именно это стремление приводит к тому, чтобы человек ощутил свое состояние противоположным этому, насколько он далек от этого. Что-то тут не складывается у меня. Именно стремление приводит к противоположному желанию?
1: Это не совсем верно, что стремление вызывает познание зла. А то, что человек стремится, тогда уже следующее состояние, следующая ступень, что приносит ему, чтобы поднять его, прежде познание своего состояния, познание зла. И тогда из этого он просит, из этого он сливается с Высшим. Но это должно быть, потому что иначе с каким кли он поднимется? Кли, который раскрывается, это по сути его двигатель, с которым он поднимается. Что значит подъем? Еще больше желания получать, с еще большим наполнением, это называется подъем. Тогда где еще большее желание получать? Тогда то, что раскрывает ему сейчас осознание зла, это добавка желания получать, да? Тогда он видит, что это зло, просит ман, исправляет, наполняет его. Это называется, что он завоевал более высокую ступень. Это все?
0: Вы говорите, что состояние посередине осознания зла.
1: Смотри, нам нужно только понять, что плохое ощущение не находится в Творце. И тогда нет ничего хуже, чем не быть в нем. И все.
0: И все-таки где человек во всех этих ступенях? Где все-таки это выяснение производится?
1: Не нужны выяснения, не стремись к выяснениям, стремись к слиянию. Выяснение — это не цель. То, что мы по дороге производим всякие действия, мы не заказываем эти действия. Мы не знаем, какое действие я должен сделать через мгновение. Я не такой умный, что я знаю,

0: Ебуры Ника Мухин. Я еще не видел зародыша, который бы уже устанавливал, каким он будет через несколько ступеней. Ты видел такое в мире? Что маленькая ступень может устанавливать остальные действия или состояния? Откуда ты знаешь? Только стремление находиться в цели. Я, Исраэль, Творец и Тора, действия мои, которые меня туда приводят, это все. А какие действия в точности? Откуда я знаю? Это решимо, которое должно сейчас выйти и реализоваться во мне. Откуда я знаю, какое решимо должно быть? Дальше должно быть. Каждый раз состояние — это состояние совершенно неожиданное, нежданное состояние. Я не знаю, в каком состоянии я буду через мгновение. Я не знаю. Так как же я могу устанавливать? Тогда есть... Только ты можешь только давить на газ и все. Только в одном направлении. И направление, если ты соединен с ним, это приведет тебя, это выбросит тебя, это запутает тебя, неважно. Но это уже состояние, которое пробудется из корня твоей души, из строения твоей души изнутри. Согласно потребности, согласно структуре твоих ступеней. Но не то, что ты устанавливаешь это. Откуда? Это не от ума. Поэтому он говорит, что стремление к... Иначе ты отклоняешься от пути, как он описывает нам в письме на странице 64. Там, что нужно стремиться к слиянию с ним, вернуться к корню, где я слит с ним, как был с самого начала. А что будет в пути? Пусть будет, что будет.
1: Достаточно понятно, что Ибур все время думает о величии Творца.
0: Нет, величие Творца зачем это мне нужно? Потому что это приводит меня к слиянию.
1: Слияние? Слияние-то?
0: Да.
1: Выяснение в мыслях внутри осознания зла, в добре, в средней линии. Что делать с этим, с моей стороны, заниматься этим?
0: Нет, ты снова спрашиваешь, что когда я буду производить выяснения в левой линии, в правой линии, соединю в среднюю линию, мы изучаем эти вещи в форме, как будто мы находимся сверху и смотрим на все это, как бы наблюдаем за всеми этими состояниями, как они пройдут над нами. Но нет такого. Если я нахожусь в процессе внутреннего изменения, то я нахожусь внутри этого процесса, и я ничего не устанавливаю. И что происходит со мной, то происходит. После того, как это произошло, я могу, может быть, написать, если этого достаточно, что если я поднялся достаточно, чтобы у меня был и ум, и чувство, способность критиковать состояние, которое я прошел, тогда я могу написать, что я прошел и бур, и никам, и хин, те или иные этапы. Но прежде чем я прохожу, как я что могу установить, не дай Бог, это иллюзия. Я нахожусь сейчас в правой линии, и в этой правой линии я должен сделать то-то и то-то. Это неверно. Как ты можешь в следующем мгновении сказать что-то? Ведь каждое следующее состояние — это бесконечность. Это, что такое следующее состояние? У меня для него нет кли. Я ощущаю его перед собой как окружающий свет. У меня нет кли, чтобы ограничить его. Если нет границы, это и называется, нет ограничений, это называется бесконечность. Так как я могу сказать, в какой форме я буду в следующий раз? Поэтому не думай, как делать выяснения в правой линии, в левой линии, в средней линии. Хорошо об этом говорить в общем, но когда ты находишься в этом, ты должен стремиться только к одной точке, точке слияния. Это знаешь, как будто бы ты берешь
2: כמו שאתה לוקח.

0: берешь нитку, и через всякие кольца ты ее продеваешь, да, продергиваешь. Ты должен стремиться к концу. Как он придет, как пройдет через всякие вещи, ты этого не знаешь. Это раскроется посередине, и все. Но ты должен только знать, куда он должен прийти. Нет у меня другого совета. Это просто так. Поэтому он пишет: «Вере выше знания, с закрытыми глазами, всякие такие вещи, отмена перед более высокой ступенью». Потому что снизу вверх это все наши исследования, нашей природы, нашей жизни, когда мы как бы находимся сверху и так смотрим сверху, наблюдаем за всей природой и тогда исследуем ее. Это относительно этого мира, да, потому что мы, человек, тогда относительно животного, растительного и неживого, да, это верно. Но когда я, человек в этом мире, начинаю смотреть наверх, мне там не на что смотреть. Если я поднимаю голову только немного, мне уже достаточно, это уже бесконечность.
1: Как понять разное состояние, которое происходит с тобой на пути к слиянию?
2: Тогда в то время, когда мы смотрим на состояние и познаем состояние, через которое мы проходим, это называется, что мы занимаемся работой Творца. Творец сделает работу, а мы наблюдаем за ней. Поэтому это называется работа Творца, это то, что ты раскрываешь, да?
1: Работа человек в группе может сделать, чтобы принять от группы максимум впечатления, максимум величия.
2: Какую работу в группе человек должен делать, чтобы получить от группы максимум вдохновения? Величие. Пробуй.
3: אז יש כאלה חברמנים שהם עושים רעש גדול ופעילים וקופצים ו...
2: Есть такие ребята компанейские, которые делают много шума, активные и так далее. Я от этого больше вдохновляюсь от него. Тут ничего не вижу, да? Ну, верно. Есть. Можно во внешней животной форме увидеть пример, а как это на самом деле, никто не знает. Но не успокаивайся тем, что он просто делает много шума, но я действительно вкладываю серьезно, никто не знает, что я вношу в группу. Ну, не успокаивай себя. Это действительно, как Раваш говорит, поднять настроение товарищу. Как?
4: Есть люди, которым по природе эта работа очень тяжелая.
2: Верно. Одному легче, другому тяжелее.
4: Верно, но одному легче, другому труднее.
2: Ну да. Согласно работе и платеж, страданию платеж. Сделай большое усилие, у тебя выйдет действие, результат очень маленький. Ну, может быть, это действительно повлияет больше. Я не впечатляюсь от того, что один все время бегает и кричит, а другой, допустим, сделал какое-то усилие, приподнялся. Не думай, в группе чувствуется это. О, смотри, даже он начал немного. Я не могу требовать, ну, скажем, допустим, чтобы палатник начал шуметь. А, в последнее время устраивает много шума. Ну, прекрасно. Да, но сколько лет он сидел тихо?

0: אתה רואה, כל אחד מגיע ל...
1: Да, ты видишь, каждый приходит. Да.
2: А что относительно второй стороны, когда работа тебе не дает воодушевления, есть дилемма, что нельзя его критиковать?
1: Нет, это все зависит от твоего отношения. Ты боишься, что... уронишь товарища, не бойся этого. Если ты думаешь, как поднять ему настроение, как поднять его, как возвысить его, чтобы действительно у тебя возникла возможность, это твоя работа, что от этого ты действительно обретаешь духовное, ты должен задумываться об этом. Это не просто, что ты приходишь к нему, чтобы поднять ему настроение. Это делают в каждой группе. Но ты приходишь потому, что это тебя обязывает, потому что посредством этого ты обретаешь сближение Творцом. И не то, что ты делаешь его животной части веселее, тоже потому, чтобы ему было веселее, или он товарищ, и тебе сделает так же в ответ. И каждый украсит жизнь другого. И будет такая хорошая, веселая компания. Это называется легкомыслие. Если ты делаешь это согласно твоему эгоистическому расчету, это поможет тебе в духовном продвижении. Но тогда ты приходишь к нему и начинаешь влиять на него хорошим настроением. И это хорошо.
2: У меня был другой вопрос. Если мы сделали список людей, которые способны дать вдохновение, и с другой стороны список, которые не дают вдохновения. Я говорю о людях, которые находятся в списке, которые не дают вдохновения. Тогда мы в окружении моем, когда я вижу, что он находится в состоянии, что он не дает мне вдохновения, если сейчас перехожу и встряхиваю его, и врываюсь к нему, говорю ему, слушай, ты не даешь мне вдохновения, радости к Творцу, достичь Творца, или я должен...
1: Ну, тут есть несколько товарищей, которые не дают тебе воодушевления от величия Творца. И ты спрашиваешь, как мне нужно к ним относиться? Прийти к ним и потребовать, как это ты так делаешь? Или ты приходишь к ним, чтобы как-то их порадовать? Ты можешь тоже прийти к ним и с требованием сказать, ребят, ну что, и вы, и я, мы должны немножко приподняться. Но подход должен быть исходя из любви. И действительно, это непросто. Каждый знает, что это тяжело. Это действительно работа. Вызвать подъем к Творцу в группе у нас нет, кроме этого, действительно, никакой цели другой. Из этого образуется все. Если мы будем делать это как следует, и это так промоет нам мозги, и мы будем заботиться, чтобы это действительно было механически, по-животному, как какое-то упражнение, заложенное, не знаю, неважно, если мы будем делать это изо всех сил, и каждый раз обязательно будут помехи. И, конечно, должны прояснить это состояние до конца, но в итоге всех помех это будет уже вхождение и раскрытие.
2: Вокруг нас есть много групп. Мы говорим, что самое важное у нас — это величие цели, порадовать товарищей величием цели. Вокруг нас много групп, которые, по сути, делают эту вещь, пытаются делать это.
1: Что? Есть много групп, которые возвеличивают Творца и радуются.
2: Верно, но какая разница между тем, что нам нужно делать, как пройти эту точку, между тем, как на нашем пути это делать?
1: В чем разница между тем, что мы делаем, и они делают? Прежде всего, я не вижу, что есть много групп, которые делают это. Что действительно хотят возвеличить Творца, а не себя, что они якобы связаны с Творцом, и тогда Творец большой, и они тоже большие. И это внешняя работа, а не внутренняя. Я думаю, что разница, в том, что мы делаем это по необходимости, что у нас нет выбора. То есть мы чувствуем, что если не это, то мы сами ни на что не способны. То есть у нас есть уже кли для этого. То есть все это должно быть не искусственным, а необходимым. Если это из необходимости, то это не просуществует, это исчезнет. И тогда у нас есть в этом общая необходимость. Мы думаем, что это действительно от этого зависит наше доброе будущее. Это первое. Второе. Мы не делаем это для какой-то другой цели, а только чтобы спастись от состояния, которое для нас подобно смерти. То есть это снова необходимость. Я думаю, что это самое важное вещь. Это настоящая вещь. Если мы это не сделаем, если мы не поставим это во главу всех наших действий и усилий, то тогда мы сами уже без этого величия, которое притянет нас, мы не победим.
2: Когда человек приходит такое делать, чтобы возвысить.
1: Я не говорю, что это для начинающих, но это уже для людей, которые находятся в этом, уже получили какую-то горечь в результате своих усилий и видят, что действительно только общее устремление к высокой цели поможет.
2: Каждый внутри группы приходит сейчас попробовать, чтобы сделать это. Есть две возможности. Или мы попадаем в ловушку, или можем вообще поддаться внешнему влиянию. Вопрос во внешних действиях, во внешнем пути, как увеличивать это. Есть ли разница между нами и другими группами? Есть ли какое-то особое внешнее действие, которое мы можем сделать? Потому что, по сути, внутреннее никто не видит, а легкомыслие человека всегда находится.
1: Человек не должен заботиться о своей внутренней стороне, о своем внутреннем мире. Ты не знаешь, что в твоем сердце, и в точности, что там происходит, и что движет тобой, и ничего ты не знаешь. Тебе говорят, работай в группе внешне, и из того, что ты будешь работать внешне для своего товарища, во внешнем не влезай в сердце товарища, из этого ты получишь от него вдохновение, и его внешнее воодушевление повлияет на твое внутреннее состояние. Он будет что-то там говорить просто, да, внешне. На тебя это повлияет внутри. На тебя это повлияет внутри. У тебя нет никакой другой возможности. Дай мне, пожалуйста, я готов услышать еще о каком-то патенте.
2: Не, патент. Вопрос, как не упасть из этих вещей, действительно, в эти ловушки легкомыслия, внешней работы, чтобы мы не заметили вообще этого. И мы пытаемся делать это в правильной форме, или попадаем в неправильное место и не замечаем, идем с этим.
1: Как мы можем знать заранее, делаем мы правильно или нет, нельзя сказать, потому что знать заранее, это называется уже быть в конце. И смотреть из конца на то, что с нами происходит сейчас, и как мы проходим путь. И никогда нет такого в духовном. Ты поднимаешься снизу, вверх, только не забывай об этом. Никогда следующее состояние для тебя не будет понятным, известным, оно всегда запутано и даже отталкивает. И это всегда так. Так не обманывай себя, что ты можешь сделать только выше знания.

0: тебе.
1: Законы
0: или советы, они очень простые. Они выглядят как бы нереальными, может быть, что их невозможно выполнить.
2: Как бы то, что выходит из всей этой истории, что здесь две вещи. Одно, что это очень путает, что вызывает у группы вдохновение. То есть оказывается, что участие группы вызывает определенные вещи, а участие группы вызывает другие вещи. Может быть, это часть того, что спрашивают. Вторая вещь, как бы вопрос, действительно, не важны вообще средства. Главное делать, по-моему, это из опыта, что стоит идти в определенном направлении, сосредоточиться на определенных вещах.
0: Ребята, вы сейчас были неделю в разных усилиях. Меня с вами не было. Но постепенно мы поговорим об этом. Дайте мне в это войти. Я знаю, что должно быть, какие вещи произошли с вами, но я пока что не живу сейчас в этом. В ближайшие дни мы все это проясним. Я был в чем-то совершенно другом. Не мог сосредоточиться. И по времени, по часам, часовой пояс. У меня не было времени следить за вами внешне. Быть во всем этом.
2: Завтра можно почитать письмо как дополнение к тому, как заниматься этими вещами.
0: Пожалуйста. Это очень важно. Если вы найдете что-то, относящееся к этому. Нам нужно сейчас, кроме этого, подумать, как мы помогаем там, в Москве. Там состояние очень особое.
3: Но бегляльше шенесатели шам, они лохашафти.
0: Ну, потому что, когда я поехал туда, я не думал.
3: Цуракозот.
0: Что это примет такую форму. Я думал, я сделаю какую-нибудь маленькую лекцию, проведу в Вене, в Вильнюсе и в Москве. Заехал туда на неделю поучиться с нашей группой там. И в Вене действительно есть группа небольшая, но интерес относительный, да, среди бухарцев. Я не думаю, что у этого большое будущее, но интересуются. Были на лекции примерно, может быть, 150 человек, не знаю сколько. Есть среди них действительно те, кто очень интересуется. Есть такие, кто готов добавить. Но, в общем, группа небольшая. Я не думаю, что она вырастет. Там есть очень большая тяга к соблюдению так их организаций, их рамок, там наследие и так далее. И молодые либо находятся в этом, либо убегают совсем. И когда молодежь убегает совсем, они готовы, чтобы ты пришел к ним и делал все, что хочешь, даже кабалу, неважно что.

0: И ради этого они готовы и хотят кабалу, чтобы как-то притянуть молодежь, но они не притягивают их в глубину. Это пока что неизвестно, им и не раскрыто. Ну, короче говоря, нет там действительно какой-то реальной базы для этого. Это население еще не созрело для этого. Хотя вчера было несколько семей, которые приняли меня хорошо. Это первое. И второе, что там есть большое население небухарцев, которым я даю лекцию 23 марта. Я подъеду туда на один день. Они прилагают усилия, чтобы собрать аудиторию на лекцию. Там действительно их много. Ну, посмотрим, да или нет. А потом я поехал в Вену. В Вене было собрание всех прибалтийских групп. Это были Рига, Вильнюс, Каунас, Шауляй. Ну, короче, там из Эстонии, из Латвии, из Литвы, из Минска, из Белоруссии. Там было примерно тоже около 150 человек. И действительно, ты вдруг обнаруживаешь среди этих народов, что они хотят и готовы, и знают о нас, и учатся. Но я не знаю, это тоже мне кажется, что не так живо и серьезно, потому что они тоже еще не созрели, они живут еще на Левином подъеме, как бы больше, чем сами по себе. Ну, и да, и нет. Но нечего сравнивать их с бухарцами, у них состояние более тяжелое. Ну, а потом я прилетел в Москву, это был день за днем, один вечер в Вене, другой в Вильнюсе и на следующий день в Москве. Так в Москве я попал в Москву перед шаббатом. В шаббат вечером, в субботу вечером у меня была женская группа вечером, так у них принято. Ну, прием встречи шаббата с женщинами. И я там провел беседу, лекцию. На следующий день утром они учатся с 3 утра в шаббат. И так вот 3 часа подряд. И мы действительно изучали серьезные вещи. О мире Никудим особенно. Много говорили о группе. Потом начались уже встречи после шаббата с разными людьми. И было, значит, так. Утром и вечером. Утром урок. А вечером большая лекция. И в течение дня либо интервью на радио, телевидении или в прессе, и всякие вещи. Короче, они сделали там очень серьезную подготовку, я даже не думал. Ну, мы говорили, что, может быть, я разок проведу лекцию. Ну, такую одну большую относительно лекцию, так, человек на 500. Оказалось, что они взяли
1: транспарант, как сказать,
0: такой большой транспарант, такой повесили такой щит большой у Красной площади, там написано крупно «Каббала Лайтман», и всякие такие вещи заплатили за неделю $13 000, знаешь, там самое центральное место. И на телевидении это была такая бегущая строка внизу о Каббале. И по радио это было тоже так. Все новости так упоминали об этом, и возникло такое напряжение такое по всей Москве. Так что это? Что это? Начали приходить и начали звонить им. Там всякие журналисты. И когда я приехал, получилось, что каждый день было несколько встреч с ними, интервью. И в Вильнюсе, кстати, тоже была пресс-конференция довольно большая. В воскресенье у меня была большая лекция в центральной библиотеке. Это огромный зал, тоже рядом с Кремлем. Такое центральное место, огромная библиотека. И там было примерно около 1100 человек. Это те, кому дали войти. Потому что там, по соображениям безопасности, всякая там пожарная охрана. Это тоже было нельзя, такое количество. И там была лекция примерно полтора часа, и вопросы, и ответы. И много людей стояли снаружи, им не дали войти. Ну, немного, но, может быть, 200-300 человек. И потом еще через два дня вышла по телевидению ночью, в два ночи была такая специальная программа, и там во время трансляции тоже были звонки со всего мира, потому что это действительно была международная такая программа, и это действительно было очень успешно. И, видимо, может быть, это произвело взрыв. На следующий день после телевидения было интервью на самом популярном радио в прайм-тайм. А на следующий день была еще лекция вечером. Кроме этого, еще были и лекции, и учебы. Но потом была лекция, даже не лекция, я сказал по телевидению и по радио, что я на следующий день даю первый урок по кабале. Ну, такой урок, пример урока, мастер-класс. И мы взяли для этого зал на 400-500 мест. И мы увидели, что что-то происходит уже такое нехорошее. Там в том же месте есть такой и другой зал, ну, более 1000 мест. В итоге из телевидения попросили, чтобы мы пришли заранее, и они хотели интервьюировать меня, так мы пришли заранее и увидели... Я даже не знаю, как объяснить. За час до лекции, а вдруг... У тебя есть такой поток людей. Поток, ты понимаешь? Как улица движется. Такой поток людей. И Козлов быстро позвонил. И Слуцкий, они позвонили там своим людям. И заказали службу охраны. Ну, не просто там... Была охрана, но там действительно приехал грузовик с солдатами и начали просто, знаешь, мы боялись. И так получилось, что в зал вошло где-то около 1800 человек, но снаружи остались даже журналисты, которым не дали войти. Ну, может быть, там 2000, 3000, я даже не знаю, остались снаружи. И мы начали бросать им книги, всякие там флайеры. Ну, короче говоря, это было что-то такое страшное. Действительно. Ну, я дал там урок со всякими схемами, чертежами. Действительно, как урок, 4 стадии, сверху вниз, и миры, и что нам нужно делать, как подняться, вот этот духовный ген, как это действует посредством света. Короче, люди воспринимают здорово. Потом вопросы оттуда возникают действительно по делу. Они кричат из зала, почему это так и как это так. Ты видишь, человек не учится, но улавливает. Ну, там стояло много наших стендов, прилавков, и все наши девушки из московской группы, они составляли списки, не знаю, там в районе 700-800 человек сразу записались в группы. Короче, и после этого было еще... Короче, в общем, это произвело такую волну по всей Москве, что я думаю, что нет человека, который бы не слышал об этом. И это вообще в противоположность тому, что я думал, когда ехал. Ну, дам одну публичную лекцию, но это вышло как-то, ну, совершенно по-другому. Теперь у них есть проблема. Им нужно обработать эту базу данных со всеми этими телефонами, отсортировать это по возрасту, по полу, там не знаю, почему еще, и начать организовывать из этих людей группы, учебу. Я начал получать звонки от разных там философов, политиков. Они хотят узнать, изучить это, и разные организации начали интересоваться, экологические и другие. То есть это стало вдруг модным и у всех. Настолько, что потом уже все было даже как-то неудобно. Ты идешь в супермаркет, и тебя не узнают, понимаешь? Они тоже не ожидали этого. Ну, короче, это очень было массивно и мощно. А потом последние три дня я уже начал как-то это гасить. Ну, понимаешь, это проблема. Нужно не забывать, что есть много разных организаций, которые не хотят этого. Поэтому ты не знаешь, как действовать. Лучше чуть-чуть успокоить ситуацию. Мы уже перестали давать интервью, потому что были такие люди, которые говорили: давайте выйдем, это может действительно, можем взять любой зал, наполнить. Мы действительно могли в тот момент на следующий день сделать даже для 5000 человек. Они сказали: давайте сделаем сейчас, еще 2-3 дня организуем, наполним стадион. Понимаешь? Это тоже возможно. Но ты уже понимаешь, что все-таки это такая страна. Короче, мы это остановили немножко, но тем не менее я не знаю, как они справятся со всем этим. Но я вернулся. С одной стороны, это радует. С другой стороны, ты видишь, тебя улавливают вообще с полуслова, задают вопросы. Очень простые, конкретные, такие, знаешь, простота, она приходит, очевидно, после многих выяснений, но у них это как-то было понятно. Теперь нам нужно все время быть на связи с ними и думать, как сделать. Нам нужно во многом им помочь и с материалом. Ну, главное — отправлять им готовый материал. Ну, вот и все. И поэтому я хочу сказать, что я не очень был с вами, не мог. В 2 ночи трансляция на телевидении. У них вообще все наоборот. В 10 вечера заканчиваем урок, пойдем поесть. И ты не можешь сказать «нет», потому что для них это культура, это знакомство. Ну, это называется, что ты с ними в связи. Поэтому всю неделю у меня было все наоборот, ну и расстройство желудка. Такая жизнь. Ну ладно, давайте вернемся к нормальной жизни.
2: Поделимся впечатлениями от урока и что мы берем для реализации в десятке.
0: Да, я должен работать в группе, внешне, давать воодушевление товарищам, и также каждый товарищ должен работать внешне, и это повлияет на мое внутреннее воодушевление, это то, что у нас есть. Если есть еще какие-то трюки, то мы готовы услышать.
2: Требовать величия цели нужно осторожно, с любовью, для того, чтобы не разрушить ни товарищу, ни себе. Дави на газ и все только в одном направлении, что если ты соединен с ним, это тебя выбросит, запутает, это не важно. Приведи к величию Творца в группе. Кроме этого, у нас никакой цели нет. Отсюда уже все придет.
0: Да, направление очень сильное. Не выяснять там зло, сосредотачиваться на зле, а как раз воодушевление, возвеличивание, все время искать благо, добро. Раб дает такое направление очень энергичное, живое, и не погружаться в эту линию. Он говорит, что клипот наслаждаются злом. Если ты страдаешь и наслаждаешься этим, это не наша линия. А если человек начинает в это погружаться, то единственное, как он может выйти из этого, это физическое действие, как Рав сказал. Там кухня, или какие-то вещи руками и ногами, или группа может вывести человека из любого состояния.
2: Да, в том же направлении нельзя больше чувствовать более чем секунду зло, сразу же заниматься тогда стремлением к добру, потому что клипа хочет убедить тебя, что это нереально, нелогично, чтобы ты все время стремился к добру, это несерьезно, но у нас есть наш путь, и также этот мир, который дан для тел, чтобы мы могли передать друг другу впечатление, но целенаправленное, не для того, чтобы быть просто радостным, учащимся обществом, а быть связанными с целью. И в особенности то, что было в конце, Рав описал то, что произошло 20 с чем-то лет в Москве. Большая возможность пробуждения и распространения. И здесь тоже моменты, которые нам необходимо взять. Есть возможности, которые иногда Творец дает, и нужно быть готовыми, и будем продолжать вместе.
0: Я тоже слышал о величии Творца, что это единственное, что нам нужно. Это направление, в котором мы должны работать. Нет ничего важнее этого на духовном пути.
3: Тоже
2: из урока, как формируется стремление к молитве, не то чтобы твой человек ее строил, он только должен приложить усилия. Молитва — это результат многих усилий, которые приносят высший свет, который называется белизной Абы.
0: Добавить к тому, что вы сказали, нужно стремиться к выяснениям, к слияниям. И подумайте о Москве, сегодня тоже можно.
2: Да, выяснение, Раф сказал, что это средство, а не цель. Верно? Все время держать цель перед глазами. То, что сказали товарищи о зле и страданиях, не нужно быть больше мгновения, то, что дают нам свыше, а только продвигаться. В начале урока Рав говорил об Ахапе Высшего, что для того, чтобы почувствовать Высшего, нужно хотя бы немного, чтобы у нас были келим, которые были в Ахапе Высшего, и тогда будет большая возможность привлечь свет. И на самом деле, чтобы Ахап Ильон поднял нашу Гальгальтайнаем. И удивительно, на самом деле, слышать, как была создана группа, все это наследие от самого Рава, какие усилия мы прикладывали в группах, сам Рав. И мир, так же, как тогда, может быть готовым и сегодня.
0: Да, очень большое воодушевление от этих впечатлений, рассказов о распространении в Москве более 20 лет назад, сколько там несколько тысяч человек стоят снаружи.
2: Перейдем к следующей части урока, а до этого споем вместе песню.

0: Дорогие друзья, перейдем сейчас к учебе вместе с товарищами, ведущие 5.11.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Мы хотим прежде всего, давайте вместе воздадим огромную благодарность за то, что у каждого из нас есть точка в сердце, и эта точка в сердце пришла к нам свыше. Творец избрал каждого из нас, чтобы быть здесь сегодня и служить Ему, в точности, как избрал праотца Авраама и Моше, и царя Давида, чтобы служить Ему, также Он выбрал нас в той же мере, для того, чтобы мы соединились вместе, привлекли свет и привели всех к концу исправления. И как наши святые праотцы сталкивались со многими трудностями, с большой тьмой, раскрыли огромное зло на своем пути, если мы включаемся в это отношение, ощущение, что трудно иногда соединиться, мы чувствуем тьму. Это все для того, чтобы была энергия для работы и была возможность еще сильнее объединиться и продолжить путь наших святых праотцов и преодолевать в вере выше знания, в вере мудрецов, привлекать свет и продолжать идти дальше вперед. Лихаим, друзья, давайте начнем нашу учебу. Начнем с клипа Рава.
2: Рабаш говорит нам, он объясняет нам этапы, которые проходит человек на пути к тому, чтобы быть человеком. Что такое запрет изучения Торы идолопоклонниками? И человек, когда работает над собой, у него берет много времени, усилий, труда, чтобы прийти к состоянию идолопоклонник. Почувствовать, что у него есть действительно противоположные желания Творцу, что все его мысли о себе ради получения, что это его природа. Это можно увидеть только как одно относительно другого. Если с помощью учебы и усилий в группе он получает свыше достаточное свечение, чтобы увидеть себя идолопоклонником, иначе он не называется идолопоклонником. Это человек должен так определить, что он идолопоклонник, никто не скажет ему об этом.
1: Да, дорогие друзья, человек должен сам установить, что он идолопоклонник, никто ему это не скажет. Так я хочу поделиться, что ощущение, которое мы прошли в подготовке, буквально я почувствовал потребность в себе, это осознание, как Одед на собрании товарищей из 5.5 говорил на собрании товарищей, что в человеке есть этот идолопоклонник, который сидит в нем и не дает соединиться с товарищами. И это как раз как Йоав начал урок, что это дает еще большую потребность настоящую соединиться с товарищами, с десяткой. И это дает также осознание того, насколько Творец велик и делает все, устраивает все для того, чтобы мы соединились еще сильнее между нами и с ним. Давайте посмотрим еще один клип, где Рав говорит о десятках, как из этого мы выходим на эту благодатную почву десятки. Клип номер два.
2: Поэтому ощущение идолопоклонника самое полезное и плодотворное, которое может быть, и благословенное, ощущать себя идолопоклонником, Это уже больше половины пути. Почему? Потому что все делает Творец. Это называется работа Творца, не работа человека. Человеку нужно только лишь раскрыть свое истинное состояние, исходя из того, что он раскрывает. Раскрывается в его сердце ощущение требования молитвы. И согласно этому требованию он готов в своих килим получить исправление и состояние.
1: Так давайте, друзья, сейчас поговорим в десятках. Как нам правильно использовать десятки, раскрывающиеся в нас ощущение идолопоклонников? Активный семинар. Как нам правильно использовать десятки, раскрывающиеся в нас ощущение идолопоклонников?
3: 5 минут.
2: Я бы сказал, что без работы в десятке невозможно даже разглядеть этих идолопоклонников, которые раскрываются в нас, именно исходя из того, что мы входим в десятку, в то, что мы определили своим духовным окружением. Это позволяет нам видеть величие товарищей, когда мы стараемся проникнуться тем, что говорят каббалисты. Это помогает мне увидеть, насколько я нахожусь в обратном состоянии относительно своих товарищей, великих учителей. Так мы развиваемся, так возникает молитва, требования.
1: Поход берурим, ютар маасы. Меньше выяснений, больше действий. То, что мы в особенности учили, когда Раф привел пример работы с товарищем, когда ты должен пытаться поднять настроение не только в человеческом отношении, но помнить, что это духовное продвижение. Поэтому мы в десятке для того, чтобы воевать. И ты вдруг раскрываешь в себе разные вещи.
2: Да, чувствовать себя идолопоклонником — это хорошее состояние, да, за которое надо благодарить, потому что Творец оказывает милость и показывает, где ты находишься. Есть место попросить, потребовать исправления для себя. Мы читали об этом в статье и слышали, что идолопоклонники, которые хотят исправиться, подобны первосвященнику, то есть притягивают на себя величие первосвященника, коэн, это хасадим. И в этом заключается вся наша работа, почувствовать себя не открытыми и честными относительно объединения, а попросить исправления, исправляющего света.
1: Я продолжу линию, которую выразили все товарищи. Как раз ощущение идолопоклонников создает тебе место исправления, указывает на место, где нужно приложить усилия, и по мере того, насколько человек чувствует боль в теле, ты должен знать, что это место, на котором нужно сконцентрироваться, чтобы излечить все тело, если раскрывается такая ситуация. Это для того, чтобы помочь каждому еще сильнее соединиться с товарищами.
2: Да, это ощущение противоположности, но связи между нами можно настроить это. Это Исраэль, это связывает с Творцом.
1: Не знаю, у меня блэкаут. Я не понимаю, пусть кто-то мне определит, кто такой идолопоклонник, кроме поклоняющегося звездам и созвездиям. Ну, понятно, что такое, как это расшифровывается, но что это значит? Поклоняющийся звездам и созвездиям — это тоже работающие на Творца, только немного отклоняясь.
2: Рав в клипе говорил о чем-то другом. В тот момент, когда мы чувствуем себя идолопоклонниками, как мы поднимаем требования молитвы, может быть, стоит еще раз послушать. Тут возникает вопрос, как использовать и как вызвать состояние идолопоклонника. Теоретически, да, работа с товарищами, действия и так далее. Я не совсем уловил. Иногда это кажется, что ты просто удостаиваешься свыше такого состояния.
1: Итак, друзья, мы сейчас обсудили между собой, как мы правильно пользуемся ощущением идолопоклонника и как это нас продвигает. Давайте перейдем к следующему клипу, в котором Рав говорит об отношении к осознанию зла. Что мы делаем в такой ситуации? С одной стороны, понятно, что наш путь выложен раскрытиями зла, что мы противоположны высшему свету, а с другой стороны, как мы не даем этим открытиям опустить нас, прийти в отчаяние от любви к товарищам, а воспользоваться этим как подарок свыше для того, чтобы продвигаться и приближаться к Творцу. Итак, пожалуйста, клип. Так человек должен все время стремиться только к величию. Что значит к величию? К высшему, к отдаче, к хорошим вещам, а не искать беды и свои недостатки, и тьму, и осознание зла. Наоборот. Стремись к хорошим вещам, высоким, и тогда ты увидишь, что ты противоположен им. Нет ничего другого. В этом проблема. И Бальсулам пишет, что это злое начало, противоположное, как бы ангел смерти. Он хоронит нас тем, что вводит нас в это зло и говорит, что ощущение зла — это хорошая вещь. Этим не дает нам продвигаться и вводит нас в депрессию. Нам нужно быть только все время стремиться быть энергичными, вдохновенными, на подъеме, в осознании величия. Из этого придут все света, которые продвинут нас. Самоощущение не продвигает. Это называется съедать себя. Если мы просто будем сидеть и плакать, как над мертвым телом, это просто нельзя делать. И никогда это не помогает. А наоборот, немедленно встать и сразу же начать работать. Дальше придет такое ощущение. И клипа нам говорит как раз наоборот, что нужно сидеть, ждать и плакать, и все больше и больше ощущать зло, когда с помощью ощущения зла само зло как бы движет нами, исправляет нас. Никогда этого не бывает. Как можно меньше ощущать зло. Тебе не нужно быть в нем еще секунду сверх того, что ты ощутил, что это зло. Оставаться в нем, чтобы рассматривать в нем всякие его проявления, это не помогает. Это уже поиск, не исходящий из этого. Это уже называется самоедством. Поиск зла должен прийти сам сверху, только с помощью стремления к добру.
0: Итак, друзья, мы услышали совет, данный Равом, не оставаться даже секунду дополнительно в состоянии зла после того, как оно раскрылось нам, хотя злое начало хочет нас оставить в этом, и все время стремиться подниматься, быть в воодушевлении, в подъеме. Перейдем к активному семинару и поговорим о том, как нам помочь друг другу не заниматься самоедством, а всегда продвигаться к цели с энергией, воодушевлением и осознанием величия. Активный семинар, как помочь друг другу не заниматься самоедством, а всегда продвигаться к цели с энергией, воодушевлением и осознанием величия.
1: Это цель группы, для этого мы собрались. Показывать друг другу величие, давать силы, впечатление. Это не убирает впечатление от желать отдавать. И поэтому мы должны установить распорядки и выстроить для себя такое окружение. Для того, чтобы все время тянуться в направлении отдачи. Было предложение на уроке, что мы должны требовать это друг от друга, но должны делать это с любовью. Это тоже искусство.
3: Да.
0: Не знаю, что значит заниматься самоедством. Нужно съесть Творца или товарищей. Но я думаю, как помочь друг другу в том, чтобы мы друг другу не давали всякие замечания, каждый судит из своих недостатков и так далее. Мы не выходим из того, что человек не исправлен. Если человек делает какое-то замечание, он делает это, исходя из того, что он осознает, что он не исправлен. Поэтому помочь ему не заниматься самоедством, может быть, воспринимать нормально и критику с его стороны, и самому тоже не бояться и не сердиться.
1: Написано, что глупец сидит и занимается самоедством. Нам нечего заниматься им. Вся наша работа наоборот, она только помогать друг другу. Если человек застрял в состоянии помочь ему выйти из него именно с помощью объятия, именно через желание дать ему величие, человек не может сам вызволить себя из тюрьмы, так человек не бежит к цели со своей стороны. Нужно, чтобы десятка его все время подталкивала вперед.
0: Надо, чтобы у человека не было времени сидеть и есть себя поедом. Все время нужно обновлять рамки, что необходимо делать что-то для десятки, для группы. И помочь друг другу быть все время, чтобы мы могли соблюдать наши рамки. И чтобы у человека не было свободного времени на самопоедание, либо занят независимым в этом, ну, необходимым, и в этом находится он весь, либо сделать что-то ради товарищей.
1: Да, атмосфера тянет, это пламя товарищей, как дети, которые хотят только играть и не делают расчетов, что со мной и так далее. Мы приходим для того, чтобы отдавать, и благодаря этому держаться вместе друг друга.
0: Зоар пишет, есть совет быть все время с товарищем. Мишай пишет, я слышал от Рава на уроке, что если
2: товарищ поднимает настроение товарищу, то даже эгоистически это поднимает меня, а важность... Подъем важности цели — это правильно. Я добавлю, что нельзя смотреть назад. Люди смотрят назад, занимаются самоедством. Нужно смотреть только вперед.
1: Да, Рав говорит, это в клипе. Все время мы должны давать подъем настроения. Рав говорил также о радости в течение урока. И в последнем клипе в особенности акцент на величие Творца. И вследствие... подъема к цели величия Творца, мы не будем заниматься злом, а только коснемся этого, но все это для того, чтобы продвигаться дальше.
3: Хаверим.
2: Друзья, после того, как мы выяснили между нами, и мы слышали Рава, что мы не хотим просто так сидеть и плакаться, и не хотим страдать, мы хотим только продвигаться к цели энергично, с воодушевлением, возвеличивая Творца, и мы хотим... перейти к следующему этапу вместе с нашим учителем. Он объясняет нам, как мы поднимаемся на следующую ступень и продвигаемся к слиянию. Давайте послушаем, как мы это делаем.
1: Выяснения не нужны. Не стремись к выяснениям, стремись к слиянию. Выяснения не являются целью. То, что мы на пути совершаем разные действия, мы не вызываем эти действия, мы не знаем, какое действие нужно совершить через секунду. Я не столько умный, чтобы знать и бур, и никамокин. Я не видел в зародыше, чтобы он определял для себя еще несколько ступеней. Ты такое вообще видел, Нили? Чтобы маленькая ступень могла определить все остальные действия или состояния? Откуда тебе это знать? Но только стремление к цели. Я, Исраэль, и Творец, Тора, и Творец. Мои действия, которые приводят меня туда едино. Это все. Но какие именно действия? Откуда мне знать? Это решимо, которое должно сейчас выйти и реализоваться во мне. Откуда я знаю, какое будет дальше решимо? Каждый раз состояния, они совершенно не заказаны. Я не знаю, через какое состояние буду через мгновение. Так как же я могу определить? Так знаешь, у меня только одно. Жми на газ, и все. Только в одном направлении. А направление, оно, когда ты соединен с ним, это будет тебя подбрасывать, выбрасывать, запутывать, неважно. Но это уже состояние, которое пробудется из корня твоей души, из структуры твоего твоей внутренней, согласно необходимости твоих ступеней. Но не то, чтобы ты определил, что это откуда, это не от ума. Поэтому он говорит, что стремление, иначе ты знаешь, ты просто отклоняешься от пути, как он пишет нам в письме там, на странице 64, нужно стремиться к исцелению с ним, чтобы вернуться к корню, где я слит с ним, как я был с самого начала. А что будет в пути? То, что будет.
2: Сейчас мы выясним между нами на активном семинаре, что означает в нашей работе сжать на газ в направлении слияния, и когда мы понятия не имеем, что правильно делать в следующий момент. Еще раз, что значит в нашей работе, в работе между нами сжать на газ в направлении слияния, когда мы не понимаем, что правильно делать в следующий момент?
4: Ц
3: Может
1: быть, пытаться понять это, что означает слияние между нами и прийти к слиянию с Творцом, когда мы хотим создать какое-то отношение между нами, отдачи, хорошие отношения, отношения любви. Это требует от нас разных вещей. И по отношению к этому мы можем измерить это. Это требует от нас обязательств друг по отношению к другу, по отношению к тому, что требует каббалисты от нас делать. И тогда мы можем понять, может быть, следующий наш шаг как десятки, и тогда помочь каждому направить себя на это. Мне кажется, что-то в этом роде.
2: Ну, сколько можно вложить усилий в объединение между нами, как это приведет к следующему состоянию, какие препятствия откроются, которые надо преодолевать. Но понятно, что это слияние между нами, и все, что у нас есть, это стараться прилагать усилия. Усилия, может быть, не выходить. То есть усилия, можно сидеть сложа руки и сиди ничего не делать, это лучше всего. Вопрос, как мы помогаем друг другу в том, чтобы напоминать о цели, о Творце, о цели творения. И чтобы здесь мы были динамичны, понимали состояние, продвигались. Мы не умничаем. Главное — учиться. Учеба, чтобы нас вела вперед и давала нам свет, возвращающий к источнику, направляла нас. Поэтому чем больше мы между вместе будем учиться, возвращаться к учебе. Я думаю, что это правильное направление.
1: Но относительно внешних рамок ясно, что нужно делать. Это, мне кажется, отношение человека. Если ему нельзя себя обманывать, себя, если ты не любишь больше Творца в конце дня и не любишь товарищей, но требует по-настоящему продвижения в любви, если этого нет, давить на газ в разных состояниях. Главное — не быть равнодушными. Есть беседа Рава 2011 года с Ладыком, что люди, которые лгут, а суть, по сути дела, проявляется снаружи. Но мы не должны в этой работе давить друг на друга.
2: Да, нам не говорят знать, куда бежать. Главное — бежать.
4: Энергия, что цех лифрок, азу.
2: Как маленький ребенок, у которого есть много энергии, ему нужно ее растратить, он бежит. Не обязательно знает, куда бежит, просто бежит. Так и мы должны помочь друг другу бежать. А направление в итоге мы получим от Творца, от группы, от десятки, от Рава, разумеется. Но мы должны быть во внутреннем усилии, чтобы продвигаться и двигаться дальше. Я думаю, что это должно быть нашим усилием.
1: В процессе того, что вы говорите, я вспомнил, что пишет Бальсулам, я думаю, в Шамате, что если человек не умеет выяснять, что ему нужно делать, это мнение раба или нет, он должен добавить усилия. Там, где он может перевесить усилием, это правильный путь. И у нас всегда есть возможность приложить усилия относительно товарищей по отношению к обязанностям десятки, к конгрессу, самому особенному в истории, к которому мы приближаемся, всегда можно добавить усилия. Это самое здоровое, и там нет ошибок.

0: решать и определять. Мы обсуждали много разных тем, но в итоге есть только одно, что нам нужно, чтобы из этого приходило все. Только одно, что нужно каждому из нас, чтобы каждый из нас смог давать и заниматься этим. И от этого зависит действительно наш успех. Сейчас мы прочитаем то, что говорил Рав на уроке, и получим от него направление на главное, чем мы должны заниматься.
1: Слова Рава. Подход должен исходить из любви. И это действительно трудно. Каждый знает, насколько это непросто. Это уже есть сама работа привести к величию Творца в группе. У нас нет ничего, кроме этого. У нас нет никакой другой цели. Из этого придет все. Если мы это будем делать как следует, это промоет наш разум, и мы позаботимся о том, чтобы это происходило даже механически, как запланированное упражнение. Неважно, если мы будем делать это изо всех сил, то каждый раз, конечно же, будут возникать помехи. Ясно, что мы должны выяснить это состояние до конца, но итогом всех помех будет выход и открытие. Еще раз. Подход должен исходить из любви. И это действительно трудно. Каждый знает, что это очень трудно. Это уже есть настоящая работа — привести к величию Творца в группе. У нас нет ничего, кроме этого. Кроме этой цели нет никакой другой. Из этого придет все. Если мы это сделаем, и как следует, это промоет наш разум, и мы позаботимся о том, чтобы это происходило даже механически, как запланированное неизвестное упражнение, неважно. Если мы будем делать это всеми силами, каждый раз, конечно же, будут помехи. Ясно, что мы должны выяснить это состояние до конца, но в итоге всех помех уже будет вход и раскрытие.
0: Итак, товарищи, мы подумали, что правильно будет дать задание на день. Задание дня следующее. В сегодняшних встречах поднимем величие Творца между нами, и из этого придет все. В сегодняшних встречах поднимем величие Творца между нами, и из этого придет все.
1: Большое спасибо, Пяти одиннадцать. И сообщение в завершение, дорогие друзья, в пятницу, 15 мая, в 16:30 до 17:15 будет тиш для мужчин с 18 лет. Это будет транслироваться в системе Арвуд, и это произойдет в трапезном зале. А завершим песню.

0: Дорогие друзья, на первой части урока мы будем слушать урок Рава от 24 февраля 2003 года. Это второй урок из трех уроков по статье «Суть Рабаша. Суть строгости запрета обучать Торе идолопоклонников». Первый том трудов Рабаша, 489 страница. Мы прочитаем вместе в десятках. С 492 страницы, первый столбец, со слов, и следует понять, это в плане работы. И до 496 страницы, первый столбец, до слов, просто нет у него никакой связи со свойством человека. У нас 30 минут, десятки, которые закончат раньше времени, приглашаются провести семинар по основным моментам статьи. Рабаш, первый том, 499 страница. Страница. Читаем со слов, исследуем понятие это в плане работы. До 496 страницы, до слов, и нет у него никакой связи со свойством человека.
1: И следует понять это в плане работы согласно правилу, что в отношении работы мы учим всю Тору в одном человеке. Какова причина, заставляющая его заниматься Торой, поскольку две противоположные вещи существуют в Торе, как сказали наши мудрецы, сказал Йошуа бен Леви, почему сказано, и этот Тора, который дал Моше, удостоился, становится ему эликсиром жизни, не удостоился, становится эликсиром смерти. И поэтому, когда человек занимается Торой, он должен видеть, чтобы Тора не привела его к смерти. Но тяжело предположить, насколько может быть такое расстояние между удостоился и не удостоился. То, что удостоился Торы, стал ему эликсиром смерти. Недостаточно, что он не получил вознаграждение, но разве не, это не хуже, чем он не стал заниматься вообще? То есть человек, который не занимается Торой, у него нет эликсира смерти. А тот, кто занимался Торой, достал, получил за это свойство смерти. Разве это недостаточно? И это приводится в предисловии к тому Эсра Сферот. Однако эти вещи нуждаются в выяснении, как и почему Тора становится ему эликсиром смерти. Разве недостаточно, что он... Мало того, что Тора и сама работа становятся для него эликсиром смерти. И это очень странно. И в предисловии к ТС сказано, поскольку Творец скрывает себя в Торе, ведь страдания и мучения, которые получает человек во время скрытия лика, отличаются от человека, который совершает нарушения, уменьшает Тору, человек, который умножал Тору и добрые дела. Ведь первый в высшей степени готов судить своего Создателя на чашу заслуг. То есть думать, что эти страдания даны ему из-за прегрешений и уменьшения Торы, которые он совершал. В то же время второму крайне тяжело судить своего Создателя на чашу заслуг. Так же и у нас. Ведь когда он ставит цель перед своим взором, то есть со стороны высшего желания его насладить свои создания, однако для того, чтобы не было состояния стыда, нам нужны отдающие келим. А поскольку мы рождаемся с желанием получать, то есть свойством чужого Бога, и мы служим Ему даже выше знания, и оно порабощает нас, и нет у нас силы выйти из-под Его власти. Однако мы верим мудрецам, которые сказали: «Сказал Творец, я создал злое начало и создал Тору в приправу ему». Это является причиной, заставляющей человека заниматься Торой. Тогда Тора несет ему жизнь. Другими словами, благодаря Торе он выйдет из-под власти злого начала и будет работником Творца. То есть все его намерение будет доставить наслаждение своему Создателю, и он удостоится слияния с Творцом. То есть он будет тогда соединен с источником жизни. И только в таком состоянии, когда человек учится с этой целью, Тора называется у него эликсиром жизни, потому что благодаря Торе он удостоится жизни. Тогда, как если он не занимается Торой с этой целью, получается, что из-за его Торы, которую он учит, желание получать укрепляется и получает больше сил, чтобы удерживать его под своей властью. Ведь получающий дает ему понять, что он не похож на остальных людей. Ведь, слава Богу, он человек, у которого есть достояние в Торе и добрых делах. И нет сомнения, что человек, что Творец должен вести себя с ним не так, как он ведет с просто людьми, а Творец должен знать, кто он.
0: И если он работает в скромности, у него, без сомнения, есть претензии к Творцу. Ведь если страшно подумать, он страдает от чего-нибудь, он говорит Творцу: «Такова Тора и таково вознаграждение за нее». И потому у него всегда есть обида, называемая «сомневающийся в шхине на Творца». И этим они отделяются от источника жизни. То есть, вместо того, чтобы стремиться отмениться перед Творцом и все, что они делают, направить только на то, чтобы служить Творцу. В то же время, те, кто работает ради получателя, хотят, чтобы Творец служил им во всем, чего недостает их получателю. Творец должен наполнять его. Получается, что они делают действия обратные тем, кто хочет удостоиться жизни посредством своих занятий Торой. И сказано, поймем то, что мы спросили. Почему Раби Ами говорит: «Нельзя передавать Тору идолопоклонникам»? Если говорится в отношении работы, то есть, как сказано выше, в самом человеке, и он находится в состоянии идолопоклонника, причина, по которой нельзя учить их, получается, потому что в этом нет пользы. Ведь в отношении работы мы учим, что следует учить Тору, чтобы выйти из-под власти злого начала. А если он не хочет выйти на свободу из рабства, в котором держит его злое начало, в таком случае, зачем ему Тора? Получается, что если он передаст ему Тору, это вещь бесполезная. В таком случае, жаль трудов, которые предложит тот, кто будет учить его.
1: Однако Раби Йоханан добавляет к Раби Ами и говорит: мало того, что это вещь бесполезная, но то, что идолопоклонник будет заниматься Торой, навредит ему, и он рискует жизнью, поскольку у идолопоклонников, то есть у того, кто учит Тору, не имея целью выйти из-под власти злого начала, а чтобы оставаться под его властью и служить ему сердцем и душой, это называется чужой работой. Как сказано, что это чужой бог в теле человека. Таким образом, он принимает эликсир смерти. Поэтому сказал Раби Йоханан: идолопоклонник, занимающийся Торой, повинен смерти. это означает, что он рискует жизнью, поскольку Тора будет для него эликсиром смерти. Однако, как говорил Раби Мейер, откуда следует, что даже поклоняющийся идолам, но занимающийся Торой, подобен первосвященнику, как сказано, соблюдайте же законы мои, которые будет исполнять человек, и благодаря им жив будет. И мы спросили об этом. Первое, почему он говорит, что он подобен первосвященнику? А просто священник Коэн не называется высоким уровнем. И это настолько далеко от слов Раби Йоханана, который полагает, что он повинен смерти. Но это преувеличение, что он подобен первосвященнику. В чем его смысл?
0: Второе. Комментаторы спрашивают, но ведь доказательство, которое приводит Раби Мейр, что написано «Ха-Адам», ведь Раби Шимон говорит, что «Ха-Адам» означает как раз «Исраэль», а не «дело поклонников». Следует объяснить, что то, что Раби Мейр говорит «идолопоклонник, занимающийся Торой», имеется в виду то, что мы объяснили выше, что Раби Мейр имеет в виду, подобно человеку, который пришел к осознанию, что он поклоняется идолам. То есть он видит, что со дня своего рождения до сего дня он поклоняется идолам, то есть чужеземному богу, как сказано выше, что имеется в виду злое начало, находящееся в теле человека. И он видит, насколько он порабощен и находится под его властью. И у него нет никакой силы ослушаться его. И даже если часто он понимает своим разумом и сознанием, что не надо служить ему, а наоборот, чтобы злое начало служило святости, тем не менее, он смиряет свое знание и служит ему, как будто бы он понимал, что стоит служить ему. И когда человек приходит к этому осознанию, и он видит, что нет для него никакой силы в мире, которая могла бы помочь ему, и он видит, что он пропал и будет отрезан от жизни навсегда, и чтобы спасти себя от смерти, когда он пребывает в состоянии грешники при жизни своей называются мертвыми, и в этом состоянии он приходит к вере в слова мудрецов, которые сказали: «Так Творец сказал Израилю, сыновья мои, я создал злое начало и создал Тору, приправу к нему. И если вы занимаетесь Торой, то не отдадут вас в его руки».
1: А такому идолопоклоннику сказал Раби Мейер, что он подобен первосвященнику. И он приводит в доказательство, что сказано, которое будет исполнять человек, и благодаря им жив будет. И он объясняет, что если он собирается заниматься Торой из-за того, что благодаря им жив будет, то есть причина его занятия Торой в том, что он хочет удостоиться состояния жизни, а не быть в состоянии грешника, поклоняющегося идолам, то есть чуждому Богу в теле человека, а все намерение его удостоиться жизни, как сказано, который будет исполнять человек, и благодаря им жив будет. Его имеет в виду Писание, что если будет заниматься Торой, он будет подобен первосвященнику, Коэн Гадоль. Не просто священнику, и будет священником, то есть удостоится свойства хесед, называемого священником, называемому священником Коэном. Иными словами, достоится отдающих килим, а также достоится свойства гадлуты, потому сказано, что он подобен первосвященнику. И согласно этому следует спросить о выражении, которым пользуется Раби Мейер, даже поклоняющийся идолам. И согласно тому, как мы объяснили, наоборот, такой идолопоклонник достоин быть как первосвященник. Можно объяснить это, сказав, что слово «даже» имеет в виду, что даже человек, пришедший к такой низости, что он видит, что он в самом деле служит идолам по-настоящему, иными словами, что он видит, что до сих пор у него не было никакой выгоды в его жизни, кроме того, что он служил злому началу. Другими словами, все мысли его и желания были только лишь для получателя, и он не касался пути истины. То есть, чтобы у него была способность верить в Творца высшее знание, а только насколько знание получателя позволяет ему и дает ему понять, что именно благодаря тому, что он будет работать на него, оно даст ему горючее, позволяющее заниматься Торой и заповедями.
0: Рабби Мейр приходит к этому человеку, говоря ему: «Не сожалей об этой низости, ведь ты должен верить, что даже когда ты пришел в такое падение, Творец тоже может помочь тебе выйти из изгнания, где ты все время был под его властью». И смысл тут наоборот. И согласно этому, объяснение будет, как сказано, «даже если таково мнение мира». Однако, по правде говоря, лишь теперь есть потребность в Торе. Лишь теперь у тебя есть настоящий келим, то есть настоящая потребность, чтобы Творец помог тебе из-за того, что ты дошел до точки истины. Как сказали наши мудрецы, злое начало человека одолевает его каждый день и ищет, как умертвить его. И если Творец не помогал бы ему, он бы не выдержал. И теперь он видит истину, что он действительно нуждается в помощи Творца. И из сказанного сможем объяснить слова книги Зор, где сказано, что в простом понимании языка кажется, что в порядке работы можно различить три свойства. Свойства идолопоклонников, свойства Яакова, свойства Израиля.
1: И разница между ними в том, что идолопоклоннику нельзя учить даже Тору в простом понимании. И мы учим это из слов «не сделал он такого никакому народу». А что в общем можно обучать его простому смыслу — это именно в явных вещах. И мы учим это из того, что сказано: «Изрекает он слово свое Якову, что является нижней ступенью». А когда он находится на высшей ступени, можно обучать его тайнам Торы. И это мы учим из слов «законы свои, постановления свои Израилю». А в книге Зоар, глава Итро, сказано: «Так скажи дому Якова», то есть тому месту, которое подобает их ступени, «и возгласи сынам Израиля, ибо Яков и Израиль — это две ступени, ведь Яков — это ступень Вак, а Израиль — это ступень Гар. Однако Израиль называется совершенством всего, что означает явить мудрость хохма и говорить в духе мудрости». А в пункте 260 Зоар говорит: «Так скажи дому Якова», то есть женщинам накивот, «и возгласи сынам Израиля», то есть мужчинам с харим. А в пункте 261 сказано: «Так скажи дому Якова», то есть в речении, что означает «со стороны суда», «и возгласи сынам Израиля», это как сказано: «и возгласил он вам союз свой», где возглашение — это милосердие. Сынам Израиля, то есть мужчинам, которые исходят со стороны милосердия. Поэтому, когда говорится о возглашении, говорится о них.
0: И следует понять разницу выражения Зоара, который говорит в главе Ахарей, что Яаков и Израиль — это две ступени. Яаков — первая ступень, Яаков внизу, И с ним учат простое понимание. Второе. Исраэль — это высшая ступень, с которой изучают тайны Торы. А в Зоаре, глава Итро, сказано, что Яаков — это свойство женщин, Исраэль — мужчин. И еще в пункте 261 сказано, что Яаков со стороны суда, поэтому сказано речение. А Исраэль — это милосердие, ибо возглашение — это милосердие. И сказано, что Яаков — это свойство Вак, а Исраэль — это ступень Гар. И потому сказано «И возгласи сынам Исраэля», что означает «явить мудрость и говорить в духе мудрости», так как возглашение указывает на хохма. И выясним сначала то, как объясняет книга Зоар, что такое свойство Яакова, говоря, первое, свойство Вак, второе — женщины, третье — суд, четвертое — явная ступень, то есть нижняя ступень, или свойство простого толкования.
1: Вот порядок работы таков, что чтобы достичь цели, человек должен начать с того, чтобы знать, в каком состоянии он находится в работе Творца, и к какой цели он должен прийти. То есть в чем заключается то совершенство, к которому человек должен прийти. Первое состояние человека, когда он знает, что он поклоняется идолам, что называется идолопоклонство. И это злое начало, находящееся в теле человека, который называется чужим богом или чужеземным богом. И чтобы было ясно его состояние, в котором он действительно пребывает, то есть что он находится в свойстве идолопоклонников. Однако человек должен приложить большие усилия, чтобы увидеть истину, ибо к истине можно прийти только путем Торы и работы. Как сказали мудрецы, из лолишма приходит к лишма. А в состоянии лолишма, когда человек вкладывает силы в Тору и работу, природа человека такова, что он смотрит на других людей из того окружения, в котором он находится. И он видит, что нет таких людей, как он, которые вкладывали бы так много часов в работу Творца.
0: И тогда он чувствует, что он выше простого народа. Это приводит его к забвению цели. То есть, что главное — прийти к лишма. Из-за того, что внешние люди заставили его ощутить совершенство. И это совершенство является причиной того, что он не может почувствовать, что ему недостает главной цели, то есть прийти к лишма. А в особенности, если его уважают за то, что он работник Творца. Все люди, которые его уважают, без сомнения привносят свои мнения, чтобы он поверил тому, что они думают о нем, что он человек полный достоинств, и нет у него недостатка ни в чем. В таком случае, как же возможно, чтобы человек сказал о себе, что он пребывает в состоянии идолопоклонника, и он все еще не обрезан? Получается, что соединение, которое есть у него с массами, то есть насколько они соединены с его Торой и работой, этим они вызывают его совершенство. И это на языке работы называется, что у внешних есть возможность зацепиться. А что он теряет от того, что у них есть возможность зацепиться? Ответ. Эта возможность прицепиться является причиной того, что он не может видеть свое истинное состояние, что он все еще в состоянии идолопоклонника, чтобы пробовать разные способы как ему выйти из-под власти зла.
1: Второе состояние человека — это когда он совершает себе обрезание. А обрезание называется, что он отрезает крайнюю плоть орла. А эта крайняя плоть называется три нечистые клипы, которые называются именами «Штормовой ветер», «Рохсара», «Большая туча», «Анангадоль», и разгорающийся огонь эшметлаках, от которых исходит желание получать. Однако не в силах человека отсечь эту крайнюю плоть. И об этом сказал мой отец и учитель, что Творец должен помочь, чтобы человек смог отсечь лихрот, крайнюю плоть. И потому сказано, и заключил Вехарот, ты с ним союз. А смысл слов «с ним», что Творец помог ему, однако человек обязан начать. Однако, если говорят, что не в его возможностях обрезать себя самостоятельно, почему же человек должен начать, если мы говорим, что он не может завершить? В таком случае его работа представляется как будто напрасной. Но дело в том, что, как известно, нет света без кли. А кли называется недостатком, ведь в месте, где нет недостатка, не может быть наполнения.
0: И согласно этому, объяснение слов «человек должен начать», что имеется в виду недостаток, хисарон. И это не означает, что человек должен начать наполнение, но то, что мы говорим «начало», это то, что он должен дать потребность и недостаток. А потом приходит Творец и дает наполнение, относящееся к этому недостатку. И это называется «и ты заключил с ним», то есть Творец помогает ему. И это также считается правой линией, что означает, что Отец дает белое, как объясняется в учении Десяти Сферот. Что означает, что высший свет, то есть свет Хохма, называемый Отец Аба, когда он светит, становится видно истину, состоящую в том, что крайняя плоть, то есть желание получать, это плохо. И только тогда он приходит к осознанию, что стоит отбросить эгоистическую любовь. И это та помощь, которую человек получает от Творца, что он приходит к осознанию зла. То есть, до того, как человек пришел к решению, что не стоит пользоваться получением, человек не может пользоваться отдающими келим, ведь одно противоречит другому. И потому человек должен совершить обрезание, а затем он может принять на себя желание отдавать.
1: Получается, что удаление крайней плоти, называемой обрезанием, происходит благодаря помощи свыше. То есть именно тогда, когда ему светит высший свет, он видит свою низость, что он не может получить ничего из-за отличия по форме. И это называется в мирах «Отец дает белое». А после того, как он пришел к осознанию зла, происходит второе исправление, то есть что он начинает работать ради отдачи. И для этого тоже нужна помощь свыше. И это называется, что мать дает красное. А в Тес он объясняет, что имеется в виду желание отдавать. Отсюда получается, что как сила отмены желания получать, так и силу, позволяющую совершать действия по отдаче, дает высший, то есть помощь приходит свыше. В таком случае возникает вопрос, а что же дает нижний? Ведь говорят, что нижний должен начать. С чего он начинает, чтобы впоследствии Творец дал ему требуемую помощь? Из сказанного выходит, что нижний может дать Творцу только лишь потребность, чтобы у Творца было место для заполнения. Другими словами, тот человек, который хочет служить Творцу, а не служить идолам, должен почувствовать свою низость. И какова мера его чувства, так постепенно у него образуется боль за то, что он настолько погружен в эгоистическую любовь, просто как животное, и у него нет никакой связи со свойством человека. Досюда читаем.
0: Мы видели, что тут поднимается вопрос, в чем часть нижнего, в чем часть высшего. В конце статьи он говорит, что нижний может дать Творцу только потребность. Это то, что меня захватило.
1: Да, мы обязаны только хотеть. Если хотим, то Творец должен дополнить. Как говорят, тут белое, красное.
0: Творец дает кли, Творец дает свет. А нам нужно только просить у Творца. И перейдем к уроку от 24 февраля 2003 года.
1: Раваш говорит нам этапы, объясняет этапы, которые человек проходит на своем пути, чтобы стать человеком. В чем суть строгости запрета изучения Торы идолопоклонниками? Тут человек, который работает над собой, у него занимает много времени, усилий, чтобы прийти к состоянию идолопоклонников, почувствовать, что действительно, у него есть желание противоположное Творцу, что все его мысли ради себя, ради получения, потому что такова его природа, то можно видеть только меру против меры, если благодаря учебе и усилиям в группе он получает свыше достаточное свечение, чтобы увидеть себя как идолопоклонник. Иначе не называется, что он идолопоклонник. Человек обязан определить так, что он идолопоклонник. Никто не скажет ему. Творец видит нас на совершенном уровне. Ява, я не менял. Не действует на него ни первое сокращение, ни второе сокращение. И не все наши падения, и не миры, и разбиение килим, все эти вещи, это только относительно получающих, которые потом постигают это. С его стороны, мы находимся в бесконечности, в совершенном состоянии. И нет никакого греха, и никакого изъяна в творении, которое он создал. А творение в тот момент, когда чувствует хлеб стыда в состоянии, которое Творец создал, тогда совершает первое сокращение и стремится прийти к тому совершенству с собственными силами. Это называется, что он сам вызывает работу и усилия, чтобы раскрыть все свое истинное состояние в бесконечности и к этому состоянию прийти своими собственными силами. Поэтому ощущение идолопоклонника — это самое эффективное, самое продуктивное ощущение, которое может быть, и оно благословенно. Ощутить себя идолопоклонником — это уже больше половины пути. Почему? Потому что все делает Творец. Работа Творца — это называется не работа человека. И человек только должен раскрыть свое истинное состояние. Из того, что он раскрывает, тогда в сердце его раскрывается.
2: Из
1: этого состояния в его сердце раскрывается ощущение молитвы и требования. И тогда, согласно этому требованию, он готов, согласно своим келим, получить исправление и это состояние. Поэтому, с одной стороны, нельзя обучать Торе идолопоклонника. И то, что человек приходит к тому, чтобы быть идолопоклонником, он видит, что у него нет связи с Торой. И тогда это состояние является причиной подъема ман, что он превратил его в Израиль. И тогда, благодаря учебе, когда он учится, к нему приходит осознание зла, это называется белое от Абы, то есть он видит себя противоположным Творцу. И когда белизна от отца Абы работает, действует на него, в его сердце образуется побуждение, молитва. И это не то, что человек строит эту молитву, он должен только приложить усилия. Молитва является результатом многих усилий, которые привлекают высший свет, называемый белизна Абы. Ощущение сознания зла, противоположность Творцу, уже, если это в достаточном виде, приносит ему красноту имы. Что такое краснота имы? То есть, чтобы, что у него уже будут келим, бина и малхот, соединенные в таком виде, чтобы он мог работать со своими келим ради отдачи. Что значит, что он получает белизну имы? То есть человек свой гальгальтейнаем в своем желании отдавать, который он получает от осознания зла, начинает соединяться с Ахапом Высшего и чувствует, как Высший в своем Ахапе хочет наполнить его, как Высший страдает из-за того, что Нижний не способен получать от него. Это то, что называется, что чувствует шхину в изгнании, чувствует страдание шхины. С одной стороны, когда он приходит к осознанию страдания шхины, то оставляет свои получающие килим, свой ахап, соединяется с ахапом высшего и начинает работать с ахапом высшего вместо своего Ахапа. И получается у него новый парцуф. Гальгальтейнаем его Ахап высшего. То, что называется у нас в Никудим, Гадлут первого типа. И тогда он берет получающие килим высшего, которые ради отдачи ему, и превращает их в ради отдачи высшему. Начинает работать с желанием высшего, это называется. Высший хочет давать мне, Я сейчас чувствую это как его боль, а потом я чувствую это как свою боль, что он не может давать мне. Я беру его келим, и в них, именно в них я даю ему. Тем, что я получаю от Ахапа Высшего, он этим наполняет Ахапа Высшего. Получается, что всякий раз он работает с келим Высшего, получает красноту имы. И так поднимается на уровень Высшего. А на уровне Высшего, когда он удостаивается состояния Высшего и заканчивает все соединение с Высшим и уподобление, тогда начинает ощущать, что в нем снова есть осознание зла от белизны Абы, который дает ему Гальгальта Инаем. И снова тогда чувствует внутри Гальгальта Инаем свою красноту имя Ахап Высшего. То есть он страдает от того, что хочет давать ему. И берет вместо своего Ахапа предыдущего, когда уже видит, что он тоже не в порядке. Снова Ахап Высшего соединяется с ним, и снова у него есть 10 сферот с Ахапом Высшего, берет страдания Высшего как свои келим, которые он хочет наполнить. Тогда он наполняет их с помощью своих Гальгальта Инаем, наполняет Ахапа Высшего, который находится в нем. И так всякий раз с помощью этой связи, которая есть между Высшим и Нижним, так он может подниматься на высший уровень всякий раз, когда Высший — это еще выше. И это через то, что всякий раз раскрывает, что его состояние — это состояние идолопоклонника. Но всякий раз он решает, он раскрывает, что он идолопоклонник. После этого ощущения он тогда меняет свои келим на келим Высшего, на белизну Абы и красноту Имы. Да.
0: Прилепиться к Высшему в нашем состоянии — это прилепиться к Ахапу Высшего?
1: Мы прилепляемся к Ахапу Высшего, да.
0: А что значит искать Ахап Высшего у нас?
1: Искать Ахап Высшего у нас — это называется, что я хочу определить мои действия, мои усилия не из того, что требует мои получающие келим, а то, что Высший требует. Это называется искать его Ахап. Что такое искать его Ахап? Искать его келим, его желание.
2: Ахап
1: Высшего — это его отношение ко мне. Да?
0: С одной стороны, это находится во мне, а с другой стороны, снаружи меня, вне меня.
1: Ахап Высшего находится в Гальгальта Инаем Нижнего. В той мере, в которой у меня будут келим Гальгальта Инаем, я почувствую, что есть во мне Ахап Высшего. В той мере, в которой я захочу отдавать ими, я почувствую, что ими хочет давать мне. То есть вначале должна быть белизна Абы, а потом тогда раскрывается краснота имы. Осознание зла должно быть первым. Но этот момент, что я беру желание Высшего, и с ним я работаю. Вместо моего Ахапа с Ахапом Высшего. Что такое Ахапа Высшего? Его отношение ко мне. что он хочет давать мне, что он страдает от того, что я не получаю, тогда я беру его ахаб. Что называется, что я беру его ахаб? Его отношение ко мне, что он хочет давать мне, а я работаю только для того, чтобы позволить ему давать мне. Из-за того, что я не хочу, чтобы он страдал. В этом я должен оторвать себя от своего ахапа, то есть чтобы все мои желания были только ради отдачи. И так я удостаиваюсь того, что я соединяюсь с более высокой ступенью и поднимаюсь на нее. К ней, а потом на нее.
0: Да? Вы сказали, что у меня есть келим галгальта вейнаим. Что это значит?
1: Что такое, что у меня есть келим галгальта вейнаим? Что я не думаю о себе, а готов почувствовать Высшего, как Он есть, и не сужу Его в моих получающих келим, а сужу Высшего, выше моего знания. Это называется, что я нахожусь в келим галгальта вейнаим моих. То есть, допустим, в моих келим ахапа я чувствую, что духовное недостаточно. Нет там так уж, чтобы для этого жертвовать всей моей жизнью. И вообще, все это дело может подождать. Я удовлетворюсь тем, что есть у меня. Иногда, немножко, ладно. Это называется, что пока еще я не нахожусь в галгальта вейнаим, в моих отдающих келим. Что еще не оторвался от расчета, что это даст мне. Называется, что пока еще ахаб соединен со мной. Здесь должно быть воздействие или близна абы, что он дает мне осознание, насколько я противоположен белизне. Отдача.
2: Аба за келим дашпа, има за келим.
1: Аба – это дающий келим, има – это получающий келим. Насколько это кажется противоположно? Приходит от света хохма, от получающих келим, который есть в сфере хохма, а это от дающих келим, краснота имы, который есть в бине. Но относительно нас это так. Как мы учим, что свет хохма исправляет желание получать.
2: Так,
1: белизна абы несет, как
2: в
1: первой стадии, четырех стадий прямого света. Свет хохма, который действует на желание получать, дает желанию получать ощущение своего источника, ощущение кетера, дающего. И тогда желание получать хочет прилепиться к более высокому свойству, к дающему.
0: Да. Может ли человек добавить что-то к работе Ловен де Аба?
1: Вся наша работа над белизной Абы, потом над краснотой Имы, это работа уже другая, она более понятна человеку. Над белизной Абы — это работа, работает скрытие. Здесь это просто много усилий, без вкуса. Я бы сказал, много удачи. Что такое удача? Так, как человек будет стараться во всем, что есть с ним рядом, то, что приходит к нему, и как группа поможет ему.
2: Okay.
1: Да. Почему мы не находимся большую часть времени, не поднимаемся, чтобы использовать большую часть времени в поиске зла, только должны быть в радости, как будто большую часть времени.
0: Почему мы не находимся большую часть времени в поиске зла? Не нужно искать зло. Если мы будем искать зло, мы никогда его не найдем. Нам нужно искать только Творца и преимущество света из тьмы. И тогда мы увидим тьму. Не зря говорят, что осознание зла посредством лова, белизны, Абба. Если я не приношу себе этот ловен, этот настоящий белый свет, то я не вижу себя как черного, противоположного, чтобы из этого тогда произошло у человека образование Галгальтова Инаим. Тогда человек каждый раз должен стремиться только к величию, то есть к высшему, к отдаче, к хорошим вещам, и не искать свои беды и недостатки, и тьму, и осознание зла. Наоборот, стремись к хорошим и высоким вещам, и тогда ты увидишь, что ты противоположен им. Нет ничего другого. В этом проблема, что Бальсалам пишет, что это злое начало, противоположное, как бы ангел смерти. Он хоронит нас тем, что вводит нас в зло и говорит, что ощущение зла — это хорошая вещь. И этим препятствует нашему продвижению, вводит нас в депрессию. Нам нужно быть только все время в стремлении, быть в энергии, во вдохновении, в подъеме, в осознании величия. Из этого придут все света, которые продвинут нас. Ощущение само по себе не продвигает. Это называется «съедает себя», что мы будем просто сидеть и плакать, как над мертвым телом, это просто запрещено. Это никогда не помогает. А наоборот, немедленно встать и немедленно начать двигаться дальше, если уже пришло такое ощущение. А клипа как раз говорит, что нам нужно сидеть и ждать, и плакать, и все больше и больше ощущать зло, что посредством ощущения зла, что само зло как бы двигает нас и исправляет нас. Никогда нет. Как можно меньше чувствуй зло. Тебе не нужно быть в ним еще секунду сверх того, как ты ощутил, что это зло. Оставаться в нем, чтобы рассматривать в нем

0: эгоистических, плохих ощущений, когда ты будешь внутри этого, это истинное состояние. Из этого приходит к нам все это мнение, что страдание исправляет. Оно никогда не исправляет. И до такой степени, что люди, ты видишь, в христианстве они подняли страдания на уровень святости. Кто больше страдает, тот более святой. И действительно ему оказывают почет. А зачем нужно почитать это? Любое состояние, противоположное Творцу, оно недостойно почета, оно постыдно. Нам нужно учиться, как получать больше. А злое начало доводит до того, что человек начинает наслаждаться тем, что он страдает. Есть целая система в клипе, которая приносит человеку в этом целое учение. Действительно, как страдание делает это, и человек ощущает себя, его гордыня растет. И он начинает показывать всем, как он страдает, и от этого начинает получать силы еще больше для страдания, начинает чувствовать внутри этого страдания большое наслаждение. И как Бааль Сулам пишет там, о сыне царя, который стоит там со своим мечом, а его колют враги, ненавистники, а он говорит: «Смотри, как я стою тут один, я то, я это». Ну, глупость, тупость. Это большая проблема, что люди входят в это и не могут выйти. И клипа становится действительно святостью. И действительно, змей смеется над нами.
1: В чем разница между работником идолов и работником из Лолишма, служащим идолом?
0: И то, и другое.
2: Адам кувея.
0: Человек определяет. Работающий в Лолишма, идолопоклонник, это действительно осознание зла, что еще не начал по-настоящему его исправлять.
1: Если такое состояние, как вы описали, клипы, что человеку делать в этом состоянии?
0: Что делает человек, который находится в такой клипе, который ему лжет и крутит им, и заставляет наслаждаться страданием, тем, что он поедает себя? Нам нечего делать, только группа. Это то, что Рэбе говорит, Рабаш говорит. Нужно войти в группу, поднимать лехаим, делать всякие такие усилия, отбросить голову, пойти на кухню, поработать немного. Только действия. Ты не можешь быть умнее клипы. Или группа в своем влиянии на тебя, или твои действия, которые являются животными действиями. Но именно из-за этого, из-за того, что мы находимся в этом мире, мире такого животного действия, это может действовать также и на внутреннее, влиять также на внутреннее.
1: Но эта группа не всегда видит.
0: Группа даже не должна видеть их. Если она видит, тогда она уже обязана прийти и заняться человеком силой. Но если она не видит, то не видит. Тогда человек сам должен так страдаться. И так стараться. Но действительно, не быть самому, быть хотя бы мгновение в печали, это настоящий отрыв. А я вижу, что здесь проходят недели у людей, которые поедают себя и не стараются, и действительно, и товарищи, и вся общность группы. Почему я все время кричу?

0: наличие цели, чтобы общая атмосфера была такой, чтобы человек, который входит сюда, сам собой поднимался, даже не делая никаких усилий. А по времени он приходит сюда в три ночи, так уже то, что пришел, должно влиять на него, чтобы он поднялся. Если бы это действительно было в нашем состоянии заботой о подъеме, о радости, об ощущении, что мы находимся в особом состоянии в мире относительно всего мира, тогда это все время поднимало бы нас. Это ощущение, над которым нужно работать действительно силой. Но силой группы, да, делать это. Силой каждого по отдельности он не способен работать против этой клипы. Не способен. Это просто невозможно. Один на один мы не можем с нашей природой ничего сделать. Когда ты берешь еще нескольких товарищей против твоей природы, ты можешь справляться. Они должны просто помочь тебе бороться с этим внутренним змеем.
1: Что дает человеку силу стремиться к Творцу?
0: Что дает человеку силу стремиться к Творцу? Точка в сердце. Или из безвыходности, или из величия цели, из величия Творца. Эти две вещи дают человеку порыв стремиться к Творцу. Или у меня нет выбора, и я устремляюсь к Нему, что Он мой спаситель. Не освободитель, спаситель. Или его величие, что я хочу просто быть соединенным с настолько великим, насколько я могу себе представить это величие.
1: То есть именно это стремление приводит к тому, чтобы человек ощутил свое состояние противоположным этому, насколько он далек от этого. Что-то тут не складывается у меня. Именно стремление приводит к противоположному желанию?
0: Это не совсем верно, что стремление вызывает познание зла. А то, что человек стремится, тогда уже следующее состояние, следующая ступень, что приносит ему, чтобы поднять его, прежде познание своего состояния, познание зла. И тогда из этого он просит, из этого он сливается с Высшим. Но это должно быть, потому что иначе с каким кли он поднимется? Кли, который раскрывается, это по сути его двигатель, с которым он поднимается. Что значит подъем? Еще больше желаний получать, с еще большим наполнением. Это называется подъем. Тогда где еще большее желание получать? Тогда то, что раскрывает ему сейчас осознание зла, это добавка желания получать, да? Тогда он видит, что это зло, просит ман, исправляет, наполняет его. Это называется, что он завоевал более высокую ступень. Это все?
1: Вы говорите, что состояние посередине осознания зла.
0: Смотри, нам нужно только понять, что плохое ощущение не находится в Творце. И тогда нет ничего хуже, чем не быть в нем. И все.
1: И все-таки где человек во всех этих ступенях? Где все-таки это выяснение производится?
0: Не нужны выяснения, не стремись к выяснениям, стремись к слиянию. Выяснение — это не цель. То, что мы по дороге производим всякие действия, мы не заказываем эти действия. Мы не знаем, какое действие я должен сделать через мгновение. Я не такой умный, что я знаю и буры, и никамухин. Я еще не видел зародыша, который бы уже устанавливал, каким он будет через несколько ступеней. Ты видел такое в мире? Что маленькая ступень может устанавливать остальные действия или состояния? Откуда ты знаешь? Только стремление находиться в цели. Я, Исраэль, Творец и Тора, действия мои, которые меня туда приводят, это все. А какие действия в точности, откуда я знаю? Это решимо, которое должно сейчас выйти и реализоваться во мне. Откуда я знаю, какое решимо должно быть? Дальше должно быть. Каждый раз состояние — это состояние совершенно неожиданное, нежданное состояние. Я не знаю, в каком состоянии я буду через мгновение. Я не знаю. Так как же я могу устанавливать? Тогда есть. Только ты можешь только давить на газ и все. Только в одном направлении. И направление, если ты соединен с ним, это приведет тебя, это выбросит тебя, это запутает тебя, неважно. Но это уже состояние, которое пробудется из корня твоей души, из строения твоей души изнутри. Согласно потребности, согласно структуре твоих ступеней. Но не то, что ты устанавливаешь это. Откуда? Это не от ума. Поэтому он говорит, что стремление к... Иначе ты отклоняешься от пути, как он описывает нам в письме на странице 64. Там, что нужно стремиться к слиянию с ним, вернуться к корню, где я слит с ним, как был с самого начала. А что будет в пути? Пусть будет, что будет.
1: Достаточно понятно, что Ибур все время думает о величии Творца.
0: Нет, величие Творца зачем это мне нужно? Потому что это приводит меня к слиянию.
1: Слияние? Слияние-то?
0: Да.
1: Выяснение в мыслях внутри осознания зла, в добре, в средней линии. Что делать с этим, с моей стороны, заниматься этим?
0: Нет, ты снова спрашиваешь, что когда я буду производить выяснения в левой линии, в правой линии, соединю в среднюю линию, мы изучаем эти вещи в форме, как будто мы находимся сверху и смотрим на все это, как бы наблюдаем за всеми этими состояниями, как они пройдут над нами. Но нет такого. Если я нахожусь в процессе внутреннего изменения, то я нахожусь внутри этого процесса. И я ничего не устанавливаю. И что происходит со мной, то происходит. После того, как это произошло, я могу, может быть, написать, если этого достаточно, что если я поднялся достаточно, чтобы у меня был и ум, и чувство, способность критиковать состояние, которое я прошел, тогда я могу написать, что я прошел и бур, и никам, ахин, те или иные этапы. Но прежде чем я прохожу, как я что, могу установить? Не дай Бог. Это иллюзия. Я нахожусь сейчас в правой линии, и в этой правой линии я должен сделать то-то и то-то. Это неверно. Как ты можешь в следующем мгновении сказать что-то? Ведь каждое следующее состояние — это бесконечность. Это, что такое следующее состояние? У меня для него нет кли. Я ощущаю его перед собой как окружающий свет. У меня нет кли, чтобы ограничить его. Если нет границы, это и называется, нет ограничений, это называется бесконечность. Так как я могу сказать, в какой форме я буду в следующий раз? Поэтому не думай, как делать выяснения в правой линии, в левой линии, в средней линии. Хорошо об этом говорить в общем, но когда ты находишься в этом, ты должен стремиться только к одной точке, точке слияния. Это, знаешь, как будто бы ты берешь нитку, и через всякие кольца ты ее продеваешь, да, продергиваешь. Ты должен стремиться к концу. А как он пройдет через всякие вещи, ты этого не знаешь. Это раскроется посередине, и все. Но ты должен только знать, куда он должен прийти. Нет у меня другого совета. Это просто так. Поэтому он пишет: «В вере выше знания, с закрытыми глазами, всякие такие вещи, отмена перед более высокой ступенью». Потому что снизу вверх это все наши исследования, нашей природы, нашей жизни, когда мы как бы находимся сверху и так смотрим сверху, наблюдаем за всей природой и тогда исследуем ее. Это относительно этого мира, да, потому что мы, человек, тогда относительно животного, растительного и неживого, да, это верно. Но когда я, человек в этом мире, начинаю смотреть наверх, мне там не на что смотреть. Если я поднимаю голову только немного, мне уже достаточно, это уже бесконечность.
1: Как понять разные состояния, которые происходят с тобой на пути к слиянию?
2: Тогда в то время, когда мы смотрим на состояние, познаем состояние, через которое мы проходим, это называется, что мы занимаемся работой Творца. Творец сделает работу, а мы наблюдаем за ней. Поэтому это называется работа Творца, это то, что ты раскрываешь, да?
1: Работа человек в группе может сделать, чтобы принять группы максимум впечатления, максимум величия.
2: Какую работу в группе человек должен делать, чтобы получить от группы максимум вдохновения? Величие. Пробуй.
3: אז יש כאלה חברמנים שהם עושים רעש גדול ופעילים וקופצים ו...
2: Есть такие ребята компанейские, которые делают много шума, активные и так далее. Я от этого больше вдохновляюсь от него. Тут ничего не вижу, да? Ну, верно. Есть. Можно во внешней животной форме увидеть пример, а как это на самом деле никто не знает. Но не успокаивайся тем, что она просто делает много шума, но я действительно вкладываю серьезно, никто не знает, что я вношу в группу. Ну, не успокаивай себя. Это действительно, как Рабаш говорит, поднять настроение товарищу. Как?
4: Есть люди, которым по природе эта работа очень тяжелая.
2: Верно. Одному легче, другому тяжелее.
4: Верно, но одному легче, другому труднее.
2: Ну да. Согласно работе и платеж, страданию платеж. Сделай большое усилие, у тебя выйдет действие, результат очень маленький. Но, может быть, это действительно повлияет больше. Я не впечатляюсь от того, что один все время бегает и кричит, а другой, допустим, сделал какое-то усилие, приподнялся. Не думай, в группе чувствуется это. О, смотри, даже он начал немного. Я не могу требовать, ну, скажем, допустим, чтобы палатник начал шуметь. А, в последнее время устраивает много шума. Ну, прекрасно. Да, но сколько лет он сидел тихо? Да, ты видишь, каждый приходит. Да.
4: А что относительно второй стороны, когда работа тебе не дает воодушевления, есть дилемма, что нельзя его критиковать?
2: Нет, это все зависит от твоего отношения. Ты боишься, что уронишь товарища, не бойся этого. Если ты думаешь, как поднять ему настроение, как поднять его, как возвысить его, чтобы действительно у тебя возникла возможность, это твоя работа, что от этого ты действительно обретаешь духовное, ты должен задумываться об этом. Это не просто, что ты приходишь к нему, чтобы поднять ему настроение. Это делают в каждой группе, но ты приходишь, потому что это тебя обязывает, потому что посредством этого ты обретаешь сближение с Творцом. И не то, что ты делаешь его животные части веселее, тоже потому, чтобы ему было веселее, или он товарищ, и тебе сделает так же в ответ. И каждый украсит жизнь другого, и будет такая хорошая, веселая компания. Это называется легкомыслие. Если ты делаешь это согласно своему эгоистическому расчету, это поможет тебе в духовном продвижении, но тогда ты приходишь к нему и начинаешь влиять на него хорошим настроением, и это хорошо.
4: У меня был другой вопрос. Если мы сделали список людей, которые способны дать вдохновение, и с другой стороны список, которые не дают вдохновения. Я говорю о людях, которые находятся в списке, которые не дают вдохновения. Тогда мы в окружении моем, когда я вижу, что находится в состоянии, что он не дает мне вдохновения, если сейчас перехожу и встряхиваю его, и врываюсь к нему, говорю ему, слушай, ты не даешь мне вдохновения, радости к Творцу, достичь Творца, или я должен...
2: Ну, тут есть несколько товарищей, которые не дают тебе воодушевления от величия Творца. И ты спрашиваешь, как мне нужно к ним относиться? Прийти к ним и потребовать, как это ты так делаешь? Или ты приходишь к ним, чтобы как-то их порадовать? Ты можешь тоже прийти к ним и с требованием сказать, ребят, ну что, и вы, и я, мы должны немножко приподняться. Но подход должен быть исходя из любви. И действительно, это непросто. Каждый знает, что это тяжело. Это действительно работа. Вызвать подъем к Творцу в группе у нас нет, кроме этого, действительно, никакой цели другой. Из этого образуется все. Если мы будем делать это как следует, и это так промоет нам мозги, и мы будем заботиться, чтобы это действительно было механически, по-животному, как какое-то упражнение, заложенное, не знаю, неважно, если мы будем делать это изо всех сил, и каждый раз обязательно будут помехи. И, конечно, должны прояснить это состояние до конца, но в итоге всех помех — это будет уже вхождение и раскрытие.
4: Вокруг нас есть много групп. Мы говорим, что самое важное у нас — это величие цели, порадовать товарищей величием цели. Вокруг нас много групп, которые, по сути, делают эту вещь, пытаются делать это.
2: Что? Есть много групп, которые возвеличивают Творца и радуются.
4: Верно, но какая разница между тем, что нам нужно делать, как пройти эту точку, между тем, как на нашем пути это делать?
2: В чем разница между тем, что мы делаем, и они делают? Прежде всего, я не вижу, что есть много групп, которые делают это, что действительно хотят возвеличить Творца, а не себя, что они якобы связаны с Творцом, и тогда Творец большой, и они тоже большие. И это внешняя работа, а не внутренняя. Я думаю, что разница, в том, что мы делаем это по необходимости, что у нас нет выбора. То есть мы чувствуем, что если не это, то мы сами ни на что не способны. То есть у нас есть уже кли для этого. То есть все это должно быть не искусственным, а необходимым. Если это из необходимости, то это не просуществует, это исчезнет. И тогда у нас есть в этом общая необходимость. Мы думаем, что это действительно от этого зависит наше доброе будущее. Это первое. Второе. Мы не делаем это для какой-то другой цели, а только чтобы спастись от состояния, которое для нас подобно смерти. То есть это снова необходимость. Я думаю, что это самая важная вещь. Это настоящая вещь. Если мы это не сделаем, если мы не поставим это во главу всех наших действий и усилий, то тогда мы сами уже без этого величия, которое притянет нас, мы не победим.
4: Когда человек приходит такое делать, чтобы возвысить.
2: Я не говорю, что это для начинающих, но это уже для людей, которые находятся в этом, уже получили какую-то горечь в результате своих усилий и видят, что действительно только общее устремление к высокой цели поможет.
4: Каждый внутри группы приходит сейчас попробовать, чтобы сделать это. Есть две возможности. Или мы попадаем в ловушку, или можем вообще поддаться внешнему влиянию. Вопрос во внешних действиях, во внешнем пути, как увеличивать это. Есть ли разница между нами и другими группами? Есть ли какое-то особое внешнее действие, которое мы можем сделать? Потому что, по сути, внутреннее никто не видит, а легкомыслие человека всегда находится.
2: Человек не должен заботиться о своей внутренней стороне, о своем внутреннем мире. Ты не знаешь, что в твоем сердце, и в точности, что там происходит, и что движет тобой, и ничего ты не знаешь. Тебе говорят, работай в группе внешне, и из того, что ты будешь работать внешне для своего товарища, во внешнем не влезай в сердце товарища, из этого ты получишь от него вдохновение, и его внешнее воодушевление повлияет на твое внутреннее состояние. Он будет что-то там говорить просто, да, внешне. На тебя это повлияет внутри. На тебя это повлияет внутри. У тебя нет никакой другой возможности. Дай мне, пожалуйста, я готов услышать еще о каком-то патенте.
4: Не, патент. Вопрос, как не упасть из этих вещей, действительно, в эти ловушки легкомыслия, внешней работы, чтобы мы не заметили вообще этого. И мы пытаемся делать это в правильной форме, или попадаем в неправильное место и не замечаем, идем с этим.
2: Как мы можем знать заранее, делаем мы правильно или нет, нельзя сказать, потому что... Знать заранее, это называется уже быть в конце, и смотреть из конца на то, что с нами происходит сейчас, и как мы проходим путь. И никогда нет такого в духовном, ты поднимаешься снизу вверх, только не забывай об этом. Никогда следующее состояние для тебя не будет понятным, известным, оно всегда запутано и даже отталкивает, и это всегда так. Так не обманывай себя, что ты можешь сделать только выше знания, усилия, и делать расчет радиоотдачи, и зевук, ДАК, и получать радиоотдачи. И все эти усилия, это уже если у тебя есть килим в этом, экраны. Экранами называется, когда ты берешь силу свыше, и ты уже получил ее, и тогда с силой свыше ты работаешь в своем желании получать. Или с правой линии относительно левой линии. Но если не это... Поэтому они и говорят тебе. Законы или советы, они очень простые. Они выглядят как бы нереальными, может быть, что их невозможно выполнить.
4: Как бы то, что выходит из всей этой истории, что здесь две вещи. Одно, что это очень путает, что вызывает у группы вдохновение. То есть оказывается, что участие группы вызывает определенные вещи, а участие группы вызывает другие вещи. Может быть, это часть того, что спрашивают. Вторая вещь, как бы вопрос, действительно, не важны вообще средства. Главное делать, по-моему, это из опыта, что стоит идти в определенном направлении, сосредоточиться на определенных вещах.
2: Ребята, вы сейчас были неделю в разных усилиях. Меня с вами не было. Ну, постепенно мы поговорим об этом. Дайте мне в это войти. Я знаю, что должно быть, какие вещи произошли с вами, но я пока что не живу сейчас в этом. В ближайшие дни мы все это проясним. Я был в чем-то совершенно другом. Не мог сосредоточиться. И по времени, по часам, часовой пояс. У меня не было времени следить за вами внешне. Быть во всем этом.
4: Завтра можно почитать письмо как дополнение к тому, как заниматься этими вещами.
2: Пожалуйста. Это очень важно, если вы найдете что-то, относящееся к этому. Нам нужно сейчас, кроме этого, подумать, как мы помогаем там, в Москве. Там состояние очень особое.
3: Но бегляльше шенесатели шам, они лохашафти.
2: Ну, потому что, когда я поехал туда, я не думал.
3: Цуракозот.
2: Что это примет такую форму. Я думал, я сделаю какую-нибудь маленькую лекцию, проведу в Вене, в Вильнюсе, в Москве. Ну, заехал туда на неделю. поучиться с нашей группой там. И в Вене действительно есть группа небольшая, но интерес относительный, да, среди бухарцев. Я не думаю, что у этого большое будущее. Но интересуются. Были на лекции примерно, может быть, 150 человек, не знаю сколько. Есть среди них действительно те, кто очень интересуется. Есть такие, кто готов добавить. Но, в общем, группа небольшая. И я не думаю, что она вырастет. Там есть очень большая тяга к соблюдению так, их организации, их рамок. Там наследие и так далее. И молодые либо находятся в этом, либо убегают совсем. И когда молодежь убегает совсем, они готовы, чтобы ты пришел к ним и делал все, что хочешь, даже кабалу, неважно что. И ради этого они готовы и хотят кабалу, чтобы как-то притянуть молодежь, но они не притягивают их в глубину. Это пока что неизвестно, им и не раскрыто. Ну, короче говоря, нет там действительно какой-то реальной базы для этого. Это население еще не созрело для этого. Хотя вчера было несколько семей, которые приняли меня хорошо. Это первое. И второе, что там есть большое население небухарцев, которым я даю лекцию 23 марта. Я подъеду туда на один день. Они прилагают усилия, чтобы собрать аудиторию на лекцию. Там действительно их много. Но посмотрим, да или нет. А потом я поехал в Вену. В Вене было собрание всех прибалтийских групп. Это были Рига, Вильнюс, Каунас, Шауляй. Ну, короче, там из Эстонии, из Латвии, из Литвы, из Минска, из Белоруссии. Там было примерно тоже около 150 человек. И действительно, ты вдруг обнаруживаешь среди этих народов, что они хотят и готовы, и знают о нас, и учатся. Но я не знаю, это тоже мне кажется, что не так живо и серьезно, потому что они тоже еще не созрели, они живут еще на Левином подъеме, как бы больше, чем сами по себе. Ну, и да, и нет. Но нечего сравнивать их с бухарцами. У них состояние более тяжелое. Ну, а потом я прилетел в Москву. Это был день за днем. Один вечер в Вене, другой в Вильнюсе и на следующий день в Москве. Так в Москве я попал в Москву перед шаббатом. В шаббат вечером, в субботу вечером у меня была женская группа вечером, так у них принято. Ну, прием встречи шаббата с женщинами. И я там провел беседу, лекцию. На следующий день утром они учатся с 3 утра в шаббат. И так вот 3 часа подряд. И мы действительно изучали серьезные вещи. О мире Никудим особенно. Много говорили о группе. Потом начались уже встречи после шаббата с разными людьми, и было, значит, так, утром и вечером. Утром урок. А вечером большая лекция. И в течение дня либо интервью на радио, телевидении или в прессе, и всякие вещи. Короче, они сделали там очень серьезную подготовку, я даже не думал. Ну, мы говорили, что, может быть, я разок проведу лекцию. Ну, такую одну большую относительно лекцию, так, человек на 500. Оказалось, что они взяли...
3: Транспарант, как сказать...
2: Такой большой транспарант, такой повесили такой щит большой у Красной площади, там написано крупно «Каббала Лайтман», и всякие такие вещи заплатили за неделю $13,000, знаешь, там самое центральное место. И на телевидении это была такая бегущая строка внизу о Каббале, и по радио это было тоже так, все новости так упоминали об этом, и возникло такое напряжение такое по всей Москве, так что это, что это? Начали приходить и начали звонить им. Там всякие журналисты. И когда я приехал, получилось, что каждый день было несколько встреч с ними, интервью. И в Вильнюсе, кстати, тоже была пресс-конференция довольно большая. В воскресенье у меня была большая лекция в Центральной библиотеке. Это огромный зал, тоже рядом с Кремлем. Такое центральное место, огромная библиотека. И там было примерно около 1100 человек. Это те, кому дали войти. Потому что там, по соображениям безопасности, всякая там, пожарная охрана. И это тоже было нельзя, такое количество. И там была лекция примерно полтора часа, и вопросы, и ответы. И много людей стояли снаружи, им не дали войти. Ну, немного, но, может быть, 200-300 человек. И потом еще через два дня вышла по телевидению ночью, в два ночи была такая специальная программа, и там во время трансляции тоже были звонки со всего мира, потому что это действительно была международная такая программа, и это действительно было очень успешно. И, видимо, может быть, это произвело взрыв. На следующий день после телевидения было интервью на самом популярном радио в прайм-тайм. А на следующий день была еще лекция вечером. Кроме этого еще были и лекции, и учебы. Но потом была лекция, даже не лекция, я сказал по телевидению и по радио, что я на следующий день даю первый урок по Каббале. Ну, такой урок, пример урока, мастер-класс. И мы взяли для этого зал на 400-500 мест. И мы увидели, что что-то происходит уже такое нехорошее. Там в том же месте есть такой и другой зал, но более 1000 мест. В итоге из телевидения попросили, чтобы мы пришли заранее, и они хотели интервьюировать меня, так мы пришли заранее и увидели... Я даже не знаю, как объяснить. за час до лекции, а вдруг у тебя есть такой поток людей, поток, ты понимаешь, как улица движется, такой поток людей, и Козлов быстро позвонил, и Слуцкий, они позвонили там своим людям, и заказали службу охраны. Ну, не просто там была охрана, но там действительно приехал грузовик с солдатами и начали просто, знаешь, мы боялись. И так получилось, что в зал вошло где-то около 1800 человек, но снаружи остались даже журналисты, которым не дали войти. Ну, может быть, там 2000, 3000, я даже не знаю, остались снаружи. И мы начали бросать им книги, всякие там флаеры. Ну, короче говоря, это было что-то такое страшное. Действительно. Ну, я дал там урок со всякими схемами, чертежами, действительно, как урок, 4 стадии, сверху вниз, и миры, и что нам нужно делать, как подняться, вот этот духовный ген, как это действует посредством света. Короче, люди воспринимают здорово, потом вопросы оттуда возникают действительно по делу, они кричат из зала, почему это так и как это так. Ты видишь, человек не учится, но улавливает. Ну, там стояло много наших стендов, прилавков, и все наши девушки из московской группы, они составляли списки, не знаю, там в районе 700-800 человек сразу записались в группы. Короче, и после этого было еще. Короче, в общем, это произвело такую волну по всей Москве, что я думаю, что нет человека, который бы не слышал об этом. И это вообще в противоположность тому, что я думал, когда ехал. Ну, дам одну публичную лекцию, но это вышло как-то, ну, совершенно по-другому. Теперь у них есть проблема. Им нужно обработать эту базу данных со всеми этими телефонами, отсортировать это по возрасту, по полу, там не знаю, почему еще, и начать организовывать из этих людей группы, учебу. Я начал получать звонки от разных там философов, политиков. Они хотят узнать, изучить это, и разные организации начали интересоваться, экологические и другие. То есть это стало вдруг модным и у всех. Настолько, что потом уже все было даже как-то неудобно. Ты идешь в супермаркет, и тебя не узнают, понимаешь? Они тоже не ожидали этого. Ну, короче, это очень было массивно и мощно. Но потом последние 3 дня я уже начал как-то это гасить. Ну, понимаешь, это проблема. Нужно не забывать, что есть много разных организаций, которые не хотят этого. Поэтому ты не знаешь, как действовать. Лучше чуть-чуть успокоить ситуацию. Мы уже перестали давать интервью, потому что были такие люди, которые говорили, давайте выйдем, это может действительно, можем взять любой зал, наполнить. Мы действительно могли в тот момент на следующий день сделать даже для 5000 человек. Они сказали, давайте сделаем сейчас, еще 2-3 дня организуем, наполним стадион. Понимаешь? Это тоже возможно. Но ты уже понимаешь, что все-таки это такая страна. Короче, мы это остановили немножко, но тем не менее, я не знаю, как они справятся со всем этим. Но я вернулся, с одной стороны, это радует, с другой стороны, ты видишь, тебя улавливают вообще с полуслова, задают вопросы, очень простые, конкретные, такие, знаешь... Простота, она приходит, очевидно, после многих выяснений, но у них это как-то было понятно. Теперь нам нужно все время быть на связи с ними и думать, как сделать. Нам нужно во многом им помочь и с материалом. Ну, главное — отправлять им готовый материал. Ну, вот и все. И поэтому я хочу сказать, что я не очень был с вами, не мог. В 2 ночи трансляция на телевидении. У них вообще все наоборот. В 10 вечера заканчиваем урок, пойдем поесть. И ты не можешь сказать «нет», потому что для них это культура, это знакомство. Ну, это называется, что ты с ними в связи. Поэтому всю неделю у меня было все наоборот, ну и расстройство желудка. Такая жизнь. Ну ладно, давайте вернемся к нормальной жизни.
4: Поделимся впечатлениями от урока и что мы берем для реализации в десятке.
0: Я должен работать в группе, внешне, давать воодушевление товарищам. И также каждый товарищ должен работать внешне. И это повлияет на мое внутреннее воодушевление. Это то, что у нас есть. Если есть еще какие-то трюки, то мы готовы услышать.
4: Требовать величия цели нужно осторожно, с любовью, для того, чтобы не разрушить ни товарищу, ни себе. Дави на газ и все, только в одном направлении, что если ты соединен с ним, это тебя выбросит, запутает, это не важно. Приведи к величию Творца в группе. Кроме этого, у нас никакой цели нет. Отсюда уже все придет.
2: Да, направление очень сильное. Не выяснять там зло, сосредотачиваться на зле, а как раз воодушевление, возвеличивание, все время искать благо, добро. Раб дает такое направление очень энергичное, живое, и не погружаться в эту линию. Он говорит, что клипот наслаждаются злом. Если ты страдаешь и наслаждаешься этим, это не наша линия. А если человек начинает в это погружаться, то единственное, как он может выйти из этого, это физическое действие, как Рав сказал. Там кухня или какие-то вещи руками и ногами, или группа может вывести человека из любого состояния.
4: Да, в том же направлении. Нельзя больше чувствовать более чем секунду зло, сразу же заниматься тогда стремлением к добру, потому что клипа хочет убедить себя, что это нереально, нелогично. Чтобы ты все время стремился к добру, это несерьезно. Но у нас есть наш путь, и также этот мир, который дан для тел, чтобы мы могли передать друг другу впечатления, но целенаправленные. Не для того, чтобы быть просто радующимся обществом, а быть связанными с целью. И в особенности то, что было в конце, Раф описал то, что произошло 20 с чем-то лет в Москве. Большая возможность пробуждения и распространения. И здесь тоже моменты, которые нам необходимо взять. Есть возможности, которые иногда Творец бывает дает, и нужно быть готовыми, и будем продолжать вместе.
2: Я тоже слышал о величии Творца, что это единственное, что нам нужно. Это направление, в котором мы должны работать. Нет ничего важнее этого на духовном пути.
4: Тоже из урока, как формируется стремление к молитве, не то чтобы человек ее строил, он только должен приложить усилия. Молитва — это результат многих усилий, которые приносят высший цвет, который называется белизной Абы.
2: Добавить к тому, что вы сказали, нужно стремиться к выяснениям, к слиянию. И подумать о Москве сегодня тоже можно.
4: Да, выяснение, Рав сказал, что это средство, а не цель. Верно? Все время держать цель перед глазами. То, что сказали товарищи о зле и страданиях, не нужно быть больше мгновения, то, что дают нам свыше, только продвигаться. В начале урока Рав говорил об Ахапе Высшего, что для того, чтобы почувствовать Высшего, нужно хотя бы немного, чтобы у нас были келим, которые были в Ахапе Высшего, и тогда будет большая возможность привлечь свет. И на самом деле, чтобы Ахап Ильон поднял нашу Гальгальта Инаим. И удивительно, на самом деле, слышать, как была создана группа, все это наследие от самого Рава. Какие усилия мы прикладывали в группах, сам Рав. И мир, так же, как тогда, может быть готовым и сегодня.
2: Да, очень большое воодушевление от этих впечатлений, рассказов о распространении в Москве более 20 лет назад, сколько там несколько тысяч человек стоят снаружи.
4: Перейдем к следующей части урока, а до этого споем вместе песню.

0: Дорогие друзья, перейдем сейчас к учебе вместе с товарищами, ведущие 5.11.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Мы хотим прежде всего, давайте вместе воздадим огромную благодарность за то, что у каждого из нас есть точка в сердце, и эта точка в сердце пришла к нам свыше. Творец избрал каждого из нас, чтобы быть здесь сегодня и служить Ему. В точности, как избрал праотца Авраама и Моше, и царя Давида, чтобы служить Ему, также Он выбрал нас в той же мере, для того, чтобы мы соединились вместе, привлекли свет и привели всех к концу исправления. И как наши святые праотцы сталкивались со многими трудностями, с большой тьмой, раскрыли огромное зло на своем пути, если мы включаемся в это отношение, ощущение, что трудно иногда соединиться, мы чувствуем тьму. Это все для того, чтобы была энергия для работы и была возможность еще сильнее объединиться и продолжить путь наших святых праотцов и преодолевать в вере выше знания, в вере мудрецов, привлекать свет и продолжать идти дальше вперед. Лихаим, друзья, давайте начнем нашу учебу. Начнем с клипа Рава.
2: Рабаш говорит нам, он объясняет нам этапы, которые проходит человек на пути к тому, чтобы быть человеком. Что такое запрет изучения Торы идолопоклонниками? И человек, когда работает над собой, у него берет много времени, усилий, труда, чтобы прийти к состоянию идолопоклонник. Почувствовать, что у него есть действительно противоположные желания Творцу, что все его мысли о себе, ради получения, что это его природа. Это можно увидеть только как одно относительно другого. Если с помощью учебы и усилий в группе он получает свыше достаточное свечение, чтобы увидеть себя идолопоклонником, иначе он не называется идолопоклонником, это человек должен так определить, что он идолопоклонник, никто не скажет ему об этом.
1: Да, дорогие друзья, человек должен сам установить, что он идолопоклонник, никто ему это не скажет. Так я хочу поделиться, что в ощущении, которое мы прошли в подготовке, буквально я почувствовал потребность в себе, это осознание, как Одед на собрании товарищей из 5.5 говорил на собрании товарищей, что в человеке есть этот идолопоклонник, который сидит в нем и не дает соединиться с товарищами. И это как раз как Йоав начал урок, что это дает еще большую потребность настоящую соединиться с товарищами, с десяткой. И это дает также осознание того, насколько Творец велик и делает все, устраивает все для того, чтобы мы соединились.

0: объединились еще сильнее между нами и с ним. Давайте посмотрим еще один клип, где Рав говорит о десятках. Как из этого мы выходим на эту благодатную почву десятки? Клип номер два.
1: Поэтому ощущение идолопоклонника самое полезное и плодотворное, которое может быть, и благословенное, ощущать себя идолопоклонником, это уже больше половины пути. Почему? Потому что все делает Творец. Это называется работа Творца, не работа человека. Человеку нужно только лишь раскрыть свое истинное состояние, исходя из того, что он раскрывает, раскрывается в его сердце ощущение требования молитвы. И согласно этому требованию он готов в своих келим получить исправление и состояние.
0: Так давайте, друзья, сейчас поговорим в десятках. Как нам правильно использовать десятки, раскрывающиеся в нас ощущение идолопоклонников? Активный семинар. Как нам правильно использовать десятки, раскрывающиеся в нас ощущение идолопоклонников?
2: 5 минут.
1: Я бы сказал, что без работы в десятке невозможно даже разглядеть этих идолопоклонников, которые раскрываются в нас, именно исходя из того, что мы входим в десятку, в то, что мы определили своим духовным окружением. Это позволяет нам видеть величие товарищей, когда мы стараемся проникнуться тем, что говорят каббалисты. Это помогает мне увидеть, насколько я нахожусь в обратном состоянии относительно своих товарищей, великих учителей. Так мы развиваемся, так возникает молитва, требования.
3: Поход берурим, ютар маасим.
0: Меньше выяснений, больше действий. То, что мы в особенности учили, когда Раф привел пример работы с товарищем, когда ты должен пытаться поднять настроение не только в человеческом отношении, но помнить, что это духовное продвижение. Поэтому мы в десятке для того, чтобы воевать. И ты вдруг раскрываешь в себе разные вещи.
1: Да, чувствовать себя идолопоклонником — это хорошее состояние, за которое надо благодарить, потому что Творец оказывает милость и показывает, где ты находишься. Есть место попросить, потребовать исправления для себя. Мы читали об этом в статье и слышали, что идолопоклонники, которые хотят исправиться, подобное первосвященнику, то есть притягивают на себя величие первосвященника, коэн, это хасадим, и в этом заключается вся наша работа, почувствовать себя не открытыми и честными относительно объединения, попросить исправление, исправляющего света.
0: Я продолжу линию, которую выразили все товарищи. Как раз ощущение идолопоклонников создает тебе место исправления, указывает на место, где нужно приложить усилия, и по мере того, насколько человек чувствует боль в теле, ты должен знать, что это место, на котором нужно сконцентрироваться, чтобы излечить все тело, если раскрывается такая ситуация. Это для того, чтобы помочь каждому еще сильнее соединиться с товарищами.
1: Да, это ощущение противоположности, но Связи между нами можно настроить это Исраэль, это связывает с Творцом.
0: Не знаю, у меня блэкаут. Я не понимаю, пусть кто-то мне определит, кто такой идолопоклонник, кроме поклоняющегося звездам и созвездиям. Ну, понятно, что такое, как это расшифровывается, но что это значит? Поклоняющийся звездам и созвездиям — это тоже работающие на Творца, только немного отклоняясь.
1: Рав в клипе говорил о чем-то другом. В тот момент, когда мы чувствуем себя идолопоклонниками, как мы поднимаем требования и молитву, может быть, стоит еще раз послушать. Тут возникает вопрос, как использовать и как вызвать состояние идолопоклонника. Теоретически, да, работа с товарищами, действия и так далее. Я не совсем уловил. Иногда это кажется, что ты просто удостаиваешься свыше такого состояния.
0: Итак, друзья, мы сейчас обсудили между собой, как мы правильно пользуемся ощущением идолопоклонника и как это нас продвигает. Давайте перейдем к следующему клипу, в котором Рав говорит об отношении к осознанию зла. Что мы делаем в такой ситуации? С одной стороны, понятно, что наш путь выложен раскрытиями зла, что мы противоположны высшему свету, а с другой стороны, как мы не даем этим открытиям опустить нас, прийти в отчаяние от любви к товарищам, а воспользоваться этим как подарок свыше для того, чтобы продвигаться и приближаться к Творцу. Итак, пожалуйста, клип. Так человек должен все время стремиться только к величию. Что значит к величию? К высшему, к отдаче, к хорошим вещам, а не искать беды и свои недостатки, и тьму, и осознание зла. Наоборот. Стремись к хорошим вещам, высоким, и тогда ты увидишь, что ты противоположен им. Нет ничего другого. В этом проблема. И Бальсулам пишет, что это злое начало, противоположное, как бы ангел смерти. Он хоронит нас тем, что вводит нас в это зло и говорит, что ощущение зла — это хорошая вещь. Этим не дает нам продвигаться и вводит нас в депрессию. Нам нужно быть только все время стремиться быть энергичными, вдохновенными на подъеме, в осознании величия. Из этого придут все света, которые продвинут нас. Самоощущение не продвигает. Это называется съедать себя. Если мы просто будем сидеть и плакать, как над мертвым телом, это просто нельзя делать. И никогда это не помогает. А наоборот, немедленно встать и сразу же начать работать. Дальше придет такое ощущение. И клипа нам говорит как раз наоборот, что нужно сидеть, ждать и плакать, и все больше и больше ощущать зло, когда с помощью ощущения зла само зло как бы движет нами, исправляет нас. Никогда этого не бывает. как можно меньше ощущать зло. Тебе не нужно быть в нем еще секунду сверх того, что ты ощутил, что это зло. Оставаться в нем, чтобы рассматривать в нем всякие его проявления, это не помогает. Это уже поиск, не исходящий из этого. Это уже называется самоедством. Поиск зла должен прийти сам сверху, только с помощью стремления к добру.
1: Итак, друзья, мы услышали совет, данный Равом, не оставаться даже секунду дополнительно в состоянии зла после того, как оно раскрылось нам, хотя злое начало хочет нас оставить в этом, и все время стремиться подниматься, быть в воодушевлении, в подъеме. Перейдем к активному семинару и поговорим о том, как нам помочь друг другу, не заниматься самоедством, а всегда продвигаться к цели с энергией, воодушевлением и осознанием величия. Активный семинар, как помочь друг другу, не заниматься самоедством, а всегда продвигаться к цели с энергией, воодушевлением и осознанием величия.
0: Это цель группы, для этого мы собрались. Показывать друг другу величие, давать силы, впечатление. Это не убирает впечатление от желать отдавать. И поэтому мы должны установить распорядки и выстроить для себя такое окружение, для того, чтобы все время тянуться в направлении отдачи. Было предложение на уроке, что мы должны требовать это друг от друга, но должны делать это с любовью. Это тоже искусство.
1: Не знаю, что значит заниматься самоедством. Нужно съесть Творца или товарищей. Но я думаю, как помочь друг другу в том, чтобы мы друг другу не давали всякие замечания, каждый судит из своих недостатков и так далее. Мы или выходим из того, что человек не исправлен. Если человек делает какое-то замечание, он делает это, исходя из того, что он осознает, что он не исправлен. Поэтому помочь ему не заниматься самоедством, может быть, воспринимать нормально и критику с его стороны, и самому тоже не бояться и не сердиться.
0: Написано, что глупец сидит и занимается самоедством. Нам нечего заниматься им. Вся наша работа наоборот, а только помогать друг другу. Если человек застрял в состоянии помочь ему выйти из него именно с помощью объятия, именно через желание дать ему величие, человек не может сам вызволить себя из тюрьмы, так человек не бежит к цели со своей стороны. Нужно, чтобы десятка его все время подталкивала вперед.
1: Надо, чтобы у человека не было времени сидеть и есть себя поедом. Все время нужно обновлять рамки, что необходимо делать что-то для десятки, для группы. И помочь друг другу быть все время, чтобы мы могли соблюдать наши рамки. И чтобы у человека не было свободного времени на самопоедание, либо занят независимым в этом, необходимым, и в этом находится он весь, либо сделать что-то ради товарищей.
0: Да, атмосфера тянет это пламя.

0: товарищей, как дети, которые хотят только играть и не делают расчетов, что со мной и так далее. Мы приходим для того, чтобы отдавать, и благодаря этому держаться вместе друг друга.
1: Зоар כותב לנו יש יצא פשוטה מהמקובלים תחשוב איך לעזור לחברים לא להיות
2: Зоар пишет есть совет быть все время с товарищами. Ишай пишет, я слышал от Рава на уроке, что если товарищ поднимает настроение товарищу, то даже эгоистически это поднимает меня, а важность подъем важности цели — это правильно. Я добавлю, что нельзя смотреть назад. Люди смотрят назад, занимаются самоедством. Нужно смотреть только вперед.
0: Да, Рав говорит, это в клипе. Все время мы должны давать подъем, настроение. Рав говорил также о радости в течение урока. И в последнем клипе в особенности акцент на величие Творца. И вследствие подъема к цели величия Творца, мы не будем заниматься злом, а только коснемся этого, но все это для того, чтобы продвигаться дальше.
3: Хаверим.
2: Друзья, после того, как мы выяснили между нами, и мы слышали Рава, что мы не хотим просто так сидеть и плакаться, и не хотим страдать, мы хотим только продвигаться к цели энергично, с воодушевлением, возвеличивая Творца, и мы хотим перейти к следующему этапу вместе с нашим учителем. Он объясняет нам, как мы поднимаемся на следующую ступень и продвигаемся к слиянию. Давайте послушаем, как мы это делаем.
0: Выяснения не нужны. Не стремись к выяснениям, стремись к слиянию. Выяснения не являются целью. То, что мы на пути совершаем разные действия, мы не вызываем эти действия, мы не знаем, какое действие нужно совершить через секунду. Я не столько умный, чтобы знать и бури, и никамохин. Я не видел в зародыше, чтобы он определял для себя еще несколько ступеней. Ты такое вообще видел, Мири? Чтобы маленькая ступень могла определить все остальные действия или состояния? Откуда тебе это знать? Но только стремление к цели. Я, Исраэль и Творец, Тора и Творец. Мои действия, которые приводят меня туда едино. Это все. Но какие именно действия? Откуда мне знать? Это решимо, которое должно сейчас выйти и реализоваться во мне. Откуда я знаю, какое будет дальше решимо? Каждый раз состояния, они совершенно не заказаны. Я не знаю, через какое состояние я буду через мгновение. Так как же я могу определить? Так знаешь, у меня только одно. Жми на газ, и все. Только в одном направлении. А направление, оно, когда ты соединен с ним, это будет тебя подбрасывать, выбрасывать, запутывать, неважно. Но это уже состояние, которое пробудется из корня твоей души, из структуры твоего твоей внутренней, согласно необходимости твоих ступеней. Но не то, чтобы ты определил, что это откуда, это нет ума. Поэтому он говорит, что стремление, иначе ты знаешь, ты просто отклоняешься от пути, как он пишет нам в письме там, на странице 64, нужно стремиться к исцелению с ним, чтобы вернуться к корню, где я слит с ним, как я был с самого начала. А что будет в пути? То, что будет.
2: Сейчас мы выясним между нами на активном семинаре, что означает в нашей работе жать на газ в направлении слияния. И когда мы понятия не имеем, что правильно делать в следующий момент. Еще раз, что значит в нашей работе, в работе между нами, жать на газ в направлении слияния, когда мы не понимаем, что правильно делать в следующий момент?
3: Может
4: быть, пытаться понять это, что означает слияние между нами и прийти к слиянию с Творцом, когда мы хотим создать какое-то отношение между нами, отдачи, хорошие отношения, отношения любви. И это требует от нас разных вещей. И по отношению к этому мы можем измерить это. Требует от нас обязательств друг по отношению к другу, по отношению к тому, что требует каббалисты от нас делать. И тогда мы можем понять, может быть, следующий наш шаг как десятки, и тогда помочь каждому направить себя на это. Мне кажется, что-то в этом роде.
2: Ну, сколько можно вложить усилий в объединение между нами? Как это приведет к следующему состоянию? Какие препятствия откроются, которые надо преодолевать? Но понятно, что это слияние между нами, и все, что у нас есть, это стараться прилагать усилия. Усилия, может быть, не выходить. То есть усилия, можно сидеть сложа руки и сиди ничего не делать. Это лучше всего. Вопрос, как мы помогаем друг другу в том, чтобы напоминать о цели, о Творце, о цели творения. И чтобы здесь мы были динамичны, понимали состояние, продвигались. Мы не умничаем. Главное — учиться. Учеба, чтобы нас вела вперед и давала нам свет, возвращающий к источнику, направляла нас. Поэтому чем больше мы между вместе будем учиться, возвращаться к учебе. Я думаю, что это правильное направление.
4: Но относительно внешних рамок ясно, что нам нужно делать. Это, мне кажется, отношение человека. Если ему нельзя себя обманывать, себя, если ты не любишь больше Творца в конце дня и не любишь товарищей, но требовать по-настоящему продвижения в любви, если этого нет, давить на газ в разных состояниях. Главное — не быть равнодушными. Есть беседа Рава 2011 года с Ладыком, что люди, которые лгут, а суть, по сути дела, проявляется снаружи. Но мы не должны в этой работе давить друг на друга.
2: Да, нам не говорят знать, куда бежать. Главное — бежать.
5: Энергия,
2: как маленький ребенок, у которого есть много энергии, ему нужно ее растратить, он бежит. Не обязательно знает, куда бежит, просто бежит. Так и мы должны помочь друг другу бежать. А направление в итоге мы получим от Творца, от группы, от десятки, от Рава, разумеется. Но мы должны быть во внутреннем усилии, чтобы продвигаться и двигаться дальше. Я думаю, что Это должно быть нашим усилием.
0: В процессе того, что вы говорите, я вспомнил, что перед Бальсулам я думаю в Шамате, что если человек не умеет выяснять, что ему нужно делать, это мнение раба или нет, он должен добавить усилия. Там, где он может перевесить усилием, это правильный путь. И у нас всегда есть возможность приложить усилия относительно товарищей по отношению к обязанностям десятки, к конгрессу, самому особенному в истории, к которому мы приближаемся, всегда можно добавить усилия. Это самое здоровое, и там нет ошибок.
2: Итак, друзья, мы слышали много на уроке, мы выяснили много разных моментов, говорили об идолопоклонников, о том, что мы не должны стремиться к злу, и что мы не можем знать, что с нами будет дальше, не можем решать и определять. Мы обсуждали много разных тем. Но в итоге есть только одно, что нам нужно, чтобы из этого приходило все. Только одно, что нужно каждому из нас, чтобы каждый из нас смог давать и заниматься этим. И от этого зависит действительно наш успех. Сейчас мы прочитаем то, что говорил Рав на уроке, и получим от него направление на главное, чем мы должны заниматься.
0: Слова Рава. Подход должен исходить из любви. И это действительно трудно. Каждый знает, насколько это непросто. Это уже есть сама работа. Привести к величию Творца в группе. У нас нет ничего, кроме этого. У нас нет никакой другой цели. Из этого придет все. Если мы это будем делать как следует, это промоет наш разум, и мы позаботимся о том, чтобы это происходило даже механически, как запланированное упражнение, неважно. Если мы будем делать это изо всех сил, то каждый раз, конечно же, будут возникать помехи. Ясно, что мы должны выяснить это состояние до конца. Но итогом всех помех будет выход и открытие. Еще раз. Подход должен исходить из любви. И это действительно трудно. Каждый знает, что это очень трудно. Это уже есть настоящая работа. Привести к величию Творца в группе. У нас нет ничего, кроме этого. Кроме этой цели нет никакой другой. Из этого придет все. Если мы это сделаем, и как следует, это промоет наш разум, и мы позаботимся о том, чтобы это происходило даже механически, как запланированное неизвестное упражнение, неважно. Если мы будем делать это всеми силами, каждый раз, конечно же, будут помехи. Ясно, что мы должны выяснить это состояние до конца, но в итоге всех помех уже будет вход и раскрытие.
2: Итак, товарищи, мы подумали, что правильно будет дать задание на день. Задание дня следующее. В сегодняшних встречах поднимем величие Творца между нами, и из этого придет все. В сегодняшних встречах поднимем величие Творца между нами, и из этого придет все.
0: Большое спасибо, Пяти одиннадцать. И сообщение в завершение, дорогие друзья, в пятницу, 15 мая, в 16:30 до 17:15 будет тиш для мужчин с 18 лет. Это будет транслироваться в системе Арвуд, и это произойдет в трапезном зале. А завершим песню.

0: Дорогие друзья, на первой части урока мы будем слушать урок Рава от 24 февраля 2003 года. Это второй урок из трех уроков по статье «Рабаша. Суть строгости запрета обучать Торе идолопоклонников». Первый том трудов Рабаша, 489 страница. Мы прочитаем вместе в десятках. С 492 страницы, первый столбец, со слов, и следует понять, это в плане работы. И до 496 страницы, первый столбец, до слов, просто нет у него никакой связи со свойством человека. У нас 30 минут, десятки, которые закончат раньше времени, приглашаются провести семинар по основным моментам статьи. Рабаш, первый том, 499 страница. Страница. Читаем со слов, и следует понять это в плане работы. До 496 страницы, до слов, и нет у него никакой связи со свойством человека.
1: И следует понять это в плане работы согласно правилу, что в отношении работы мы учим всю Тору в одном человеке. Какова причина, заставляющая его заниматься Торой? Поскольку две противоположные вещи существуют в Торе. Как сказали наши мудрецы, сказал Йошуа бен Леви, почему сказано, и это Тора, которую дал Моше, удостоился, становится ему эликсиром жизни, не удостоился,

0: становится эликсиром смерти. И поэтому, когда человек занимается Торой, он должен видеть, чтобы Тора не привела его к смерти. Но тяжело предположить, насколько может быть такое расстояние между удостоился и не удостоился. То, что удостоился Торы, стал ему эликсиром смерти. Недостаточно, что он не получил вознаграждение, но разве не, это не хуже, чем он не стал заниматься вообще-то? Человек, который не занимается Торой, у него нет эликсира смерти. А тот, кто занимался Торой, достал, получил за это свойство смерти. Разве это недостаточно? И это приводится в предисловии к тому Эсра Сферот. Однако эти вещи нуждаются в выяснении, как и почему Тора становится ему эликсиром смерти. Разве недостаточно, что он... А мало того, что Тора и сама работа становятся для него эликсиром смерти. И это очень странно. И в предисловии к ТС сказано, поскольку Творец скрывает себя в Торе, ведь страдания... И мучение, которое получает человек во время скрытия лика, отличается от человека, который совершает нарушение, уменьшает Тору, человек, который умножал Тору и добрые дела. Ведь первый в высшей степени готов судить своего Создателя на чашу заслуг. То есть думать, что эти страдания даны ему из-за прегрешений и уменьшения Торы, которые он совершал. В то же время второму крайне тяжело судить своего Создателя на чашу заслуг. Так же и у нас. Ведь когда он ставит цель перед своим взором, то есть со стороны высшего, желание его насладить свои создания, однако для того, чтобы не было состояния стыда, нам нужны отдающие келим. А поскольку мы рождаемся с желанием получать, то есть свойством чужого Бога, и мы служим ему даже выше знания, и оно порабощает нас, и нет у нас силы выйти из-под его власти. Однако мы верим мудрецам, которые сказали, сказал Творец, я создал злое начало и создал Тору в приправу ему. Это является причиной, заставляющей человека заниматься Торой. Тогда Тора несет ему жизнь. Другими словами, благодаря Торе он выйдет из-под власти злого начала и будет работником Творца. То есть все его намерение будет доставить наслаждение своему Создателю. И он удостоится слияния с Творцом. То есть он будет тогда соединен с источником жизни. И только в таком состоянии, когда человек учится с этой целью, Тора называется у него эликсиром жизни, потому что благодаря Торе он удостоится жизни. Тогда, как если он не занимается Торой с этой целью, получается, что из-за его Торы, которую он учит, желание получать укрепляется и получает больше сил, чтобы удерживать его под своей властью. Ведь получающий дает ему понять, что он не похож на остальных людей. Ведь, слава Богу, он человек, у которого есть достояние в Торе и добрых делах, и нет сомнения, что человек, что Творец должен вести себя с ним не так, как он ведет с просто людьми, а Творец должен знать, кто он.
1: И если он работает в скромности, у него, без сомнения, есть претензии к Творцу. Ведь если страшно подумать, он страдает от чего-нибудь. Он говорит Творцу: «Такова Тора и таково вознаграждение за нее». И потому у него всегда есть обида, называемая «сомневающийся в шхине на Творца». И этим они отделяются от источника жизни. То есть, вместо того, чтобы стремиться отмениться перед Творцом и все, что они делают, направить только на то, чтобы служить Творцу. В то же время, те, кто работает ради получателя, хотят, чтобы Творец служил им во всем, чего недостает их получателю. Творец должен наполнять его. Получается, что они делают действия обратные тем, кто хочет удостоиться жизни посредством своих занятий Торой. И сказано, поймем то, что мы спросили. Почему Раби Ами говорит, нельзя передавать Тору идолопоклонникам? Если говорится в отношении работы, то есть, как сказано выше, в самом человеке, и он находится в состоянии идолопоклонника, причина, по которой нельзя учить их, получается, потому что в этом нет пользы. Ведь в отношении работы мы учим, что следует учить Тору, чтобы выйти из-под власти злого начала. А если он не хочет выйти на свободу из рабства, в котором держит его злое начало, в таком случае зачем ему Тора? Получается, что если он передаст ему Тору, это вещь бесполезная. В таком случае жаль трудов, которые предложит тот, кто будет учить его.
0: Однако Раби Йоханан добавляет к Раби Ами и говорит, мало того, что эта вещь бесполезная, но то, что идолопоклонник будет заниматься Торой, навредит ему, и он рискует жизнью, поскольку у идолопоклонников, то есть у того, кто учит Тору, не имея целью выйти из-под власти злого начала, а чтобы оставаться под его властью и служить ему сердцем и душой, это называется чужой работой. Как сказано, что это чужой бог в теле человека. Таким образом, он принимает эликсир смерти. Поэтому сказал Раби Йоханан, идолопоклонник, занимающийся Торой, повинен смерти. Это означает, что он рискует жизнью, поскольку Тора будет для него эликсиром смерти. Однако, как говорил Раби Мейер, откуда следует, что даже поклоняющийся идолам, но занимающийся Торой, подобен первосвященнику, как сказано, соблюдайте же законы мои, которые будет исполнять человек, и благодаря им жив будет. И мы спросили об этом. Первое, почему он говорит, что он подобен первосвященнику? А просто священник Коэн не называется высоким уровнем. И это настолько далеко от слов Раби Йоханана, который полагает, что он повинен смерти. Но это преувеличение, что он подобен первосвященнику. В чем его смысл?
1: Второе. Комментаторы спрашивают, но ведь доказательство, которое приводит Раби Мейр, что написано «Ха-Адам», ведь Раби Шимон говорит, что «Ха-Адам» означает как раз «Исраэль», а не «Идолопоклонников». Следует объяснить, что то, что Раби Мейр говорит «идолопоклонник, занимающийся Торой», имеется в виду то, что мы объяснили выше, что Раби Мейр имеет в виду, подобно человеку, который пришел к осознанию, что он поклоняется идолам. То есть он видит, что со дня своего рождения до сего дня он поклоняется идолам, то есть чужеземному богу, как сказано выше, что имеется в виду злое начало, находящееся в теле человека. И он видит, насколько он порабощен и находится под его властью. И у него нет никакой силы ослушаться его. И даже если часто он понимает своим разумом и сознанием, что не надо служить ему, а наоборот, чтобы злое начало служило святости, тем не менее, он смиряет свое знание и служит ему, как будто бы он понимал, что стоит служить ему. И когда человек приходит к этому осознанию, и он видит, что нет для него никакой силы в мире, которая могла бы помочь ему, и он видит, что он пропал и будет отрезан от жизни навсегда, и чтобы спасти себя от смерти, когда он пребывает в состоянии грешники при жизни своей называются мертвыми, и в этом состоянии он приходит к вере в слова мудрецов, которые сказали: «Так Творец сказал Израилю, сыновья мои, я создал злое начало и создал Тору приправу к нему. И если вы занимаетесь Торой, то не отдадут вас в его руки».
0: О таком идолопоклоннике сказал Раби Мейр, что он подобен первосвященнику. И он приводит в доказательство, что сказано, которое будет исполнять человек, и благодаря им жив будет. И он объясняет, что если он собирается заниматься Торой из-за того, что благодаря им жив будет, то есть причина его занятия Торой в том, что он хочет удостоиться состояния жизни, а не быть в состоянии грешника, поклоняющегося идолам, то есть чуждому Богу в теле человека, а все намерение его удостоиться жизни, как сказано, который будет исполнять человек, и благодаря им жив будет. Его имеет в виду Писание, что если будет заниматься Торой, он будет подобен первосвященнику, Коэн Гадоль. Не просто священнику, и будет священником, то есть удостоится свойства хесед, называемого священником, называемому священником, коэном. Иными словами, достоится отдающих килим, а также достоится свойства гадлут, и потому сказано, что он подобен первосвященнику. И согласно этому следует спросить о выражении, которым пользуется Раби Мейр, даже поклоняющийся идолам. И согласно тому, как мы объяснили, наоборот, такой идолопоклонник достоин быть как первосвященник. Можно объяснить это, сказав, что слово «даже» имеет в виду, что даже человек, пришедший к такой низости, что он видит, что он в самом деле служит идолам по-настоящему, иными словами, что он видит, что до сих пор у него не было никакой выгоды в его жизни, кроме того, что он служил злому началу. Другими словами, все мысли его и желания были только лишь для получателя, и он не касался пути истины. То есть, чтобы у него была способность верить в Творца высшее знание, а только насколько знание получателя позволяет ему и дает ему понять, что именно благодаря тому, что он будет работать на него, оно даст ему горючее, позволяющее заниматься Торой и заповедями.
1: Раби Мейр приходит к этому человеку, говоря ему: «Не сожалей об этой низости, ведь ты должен верить, что даже когда ты пришел в такое падение, Творец тоже может помочь тебе выйти из изгнания, где ты все время был под его властью». И смысл тут наоборот. И согласно этому, объяснение будет, как сказано, даже если таково мнение мира. Однако, по правде говоря, лишь теперь есть потребность в Торе. Лишь теперь у тебя есть настоящий келим, то есть настоящая потребность, чтобы Творец помог тебе. Из-за того, что ты дошел до точки истины, как сказали наши мудрецы, злое начало человека одолевает его каждый день и ищет, как умертвить его. И если Творец не помогал бы ему, он бы не выдержал. И теперь он видит понимает истину, что он действительно нуждается в помощи Творца. И из сказанного сможем объяснить слова книги Зоар, где сказано, что в простом понимании языка кажется, что в порядке работы можно различить три свойства. Свойство идолопоклонников, свойство Яакова, свойство Израиля.
0: И разница между ними в том, что идолопоклоннику нельзя учить даже Тору в простом понимании. И мы учим это из слов «не сделал он такого никакому народу». Что в общем можно обучать его простому смыслу — это именно в явных вещах. И мы учим это из того, что сказано «изрекает он слово свое Якову», что является нижней ступенью. А когда он находится на высшей ступени, можно обучать его тайнам Торы. И это мы учим из слов «законы свои, постановления свои Израилю». А в книге Зоар, глава Итро, сказано «так скажи дому Якова», то есть тому месту, которое подобает их ступени, «и возгласи сынам Израиля, ибо Яков и Израиль — это две ступени, ведь Яков — это ступень Вак, а Израиль — это ступень Гар». Однако Израиль называется совершенством всего, что означает явить мудрость хохма и говорить в духе мудрости. А в пункте 260-м Зоар говорит «так скажи дому Якова», то есть женщинам накивот, «и возгласи сынам Израиля», то есть мужчинам с Харим. А в пункте 261 сказано «так скажи дому Якова», то есть в речении, что означает «со стороны суда», «и возгласи сынам Израиля», это как сказано «и возгласил он вам союз свой», где возглашение — это милосердие. Сынам Израиля, то есть мужчинам, которые исходят со стороны милосердия. Поэтому, когда говорится о возглашении, говорится о них.
1: И следует понять разницу выражения Зоара, который говорит в главе Ахарей, что Яаков и Израиль — это две ступени. Яаков — первая ступень, Яаков — внизу, и с ним учат простое понимание. Второе. Израиль — это высшая ступень, с которой изучают тайны Торы. А в Зоаре, глава Итро, сказано, что Яаков — это свойство женщин, Израиль — мужчин. И еще в пункте 261 сказано, что Яаков — со стороны суда, поэтому сказано речение. А Израиль — это милосердие, ибо возглашение — это милосердие. И сказано, что Яаков — это свойство Вак, а Израиль — это ступень Гар. И потому сказано «и возгласи сынам Израиля», что означает «явить мудрость» и говорить в духе мудрости, так как возглашение указывает на хохма. И выясним сначала то, как объясняет книга Зоар, что такое свойство Яакова, говоря, первое — свойство Вак, второе — женщины, третье — суд, четвертое — явная ступень, то есть нижняя ступень, или свойства простого толкования.
0: Вот порядок работы таков, что, чтобы достичь цели, человек должен начать с того, чтобы знать, в каком состоянии он находится в работе Творца и к какой цели он должен прийти. То есть в чем заключается то совершенство, к которому человек должен прийти. Первое состояние человека, когда он знает, что он поклоняется идолам, что называется идолопоклонство. И это злое начало, находящееся в теле человека, которое называется чужим богом или чужеземным богом, и чтобы было ясно его состояние, в котором он действительно пребывает, то есть что он находится в свойстве идолопоклонников. Однако человек должен приложить большие усилия, чтобы увидеть истину, ибо к истине можно прийти только путем Торы и работы. Как сказали мудрецы, из ложь

0: что главное — прийти к лишма, из-за того, что внешние люди заставили его ощутить совершенство. И это совершенство является причиной того, что он не может почувствовать, что ему недостает главной цели, то есть прийти к лишма. А в особенности, если его уважают за то, что он работник Творца. Все люди, которые его уважают, без сомнения привносят свои мнения, чтобы он поверил тому, что они думают о нем, что он человек полный достоинств, и нет у него недостатка ни в чем. В таком случае, как же возможно, чтобы человек сказал о себе, что он пребывает в состоянии идолопоклонника, и он все еще не обрезан? Получается, что соединение, которое есть у него с массами, то есть насколько они соединены с его Торой и работой, этим они вызывают его совершенство. И это на языке работы называется, что у внешних есть возможность зацепиться. А что он теряет от того, что у них есть возможность зацепиться? Ответ. Эта возможность прицепиться является причиной того, что он не может видеть свое истинное состояние, что он все еще в состоянии идолопоклонника, чтобы пробовать разные способы, как ему выйти из-под власти зла.
1: Второе состояние человека — это когда он совершает себе обрезание. А обрезание называется, что он отрезает крайнюю плоть орла. А эта крайняя плоть называется три нечистые клипы, которые называются именами «штормовой ветер», «рохсара», «большая туча», «нангадор», и разгорающийся огонь эшметлаках, от которых исходит желание получать. Однако не в силах человека отсечь эту крайнюю плоть. И об этом сказал мой отец и учитель, что Творец должен помочь, чтобы человек смог отсечь лихрот, крайнюю плоть. И потому сказано, и заключил Вехарот, ты с ним союз. А смысл слов «с ним», что Творец помог ему, однако человек обязан начать. Однако, если говорят, что не в его возможностях обрезать себя самостоятельно, почему же человек должен начать, если мы говорим, что он не может завершить? В таком случае его работа представляется как будто напрасной. Но дело в том, что, как известно, нет света без кли. А кли называется недостатком. Ведь в месте, где нет недостатка, не может быть наполнения.
0: И согласно этому, объяснение слов «человек должен начать», что имеется в виду недостаток, хисарон. И это не означает, что человек должен начать наполнение. Но то, что мы говорим «начало», это то, что он должен дать потребность и недостаток. А потом приходит Творец и дает наполнение, относящееся к этому недостатку. И это называется «и ты заключил с ним», то есть Творец помогает ему. И это также считается правой линией, что означает, что Отец дает белое, как объясняется в учении Десяти Сферот, что означает, что высший свет, то есть свет Хохма, называемый Отец Аба, когда он светит, становится видно истину, состоящую в том, что крайняя плоть, то есть желание получать, это плохо. И только тогда он приходит к осознанию, что стоит отбросить эгоистическую любовь. И это та помощь, которую человек получает от Творца, что он приходит к осознанию зла. То есть, до того, как человек пришел к решению, что не стоит пользоваться получением, человек не может пользоваться отдающими килим, ведь одно противоречит другому. И потому человек должен совершить обрезание, а затем он может

0: принять на себя желание отдавать.
1: Получается, что удаление крайней плоти, называемое обрезанием, происходит благодаря помощи свыше. То есть именно тогда, когда ему светит высший свет, он видит свою низость, что он не может получить ничего из-за отличия по форме. И это называется в мирах «Отец дает белое». А после того, как он пришел к осознанию зла, происходит второе исправление, то есть что он начинает работать ради отдачи. И для этого тоже нужна помощь свыше. И это называется, что мать дает красное. А в ТЭС он объясняет, что имеется в виду желание отдавать. Отсюда получается, что как сила отмены желания получать, так и силу, позволяющую совершать действия по отдаче, дает высший, то есть помощь приходит свыше. В таком случае возникает вопрос, а что же дает нижний? Ведь говорят, что нижний должен начать. С чего он начинает, чтобы впоследствии Творец дал ему требуемую помощь? Из сказанного выходит, что нижний может дать Творцу только лишь потребность, чтобы у Творца было место для заполнения. Другими словами, тот человек, который хочет служить Творцу, а не служить идолам, должен почувствовать свою низость. И какова мера его чувства, так постепенно у него образуется боль за то, что он настолько погружен в эгоистическую любовь, просто как животное, и у него нет никакой связи со свойством человека. До сюда читаем.
0: Мы видели, что тут поднимается вопрос, в чем часть нижнего, в чем часть высшего. В конце статьи он говорит, что нижний может дать Творцу только потребность. Это то, что меня захватило.
1: Да, мы обязаны только хотеть. Если хотим, то Творец должен дополнить. Как говорят, тут белое, красное.
0: Творец дает кли, Творец дает свет. А нам нужно только просить у Творца. И перейдем к уроку от 24 февраля 2003 года.
1: Раваш говорит нам этапы, объясняет этапы, которые человек проходит на своем пути, чтобы стать человеком. В чем суть строгости запрета изучения Торы идолопоклонниками? Это человек, который работает над собой, у него занимает много времени, усилий, чтобы прийти к состоянию идолопоклонников, почувствовать, что действительно, у него есть желание, противоположное Творцу, что все его мысли ради себя, ради получения, потому что такова его природа, то можно видеть только меру против меры. Если благодаря учебе и усилиям в группе он получает свыше достаточное свечение, чтобы увидеть себя как идолопоклонник. Иначе не называется, что он идолопоклонник. Человек обязан определить так, что он идолопоклонник. Никто не скажет ему. Творец видит нас на совершенном уровне. Я не менял. Не действует на него ни первое сокращение, ни второе сокращение, и не все наши падения, и не миры, и разбиение килим, все эти вещи, это только относительно получающих, которые потом постигают это. С его стороны, мы находимся в бесконечности, в совершенном состоянии. И нет никакого греха и никакого изъяна в творении, которое он создал. А творение в тот момент, когда чувствует хлеб стыда в состоянии, которое Творец создал, тогда совершает первое сокращение и стремится прийти к тому совершенству с собственными силами. Это называется, что он сам вызывает работу и усилия, чтобы раскрыть все свое истинное состояние в бесконечности и к этому состоянию прийти своими собственными силами. Поэтому ощущение идолопоклонника — это самое эффективное, самое продуктивное ощущение, которое может быть, и оно благословенно. Ощутить себя идолопоклонником — это уже больше половины пути. Почему? Потому что все делает Творец. Работа Творца — это называется не работа человека. И человек только должен раскрыть свое истинное состояние. Из того, что он раскрывает, тогда в сердце его раскрывается.
2: Из
1: этого состояния в его сердце раскрывается ощущение молитвы, требования. И тогда, согласно этому требованию, он готов, согласно своим келим, получить исправление и это состояние. Поэтому, с одной стороны, нельзя обучать Торе идолопоклонника. И то, что человек приходит к тому, чтобы быть идолопоклонником, он видит, что у него нет связи с Торой. И тогда это состояние является причиной подъема ман, чтобы он превратил его в Израиль. И тогда, благодаря учебе, когда он учится, к нему приходит осознание зла, это называется белое от Абы, то есть он видит себя противоположным Творцу. И когда тубелизна от отца Абы работает, действует на него, в его сердце образуется побуждение, молитва. И это не то, что человек строит эту молитву, он должен только приложить усилия. Молитва является результатом многих усилий, которые привлекают высший свет, называемый белизна Абы. Ощущение сознания зла, противоположность Творцу, уже, если это в достаточном виде, приносит ему красноту имы. Что такое краснота имы? То есть, чтобы, что у него уже будут келим, бина и малхот, соединенные в таком виде, чтобы он мог работать со своими келим ради отдачи. Что значит, что он получает белизну имы? То есть человек в своей гальгальтейнаем, в своем желании отдавать, который он получает от осознания зла, начинает соединяться с Ахапом Высшего. и чувствует, как Высший в своем Ахапе хочет наполнить его, как Высший страдает из-за того, что Нижний не способен получать от него. Это то, что называется, что чувствует Шхину в изгнании, чувствует страдание Шхины, с одной стороны. Когда он приходит к осознанию страдания Шхины, то оставляет свои получающие килим, свой Ахап, соединяется с Ахапом Высшего и начинает работать с Ахапом Высшего вместо своего Ахапа. И получается у него новый парцуф, Гальгальтейнаем, его Ахап Высшего. То, что называется у нас в Никудим, Гадлут первого типа. И тогда он берет получающие килим Высшего, которые ради отдачи ему, и превращает их в ради отдачи Высшему. Начинает работать с желанием Высшего, это называется. Высший хочет давать мне. Я сейчас чувствую это как его боль. А потом я чувствую это как свою боль, что он не может давать мне. Я беру его килим, и в них, именно в них я даю ему. Тем, что я получаю от Ахапа Высшего, он этим наполняет Ахапа Высшего. Получается, что всякий раз он работает с килим Высшего, получает красноту, и мы. И так поднимается на уровень Высшего. А на уровне Высшего, когда он удостаивается состояние Высшего и заканчивает все соединение с Высшим и уподобление, тогда начинает ощущать, что в нем снова есть осознание зла от белизны Абы, который дает ему Гальгальтейнаем. И снова тогда чувствует внутри Гальгальтейнаем своих красноту имя Ахап Высшего. То есть он страдает от того, что хочет давать ему. И берет вместо своего Ахапа предыдущего, когда уже видит, что он тоже не в порядке, снова Ахап Высшего соединяется с ним, и снова у него есть 10 сферот с Ахапом Высшего. Берет страдания Высшего как свои килим, которые он хочет наполнить. Тогда он наполняет их с помощью своей Гальгальтейнаем. Наполняет Ахап Высшего, который находится в нем. И так всякий раз с помощью этой связи, которая есть между Высшим и Нижним, так он может подниматься на высший уровень всякий раз, когда Высший — это еще выше. И это через то, что всякий раз раскрывает, что его состояние — это состояние идолопоклонника. Но всякий раз он решает, он раскрывает, что он идолопоклонник. После этого ощущения он тогда меняет свои килим на килим Высшего, на белизну Абы и красноту Имы. Да.
0: Прилепиться к Высшему в нашем состоянии — это прилепиться к Ахапу Высшего?
1: Мы прилепляемся к Ахапу Высшего, да.
0: А что значит искать Ахап Высшего у нас?
1: Искать Ахап Высшего у нас, это называется, что я хочу определить мои действия, мои усилия не из того, что требуют мои получающие келим, а то, что высший требует. Это называется искать его ахаб. Что такое искать его ахаб? Искать его келим, его желание.
2: Ахаб де Ильон зе...
1: Ахаб высшего – это его отношение ко мне. Да?
0: С одной стороны, это находится во мне, а с другой стороны, снаружи меня, вне меня.
1: Ахаб высшего находится в Гальгальтейнаем нижнего. В той мере, в которой у меня будут келим Гальгальтейнаем, я почувствую, что есть во мне Ахаб высшего. В той мере, в которой я захочу отдавать ими, я почувствую, что имя хочет давать мне. То есть вначале должна быть белизна Абы, а потом тогда раскрывается краснота Имы. Осознание зла должно быть первым. Но этот момент, что я беру желание высшего и с ним я работаю. Вместо моего ахапа с ахапом высшего. Что такое ахап высшего? Его отношение ко мне. Что он хочет давать мне, что он страдает от того, что я не получаю. Тогда я беру его ахап. Что называется, что я беру его ахап? Его отношение ко мне, что он хочет давать мне, а я работаю только для того, чтобы позволить ему давать мне. Из-за того, что я не хочу, чтобы он страдал. В этом я должен оторвать себя от своего ахапа, то есть чтобы все мои желания были только ради отдачи. И так я удостаиваюсь того, что я соединяюсь с более высокой ступенью и поднимаюсь на нее. К ней, а потом на нее. Да?
0: Вы сказали, что у меня есть келим гальгальтейнаем. Что это значит?
1: Что такое, что у меня есть келим гальгальтейнаем? Что я не думаю о себе, а готов почувствовать высшего, как он есть, и не сужу его в моих получающих келим, а сужу высшего, выше моего знания. Это называется, что я нахожусь в келим гальгальтейнаем моих. То есть, допустим, в моих келим ахапа я чувствую, что духовное недостаточно. Нет там так уж, чтобы для этого жертвовать всей моей жизнью. И вообще, все это дело может подождать. Я удовлетворюсь тем, что есть у меня. Иногда, немножко, ладно. Это называется, что пока еще я не нахожусь в Гальгальтейнаем, в моих отдающих келим.
2: Что
1: еще не оторвался от расчета, что это даст мне. Называется, что пока еще ахаб соединен со мной. Здесь должно быть воздействие или близна абы, что он дает мне осознание, насколько я противоположен белизне. Отдачи. Аба – это отдающие келим, и мы – это получающие келим. Насколько это кажется противоположно? Приходит от света хохма, от получающих келим, который есть в сфере хохма, а это от отдающих келим, краснота имы, который есть в бине. Но относительно нас это так. Как мы учим, что свет хохма исправляет желание получать.
2: Так,
1: белизна абы несет как в первой стадии, четырех стадий прямого света. Свет хухма, который действует на желание получать, дает желанию получать ощущение своего источника, ощущение кетера, дающего, и тогда желание получать хочет прилепиться к более высокому свойству, к дающему.
0: Да. Может ли человек добавить что-то к работе Ловен де Аба?
1: Вся наша работа над белизной Абы, потом над краснотой Имы, это работа уже другая, она более понятна человеку. Над белизной Абы это работа, работа из скрытия. Здесь это просто много усилий, без вкуса, я бы сказал, много удачи. Что такое удача? Ну, так, как человек будет стараться во всем, что есть с ним рядом, то, что приходит к нему, и как группа поможет ему. Да. Почему мы не находимся большую часть времени, не поднимаемся, чтобы использовать большую часть времени в поиске зла, только должны быть в радости, как будто большую часть времени.
0: Почему мы не находимся большую часть времени в поиске зла? Не нужно искать зло. Если мы будем искать зло, мы никогда его не найдем. Нам нужно искать только Творца и преимущество света и тьмы. И тогда мы увидим тьму. Не зря говорят, что осознание зла посредством ловы, белизны, Аба. Если я не приношу себе этот ловен, этот настоящий белый свет, то я не вижу себя как черного, противоположного, чтобы из этого тогда произошло у человека. Образование Галгальтова Инаим. Тогда человек каждый раз должен стремиться только к величию, то есть к высшему, к отдаче, к хорошим вещам, и не искать свои беды и недостатки, и тьму, и осознание зла. Наоборот. Стремись к хорошим и высоким вещам, и тогда ты увидишь, что ты противоположен им. Нет ничего другого. В этом проблема, что Бальсулам пишет, что это злое начало, противоположное, как бы ангел смерти. Он хоронит нас тем, что вводит нас в зло и говорит, что ощущение зла — это хорошая вещь. И этим препятствует нашему продвижению, вводит нас в депрессию. Нам нужно быть только все время в стремлении, быть в энергии, во вдохновении, в подъеме, в осознании величия. Из этого придут все света, которые продвинут нас. Ощущение само по себе не продвигает. Это называется «съедает себя», что мы будем просто сидеть и плакать, как над мертвым телом, это просто запрещено. Это никогда не помогает. А наоборот, немедленно встать и немедленно начать двигаться дальше. если уже пришло такое ощущение. А клипа как раз говорит, что нам нужно сидеть и ждать, и плакать, и все больше и больше ощущать зло, что посредством ощущения зла, что само зло как бы двигает нас и исправляет нас. Никогда нет. Как можно меньше чувствовать зло. Тебе не нужно быть в ним еще секунду сверх того, как ты ощутил, что это зло. Оставаться в нем, чтобы рассматривать в нем всякие его виды, не помогает. Поиск уже не из этого. Это уже называется, что человек поедает себя. Поиск зла должен прийти сам, свыше, только посредством стремления к добру. А злое начало говорит, что стремиться к добру — это называется легкомыслием. Зачем ты стремишься к добру? Будь как человек реалистичный. Это твое состояние. Будь в нем. Как будто бы там, внутри этих миазмов, внутри, не знаю, внутри всех этих эгоистических плохих ощущений, когда ты будешь внутри этого, это истинное состояние. Из этого приходит к нам все это мнение, что страдание исправляет. Оно никогда не исправляет. И до такой степени, что люди, ты видишь, в христианстве они подняли страдания на уровень святости. Кто больше страдает, тот более святой. И действительно ему оказывают почет. А зачем нужно почитать это? Любое состояние, противоположное Творцу, оно недостойно почета, оно постыдно. Нам нужно учиться, как получать больше. А злое начало доводит до того, что человек начинает наслаждаться тем, что он страдает. Есть целая система в клипе, которая приносит человеку в этом целое учение. Действительно, как страдание делает это. И человек ощущает себя, его гордыня растет. И он начинает показывать всем, как он страдает. И от этого начинает получать силы еще больше для страдания. Начинает чувствовать внутри этого страдания большое наслаждение. И как Бааль Сулам пишет там, о сыне царя, который стоит там со своим мечом, а его колют враги, ненавистники, а он говорит: «Смотри, как я стою тут один, я то, я это». Ну, глупость, тупость. Это большая проблема, что люди входят в это и не могут выйти. И клипа становится действительно святостью. И действительно, змей смеется над нами.
1: В чем разница между работником идолов и работником зло лишма, служащим идолом?
0: И то, и другое.
2: Адам кувея.
0: Человек определяет. Работающий вдоль лишма, идолопоклонник, это действительно осознание зла, что еще не начал по-настоящему его исправлять.
1: Если такое состояние, как вы описали, клипы, что человеку делать в этом состоянии?
0: Что делает человек, который находится в такой клипе, который ему лжет и крутит им, и заставляет наслаждаться страданием, тем, что он поедает себя? Нам нечего делать, только группа. Это то, что Рэбе говорит, Рабаш говорит. Нужно войти в группу, поднимать лыхаем, делать всякие такие усилия, отбросить голову, пойти на кухню, поработать немного. Только действия. Ты не можешь быть умнее клипы. Или группа в своем влиянии на тебя, или твои действия, которые являются животными действиями. Но именно из-за этого, из-за того, что мы находимся в этом мире, мире такого животного действия, это может действовать также и на внутреннем.

0: внутреннее. Влиять также на внутреннее.
1: Эта группа не всегда видит.
0: Группа даже не должна видеть их. Если она видит, тогда она уже обязана прийти и заняться человеком силой. Но если она не видит, то не видит. Тогда человек сам должен так страдаться. Так стараться. Но действительно, не быть самому... Быть хотя бы мгновение в печали — это настоящий отрыв. А я вижу, что здесь проходят недели у людей, которые поедают себя и не стараются. И действительно, и товарищи, и вся общность группы. Почему я все время кричу «величие цели»? Чтобы вообще атмосфера была такой, чтобы человек, который входит сюда, сам собой поднимался. Даже не делая никаких усилий. А по времени он приходит сюда в 3 ночи, так уже то, что пришел, должно влиять на него, чтобы он поднялся. Если бы это действительно было в нашем состоянии, заботой о подъеме, о радости, об ощущении, что мы находимся в особом состоянии в мире относительно всего мира. Тогда это все время поднимало бы нас. Это ощущение, над которым нужно работать действительно силой. Но силой группы, да, делать это. Силой каждого по отдельности он не способен работать против этой клипы. Не способен. Это просто... Невозможно. Один на один мы не можем с нашей природой ничего сделать. Когда ты берешь еще нескольких товарищей против твоей природы, ты можешь справляться. Они должны просто помочь тебе бороться с этим внутренним змеем.
1: Что дает человеку силу стремиться к Творцу?
0: Что дает человеку силу стремиться к Творцу? Точка в сердце. Или из безвыходности, или из величия цели, из величия Творца. Эти две вещи дают человеку порыв стремиться к Творцу. Или у меня нет выбора, и я устремляюсь к Нему, что Он мой Спаситель. Не Освободитель, Спаситель. Или Его величие, что я хочу просто быть соединенным с настолько великим, насколько я могу себе представить это величие.
1: То есть именно это стремление приводит к тому, чтобы человек ощутил свое состояние противоположным этому, насколько он далек от этого. Что-то тут не складывается у меня. Именно стремление приводит к противоположному желанию.
0: Это не совсем верно, что стремление вызывает познание зла. А то, что человек стремится, тогда уже следующее состояние, следующая ступень, что приносит ему, чтобы поднять его, прежде познание своего состояния, познание зла. И тогда из этого он просит, из этого он сливается с Высшим. Но это должно быть, потому что иначе с каким кли он поднимется? Кли, который раскрывается, это по сути его двигатель, с которым он поднимается. Что значит подъем? Еще больше желания получать, с еще большим наполнением, это называется подъем. Тогда где еще большее желание получать? Тогда то, что раскрывает ему сейчас осознание зла, это добавка желания получать, да? Когда он видит, что это зло, просит ман, исправляет, наполняет его. Это называется, что он завоевал более высокую ступень.

0: Это все.
1: Вы говорите, что состояние посередине осознания зла.
0: Смотри, нам нужно только понять, что плохое ощущение не находится в Творце. И тогда нет ничего хуже, чем не быть в нем. И все.
1: И все-таки где человек во всех этих ступенях? Где все-таки это выяснение производится?
0: Не нужны выяснения, не стремись к выяснениям, стремись к слиянию. Выяснение — это не цель. То, что мы по дороге производим всякие действия, мы не заказываем эти действия. Мы не знаем, какое действие я должен сделать через мгновение. Я не такой умный, что я знаю и буры, и никамухин. Я еще не видел зародыша, который бы уже устанавливал, каким он будет через несколько ступеней. Ты видел такое в мире? Что маленькая ступень может устанавливать остальные действия или состояния? Откуда ты знаешь? Только стремление находиться в цели. Я, Исраэль, Творец и Тора, действия мои, которые меня туда приводят. Это все. А какие действия в точности? Откуда я знаю? Это решимо, которое должно сейчас выйти и реализоваться во мне. Откуда я знаю, какое решимо должно быть? Дальше должно быть. Каждый раз состояние — это состояние совершенно неожиданное, нежданное состояние. Я не знаю, в каком состоянии я буду через мгновение. Я не знаю. Так как же я могу устанавливать? Тогда есть... Только ты можешь только давить на газ и все. Только в одном направлении. И направление, если ты соединен с ним, это приведет тебя, это выбросит тебя, это запутает тебя, неважно. Но это уже состояние, которое пробудется из корня твоей души, из строения твоей души изнутри. Согласно потребности, согласно структуре твоих ступеней. Но не то, что ты устанавливаешь это. Откуда? Это не от ума. Поэтому он говорит, что стремление к... Иначе ты отклоняешься от пути, как он описывает нам в письме на странице 64. Там, что нужно стремиться к слиянию с ним, вернуться к корню, где я слит с ним, как был с самого начала. А что будет в пути? Пусть будет, что будет.
1: Достаточно понятно, что Ибур все время думает о величии Творца.
0: Нет, величие Творца зачем это мне нужно? Потому что это приводит меня к слиянию.
1: Слияние? Слияние-то?
0: Да.
1: Выяснение в мыслях внутри осознания зла, в добре, в средней линии. Что делать с этим, с моей стороны, заниматься этим?
0: Нет, ты снова спрашиваешь, что когда я буду производить выяснения в левой линии, в правой линии, соединю в среднюю линию? Мы изучаем эти вещи в форме, как будто мы находимся сверху и смотрим на все это, как бы наблюдаем за всеми этими состояниями, как они пройдут над нами. Но нет такого. Если я нахожусь в процессе внутреннего изменения, то я нахожусь внутри этого процесса. И я ничего не устанавливаю. И что происходит со мной, то происходит. После того, как это произошло, я могу, может быть, написать, если этого достаточно, что если я поднялся достаточно, чтобы у меня был и ум, и чувство, способность критиковать состояние, которое я прошел, тогда я могу написать, что я прошел и бур, и никам, и хин, те или иные этапы. Но прежде чем я прохожу, как я что, могу установить? Не дай Бог. Это иллюзия. Я нахожусь сейчас в правой линии, и в этой правой линии я должен сделать то-то и то-то. Это неверно. Как ты можешь в следующем мгновении сказать что-то? Ведь каждое следующее состояние — это бесконечность. Это, что такое следующее состояние? У меня для него нет кли. Я ощущаю его перед собой как окружающий свет. У меня нет кли, чтобы ограничить его. Если нет границы, это и называется, нет ограничений, это называется бесконечность. Так как я могу сказать, в какой форме я буду в следующий раз? Поэтому не думай, как делать выяснения в правой линии, в левой линии, в средней линии. Хорошо об этом говорить в общем, но когда ты находишься в этом, ты должен стремиться только к одной точке, точке слияния. Это знаешь, как будто бы ты берешь... Берешь нитку, и через всякие кольца ты ее продергиваешь. Ты должен стремиться к концу. А как он пройдет через всякие вещи, ты этого не знаешь. Это раскроется посередине, и все. Но ты должен только знать, куда он должен прийти? Нет у меня другого совета. Это просто так. Поэтому он пишет: «В вере выше знания, с закрытыми глазами, всякие такие вещи, отмена перед более высокой ступенью». Потому что снизу вверх это все наши исследования, нашей природы, нашей жизни, когда мы как бы находимся сверху и так смотрим сверху, наблюдаем за всей природой и тогда исследуем ее. Это относительно этого мира, да, потому что мы, человек, тогда относительно животного, растительного и неживого, да, это верно. Но когда я, человек в этом мире, начинаю смотреть наверх, мне там не на что смотреть. Если я поднимаю голову только немного, мне уже достаточно, это уже бесконечность.
1: Как понять разное состояние, которое происходит с тобой на пути к слиянию?
2: О, тогда в то время, когда мы смотрим на состояние и познаем состояние, через которое мы проходим, это называется, что мы занимаемся работой Творца. Творец делает работу, а мы наблюдаем за ней. Поэтому это называется работа Творца, это то, что ты раскрываешь, да?
1: Работу человек в группе может сделать, чтобы принять от группы максимум впечатления, максимум величия.
2: Какую работу в группе человек должен делать, чтобы получить от группы максимум вдохновения? Величие. Пробуй.
3: אז יש כאלה חברמנים שהם עושים רעש גדול ופעילים וקופצים ו...
2: Есть такие ребята компанейские, которые делают много шума, активные и так далее. Я от этого больше вдохновляюсь от него. Тут ничего не вижу, да? Ну, верно. Есть. Можно во внешней животной форме увидеть пример, а как это на самом деле, никто не знает. Но не успокаивайся тем, что она просто делает много шума, но я действительно вкладываю, серьезно, никто не знает, что я вношу в группу. Ну, не успокаивай себя. Это действительно, как Рабаш говорит, поднять настроение товарищу. Как?
4: Есть люди, которым по природе эта работа очень тяжелая.
2: Верно. Одному легче, другому тяжелее.
4: Верно, но одному легче, другому труднее.
2: Ну да. согласно работе и платеж, по страданию платеж. Сделай большое усилие, у тебя выйдет действие, результат очень маленький. Но, может быть, это действительно повлияет больше. Я не впечатляюсь от того, что один все время бегает и кричит, а другой, допустим, сделал какое-то усилие, приподнялся. Не думай, в группе чувствуется это. О, смотри, даже он начал немного. Я не могу требовать, ну, скажем... Допустим, чтобы палатник начал шуметь. А, в последнее время устраивает много шума. Ну, прекрасно. Да, но сколько лет он сидел тихо? Да, ты видишь, каждый приходит. Да.
4: А что относительно второй стороны, когда работа тебе не дает воодушевления, есть дилемма, что нельзя его критиковать?
2: Нет, это все зависит от твоего отношения. Ты боишься, что... уронишь товарища, не бойся этого. Если ты думаешь, как поднять ему настроение, как поднять его, как возвысить его, чтобы действительно у тебя возникла возможность, это твоя работа, что от этого ты действительно обретаешь духовное, ты должен задумываться об этом. Это не просто, что ты приходишь к нему, чтобы поднять ему настроение. Это делают в каждой группе, но ты приходишь, потому что это тебя обязывает, потому что посредством этого ты обретаешь сближение с Творцом. И не то, что ты делаешь его... животные части веселее, тоже потому, чтобы ему было веселее, или он товарищ, и тебе сделает так же в ответ. И каждый украсит жизнь другого. И будет такая хорошая, веселая компания. Это называется легкомыслие. Если ты делаешь это согласно твоему эгоистическому расчету, это поможет тебе в духовном продвижении. Но тогда ты приходишь к нему и начинаешь влиять на него хорошим настроением. И это хорошо.
4: У меня был другой вопрос. Если мы сделали список людей, которые способны дать вдохновение, и с другой стороны список, которые не дают вдохновения. Я говорю о людях, которые находятся в списке, которые не дают вдохновения. Тогда мы в окружении моем, когда я вижу, что он находится в состоянии, что он не дает мне вдохновения, если сейчас перехожу и встряхиваю его, и врываюсь к нему, говорю ему, слушай, ты не даешь мне вдохновения, радости к Творцу, достичь Творца, или я должен...
2: Ну, тут есть несколько товарищей, которые не дают тебе воодушевления от величия Творца. Ты спрашиваешь, как мне нужно к ним относиться? Прийти к ним и потребовать, как это ты так делаешь? Или ты приходишь к ним, чтобы как-то их порадовать? Ты можешь тоже прийти к ним и с требованием сказать, ребят, ну что, и вы, и я, мы должны немножко приподняться. Но подход должен быть исходя из любви. И действительно, это непросто. Каждый знает, что это тяжело. Это действительно работа. Вызвать подъем к Творцу в группе. У нас нет, кроме этого, действительно, никакой цели другой. Из этого... образуется все. Если мы будем делать это как следует, и это так промоет нам мозги, и мы будем заботиться, чтобы это действительно было механически, по-животному, как какое-то упражнение, заложенное, не знаю, неважно, если мы будем делать это изо всех сил, и каждый раз обязательно будут помехи. И, конечно, должны прояснить это состояние до конца, но в итоге всех помех это будет уже вхождение и раскрытие.
4: Вокруг нас есть много групп. Мы говорим, что самое важное у нас — это увеличить цели, порадовать товарищей, увеличим цели. Вокруг нас много групп, которые, по сути, делают эту вещь, пытаются делать это.
2: Что? Есть много групп, которые возвеличивают Творца и радуются.
4: Верно, но какая разница между тем, что нам нужно делать, как пройти эту точку, между тем, как на нашем пути это делать?
2: В чем разница между тем, что мы делаем, и они делают? Прежде всего, я не вижу, что есть много групп, которые делают это. Что действительно хотят возвеличить Творца, а не себя, что они якобы связаны с Творцом, и тогда Творец большой, и они тоже большие. И это внешняя работа, а не внутренняя. Я думаю, что разница, в том, что мы делаем это по необходимости, что у нас нет выбора. То есть мы чувствуем, что если не это, то мы сами ни на что не способны. То есть у нас есть уже кли для этого. То есть все это должно быть не искусственным, а необходимым. Если это из необходимости, то это не просуществует, это исчезнет. И тогда у нас есть в этом общая необходимость. Мы думаем, что это действительно от этого зависит наше доброе будущее. Это первое. Второе. Мы не делаем это для какой-то другой цели, а только чтобы спастись от состояния, которое для нас подобно смерти. То есть это снова необходимость. Я думаю, что это самая важная вещь. Это настоящая вещь. Если мы это не сделаем, если мы не поставим это во главу всех наших действий и усилий, то тогда мы сами уже без этого величия, которое притянет нас, мы не победим.
4: Когда человек приходит такое делать, чтобы возвысить.
2: Я не говорю, что это для начинающих, но это уже для людей, которые находятся в этом, уже получили какую-то горечь в результате своих усилий и видят, что действительно только общее устремление к высокой цели поможет.
4: Каждый внутри группы приходит сейчас попробовать, чтобы сделать это. Есть две возможности. Или мы попадаем в ловушку, или можем вообще поддаться внешнему влиянию. Вопрос во внешних действиях, во внешнем пути, как увеличивать это. Есть ли разница между нами и другими группами? Есть ли какое-то особое внешнее действие, которое мы можем сделать? Потому что, по сути, внутреннее никто не видит, а легкомыслие человека всегда находится.
2: Человек не должен заботиться о своей внутренней стороне, о своем внутреннем мире. Ты не знаешь, что в твоем сердце, и в точности, что там происходит, и что движет тобой, и ничего ты не знаешь. Тебе говорят, работай в группе внешне, и из того, что ты будешь работать внешне для своего товарища, во внешнем не влезай в сердце товарища, из этого ты получишь от него вдохновение, и его внешнее воодушевление повлияет на твое внутреннее состояние. Он будет что-то там говорить просто, да, внешне. На тебя это повлияет внутри. На тебя это повлияет внутри. У тебя нет никакой другой возможности. Дай мне, пожалуйста, я готов услышать еще о каком-то патенте.

0: снизу вверх, только не забывай об этом. Никогда следующее состояние для тебя не будет понятным, известным, оно всегда запутано и даже отталкивает. И это всегда так.
1: Так
0: не обманывай себя, что ты можешь сделать только выше знания, усилия, и делать расчет радиоотдачи, и зевук, и ДАК, и получать радиоотдачи, и все эти усилия, это уже если у тебя есть килим в этом, экраны. Экранами называется, когда ты берешь силу свыше, и ты уже получил ее, и тогда с силой свыше ты работаешь в твоем желании получать, или с правой линии относительно левой линии. Но если не это, поэтому они и говорят тебе. Законы или советы, они очень простые. Они выглядят как бы нереальными, может быть, что их невозможно выполнить.
2: Как бы то, что выходит из всей этой истории, что здесь две вещи. Одно, что это очень путает, что вызывает у группы вдохновение. То есть оказывается, что участие группы вызывает определенные вещи, а участие группы вызывает другие вещи. Может быть, это часть того, что спрашивают. Вторая вещь, как бы вопрос, действительно, не важны вообще средства. Главное делать, по-моему, это из опыта, что стоит идти в определенном направлении, сосредоточиться на определенных вещах.
0: Ребята, вы сейчас были неделю в разных усилиях. Меня с вами не было. Ну, постепенно мы поговорим об этом. Дайте мне в это войти. Я знаю, что должно быть, какие вещи произошли с вами, но я пока что не живу сейчас в этом. В ближайшие дни мы все это проясним. Я был в чем-то совершенно другом. Не мог сосредоточиться. И по времени, по часам, часовой пояс. У меня не было времени следить за вами внешне. Быть во всем этом.
2: Завтра можно почитать письмо как дополнение к тому, как заниматься этими вещами.
0: Пожалуйста. Это очень важно. Если вы найдете что-то, относящееся к этому. Нам нужно сейчас, кроме этого, подумать, как мы помогаем там, в Москве. Там состояние очень особое.
1: Но бегляльше шенесатели шам, они лохашафти.
0: Ну, потому что когда я поехал туда, я не думал.
1: Цуракозот.
0: Что это примет такую форму. Я думал, я сделаю какую-нибудь маленькую лекцию, проведу в Вене, в Вильнюсе и в Москве. Ну, заехал туда на неделю поучиться с нашей группой там. И в Вене действительно есть группа небольшая, но интерес относительный, да, среди бухарцев. Я не думаю, что у этого большое будущее, но интересуются. Были на лекции примерно, может быть, 150 человек, не знаю сколько. Есть среди них

действительно те, кто очень интересуется. Есть такие, кто готов добавить. Но, в общем, группа небольшая. И я не думаю, что она вырастет. Там есть очень большая тяга к соблюдению так, их организации, их рамок, там наследие и так далее. И молодые либо находятся в этом, либо убегают совсем. И когда молодежь убегает совсем, они готовы, чтобы ты пришел к ним и делал все, что хочешь, даже кабалу, неважно что. И ради этого они готовы и хотят кабалу, чтобы как-то притянуть молодежь, но они не притягивают их в глубину. Это пока что неизвестно, им и не раскрыто. Ну, короче говоря, нет там действительно какой-то реальной базы для этого. Это население еще не созрело для этого. Хотя вчера было несколько семей, которые приняли меня хорошо. Это первое. И второе, что там есть большое население небухарцев, которым я даю лекцию 23 марта. Я подъеду туда на один день. Они прилагают усилия, чтобы собрать аудиторию на лекцию. Там действительно их много. Ну, посмотрим, да или нет. А потом я поехал в Вену. В Вене было собрание всех прибалтийских групп. Это были Рига, Вильнюс, Каунас, Шауляй. Ну, короче, там из Эстонии, из Латвии, из Литвы, из Минска, из Белоруссии. Там было примерно тоже около 150 человек. И действительно, ты вдруг обнаруживаешь среди этих народов, что они хотят и готовы, и знают о нас, и учатся. Но я не знаю, это тоже мне кажется, что не так живо и серьезно, потому что они тоже еще не созрели, они живут еще на Левином подъеме, как бы больше, чем сами по себе. Ну, и да, и нет. Но нечего сравнивать их с бухарцами, у них состояние более тяжелое. Ну, а потом я прилетел в Москву, это был день за днем, один вечер в Вене, другой в Вильнюсе и на следующий день в Москве. Так в Москве я попал в Москву перед шаббатом. В шаббат вечером, в субботу вечером у меня была женская группа вечером, так у них принято. Ну, прием встречи шаббата с женщинами. И я там провел беседу, лекцию. На следующий день утром они учатся с 3 утра в шаббат. И так вот 3 часа подряд. И мы действительно изучали серьезные вещи. О мире Никудим особенно. Много говорили о группе. Потом начались уже встречи после шаббата с разными людьми, и было, значит, так, утром и вечером. Утром урок. А вечером большая лекция. И в течение дня либо интервью на радио, телевидении, или в прессе, всякие вещи. Короче, они сделали

Это тоже было нельзя, такое количество. И там была лекция примерно полтора часа, и вопросы, и ответы. И много людей стояли снаружи, им не дали войти. Ну, немного, но, может быть, 200-300 человек. И потом еще через два дня вышла по телевидению ночью, в два ночи была такая специальная программа, и там во время трансляции тоже были звонки со всего мира, потому что это действительно была международная такая программа, и это действительно было очень успешно. И, видимо, может быть, это произвело взрыв. На следующий день после телевидения было интервью на самом популярном радио в прайм-тайм. А на следующий день была еще лекция вечером. Кроме этого, еще были и лекции, и учебы. Но потом была лекция, даже не лекция, я сказал по телевидению и по радио, что я на следующий день даю первый урок по Каббале. Ну, такой урок, пример урока, мастер-класс. И мы взяли для этого зал на 400-500 мест. И мы увидели, что что-то происходит уже такое нехорошее. Там в том же месте есть такой и другой зал, ну, более 1000 мест. В итоге из телевидения попросили, чтобы мы пришли заранее, и они хотели интервьюировать меня, так мы пришли заранее и увидели, я даже не знаю, как объяснить, за час до лекции, а вдруг у тебя есть такой поток людей. Поток, ты понимаешь? Как улица движется. Такой поток людей. И Козлов быстро позвонил. И Слуцкий, они позвонили там своим людям. И заказали службу охраны. Ну, не просто там... Была охрана, но там действительно приехал грузовик с солдатами и начали просто, знаешь, мы боялись. И так получилось, что в зал вошло где-то около 1800 человек, но снаружи остались даже журналисты, которым не дали войти. Ну, может быть, там 2000, 3000, я даже не знаю, остались снаружи. И мы начали бросать им книги, всякие там флайеры. Ну, короче говоря, это было что-то такое страшное. Действительно. Ну, я дал там урок со всякими схемами, чертежами. Действительно, как урок, 4 стадии, сверху вниз, и миры, и что нам нужно делать, как подняться, вот этот духовный ген, как это действует посредством света. Короче, люди воспринимают здорово. Потом вопросы оттуда возникают действительно по делу. Они кричат из зала, почему это так и как это так. Ты видишь, человек не учится, но улавливает. Ну, там стояло много наших стендов, прилавков, и все наши девушки из московской группы, они составляли списки, не знаю, там в районе 700-800 человек сразу записались в группы. Короче, и после этого было еще... Короче, в общем, это произвело такую волну по всей Москве, что я думаю, что нет человека, который бы не слышал об этом. И это вообще в противоположность тому, что я думал, когда ехал. Ну, дам одну публичную лекцию, но это вышло как-то, ну, совершенно по-другому. Теперь у них есть проблема. Им нужно обработать эту базу данных со всеми этими телефонами.

0: отсортировать это по возрасту, по полу, там не знаю, почему еще, и начать организовывать из этих людей группы, учебу. Я начал получать звонки от разных там философов, политиков. Они хотят узнать, изучить это. И разные организации начали интересоваться, экологические и другие. То есть это стало вдруг модным. И у всех. Настолько, что потом уже все было даже как-то неудобно. Ты идешь в супермаркет, и тебя не узнают, понимаешь? Они тоже не ожидали этого. Ну, короче, это очень было массивно и мощно. Потом последние три дня я уже начал как-то это гасить, но понимаешь, это проблема. Нужно не забывать, что есть много разных организаций, которые не хотят этого. Поэтому ты не знаешь, как действовать. Лучше чуть-чуть успокоить ситуацию. Мы уже перестали давать интервью. Потому что были такие люди, которые говорили, давайте выйдем, это может действительно, можем взять любой зал, наполнить. Мы действительно могли в тот момент на следующий день сделать даже для 5000 человек. Они сказали, давайте сделаем сейчас, еще 2-3 дня организуем, наполним стадион. Понимаешь? Это тоже возможно. Но ты уже понимаешь, что все-таки это такая страна. Короче, мы это остановили немножко, но тем не менее я не знаю, как они справятся со всем этим. Но я вернулся. С одной стороны, это радует. С другой стороны, ты видишь, тебя улавливают вообще с полуслова, задают вопросы. Очень простые, конкретные, такие, знаешь, простота, она приходит, очевидно, после многих выяснений, но у них это как-то было понятно. Теперь нам нужно все время быть на связи с ними и думать, как сделать. Нам нужно во многом им помочь и с материалом. Ну, главное — отправлять им готовый материал. Ну, вот и все. И поэтому я хочу сказать, что я не очень был с вами, не мог. В 2 ночи трансляция на телевидении. У них вообще все наоборот. В 10 вечера заканчиваем урок, пойдем поесть. И ты не можешь сказать «нет», потому что для них это культура. Это знакомство. Ну, это называется, что ты с ними в связи. Поэтому всю неделю у меня было все наоборот, ну и расстройство желудка. Такая жизнь. Ну ладно, давайте вернемся к нормальной жизни.
1: Поделимся впечатлениями от урока и что мы берем для реализации в десятке.
0: Да, я должен работать в группе, внешне, давать воодушевление товарищам, и также каждый товарищ должен работать внешне, и это повлияет на мое внутреннее воодушевление, это то, что у нас есть. Если есть еще какие-то трюки, то мы готовы услышать.
1: Требовать величия цели нужно осторожно, с любовью, для того, чтобы не разрушить ни товарища, ни себе. Дави на газ и все только в одном направлении, что если ты соединен с ним, это тебя выбросит, запутает, это не важно. Приведи к величию Творца в группе. Кроме этого, у нас никакой цели нет. Отсюда уже все придет.
0: Да, направление очень сильное. Не выяснять там зло, сосредотачиваться на зле, а как раз воодушевление, возвеличивание, все время искать благо, добро. Раб дает такое направление очень энергичное, живое, и не погружаться в эту линию. Он говорит, что клипот наслаждаются злом. Если ты страдаешь и наслаждаешься этим, это не наша линия. А если человек начинает в это погружаться, то единственное, как он может выйти из этого, это физическое действие, как Рав сказал. Там кухня, или какие-то вещи руками и ногами, или группа может вывести человека из любого состояния.
1: Да, в том же направлении нельзя больше чувствовать более чем секунду зло, сразу же заниматься тогда стремлением к добру, потому что клипа хочет убедить тебя, что это нереально, нелогично, чтобы ты все время стремился к добру, это несерьезно. Но у нас есть наш путь, и также этот мир, который дан для тел, чтобы мы могли передать друг другу впечатления, но целенаправленные, не для того, чтобы быть просто радующимся обществом, а быть связанными с целью. И в особенности то, что было в конце, Рав описал то, что произошло 20 с чем-то лет в Москве. Большая возможность пробуждения и распространения. И здесь тоже моменты, которые нам необходимо взять. Есть возможности, которые иногда Творец бывает дает, и нужно быть готовыми, и будем продолжать вместе.
0: Я тоже слышал о величии Творца, что это единственное, что нам нужно. Это направление, в котором мы должны работать. Нет ничего важнее этого на духовном пути.
1: Тоже из урока, как формируется стремление к молитве, не то чтобы человек ее строил, он только должен приложить усилия. Молитва — это результат многих усилий, которые приносят высший свет, который называется белизной Абы.
0: Добавить к тому, что вы сказали, нужно стремиться к выяснениям, к слияниям. И подумайте о Москве, сегодня тоже можно.
1: Да, выяснение, Рав сказал, что это средство, а не цель. Верно? Все время держать цель перед глазами. То, что сказали товарищи о зле и страданиях, не нужно быть больше мгновения, то, что дают нам свыше, только продвигаться. В начале урока Рав говорил об Ахапе Высшего, что для того, чтобы почувствовать Высшего, нужно хотя бы немного, чтобы у нас были килим, которые были в Ахапе Высшего, и тогда будет большая возможность привлечь свет и на самом деле, чтобы Ахаплион поднял нашу Гальгальтайнаем. И удивительно, на самом деле, слышать, как была создана группа, все это наследие от самого Рава. Какие усилия мы прикладывали в группах, сам Рав. И мир, так же, как тогда, может быть готовым и сегодня.
2: כן, מה נוסיף? היה באמת התפעלות בסוף לשמוע את ה...
0: Да, очень большое воодушевление от этих впечатлений, рассказов о распространении в Москве. Более 20 лет назад, сколько там несколько тысяч человек стоят снаружи.
1: Перейдем к следующей части урока, а до этого споем вместе песню.

0: Дорогие друзья, перейдем сейчас к учебе вместе с товарищами, ведущие 5.11.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Мы хотим прежде всего, давайте вместе воздадим огромную благодарность за то, что у каждого из нас есть точка в сердце, и эта точка в сердце пришла к нам свыше. Творец избрал каждого из нас, чтобы быть здесь сегодня и служить Ему. В точности, как избрал праотца Авраама и Моше, и царя Давида, чтобы служить Ему, также Он выбрал нас в той же мере, для того, чтобы мы соединились вместе, привлекли свет и привели всех к концу исправления. И как наши святые праотцы сталкивались со многими трудностями, с большой тьмой, раскрыли огромное зло на своем пути. Если мы включаемся в это отношение, ощущение, что трудно иногда соединиться, мы чувствуем тьму. Это все для того, чтобы была энергия для работы и была возможность еще сильнее объединиться и продолжить путь наших святых праотцов и преодолевать в вере выше знания, в вере мудрецов, привлекать свет и продолжать идти дальше вперед. Лихаим, друзья, давайте начнем нашу учебу. Начнем с клипа Рава.
2: Рабаш говорит нам, он объясняет нам этапы, которые проходит человек на пути к тому, чтобы быть человеком. Что такое запрет изучения Торы идолопоклонниками? И человек, когда работает над собой, у него берет много времени, усилий, труда, чтобы прийти к состоянию идолопоклонник. Почувствовать, что у него есть действительно противоположные желания Творцу, что все его мысли о себе ради получения, что это его природа. Это можно увидеть только как одно относительно другого, если с помощью учебы и усилий в группе он получает свыше достаточное свечение, чтобы увидеть себя идолопоклонником. Иначе он не называется идолопоклонником, это человек должен так определить, что он идолопоклонник, никто не скажет ему об этом.
1: Да, дорогие друзья, человек должен сам установить, что он идолопоклонник, никто ему это не скажет. Так я хочу поделиться, что в ощущении, которое мы прошли в подготовке, буквально я почувствовал потребность в себе, это осознание, как Одед на собрании товарищей из 5.5 говорил на собрании товарищей, что в человеке есть этот идолопоклонник, который сидит в нем и не дает соединиться с товарищами. И это как раз как Йоав начал урок, что это дает еще большую потребность настоящую соединиться с товарищами, с десяткой. И это дает также осознание того, насколько Творец велик и делает все, устраивает все для того, чтобы мы соединились еще сильнее между нами и с ним. Давайте посмотрим еще один клип, где Рав говорит о десятках, как из этого мы выходим на эту благодатную почву десятки. Клип номер 2.
2: Поэтому ощущение идолопоклонника самое полезное и плодотворное, которое может быть, и благословенное, ощущать себя идолопоклонником это уже больше половины пути. Почему? Потому что все делает Творец. Это называется работа Творца, не работа человека. Человеку нужно только лишь раскрыть свое истинное состояние, исходя из того, что он раскрывает. Раскрывается в его сердце ощущение требования молитвы. И согласно этому требованию он готов в своих келим получить исправление и состояние.
1: Так давайте, друзья, сейчас поговорим о десятках. Как нам правильно использовать десятки, раскрывающиеся в нас ощущение идолопоклонников? Активный семинар. Как нам правильно использовать десятки, раскрывающиеся в нас ощущение идолопоклонников?
3: 5 минут.
2: Я бы сказал, что без работы в десятке невозможно даже разглядеть этих идолопоклонников, которые раскрываются в нас, именно исходя из того, что мы входим в десятку, в то, что мы определили своим духовным окружением. Это позволяет нам видеть величие товарищей, когда мы стараемся проникнуться тем, что говорят каббалисты. Это помогает мне увидеть, насколько я нахожусь в обратном состоянии относительно своих товарищей, великих учителей. Так мы развиваемся, так возникает молитва, требования.
1: Поход берурим, ютар маасим.

0: Раф привел пример работы с товарищем, когда ты должен пытаться поднять настроение не только в человеческом отношении, но помнить, что это духовное продвижение. Поэтому мы в десятке для того, чтобы воевать. И ты вдруг раскрываешь в себе разные вещи.
1: Да, чувствовать себя идолопоклонником — это хорошее состояние, за которое надо благодарить, потому что Творец оказывает милость и показывает, где ты находишься. Есть место попросить, потребовать исправления для себя. Мы читали об этом в статье и слышали, что идолопоклонники, которые хотят исправиться, подобные первосвященнику, то есть притягивают на себя величие первосвященника, коин это хасадим, и в этом заключается вся наша работа, почувствовать себя не открытыми и честными относительно объединения, а попросить исправления, исправляющего света.
0: Я продолжу линию, которую выразили все товарищи. Как раз ощущение идолопоклонников создает тебе место исправления, указывает на место, где нужно приложить усилия, и по мере того, насколько человек чувствует боль в теле, ты должен знать, что это место, на котором нужно сконцентрироваться, чтобы излечить все тело, если раскрывается такая ситуация. Это для того, чтобы помочь каждому еще сильнее соединиться с товарищами.
2: Это зорек минастам, это аргашав шел офхиют,
1: да, это ощущение противоположности, но связи между нами можно настроить это Исраэль, это связывает с Творцом.
0: Не знаю, у меня блэкаут. Я не понимаю, пусть кто-то мне определит, кто такой идолопоклонник, кроме поклоняющегося звездам и созвездиям. Ну, понятно, что такое, как это расшифровывается, но что это значит? Поклоняющийся звездам и созвездиям — это тоже работающие на Творца, только немного отклоняясь.
1: Рав в клипе говорил о чем-то другом. В тот момент, когда мы чувствуем себя идолопоклонниками, как мы поднимаем требования и молитвы, может быть, стоит еще раз послушать. Тут возникает вопрос, как использовать и как вызвать состояние идолопоклонника. Теоретически, да, работа с товарищами, действия и так далее. Я не совсем уловил. Иногда это кажется, что ты просто удостаиваешься свыше такого состояния.
0: Итак, друзья, мы сейчас обсудили между собой, как мы правильно пользуемся ощущением идолопоклонника и как это нас продвигает. Давайте перейдем к следующему клипу, в котором Рав говорит об отношении к осознанию зла. Что мы делаем в такой ситуации? С одной стороны, понятно, что наш путь выложен раскрытиями зла, что мы противоположны высшему свету, а с другой стороны, как мы не даем этим открытиям опустить нас, прийти в отчаяние от любви к товарищам, а воспользоваться этим как подарок свыше для того, чтобы продвигаться и приближаться к Творцу. Итак, пожалуйста, клип. Так человек должен все время стремиться только к величию. Что значит к величию? К высшему, к отдаче, к хорошим вещам, а не искать беды и свои недостатки, и тьму, и осознание зла. Наоборот. Стремись к хорошим вещам, высоким, и тогда ты увидишь, что ты противоположным. Нет ничего другого. В этом проблема. И Бальсулам пишет, что это злое начало, противоположное, как бы ангел смерти. Он хоронит нас тем, что вводит нас в это зло и говорит, что ощущение зла — это хорошая вещь. Этим не дает нам продвигаться и вводит нас в депрессию. Нам нужно быть только все время стремиться быть энергичными, вдохновенными на подъеме, в осознании величия. Из этого придут все света, которые продвинут нас. Самоощущение не продвигает. Это называется съедать себя. Если мы просто будем сидеть и плакать, как над мертвым телом, это просто нельзя делать. И никогда это не помогает. А наоборот, немедленно встать и сразу же начать работать. Дальше придет такое ощущение. И клипа нам говорит как раз наоборот, что нужно сидеть, ждать и плакать, и все больше и больше ощущать зло, когда с помощью ощущения зла само зло как бы движет нами, исправляет нас. Никогда этого не бывает. Как можно меньше ощущать зло. Тебе не нужно быть в нем еще секунду сверх того, что ты ощутил, что это зло. Оставаться в нем, чтобы рассматривать в нем всякие его проявления, это не помогает. Это уже поиск, не исходящий из этого. Это уже называется самоедством. Поиск зла должен прийти сам сверху, только с помощью стремления к добру.
1: Итак, друзья, мы услышали совет, данный Равом, не оставаться даже секунду дополнительно в состоянии зла после того, как оно раскрылось нам, хотя злое начало хочет нас оставить в этом, и все время стремиться подниматься, быть в воодушевлении, в подъеме. Перейдем к активному семинару и поговорим о том, как нам помочь друг другу не заниматься самоедством, а всегда продвигаться к цели с энергией, воодушевлением и осознанием величия. Активный семинар, как помочь друг другу не заниматься самоедством, а всегда продвигаться к цели с энергией, воодушевлением и осознанием величия.
0: Это цель группы, для этого мы собрались. Показывать друг другу величие, давать силы, впечатление. Это не убирает впечатление от желать отдавать. И поэтому мы должны установить распорядки и выстроить для себя такое окружение. Для того, чтобы все время тянуться в направлении отдачи. Было предложение на уроке, что мы должны требовать это друг от друга, но должны делать это с любовью. Это тоже искусство.
1: Не знаю, что значит заниматься самоедством. нужно съесть Творца или товарищей. Но я думаю, как помочь друг другу в том, чтобы мы друг другу не давали всякие замечания, каждый судит из своих недостатков и так далее. Мы не выходим из того, что человек не исправлен. Если человек делает какое-то замечание, он делает это исходя из того, что он осознает, что он не исправлен. Поэтому помочь ему не заниматься самоедством, может быть, воспринимать нормально и критику с его стороны, и самому тоже не бояться и не сердиться.
0: Написано, что глупец сидит и занимается самоедством. Нам нечего заниматься им. Вся наша работа наоборот, она только помогать друг другу. Если человек застрял в состоянии помочь ему выйти из него именно с помощью объятия, именно через желание дать ему величие, человек не может сам вызволить себя из тюрьмы, так человек не бежит к цели со своей стороны. Нужно, чтобы десятка его все время подталкивала вперед.
1: Надо, чтобы у человека не было времени сидеть и есть себя поедом. Все время нужно обновлять рамки, что необходимо делать что-то для десятки, для группы. И помочь друг другу быть все время, чтобы мы могли соблюдать наши рамки. И чтобы у человека не было свободного времени на самопоедание, либо занят независимым в этом, ну, необходимым, и в этом находится он весь, либо сделать что-то ради товарищей.
0: Да, атмосфера тянет, это пламя товарищей, как дети, которые хотят только играть и не делают расчетов, что со мной и так далее. Мы приходим для того, чтобы отдавать, и благодаря этому держаться вместе друг друга.
3: Зоар כותב לנו יש יצא פשוטה מהמקובלים תחשוב איך לעזור לחברים לא להיות
1: Зоар пишет есть совет быть все время с товарищем. Мишай пишет, я слышал от Рава на уроке, что если товарищ поднимает настроение товарищу, то даже эгоистически это поднимает меня, а важность подъем важности цели — это правильно. Я добавлю, что нельзя смотреть назад. Люди смотрят назад, занимаются самоедством. Нужно смотреть только вперед.
0: Да, Рав говорит, это в клипе. Все время мы должны давать подъем, настроение. Рав говорил также о радости в течение урока. И в последнем клипе в особенности акцент на величие Творца. И вследствие подъема к цели величия Творца, мы не будем заниматься злом, а только коснемся этого, но все это для того, чтобы продвигаться дальше.
4: Хаверим.
1: Друзья, после того, как мы выяснили между нами, и мы слышали Рава, что мы не хотим просто так сидеть и плакаться, и не хотим страдать, мы хотим только продвигаться к цели энергично, с воодушевлением, возвеличивая Творца, и мы хотим перейти к следующему этапу вместе с нашим учителем. Он объясняет нам, как мы поднимаемся на следующую ступень и продвигаемся к слиянию. Давайте послушаем, как мы это делаем.
0: Выяснения не нужны. Не стремись к выяснениям, стремись к слиянию. выяснение не является целью. То, что мы на пути совершаем разные действия, мы не вызываем эти действия, мы не знаем, какое действие нужно совершить через секунду. Я не столько умный, чтобы знать и бури, и никамохин. Я не видел в зародыше, чтобы он определял для себя еще несколько ступеней. Ты такое вообще видел, Нили? Чтобы маленькая ступень могла определить все остальные действия или состояния? Откуда тебе это знать? Но только стремление к цели. Я, Исраэль и Творец, Тора и Творец. Мои действия, которые приводят меня туда едино. Это все. Но какие именно действия? Откуда мне знать? Это решимо, которое должно сейчас выйти и реализоваться во мне. Откуда я знаю, какое будет дальше решимо? Каждый раз состояния, они совершенно не заказаны. Я не знаю, через какое состояние буду через мгновение. Так как же я могу определить? Так знаешь, у меня только одно. Жми на газ, и все. Только в одном направлении. А направление, оно, когда ты соединен с ним, это будет тебя подбрасывать, выбрасывать, запутывать, неважно. Но это уже состояние, которое пробудется из корня твоей души, из структуры твоего твоей внутренней, согласно необходимости твоих ступеней. Но не то, чтобы ты определил, что это откуда, это не от ума. Поэтому он говорит, что стремление, иначе ты знаешь, ты просто отклоняешься от пути, как он пишет нам в письме там, на странице 64, нужно стремиться к исцелению с ним, чтобы вернуться к корню, где я слит с ним, как я был с самого начала. А что будет в пути? То, что будет.
1: Сейчас мы выясним между нами на активном семинаре, что означает в нашей работе «жать на газ в направлении слияния», и когда мы понятия не имеем, что правильно делать в следующий момент. Еще раз, что значит в нашей работе, в работе между нами «жать на газ в направлении слияния», когда мы не понимаем, что правильно делать в следующий момент?
2: Может
0: быть, пытаться понять это, что означает слияние между нами и прийти к слиянию с Творцом, когда мы хотим создать какое-то отношение между нами, отдачи, хорошие отношения, отношения любви. И это требует от нас разных вещей. И по отношению к этому мы можем измерить это, требует от нас обязательств друг по отношению к другу, по отношению к тому, что требует каббалисты от нас делать. И тогда мы можем понять, может быть, следующий наш шаг как десятки, и тогда помочь каждому направить себя на это. Мне кажется, что-то в этом роде.
1: Ну, сколько можно вложить усилий в объединение между нами? Как это приведет к следующему состоянию? Какие препятствия откроются, которые надо преодолевать? Но понятно, что это слияние между нами, и все, что у нас есть, это стараться прилагать усилия. Усилия, может быть, не выходить. То есть усилия, можно сидеть сложа руки и сиди ничего не делать, это лучше всего. Вопрос, как мы помогаем друг другу в том, чтобы напоминать о цели, о Творце, о цели творения. И чтобы здесь мы были динамичны, понимали состояние, продвигались. Мы не умничаем. Главное — учиться. Учеба, чтобы нас вела вперед и давала нам свет, возвращающий к источнику, направляла нас. Поэтому чем больше мы между вместе будем учиться, возвращаться к учебе, я думаю, что это правильное направление.
0: Но относительно внешних рамок ясно, что нужно делать. Это, мне кажется, отношение человека. Если ему нельзя себя обманывать, себя, если ты не любишь больше Творца в конце дня и не любишь товарищей, но требовать по-настоящему продвижения в любви, если этого нет, давить на газ в разных состояниях. Главное — не быть равнодушными. Есть беседа Рава 2011 года с Ладыком, что люди, которые лгут, а суть, по сути дела, проявляется снаружи. Но мы не должны в этой работе давить друг на друга.
1: Да, нам не говорят знать, куда бежать. Главное — бежать.
4: Энергия, что цех лифрок, козу.
1: Как маленький ребенок, у которого есть много энергии, ему нужно ее растратить, он бежит. Не обязательно знает, куда бежит, просто бежит. Так и мы должны помочь друг другу бежать. А направление в итоге мы получим от Творца, от группы, от десятки, от Рава, разумеется. Но мы должны быть во внутреннем усилии, чтобы продвигаться и двигаться дальше. Я думаю, что это должно быть нашим усилием.
0: В процессе того, что вы говорите, я вспомнил, что перед Бальсулам я думаю в Шамате, что если человек не умеет выяснять, что ему нужно делать, это мнение раба или нет, он должен добавить усилия. Там, где он может перевесить усилием, это правильный путь. И у нас всегда есть возможность приложить усилия относительно товарищей, по отношению к обязанностям десятки, к Конгрессу, самому особенному в истории, к которому мы приближаемся, всегда можно добавить усилия. Это самое здоровое, и там нет ошибок.
1: Итак, друзья, мы слышали много на уроке, мы выяснили много разных моментов, говорили об идолопоклонников, о том, что мы не должны стремиться к злу, и что мы не можем знать, что с нами будет дальше, не можем решать и определять. Мы обсуждали много разных тем. Но в итоге есть только одно, что нам нужно, чтобы из этого приходило все. Только одно, что нужно каждому из нас, чтобы каждый из нас смог давать и заниматься этим. И от этого зависит действительно наш успех. Сейчас мы прочитаем то, что говорил Рав на уроке, и получим от него направление на главное, чем мы должны заниматься.
0: Слова Рава. Подход должен исходить из любви. И это действительно трудно. Каждый знает, насколько это непросто. И это уже есть сама работа. Привести к величию Творца в группе. У нас нет ничего, кроме этого. У нас нет никакой другой цели. Из этого придет все. Если мы это будем делать как следует, это промоет наш разум, и мы позаботимся о том, чтобы это происходило даже механически, как запланированное упражнение, неважно. Если мы будем делать это изо всех сил, то каждый раз, конечно же, будут возникать помехи. Ясно, что мы должны выяснить это состояние до конца, но итогом всех помех будет выход и открытие. Еще раз. Подход должен исходить из любви. И это действительно трудно. Каждый знает, что это очень трудно. Это уже есть настоящая работа. Привести к величию Творца в группе. У нас нет ничего, кроме этого. Кроме этой цели нет никакой другой. Из этого придет все. Если мы это сделаем, и как следует, это промоет наш разум, и мы позаботимся о том, чтобы это происходило даже механически, как запланированное неизвестное упражнение, неважно. Если мы будем делать это всеми силами, каждый раз, конечно же, будут помехи. Ясно, что мы должны выяснить это состояние до конца, но в итоге всех помех уже будет вход и раскрытие.
1: Итак, товарищи, мы подумали, что правильно будет дать задание на день, задание дня следующее. В сегодняшних встречах поднимем величие Творца между нами, и из этого придет все. В сегодняшних встречах поднимем величие Творца между нами, и из этого придет все.
0: Большое спасибо, 5.11. И сообщение в завершение, дорогие друзья, в пятницу, 15 мая, в 16.30 до 17.15 будет тиш для мужчин с 18 лет. Это будет транслироваться в системе Арвуд, и это произойдет в трапезном зале. А завершим песню.

0: Дорогие друзья, на первой части урока мы будем слушать урок Рава от 24 февраля 2003 года. Это второй урок из трех уроков по статье «Суть Рабаша. Суть строгости запрета обучать Торе идолопоклонников». Первый том трудов Рабаша, 489 страница. Мы прочитаем вместе в десятках. С 492 страницы, первый столбец, со слов, и следует понять, это в плане работы. И до 496 страницы, первый столбец, до слов, просто и нет у него никакой связи со свойством человека. У нас 30 минут, десятки, которые закончат раньше времени, приглашаются провести семинар по основным моментам статьи. Рабаш, первый том, 499 страница. Страница. Читаем со слов, исследуем понятие это в плане работы. До 496 страницы, до слов, и нет у него никакой связи со свойством человека.
1: И следует понять это в плане работы согласно правилу, что в отношении работы мы учим всю Тору в одном человеке. Какова причина, заставляющая его заниматься Торой, поскольку две противоположные вещи существуют в Торе. Как сказали наши мудрецы, сказал Йошуа бен Леви, почему сказано, и этот Тора, который дал Моше, удостоился, становится ему эликсиром жизни, не удостоился, становится эликсиром смерти. И поэтому, когда человек занимается Торой, он должен видеть, чтобы Тора не привела его к смерти. Но тяжело предположить, насколько может быть такое расстояние между удостоился и не удостоился. То, что удостоился Торы, стал ему эликсиром смерти. Недостаточно, что он не получил вознаграждение, но разве не, это не хуже, чем он не стал заниматься вообще? То есть человек, который не занимается Торой, у него нет эликсира смерти. А тот, кто занимался Торой, достал... Получил за это свойство смерти. Разве это недостаточно? И это приводится в предисловии к тому Эсра Сферот. Однако эти вещи нуждаются в выяснении, как и почему Тора становится ему эликсиром смерти. Разве недостаточно, что он... Мало того, что Тора и сама работа становятся для него эликсиром смерти. И это очень странно. И в предисловии

0: уменьшение и уменьшение Торы, которое он совершал. В то же время второму крайне тяжело судить своего Создателя на чашу заслуг. Так же и у нас. Ведь когда он ставит цель перед своим взором, то есть со стороны Высшего, желание его насладить свои создания, однако для того, чтобы не было состояния стыда, нам нужны отдающие келим. А поскольку мы рождаемся с желанием получать, то есть свойством чужого Бога, и мы служим Ему даже выше знания, и оно порабощает нас, и нет у нас силы выйти из-под Его власти, однако мы верим мудрецам, которые сказали: «Сказал Творец, я создал злое начало и создал Тору в приправу ему». Это является причиной, заставляющей человека заниматься Торой. Тогда Тора несет ему жизнь. Другими словами, благодаря Торе он выйдет из-под власти злого начала и будет работником Творца. То есть все его намерение будет доставить наслаждение своему Создателю, и он удостоится слияния с Творцом. То есть он будет тогда соединен с источником жизни. И только в таком состоянии, когда человек учится с этой целью, Тора называется у него эликсиром жизни, потому что благодаря Торе он удостоится жизни. Тогда, как если он не занимается Торой с этой целью, получается, что из-за его Торы, которую он учит, желание получать укрепляется и получает больше сил, чтобы удерживать его под своей властью. Ведь получающий дает ему понять, что он не похож на остальных людей. Ведь, слава Богу, он человек, у которого есть достояние в Торе и добрых делах, и нет сомнения, что человек, что Творец должен вести себя с ним не так, как он ведет с просто людьми, а Творец должен знать, кто он.
1: И если он работает в скромности, у него без сомнения есть претензии к Творцу. Ведь если страшно подумать, он страдает от чего-нибудь, он говорит Творцу: «Такова Тора и таково вознаграждение за нее». И потому у него всегда есть обида, называемая «сомневающийся в шхине на Творца». И этим они отделяются от источника жизни. То есть, вместо того, чтобы стремиться отмениться перед Творцом и все, что они делают, направить только на то, чтобы служить Творцу. В то же время, те, кто работает ради получателя, хотят, чтобы Творец служил им во всем, чего недостает их получателю. Творец должен наполнять его. Получается, что они делают действия обратные тем, кто хочет удостоиться жизни посредством своих занятий Торой. И сказано, поймем то, что мы спросили. Почему Раби Ами говорит, нельзя передавать Тору идолопоклонникам? Если говорится в отношении работы, то есть, как сказано выше, в самом человеке, и он находится в состоянии идолопоклонника, причина, по которой нельзя учить их, получается, потому что в этом нет пользы. Ведь в отношении работы мы учим, что следует учить Тору, чтобы выйти из-под власти злого начала. А если он не хочет выйти на свободу из рабства, в котором держит его злое начало, в таком случае, зачем ему Тора? Получается, что если он передаст ему Тору, это вещь бесполезная. В таком случае, жаль трудов, которые предложит тот, кто будет учить его.
0: Однако Раби Йоханан добавляет к Раби Ами и говорит, мало того, что это вещь бесполезная, но то, что идолопоклонник будет заниматься Торой, навредит ему, и он рискует жизнью, поскольку у идолопоклонников, то есть у того, кто учит

0: Тору не имеет целью выйти из-под власти злого начала, а чтобы оставаться под его властью и служить ему сердцем и душой. Это называется чужой работой. Как сказано, что это чужой Бог в теле человека. Таким образом, он принимает эликсир смерти. Поэтому сказал Раби Йоханан, идолопоклонник, занимающийся Торой, повинен смерти. Это означает, что он рискует жизнью, поскольку Тора будет для него эликсиром смерти. Однако, как говорил Раби Мейер, откуда следует, что даже поклоняющийся идолам, но занимающийся Торой, подобен первосвященнику, как сказано, соблюдайте же законы мои, которые будет исполнять человек, и благодаря им жив будет. И мы спросили об этом. Первое, почему он говорит, что он подобен первосвященнику? А просто священник Коэн не называется высоким уровнем. И это настолько далеко от слов Раби Йоханана, который полагает, что он повинен смерти. Но это преувеличение, что он подобен первосвященнику. В чем его смысл?
1: Второе. Комментаторы спрашивают, но ведь доказательство, которое приводит Раби Мейр, что написано «Ха-Адам», ведь Раби Шимон говорит, что «Ха-Адам» означает как раз «Исраэль», а не «идолопоклонников». Следует объяснить, что то, что Раби Мейр говорит «идолопоклонник, занимающийся Торой», имеется в виду то, что мы объяснили выше, что Раби Мейр имеет в виду, подобно человеку, который пришел к осознанию, что он поклоняется идолам. То есть он видит, что со дня своего рождения до сего дня он поклоняется идолам, то есть чужеземному богу, как сказано выше, что имеется в виду злое начало, находящееся в теле человека. И он видит, насколько он порабощен и находится под его властью. И у него нет никакой силы ослушаться его. И даже если часто он понимает своим разумом и сознанием, что не надо служить ему, а наоборот, чтобы злое начало служило святости, тем не менее, он смиряет свое знание и служит ему, как будто бы он понимал, что стоит служить ему. И когда человек приходит к этому осознанию, и он видит, что нет для него никакой силы в мире, которая могла бы помочь ему, и он видит, что он пропал и будет отрезан от жизни навсегда, и чтобы спасти себя от смерти, когда он пребывает в состоянии грешники при жизни своей называются мертвыми, и в этом состоянии он приходит к вере в слова мудрецов, которые сказали, «Так Творец сказал Израилю, сыновья мои, я создал злое начало и создал Тору приправу к нему. И если вы занимаетесь Торой, то не отдадут вас в его руки».
0: О таком идолопоклоннике сказал Раби Мейер, что он подобен первосвященнику. И он приводит в доказательство, что сказано, которое будет исполнять человек, и благодаря им жив будет. И он объясняет, что если он собирается заниматься Торой из-за того, что благодаря им жив будет, то есть причина его занятия Торой в том, что он хочет удостоиться состояния жизни, а не быть в состоянии грешника, поклоняющегося идолам, то есть чуждому Богу в теле человека, а все намерение его удостоиться жизни, как сказано, который будет исполнять человек, и благодаря им жив будет. Его имеет в виду Писание, что если будет заниматься Торой, он будет подобен первосвященнику, Коэн Гадоль. Не просто священнику, и будет священником, то есть удостоится свойства хесед, называемого священником, называемому священником, коэном, иными словами, достоится отдающих килим, а также достоится свойство гадлут, и потому сказано, что он подобен первосвященнику. И согласно этому следует спросить о выражении, которым пользуется Раби Мейр, даже поклоняющийся идолам. И согласно тому, как мы объяснили, наоборот, такой идолопоклонник достоин быть как первосвященник. Можно объяснить это, сказав, что слово «даже» имеет в виду, что даже человек, пришедший к такой низости, что он видит, что он в самом деле служит идолам по-настоящему, иными словами, что он видит, что до сих пор у него не было никакой выгоды в его жизни, кроме того, что он служил злому началу. Другими словами, все мысли его и желания были только лишь для получателя, и он не касался пути истины. То есть, чтобы у него была способность верить в Творца высшие знания, а только насколько знание получателя позволяет ему и дает ему понять, что именно благодаря тому, что он будет работать на него, оно даст ему горючее, позволяющее заниматься Торой и заповедями.
1: Раби Мейр приходит к этому человеку, говоря ему: «Не сожалей об этой низости, ведь ты должен верить, что даже когда ты пришел в такое падение, Творец тоже может помочь тебе выйти из изгнания, где ты все время был под его властью». И смысл тут наоборот. И согласно этому, объяснение будет, как сказано, «даже если таково мнение мира». Однако, по правде говоря, лишь теперь есть потребность в Торе. Лишь теперь у тебя есть настоящий келим, то есть настоящая потребность, чтобы Творец помог тебе. Из-за того, что ты дошел до точки истины, как сказали наши мудрецы, злое начало человека одолевает его каждый день и ищет, как умертвить его. И если Творец не помогал бы ему, он бы не выдержал. И теперь он видит истину, что он действительно нуждается в помощи Творца. И из сказанного сможем объяснить слова книги Зор, где сказано, что в простом понимании языка кажется, что в порядке работы можно различить три свойства. Свойства идолопоклонников, свойства Яакова, свойства Израиля.
0: И разница между ними в том, что идолопоклоннику нельзя учить даже Тору в простом понимании. И мы учим это из слов «не сделал он такого никакому народу». А что в общем можно обучать его простому смыслу — это именно в явных вещах. И мы учим это из того, что сказано: «Изрекает он слово свое Якову, что является нижней ступенью». А когда он находится на высшей ступени, можно обучать его тайнам Торы. И это мы учим из слов «законы свои, постановления свои Израилю». А в книге Зоар, глава Итро, сказано: «Так скажи дому Якова», то есть тому месту, которое подобает их ступени, «и возгласи сынам Израиля, ибо Яков и Израиль — это две ступени, ведь Яков — это ступень Вак, а Израиль — это ступень Гар». Однако Израиль называется совершенством всего, что означает явить мудрость хохма и говорить в духе мудрости. А в пункте 260-м Зоар говорит: «Так скажи дому Якова», то есть женщинам накивот, «и возгласи сынам Израиля», то есть мужчинам с харим. А в пункте 261 сказано: «Так скажи дому Якова», то есть в речении, что означает «со стороны суда», «и возгласи сынам Израиля», это, как сказано, «и возгласил он вам союз свой», где возглашение — это милосердие. Сынам Израиля, то есть мужчинам, которые исходят со стороны милосердия. Поэтому, когда говорится в изглашении говорится о них.
1: И следует понять разницу в выражении Зоара, который говорит в главе Ахарей, что Яаков и Исраэль — это две ступени. Яаков — первая ступень, Яаков внизу, и с ним учат простое понимание. Второе — Исраэль — это высшая ступень, с которой изучают тайны Торы. А в Зоаре, глава Итро, сказано, что Яаков — это свойство женщин, Исраэль — мужчин. И еще в пункте 261 сказано, что Яаков — со стороны суда, поэтому сказано речение, а Исраэль — это милосердие. Ибо возглашение — это милосердие. И сказано, что Яаков — это свойство Вак, а Исраэль — это ступень Гар. И потому сказано, «И возгласи сынам Исраэля», что означает «явить мудрость и говорить в духе мудрости», так как возглашение указывает на хохма. И выясним сначала то, как объясняет книга Зоар, что такое свойство Яакова, говоря, первое — свойство Вак, второе — женщины, третье — суд, четвертое — явная ступень, то есть нижняя ступень, или свойство простого толкования.
0: Вот порядок работы таков, что чтобы достичь цели, человек должен начать с того, чтобы знать, в каком состоянии он находится в работе Творца и к какой цели он должен прийти. То есть в чем заключается то совершенство, к которому человек должен прийти. Первое состояние человека, когда он знает, что он поклоняется идолам, что называется идолопоклонство. И это злое начало, находящееся в теле человека, которое называется чужим богом или чужеземным богом. И чтобы было ясно его состояние, в котором он действительно пребывает, то есть что он находится в свойстве идолопоклонников. Однако человек должен приложить большие усилия, чтобы увидеть истину, ибо к истине можно прийти только путем Торы и работы. Как сказали мудрецы, из лолишма приходит к лишма. В состоянии лолишма, когда человек вкладывает силы в Тору и работу, природа человека такова, что он смотрит на других людей из того окружения, в котором он находится. И он видит, что нет таких людей, как он, которые вкладывали бы так много часов в работу Творца.
1: И тогда он чувствует, что он выше простого народа. Это приводит его к забвению цели. То есть, что главное — прийти к лишма из-за того, что внешние люди заставили его ощутить совершенство. И это совершенство является причиной того, что он не может почувствовать, что ему недостает главной цели, то есть прийти к лишма. А в особенности, если его уважают за то, что он работник Творца. Все люди, которые его уважают, без сомнения привносят свои мнения, чтобы он поверил тому, что они думают о нем, что он человек полный достоинств, и нет у него недостатка ни в чем. В таком случае, как же возможно, чтобы человек сказал о себе, что он пребывает в состоянии идолопоклонника, и он все еще не обрезан? Получается, что соединение, которое есть у него с массами, то есть насколько они соединены с его Торой и работой, этим они вызывают его совершенство. И это на языке работы называется, что у внешних есть возможность зацепиться. А что он теряет от того, что у них есть возможность зацепиться? Ответ. Эта возможность прицепиться является причиной того, что он не может видеть свое истинное состояние, что он все еще в состоянии идолопоклонника, чтобы пробовать разные способы, как ему выйти из-под власти зла.
0: Второе состояние человека — это когда он совершает себе обрезание. А обрезание называется, что он отрезает крайнюю плоть орла. А этой крайней плотью называются три нечистые клипы, которые называются именами «Штормовой ветер», «Рохсара», «Большая туча», «Анангадор» и «Разгорающийся огонь» «Эшмитлаках», от которых исходит желание получать. Однако не в силах человека отсечь эту крайнюю плоть. И об этом сказал мой отец и учитель, что Творец должен помочь, чтобы человек смог отсечь лихрот, крайнюю плоть. И потому сказано, и заключил Вехарот, ты с ним союз. А смысл слов «с ним», что Творец помог ему, однако человек обязан начать. Однако, если говорят, что не в его возможностях обрезать себя самостоятельно, почему же человек должен начать, если мы говорим, что он не может завершить? В таком случае его работа представляется как будто напрасной. Но дело в том, что, как известно, нет света без кли. А кли называется недостатком, ведь в месте, где нет недостатка, не может быть наполнения.
1: И согласно этому, объяснение слов «человек должен начать», что имеется в виду недостаток, хисарон. И это не означает, что человек должен начать наполнение. Но то, что мы говорим «начало», это то, что он должен дать потребность и недостаток. А потом приходит Творец и дает наполнение, относящееся к этому недостатку. И это называется «и ты заключил с ним», то есть Творец помогает ему. И это также считается правой линией, что означает, что Отец дает белое, как объясняется в учении Десяти Сферот, что означает, что Высший Свет, то есть Свет Хохма, называемый Отец Аба, когда он светит, становится видно истину, состоящую в том, что крайняя плоть, то есть желание получать, — это плохо. И только тогда он приходит к осознанию, что стоит отбросить эгоистическую любовь. И это та помощь, которую человек получает от Творца, что он приходит к осознанию зла. То есть, до того, как человек пришел к решению, что не стоит пользоваться получением, человек не может пользоваться отдающими килим. Ведь одно противоречит другому. И потому человек должен совершить обрезание, а затем он может принять на себя желание отдавать.
0: Получается, что удаление крайней плоти, называемой обрезанием, происходит благодаря помощи свыше. То есть именно тогда, когда ему светит высший свет, он видит свою низость, что он не может получить ничего из-за отличия по форме. И это называется в мирах «Отец дает белое». А после того, как он пришел к осознанию зла, происходит второе исправление, то есть что он начинает работать ради отдачи. И для этого тоже нужна помощь свыше. И это называется, что мать дает красное. А в ТЭС он объясняет, что имеется в виду желание отдавать. Отсюда получается, что как сила отмены желания получать, так и силу, позволяющую совершать действия по отдаче, дает Высший, то есть помощь приходит свыше. В таком случае возникает вопрос, а что же дает Нижний? Ведь говорят, что Нижний должен начать. с чего он начинает, чтобы впоследствии Творец дал ему требуемую помощь. Из сказанного выходит, что Нижний может дать Творцу только лишь потребность, чтобы у Творца было место.

0: тому, чтобы стать человеком. В чем суть строгости запрета изучения Торы идолопоклонниками? Тут человек, который работает над собой, у него занимает много времени, усилий, чтобы прийти к состоянию идолопоклонников, почувствовать, что действительно у него есть желание, противоположное Творцу, и что все его мысли ради себя, ради получения, потому что такова его природа, то можно видеть только меру против меры. Если благодаря учебе и усилиям в группе он получает свыше достаточное свечение, чтобы увидеть себя как идолопоклонник, иначе не называется, что он идолопоклонник. Человек обязан определить так, что он идолопоклонник. Никто не скажет ему. Творец видит нас на совершенном уровне. Я не менял. Не действует на него ни первое сокращение, ни второе сокращение, и не все наши падения, и не миры, и разбиение килим, все эти вещи. Это только относительно получающих, которые потом постигают это. С его стороны, мы находимся в бесконечности, в совершенном состоянии. И нет никакого греха и никакого изъяна в творении, которое он создал. А творение в тот момент, когда чувствует хлеб стыда в состоянии, которое Творец создал, тогда совершает первое сокращение и стремится прийти к тому совершенству собственными силами. Это называется, что он сам вызывает работу и усилия, чтобы раскрыть все свое истинное состояние в бесконечности. И к этому состоянию прийти своими собственными силами. Поэтому ощущение идолопоклонника — это самое эффективное, самое продуктивное ощущение, которое может быть, и оно благословенно. Ощутить себя идолопоклонником — это уже больше половины пути. Почему? Потому что все делает Творец. Работа Творца — это называется не работа человека. И человек только должен раскрыть свое истинное состояние. Из того, что он раскрывает, тогда в сердце его раскрывается.
1: Из
0: этого состояния в его сердце раскрывается ощущение молитвы и требования. И тогда, согласно этому требованию, он готов, согласно своим келим, получить исправление и это состояние. Поэтому, с одной стороны, нельзя обучать Торе идолопоклонника. И то, что человек приходит к тому, чтобы быть идолопоклонником, он видит, что у него нет связи с Торой. И тогда это состояние является причиной подъема ман, чтобы он превратил его в Израиль. И тогда благодаря учебе, когда он учится, к нему приходит осознание зла. Это называется белое от Абы, то есть он видит себя противоположным Творцу. И когда тубилизна от отца Абы работает, действует на него, в его сердце образуется побуждение, молитва. И это

0: Не то, что человек строит эту молитву, он должен только приложить усилия. Молитва является результатом многих усилий, которые привлекают высший свет, называемый «белизна Абы». Ощущение сознания зла, противоположность Творцу, уже, если это в достаточном виде, приносит ему красноту имы. Что такое краснота имы? То есть, чтобы, что у него уже будут келим, бина и малхот, соединенные в таком виде, чтобы он мог работать со своими келим ради отдачи. Что значит, что он получает белизну имы? То есть человек в своей гальгальтейнаем, в своем желании отдавать, которое он получает от осознания зла, начинает соединяться с Ахапом Высшего и чувствует, как Высший в своем Ахапе хочет наполнить его, как Высший страдает из-за того, что Нижний не способен получать от него. Это то, что называется, что чувствует шхину в изгнании, чувствует страдание шхины. С одной стороны, когда он приходит к осознанию страдания шхины, то оставляет свои получающие килим, свой ахап, соединяется с ахапом Высшего и начинает работать с ахапом Высшего вместо своего ахапа. И получается у него новый парцуф, гальгальтейнаем его ахап Высшего. То, что называется у нас в Никудим, гадлут первого типа. И тогда он берет получающие килим Высшего, которые ради отдачи ему, и превращает их в ради отдачи Высшему. Начинает работать с желанием Высшего, это называется. Высший хочет давать мне. Я сейчас чувствую это как его боль. А потом я чувствую это как свою боль, что он не может давать мне. Я беру его келим, и в них, именно в них я даю ему. Тем, что я получаю от Ахапа Высшего, он этим наполняет Ахап Высшего. Получается, что всякий раз он работает с килим Высшего, получает красноту имы. И так поднимается на уровень Высшего. А на уровне Высшего, когда он удостаивается состояние Высшего и заканчивается соединение с Высшим и уподобление, тогда начинает ощущать, что в нем снова есть осознание зла от белизны Абы, который дает ему гальгальтейнаем. И снова тогда чувствует внутри гальгальтейнаем своих красноту имя Ахап Высшего. То есть он страдает от того, что хочет давать ему. И берет вместо своего Ахапа предыдущего, когда уже видит, что он тоже не в порядке, снова Ахап Высшего соединяется с ним, и снова у него есть 10 сферот с Ахапом Высшего. Берет страдания Высшего как свои келим, которые он хочет наполнить. Тогда он наполняет их с помощью своих гальгальтейнаем. Наполняет Ахап Высшего, который находится в нем. И так всякий раз с помощью этой связи, которая есть между Высшим и Нижним, так он может подниматься на высший уровень всякий раз, когда Высший — это еще выше. И это через то, что всякий раз раскрывает, что его состояние – это состояние идолопоклонником. Но всякий раз он решает, он раскрывает, что он идолопоклонник. После этого ощущения он тогда меняет свои килим на килим высшего на белизну Абы и красноту Имы. Да.
1: Прилепиться к высшему в нашем состоянии — это прилепиться к Ахапу высшего?
0: Мы прилепляемся к Ахапу высшего, да.
1: А что значит искать Ахап высшего у нас?
0: Искать Ахап высшего у нас, это называется, что я хочу определить мои действия, мои усилия не из того, что требует мои получающие келим, а то, что высший требует. Это называется искать его Ахап. Что такое искать его Ахап? Искать его келим, его желание.
2: Ахап
0: высшего – это его отношение ко мне. Да?
1: С одной стороны, это находится во мне, а с другой стороны, снаружи меня, вне меня.
0: Ахап высшего находится в Гальгальтейнаем нижнего. В той мере, в которой у меня будут килим Гальгальтейнаем, я почувствую, что есть во мне Ахап высшего. В той мере, в которой я захочу отдавать ими, я почувствую, что ими хочет давать мне. То есть вначале должна быть белизна Абы, а потом тогда раскрывается краснота Имы. Осознание зла должно быть первым. Но этот момент, что я беру желание высшего и с ним я работаю. Вместо моего Ахапа с Ахапом высшего. Что такое Ахапа высшего? Его отношение ко мне. Что он хочет давать мне, что он страдает от того, что я не получаю. Тогда я беру его Ахап. Что называется, что я беру его Ахап? Его отношение ко мне, что он хочет давать мне, а я работаю только для того, чтобы позволить ему давать мне. Из-за того, что я не хочу, чтобы он страдал. В этом я должен оторвать себя от своего Ахапа. То есть, чтобы все мои желания были только ради отдачи. И так я удостаиваюсь того, что я соединяюсь с более высокой ступенью и поднимаюсь на нее. К ней, а потом на нее. Да?
1: Вы сказали, что у меня есть келим Гальгальтейнаем. Что это значит?
0: Что такое, что у меня есть келим Гальгальтейнаем? Что я не думаю о себе, а готов почувствовать высшего, как он есть, и не сужу его в моих получающих келим, а сужу высшего, выше моего знания. Это называется, что я нахожусь в келим Гальгальтейнаем моих. То есть, допустим, в моих келим Ахапа я чувствую, что духовное недостаточно. Нет там, да, так уж и, чтобы для этого жертвовать всей моей жизнью. И вообще, все это дело может подождать. Я удовлетворюсь тем, что есть у меня. Иногда, немножко, ладно. Это называется, что пока еще я не нахожусь в Гальгальтейнаем, в моих отдающих келим.
2: Что
0: еще не оторвался от расчета, что это даст мне. Называется, что пока еще Ахаб соединен со мной. Здесь должно быть воздействие или близна Абу, что он дает мне осознание, насколько я противоположен белизне, отдаче. Аба — это отдающий килим, ему это получающий килим. Насколько это кажется противоположно? Приходит от света хохма, от получающих килим, который есть в сфере хохма, а это от отдающих килим, краснота имы, который есть в бине. Но относительно нас это так. Как мы учим, что свет хохма исправляет желание получать. Так, белизна Абы несет, как первой стадии, четырех стадий прямого света. Свет хухма, который действует на желание получать, дает желанию получать ощущение своего источника, ощущение кетера, дающего. И тогда желание получать хочет прилепиться к более высокому свойству, к дающему.
1: Да. Может ли человек добавить что-то к работе Ловен де Аба?
0: Вся наша работа над белизной Абы, потом над краснотой Имы, это работа уже другая, она более понятна человеку. Над белизной Абы — это работа из скрытия. Здесь это просто много усилий, без вкуса, я бы сказал, много удачи. Что такое удача? Так, как человек будет стараться во всем, что есть с ним рядом, то, что приходит к нему, и как группа поможет ему. Да. Почему мы не находимся большую часть времени, не поднимаемся, чтобы использовать большую часть времени в поиске зла, только должны быть в радости, как будто большую часть времени.
1: Почему мы не находимся большую часть времени в поиске зла? Не нужно искать зло. Если мы будем искать зло,

0: что я не вижу себя как черного, противоположного, чтобы из этого тогда произошло у человека образование Галгальтова Инаим. Тогда человек каждый раз должен стремиться только к величию, то есть к высшему, к отдаче, к хорошим вещам, и не искать свои беды и недостатки, и тьму, и осознание зла. Наоборот, стремись к хорошим и высоким вещам, и тогда ты увидишь, что ты противоположен им. Нет ничего другого. В этом проблема, что Бальсалам пишет, что это злое начало, противоположное, как бы ангел смерти. Он хоронит нас тем, что вводит нас в зло и говорит, что ощущение зла — это хорошая вещь. И этим препятствует нашему продвижению, вводит нас в депрессию. Нам нужно быть только все время в стремлении, быть в энергии, во вдохновении, в подъеме, в осознании величия. Из этого придут все света, которые продвинут нас. Ощущение само по себе не продвигает. Это называется «съедает себя», что мы будем просто сидеть и плакать, как над мертвым телом, это просто запрещено. Это никогда не помогает. А наоборот, немедленно встать и немедленно начать двигаться дальше, если уже пришло такое ощущение. А клипа как раз говорит, что нам нужно сидеть и ждать, и плакать, и все больше и больше ощущать зло, что посредством ощущения зла, что само зло как бы двигает нас и исправляет нас. Никогда нет. Как можно меньше чувствуй зло. Тебе не нужно быть в ним еще секунду сверх того, как ты ощутил, что это зло. Оставаться в нем, чтобы рассматривать в нем всякие его виды, не помогает.
1: Это
0: поиск уже не из этого. Это уже называется, что человек поедает себя. Поиск зла должен прийти сам, свыше, только посредством стремления к добру. А злое начало говорит, что стремиться к добру — это называется легкомыслием. Зачем ты стремишься к добру? Будь как человек реалистичный. Это твое состояние. Будь в нем. Как будто бы там внутри этих миазмов, внутри, не знаю, внутри всех этих эгоистических плохих ощущений. Когда ты будешь внутри этого, это истинное состояние. Из этого приходит к нам все это мнение, что страдание исправляет. Оно никогда не исправляет. И до такой степени, что люди, ты видишь, в христианстве они подняли страдания на уровень святости. Кто больше страдает, тот более святой. И действительно ему оказывают почет. А зачем нужно почитать это? Любое состояние, противоположное Творцу, оно недостойно почета, оно постыдно. Нам нужно учиться, как получать больше. А злое начало доводит до того, что человек начинает наслаждаться тем, что он страдает. Есть целая система в клипе, которая приносит человеку в этом целое учение. Действительно, как страдание делает это, и человек ощущает себя, его гордыня растет.

0: Hola, queridos amigos. Hoy a Latin 1 le corresponde dirigir esta lección.
1: Здравствуйте, дорогие друзья.
0: Y estamos muy, muy con una alegría y al mismo
1: Сегодня
0: tiempo,
1: наша очередь miedo, готовить урок.
0: Un miedo enorme de tener esta responsabilidad.
1: Каждый из нас в большой радости, с одной стороны, que, с другой
0: no
1: стороны, в большом
0: bien,
1: страхе.
0: Sin embargo, está aquí. Dijo que estaba resfriado, que no podía hablar bien.
1: От того, что мы говорим с вами, есть у нас товарищ, который чувствует себя плохо, простудился, не может говорить, но он в любом случае находится здесь из большого трепета и величия. И я знаю, что есть товарищи из мирового кли, которые ведут нас и призывают быть здесь. Есть духовный трепет разочаровать товарищей Творца. Так давайте перейдем к клипу номер один с этой мыслью и послушаем Рава в одной из бесед пути. Пожалуйста, друзья.
2: Как нам увеличить трепет десятки?
1: Я думаю, что этот трепет должен заключаться в том, что каждый в группе заботится о том, чтобы трепет окутывал его и не оставлял. Тогда можно продвигаться в этом и видеть, как человек совершенствуется в этом.
2: Как прийти к состоянию, чтобы человек был погружен в трепет?
1: Я думаю, это при условии, когда человек погружен в это и не дает трепету оставить себя.
2: Есть ли разница между трепетом отдавать товарищам и трепетом отдавать Творцу?
1: Нет. Мне кажется, что нет.
0: Sí, amigos, y con esto que acabamos de escuchar, hay que profundizar un poco más en estas palabras. ¿Qué es lo que realmente está diciendo?
2: Друзья, из того, что мы сейчас слышали, мне кажется, чуть глубже стоит понять слова, то, что говорит нам Рав. Поэтому давайте послушаем еще раз. Давайте еще раз послушаем тот же самый клип. Как нам увеличить трепет в десятке?
1: Я думаю, что этот трепет должен заключаться в том, что каждый в группе заботится о том, чтобы этот трепет окутывал его и не оставлял. Тогда в этом можно продвигаться и видеть, как человек совершенствуется в этом.
2: Как прийти к тому, чтобы трепет охватил человека?
1: И я думаю, что это при условии, когда человек погружен в это и не дает трепету оставить себя.
2: Бывает ли разница между трепетом отдачи товарищу и трепетом отдачи Творцу?
1: Нет, мне кажется, что нет.
0: Adelante, Javier, con la pregunta.
3: Sí, amigos. Tomando en cuenta las palabras de nuestro Rab, de preocuparnos de que el temor nos abrace y nos
2: друзья, после того, как слышали слова Рава, Мы в заботе о том, чтобы трепет нас охватил, не оставлял. И давайте перейдем к обсуждению на семинаре. Какие усилия я приложу сегодня, чтобы увеличить трепет в десятке? Вопрос на обсуждение. Какие усилия я приложу сегодня, чтобы увеличить трепет в десятке?
1: Сейчас нам предстоит самое важное состояние в течение дня, самое важное усилие в течение дня — это привлечь свет во время утреннего урока. Это самое эффективное время для этого, и тогда этот свет даст все, что мы хотим. Трепет, приближение к Творцу, все свойства для того, чтобы находиться в мире Творца.
2: Да, сегодня объединяемся с Творцом, раскрываем его, строим его, чувствуем через объединение между нами. Не ждем завтра. И самое важное событие — это утренний урок. И прямо сейчас мы просим и требуем свет, чтобы был один.
1: Будем стараться думать об этом, что есть дело только с одной силой, оно все наполняет, в особенности в десятке. И теперь я хочу отнестись к десятке, в которой он находится.
2: И как раз из десятки можно прийти к общей молитве. Это место, к которому мы должны стремиться, потому что Творец хочет, чтобы мы прилагали усилия и были с Ним на связи.
1: То, что мы всегда делаем, добавлять молитве, чтобы Творец помогал нам включиться все больше и больше в десятку, чтобы мы стали как один человек с одним сердцем, в особенности сейчас на уроке, привлекать свет, возвращающий к источнику.
2: И еще трепет от чего? Нужно увеличить важность цели, важность Творца, важность объединения между нами, чтобы было настолько большое, чтобы бояться не быть как товарищи, чтобы не бояться оторваться от Творца.

0: Amigos, pidamos juntos estar en temor y en regocijo durante la lección.
1: Ahora, amigos, en un taller silencioso, unamos nuestras intenciones.
2: Друзья, перейдем сейчас к семинару в молчании. Давайте объединим наши намерения, попросим, чтобы пребывать в трепете и радости в течение урока. Попросим о том, чтобы пребывать в трепете и радости в течение урока. Семинар в молчании.

0: Шалом, хаверим икарим, бхелек аришон.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. На первой части урока мы изучаем урок Рава от 25 февраля 2003 года. Это третий урок из трех на статью «Суд строгости запрета обучать Торе идолопоклонников Рабаша». И вы можете найти его в первом томе Рабаша на 496 странице, первая колонка, со слов «Из сказанного выходит, что никакой нижний, что нижний не может дать Творцу только лишь потребность». Прочитаем статью. У нас 15 минут, десятка, которая завершит раньше. Пусть поговорит о главных моментах в статье.
0: Рабаш Алеф, амуд 489, маамар, маут,
2: хумрат. 459 страница. Суть запрета обучения Торы идолопоклонникам. С середины статьи со слов исследует понять это в плане работы и до конца статьи. И стоит понять с точки зрения того, что человек должен дать Творцу только хисарон, в том, чтобы у Творца было место наполнить его. То есть человек, на человека возложено, того, кто хочет стать работником Творца и не быть идолопоклонником, чтобы почувствовал свою низменность, и по мере своего ощущения придет к нему постепенно боль, а то, что он погружен в эгоистическую любовь, буквально как животное, и нет у него никакой связи со свойством человека. Однако иногда бывает, что человек приходит в состояние, когда он может видеть свою низость, и его не волнует, что он погряз в эгоистической любви, и он не чувствует, насколько он находится в низости, пока не вознуждается в том, чтобы Творец вывел его из низости. И тогда человек должен сказать себе: то, что я сейчас впечатляюсь от того, что я подобен животному и совершаю только животные действия, и все мои заботы в этом состоянии только просить Творца, чтобы Он дал мне почувствовать больше вкуса в материальных наслаждениях. А кроме этого, я не чувствую никакого недостатка. В таком состоянии человек должен сказать себе, что сейчас он находится в бессознательном состоянии. Если нет у него возможности молиться Творцу, чтобы он помог ему, у него есть лишь один выход — соединиться с людьми, о которых он думает, что у них-то есть ощущение недостатка, насколько они находятся в своей низости. И они просят Творца, чтобы он вывел их из беды на волю и из тьмы на свет, хотя они пока еще не спаслись, чтобы Творец приблизил их. И тогда он должен сказать: нет сомнения, что их кли хисарона, называемая потребностью выйти из этого изгнания, еще не полностью на 100% завершилось. Но они наверняка прошли большую часть пути к тому, чтобы почувствовать настоящую потребность. И через них он тоже может получить их ощущение, чтобы и он тоже ощутил боль от того, что находится в низости. Однако невозможно получить влияние группы, если человек не слит с группой, то есть когда он ценит их. В этой мере он может получить от них воздействие без своей работы, только лишь от слияния с группой. Получается, что

0: во втором состоянии, когда он обрезан, как сказано выше, что с ним произошли две вещи. Первое — отсечение зла, то есть отмена получающих келим. Второе — обретение отдающего кли. Это называется, что сейчас он получает ступень вак, которая считается половиной ступени. Ведь в целом ступенью считается, когда он может пользоваться также получающими келим ради отдачи. А поскольку после обрезания достиг только того, что отдающие келим стали ради отдачи, поэтому считается это только ступенью вак. И это называется ступенью Якова. А кроме того, это называется женским свойством. То есть ослабли силы его, как у женщины. Что означает, что он не в силах укрепиться и направить их ради отдачи, а пользуются только отдающими келим и не более.
1: А также эта ступень называется свойством суда, что означает, что тут все еще присутствует мера суда на получающие келим, которыми нельзя пользоваться из-за того, что он не может построить намерение ради отдачи. И также это называется явной ступенью, чтобы знать, что есть еще ступень, которая скрыта от него. И также это называется нижней ступенью, чтобы знать, что есть высшая ступень. А знание это необходимо нам, чтобы знать, что есть еще работа, то есть дойти до более высокой ступени. А также эта ступень называется простой смысл, пшат, поскольку сейчас, после того, как он совершил обрезание, теперь он стал просто иудей. То есть до того, как он совершил обрезание, он был идолопоклонником, как сказано выше, а сейчас он просто свойство иудей. И это называется сейчас свойством Яакова. И поэтому сказано «так скажи дому Яакова», то есть речением или мягкими словами, поскольку ступень Яакова считается, что он работает только с отдающими келим, которые являются чистыми келим. Поэтому тут говорится о речении, что является мягкими словами. Иначе свойство Израиль. Книга Зоар объясняет, что Израиль называется первое — ступень Гар, совершенство всего, второе — мужчины, схарим, третье — милосердие, четвертое — высшая и скрытая ступень, представляющая собой тайны Торы. И выясним их по одному. Первое — это ступень Гар. Ведь на каждой ступени есть 10 сферот, которые разделяются на Рош и Гуф. Итак, Рош называется Гар, то есть Кетер Хохма Бина. А Гуф называется Зат. Это две половины ступени. И поэтому нижняя ступень считается вак, а высшая ступень — гар. И известно, что когда говорят о ступени вак, это называется половиной ступени. И это признак того, что недостает гар. И поэтому, когда говорят ступень гар, имеется в виду, что тут есть целая ступень. Ведь существует правило, когда есть две ступени вместе, говорят с точки зрения высшей, и она включает в себя также и нижнюю. Поэтому книга Зоар называет свойство Израиль совершенством всего. Второй уровень — мужчин схарим. На каждой ступени есть два вида келим. Чистые, то есть отдающие келим, и грубые, то есть получающие келим. И пользоваться ими можно только если на них ставят намерения ради отдачи. А поскольку